в связи с эскалацией арабо-израильского конфликта доступ к этой мечети сейчас закрыт. Слева от меня сзади на фоне находится еще одна величайшая мусульманская святыня – мечеть Аль-Акса, как раз на том месте, где находятся конюшни Соломона. И даже то место, где сейчас молятся иудеи, является святым для мусульман. Почему-то именно в этом месте Мухаммед решал привязать свою лошадь, которая ожидала его возвращения с неба. Конфликт, конфликт, конфликт. Этому конфликту тоже, к сожалению, пока не видно разрешения.

Мы обошли с вами достаточно много святых мест Иерусалима. Однако по какому-то случайному стечению обстоятельств все эти места посвящены либо людям погибшим, либо чему-то разрушенному. Даже храм, в котором мы были, называется храмом гроба Господня. Какое-то неловкое сочетание – Господь и гроб. Место, в котором мы находимся, не называется святым местом, но оно посвящается Иисусу Христу, который, как пишет апостол Павел, родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе и по Духу Святыни через воскресение из мертвых. Место, о котором сказано здесь, является вот этой небольшой пещерой. Мы не знаем, действительно ли это место было местом временного захоронения Иисуса Христа. Но это не столь важно. Важно другое. Важно то, что здесь хотят рассказать о живом Боге, который отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Здесь рассказывают об Иисусе, который умер за грехи всех, но смерть не удержала его в могиле.

Сегодня мы говорили с вами о религии. Однако именно это понятие ни разу не употребляется в Священном Писании. Библия говорит о другом слове, которое часто путают с понятием религии. Библия говорит о вере. Вот как определяет слово «вера» апостол Павел. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Да. Сегодня мы видели, что религия связана с политикой, с историческим наследием и с происхождением. Однако вера не зависит ни от одного, ни от другого, ни от третьего. Вера – это доверие живому Богу. Вера – это уверенность в вечной жизни. Именно эта уверенность дает возможность нам сегодня преодолеть наши проблемы, пережить наши страдания и верить в вечную жизнь.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
3: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Всем привет, друзья! Это вновь ваша любимая программа «Пит-стоп». Привет, Аркаша, привет, Оксана, привет, Таня, и я Сергей.
4: Привет, Сережа.
3: Сегодня мы поговорим на тему депрессии.
5: Ха-ха. У меня вообще никогда депрессии не было. Я вот думаю так. Даже вообще плохое настроение, наверное, я ощутила только лет в 17.
6: А что было у тебя в 17 лет?
5: Ну, что в общем, до этого было все хорошо, а потом там личные переживания, влюбленности, и вот плохое настроение наступило. Но это не депрессия.
3: То есть у тебя потом, после этого возраста, до сих пор депрессии ни разу не было?
5: Я думаю, что нет.
3: Ты уверена?
5: Ну вот если вы мне расскажете, что это такое, может, я подумаю, ну, наверное, было.
3: Оксана, у тебя была?
6: Ну, если это рассматривать как плохое настроение, то у меня, наверное, бывает такое. Но это сразу проходит, стоит лишь случиться чему-то хорошему, позитивному. Я сразу забываю о всем плохом, и у меня все хорошо.
4: Но есть люди, которые не могут так сделать и как раз подсаживаются на антидепрессанты, к врачам, психологам, начинают в себе копаться. От чего это может зависеть вообще? От чего может человек закопаться в этой болезни?
3: А мне кажется, что депрессия – это не какая-то вот серьезная болезнь, это просто затяжной стресс или затяжное такое, ну, такое состояние, в которое человек себе сам вгоняет. Я почти уверен, что депрессия – это, как говорится, личный выбор человека и личное такое решение.
6: Ну почему обстоятельства? Какие-то бывают причины очень часто. Например, вот Таня сказала, да, причина, вот у нее там отношения какие-то были, там, или влюбленность. Вот часто, наверное, причина депрессии становится личная, как ты сказала.
5: Ну вот есть короткое какое-то, у тебя там недомогание, тебе ничего не хочется делать, это может пролиться один день-два, да, там, ну, руки опускаются, но вот так, чтобы длинное, это чтобы это длилось месяц-два и так далее. Вот это депрессия, да, когда тебе там, у тебя мысли появляются вообще о том, чтобы закончить жизнь свою. Это,
6: да, это серьезно уже.
3: Ну вот есть такое понятие стресс, да? Это, ну, случается с нами вне зависимости от нашего желания. Это вот как бы природное состояние. Но депрессия – это когда я начинаю сам себе думать, говорить, вот у меня все плохо, вот меня не любят, я себя накручиваю. И я не то что пытаюсь себя вытащить из этого состояния, а я наоборот себя еще больше в него вгоняю. Я не выхожу из дома, я не звоню друзьям, не разговариваю, не общаюсь, я на всех обижен, все, у меня все плохо. И как раз вот здесь начинается депрессия, начинается эта болезнь, и последствия плохие, которые человек начинает заболевать. Почти очень много болезней на нервной почве, да, мы знаем, возникает. Поэтому я считаю, что депрессия – это то, что мы сами себе порождаем.
4: То есть личная все-таки стрессоустойчивость. Кто-то ведь к этому расположен. Может быть, настроение, может быть, воспитание, душевное состояние.
5: Во всем мире 15 миллионов человек, как считают врачи, страдают депрессией и лечатся от этого.
4: Вот, так что, может быть, ты тоже болел депрессией. А ты просто об этом не знал. Ведь плохое настроение, оно просто может быть, просто ты, например, до 17 лет, согласись, может быть, получал плохую оценку, расстраивался из-за этого. С напряженные какие-то конфликты, например, с родственниками или с близкими тебе людьми, с друзьями.
5: У каждого человека есть в жизни тяжелые периоды, когда ты страдаешь, когда ты переживаешь, да? Но здесь главное найти выход. Вот я всегда находила выход. Я просто такой человек-оптимист.
6: Какой
5: выход ты находила? Во всем плохом можно видеть хорошее.
4: То есть, получается, из депрессии самый простой выход – это найти плюсы во всем, что случилось.
6: Но это бывает так сложно, вы не представляете. Если у вас настроение плохое постоянно, вы о каких плюсах там можете тереть? Мне кажется, как раз только и давишь на себя постоянно.
3: Ну, знаете, зная Таню как человека, а я ее понимаю, но я могу сказать, что у нее бывали депрессии. Вот. Потому что со стороны это всегда видно. Ну, не вот чтобы депрессия на такое состояние похожее. Нам просто, людям, например, иногда человеку тяжело заявить о том, что вот у меня депрессия, потому что это как-то признак слабости. Вот. И человек, который не хочет быть слабым, он не говорит, что у меня депрессия, или у меня что-то плохо, ну, чтобы вокруг люди как бы не подумали, ага, значит, она тоже так, ну, как и мы, смертная, то есть она тоже чувствует иногда слабости. Вот. Я не говорю, что Таня, я точно видел, когда у тебя были депрессии, но я говорю, что у меня тоже такие ситуации возникают, когда мне плохо, когда я не хочу никого видеть, когда я не хочу ни с кем общаться. В принципе, это какие-то признаки депрессии, но я понимаю, что из этого надо себя выгонять, и что это как-то не для меня, если я человек такой, который не хочу быть в таком состоянии. Я начинаю себя выводить из этого, да, как Таня сказала. Начинаю там встречаться с людьми. Вот я бы хотел пару советов дать вам, если у вас были депрессии, как я из них выхожу. Вот. Обычно спорт. Я очень люблю спорт, играть в футбол и так далее. Очень помогает физически, когда разгрузка вообще, энергию выплескиваешь, и все, у тебя вся депрессия прошла, хочется дальше жить. А дальше какие-то новые мысли появляются, ну, выход из положения и так далее.
5: Мне интересно, что может тебя привести к депрессии? Может быть, там человек не сдал экзамены, да, провалил, он из-за этого переживает, мучается.
6: Мне кажется, то, что вы еще говорите про плохие оценки, там полученные, или вот экзамены, да, мне кажется, это просто
5: уволить
6: расстройство.
5: Уволить с работы человека, что
6: вот
5: ему
6: если
5: делать?
6: Если уволили, уже это серьезно.
4: Нет, и стрессоустойчивость. Например, опять же, можно найти плюсы. Оптимист скажет, хорошо, это причина, чтобы найти новую работу. Или, например, то же самое, там, не сдал экзамены, ну и... Значит, мне еще нужно подготовиться. Да, значит, это рубеж, который вот мне нужно показатель того, что мне нужно еще подготовиться. Значит, я не готов.
6: Я вот раньше очень переживала. Получу какую-нибудь, да даже 4 получу. Я иду домой уже, я не хочу уже домой идти. Я знаю, что сейчас мне будет стык. Я иду прям с таким настроением плохим. Но потом какой-то случился такой переломный момент, и мне стало все равно. Ну, как бы, ну, 4-4, просто нервы целее, как-то у него так было.
5: Еще мне кажется, вот, когда у тебя такое плохое настроение, это просто накопленный гнев на судьбу, там, на Бога. И я думаю, важно здесь высказать все Богу. Сказать, да, я обижен, я не понимаю, почему это в моей жизни произошло. В первую очередь
3: что,
5: быть детка, честным.
3: Да? Как ты вот
5: честным
3: сказала.
5: с самим собой говорить, да. И куда-то вот эту всю энергию негативную направить, выплеснуть из себя. Не знаю, там, рисовать что-нибудь, песни петь.
3: Ну, вообще, когда еще, ну... вот этот вот метод, как избавляться от депрессии, если она связана с каким-то твоим близким человеком, да, ты обиделся на кого-то, или у тебя испортились отношения. Обычно депрессия – это последствия того, что ты не решила эти проблемы с этим человеком. У вас между вами остались какие-нибудь недопонимания, и он в плохом состоянии, ты в таком же находишься. Легче всего сразу это высказать, как сказала Таня, вот она Богу говорит, да, что... Вот почему это у меня происходит, я не понимаю. А ты сказал человеку, подошел, вот слушай, вот сейчас вот прям случилось у нас вот это, давай выясним. Если мы сразу выясняем, он услышал тебя, понял почему, и ты услышал как бы его, и это все решается, по крайней мере, если были с какой-то стороны чья-то ошибка или кто-то виноват, это решится сразу. Это не впадет в такое вот долгое протяжное состояние депрессии с чьей-то стороны. Вот поэтому, ну это что касается отношений, поэтому
5: а вот правда, это можно люди помогают, когда тебе плохо, ты можешь кому-то сказать, да, об этом довериться, выговориться.
4: А вот мы обсуждаем сейчас, у меня появилась такая мысль, обсуждаем депрессию как пришедшую со стороны. То есть в зависимости от людей, от обстоятельств, от чего-то еще. А ведь к депрессии склонны люди, которые просто самокритичны, очень самокритичны. Занижена самооценка, постоянно тот же самый экзамен, тот же самый работа, я неудачник, я там, и начинают в себе копаться.
5: Или даже во внешности
4: и все
5: что-то.
4: Это, там можно и сердце не лишиться, нравится. Просто-напросто по врачам пойти по кругу.
6: И самооценка, она откуда же опять берется?
5: И вот уши торчат у человека, ему плохо от этого, никуда не убежать, и он страдает всю жизнь. Вот у него депрессия постоянно.
3: Мне кажется, еще там очень много зависит от воспитания. И с детства, вот как родители тебя воспитывали, что они тебе говорили, окружающая среда, если тебе говорили, что у тебя реально уши торчат, постоянно тебя гнобили за это, а ты это воспринимал как, да, у меня на самом деле уши торчат, как я плохой, мне родители родили, меня природа обидела, Бог, значит, меня таким создал плохим, и начинают в это углубляться. А есть люди, которые ищут в себе таланты и их реализуют. И уже им не важно, какие у них уши, не важно, как у них нос, там, картошка или чего. Они реализуются в чем-то другом,
5: он
3: чем в том, что они...
5: Он может это использовать, ушами нет. Шевелить, например, там, да?
3: Ну,
5: научиться.
3: Да.
5: И выступать на публике. А что?
3: Так что я согласен,
6: очень
3: что...
6: важна поддержка близких с малых лет, да? Чтобы...
4: А еще важно было переключаться, наверное. Я просто про себя, наверное, сравнив с собой эту ситуацию, хотелось бы так, наверное, сказать, что мне бы помогло отвлечение как раз просто на другие темы. То есть те же самые какие-то недостатки в себе, когда ты ищешь, тебе просто нужно сказать «стоп, давай я не буду искать в себе эти самые недостатки, давай плюсы я те же самые поищу». Либо я просто найду себе мысли, дела, которые займут меня, мою голову, руки, все такое, чтобы мне не думать, по крайней мере, об этом.
5: Но мне кажется, еще можно с причиной бороться. Например, ты потерял работу, ты делаешь что-то, чтобы найти ее, да? Ты там звони куда угодно, посылай резюме, да? И
3: причем не терять надежду на это. Да. Ну, та работа ушла, ничего, новая будет.
5: Одну историю знаю. Два соседа жили рядом, и один другому жалуется. Вот у меня одуванчик растут на огороде, не могу ничего с ними сделать. Уже этим поливал, другим, там, порошками всякими. А тот сосед советует, ну, ты что-то сделай, в общем, используй их, эти одуванчики, там, варенье вари, например.
3: Из одуванчика?
5: Ну, да. Я думаю, что можно вот все вот это негативное обратить в позитивное.
3: Я, значит, у меня знакомый человек, его зовут Виталик, и когда я с ним здороваюсь постоянно, я спрашиваю, как дела? Он всегда говорит, могло быть хуже. Вот это его постоянный ответ, ну, постоянный. Я часто задумался о том, что человек оптимистично настроен. Всегда надо понимать, что есть люди, у которых хуже, чем у тебя. Есть люди, у которых нет вообще дома, нет работы, нет учебы. И когда мы централизуемся на помощи вот этим людям, которые рядом с нами, которые нуждаются в этой помощи, мы забываем про наши депрессии, про наши проблемы и про то, что в нас возникает.
5: Это точно. Мне когда в парикмахерской неудачно подстригли, я ревела, в общем, 3 дня, а потом слышала новости, что Леди Гага сломала бедро. И думаю, ей это хуже. Она еще 2 месяца лежать будет в кровати. Нет, ладно, я могу бегать.
3: Я думаю, что, конечно, Леди Гагу постригли на лосы. Вообще там все плохо.
5: В общем, правда, есть люди, которым хуже.
6: У нас есть друзья, которые нам всегда могут помочь. Мне кажется, у каждого есть такие люди близкие.
3: А есть люди, которые еще хуже себя в депрессию вгонят. Ты скажешь им, что у тебя плохо? Ну вот, сам виноват, докатился до этого. Я тебе говорил. Вот. И как с
5: этими
3: людьми?
5: Общайся с теми, кто тебя утешает, ободряет, вдохновляет.
3: А те, которые тебе там говорят, что там ты так сякой-сякой, ему, и наоборот, ему нужна помощь, да, от тебя. Должен понимать, ага, ну вот есть кому мне помочь тоже.
4: И этим можно тоже исцелиться. Найдя причину самому быть образцом для человека, радости, удовольствия получения от жизни, ты будешь ему помогать и сам излечаться, излечишься от этого. От депрессии и ее последствий.
3: Слушайте, а у меня вот такая мысль возникла. А кого-то из вас Бог помогал выходить из депрессии?
6: Да, мне помогал. Я, знаете, вообще как люблю делать. Вот когда мне что-то плохо, да, ну, например, все идет своим чередом, а потом как-то приходит какой-то конец этому всему, все равно что-то накапливается негативное, скажем так. Я очень люблю закачать музыку в плеер, спокойную, тихую. Просто уйти куда-нибудь, чтобы я была вот чисто одна. И Бог. Просто с этой музыкой я просто останавливаюсь, остаюсь одна и начинаю думать о том, что я на самом деле не одна именно вот морально. Что со мной Бог, что Он всегда поможет. И просто становится спокойно, хорошо. Я прям такой заряд это прям для меня. Я прихожу, и у меня все как новый, как с чистого листа.
3: Ты знаешь, Оксан, мне, слушай, тебя вспомнил один человек, сказал такую фразу. Нам чаще всего бывает плохо, то есть когда депрессия, нам плохо, да? Чаще всего нам бывает плохо от того, что случается вокруг нас то, что мы не запланировали, и то, что мы не ждали, то, чего, как говорится, у нас не было в планах, и от этого это мы просто, случилось не так, как я запланировал, и нам плохо, и мы впадаем в депрессию. На самом деле, вот в чем проблема, то, что мы должны ждать и понимать, что жребий, как говорится, кидается нами на земле, а решается все Богом, да? Есть такой стих в Библии, что в поле кидают жребий, но, как говорится, решение от Бога. Поэтому мы должны понимать, что может случиться что угодно. Может быть, там мы запланировали то, случится по-другому. Мы просто должны быть, как говорится, гибкими и в той или иной ситуации уметь приспособиться и подумать, для чего это в нашей жизни.
6: Даже если многие скажут, мне некому высказаться, у меня нет таких людей близких, которым я мог бы это доверить. Есть Бог, которому можно это доверить. Он никогда не перебьет и всегда выслушает все вот и до.
5: И ему ты можешь честно все сказать в глаза. И ты знаешь, что он не рассердится, несмотря там на все твои чувства, да?
3: Ну, Тань, скажи, тебя Бог как вот из депрессии выводит? Оксану наушники, она идет слушать там музыку, да, о Боге там красивую, там смотрит на природу, все выходит.
5: Я общаюсь с ним, я читаю Библию, я разговариваю с родителями, с друзьями, ищу выход.
3: Ты рассказывал мне историю, когда ты шла по площади, и тебе музыка, ты говоришь, Богу,
5: да, один раз было такое. Мне, ну, что-то там настроение было плохое, иду после работы, и тут на всю площадь звучит песня «Необыкновенная моя», там вообще все про любовь, и я подумала, это Бог мне поет. Вот. Но никто из Бог людей знает, не знал, пути. А знала только я одна, что это песня для меня.
6: Он знает пути, через которые можно на человека повлиять.
4: А у меня вот вопрос с ответом, наверное, так.
3: Да, ну давай мы что-то скажем тебе в ответ, типа что-то неправильно, а ты нам скажешь. Ну,
5: давай, давай, Аркаш.
4: Например, когда человек вам сейчас может сказать, который нас сейчас смотрит, может сказать, а как мне доверять Богу, которого я не видел, которого я не щупал? Вот я не осязал его, просто не, как мне просто так взять и начать доверять? Вот так, то, что мне там вот сейчас поет это Бог, то, что я сейчас разговариваю с кем-то, а не сам с собой. Как это убеждение?
5: Ты начни, и ты почувствуешь. Просто сделай первый шаг. Поговори.
4: То есть, наверное, тренировка какая-то.
6: Может, облегчение приходит время? Сразу. Мы даже не знаем откуда, но это чувствуется. На самом деле это чувствуется. Если ты попробуешь, на самом деле ты поймешь.
4: Практика и это. Тренировка. То есть вот все-таки даже с обычными друзьями.
6: Не обязательно.
4: Нет, то есть с друзьями, которыми даже мы осязаем, здороваемся за руку, мы их лучше понимаем, мы их душевно скрепощаемся и вот понимаем, не знаю, без слов, уже после того, когда мы общаемся больше, больше, больше. То есть, когда мы даже, может быть, молча друг друга начинаем понимать.
5: Так же с Богом. Здесь первое время нормально, если ты будешь чувствовать, что я как будто сама с собой разговариваю, да? Но потом ты поймешь, что и он тебе отвечает.
4: Да, надо просто оптимистично быть настроенным и пытаться себя переделать.
3: Ну вот, друзья, мы сегодня говорили о депрессии. Я вам хочу пожелать, когда вы начинаете себя вгонять в такое состояние, постарайтесь найти людей, которым может быть хуже, чем вам, и помочь им.
5: Честно, искренне, открыто поговори с Богом и другими людьми, которым ты доверяешь.
6: А я желаю просто от плохого настроения, такой банальный может быть рецепт, но просто улыбнитесь себе в зеркало.
4: Хочется, чтобы вы нашли силы и возможность отвлечься на какие-то приятные дела.
3: Ну вот, друзья, постарайтесь использовать это в вашей жизни. Может быть, вам это поможет. Мы будем очень рады. И просим вас, оставляйте ваши комментарии ВКонтакте у нас в группе. Задавайте нам ваши вопросы, и мы будем очень рады на них ответить. Это была программа «Пит-стоп», и мы с вами прощаемся. Пока.
5: Пока.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Игорь Козлов.

Ты прислушайся к музыке снега. Душу ввысь запрокинь и замри. Слышишь, небо летит и с разбегу исчезает у самой земли.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Начну я с одной истории. Ну, давным-давно существовал такой восточный город, в котором были всего две улицы, идущие параллельно друг к другу. И вот в один день на соседнюю улицу вышел мудрец и полный глаза слез. Кто-то увидел мудреца и закричал: «На соседней улице кто-то умер!» Дети услышали, подняли крик, и так потихонечку из дома в дом стало переходить известие, что кто-то на соседней улице умер, и город постигла какая-то беда, несчастье. Соседняя параллельная улица тоже услышала, что на той улице происходит какое-то движение, люди куда-то спешно собираются и покидают город, и тоже стали думать о том, что в городе какая-то беда и бедствие. Хотя некоторые люди пытались остановить и говорить: «Давайте спросим и выясним, что же произошло». Но никто не слушал, потому что паника охватила уже весь город. И получается, две общины, которые в этом городе жили, два таких поселения, они стали расходиться в разные стороны, покидая город. Город остался пустым, в нем никто не живет до сих пор. Однако недалеко от, с одной стороны и другой стороны от этого города есть два поселения, в котором люди рассказывают своим детям истории о том, что однажды какая-то беда постигла их город, и они вынуждены были в срочном порядке покинуть его, потому что этот город был обречен на погибель, и чтобы спасти жизни, они вынуждены были его оставить и поселиться на новом месте. Знаете, что это за страшное бедствие, которое постигло этот город? На самом деле, один мудрец плакал не от горя от того, что кто-то умер, а просто от того, что он резал лук и слишком сильно прослезился. Но я рассказываю эту историю именно к тому, что мы сегодня как раз с вами попробуем поговорить о традиции, о предании, как оно складывается, как оно формируется. Конечно, я рассказал притчу. Это всего лишь навсего притча, это всего лишь навсего история, но которая иллюстрирует о том, как иногда создаются какие-то легенды, сказания и предания, да? Как они формируются, на чем они иногда построены. Но мы поговорим немножко о другом. Тема моей проповеди называется «Вера и традиция». Вера и традиция. Мы с вами прочитаем первое послание к Коринфянам, 11 главу, стих 2. Апостол Павел здесь пишет: «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам». Здесь мы посмотрим с вами на два слова, которые нам очень нужны. Это слово «предание» и это глагол «передал». Что вообще такое «предание»? Если мы посмотрим с вами на греческое слово, которое здесь использует апостол Павел, то это слово «парадосис». В Древней Греции это слово использовалось для именно передачи каких-то традиций, верований и обычаев.

случаев от одного поколения к другому. То есть более взрослое поколение людей передавало какие-то ценности, убеждения, веру своим детям, внукам и так далее, чтобы оно потом передавалось с поколения в поколение. Это именно передача чего-то. Да? То есть вот это греческое слово «парадосис», оно означает «передача чего-то». Что-то передается от поколения в поколение. И вот апостол Павел использует именно это греческое слово в своем послании для того, чтобы что-то, чтобы что-то показать. Что же он хочет этим сказать? Мы к слову «предание» сейчас чуть позже вернемся, но нам важен именно глагол. Глагол, который использует апостол Павел здесь – «передать». Это глагол, от которого как раз и происходит греческое слово «предание». Ну, вообще, да, «передать» – глагол существительное что? Предание, да? Давайте посмотрим, как апостол Павел использует именно этот глагол «передать». Это очень важно, потому что нам нужно в этом детально разобраться. Ближайший глагол, который здесь мы находим – в этой главе, в 11 главе стихе 23, мы читаем. Он связан именно с вечерей Господней. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». Тот же самый глагол «передал». Во втором стихе Павел говорит, Павел хвалит и благодарит Коринфскую церковь за то, что они держат предание, которое он им передал. Здесь апостол Павел говорит о вечере, об обряде, о том, что он от Господа Иисуса Христа что-то принял. Мы пока не будем вдаваться в подробности, что он принял и как именно это произошло, но здесь факт остается в том, что он от Господа что-то принял, и это то, что он принял от Бога, он передает коринфским верующим. Да, он это передает. И, конечно, дальше мы читаем 23-24 стих, и мы видим, что апостол Павел повторяет очень близкие и похожие слова, которые мы находим, например, в Евангелии от Луки. Что происходило именно в... На вечернем ужине, да, пасхальном ужине, пасхальной трапезе. Павел это именно передает. И ближайшее еще одно место – это 15 глава, и мы с вами прочитаем с 1 стиха. Давайте посмотрим. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете, так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, ну и так далее. И дальше апостол Павел перечисляет, кому еще явился Иисус Христос после своего воскресения живым. Здесь нас интересует вот что. Апостол Павел здесь использует те же самые слова, посмотрите, да, которые мы встречаем в 11 главе, в 23 стихе. «Принял и передал». И здесь апостол Павел говорит теперь уже про верующих Коринфской церкви, что они от апостола Павла приняли, что он им передал. Так вот вопрос, что передает апостол Павел согласно 15 главе с 1 по 3 текст? Что он им передает? Он им передает Евангелие. Обратите внимание, если в 11 главе, во 2 стихе он говорит о том, что они держат предание, которое он им передал. А предание – это именно, здесь апостол Павел использует это слово не в единственном числе – предание, а именно во множественном числе – предания. То есть некая традиция, которая состоит из каких-то аспектов, которые апостол Павел теперь в 15 главе уточняет. Он им передает Евангелие. Евангелие, так? Раз. Дальше. Он им передает обряд, то есть вечерю Господне, да, наставление, то есть то, что с Иисусом произошло в последнюю ночь перед распятием, когда Он
со своими учениками совершал эту пасхальную трапезу. Он им это тоже передает. То есть мы видим с вами Евангелие, вечере Господне. И если мы посмотрим дальше, например, на второе послание апостола Павла к фессалоникийцам, вторую главу, и прочитаем с вами 15 текст, то мы увидим очень интересную деталь. «Итак, братья, стойте и держите предания», опять во множественном числе, «которым вы научены или словом, или посланием нашим». И обратите внимание, что здесь слово «предания» также стоит во множественном числе. И именно этим преданием они научены с помощью чего? Или словом, то есть устная проповедь апостола Павла, его наставление к верующим людям. И еще что? И послания, которое он написал, письмо. Это второе письмо, которое он пишет в церковь в Фессалонике, а было еще первое. То есть апостол Павел с помощью письма пытается отвечать на вопросы верующих людей, решать их какие-то проблемы, которые у них возникают в процессе их христианской жизни, трудности, которые у них возникают. И апостол Павел своими письмами пытается им показать и наставить их на что? На то, чему он их учил, когда он был у них, о чем он им проповедовал. И то есть мы видим с вами, что у нас в предании теперь входит. Евангелие, вечере Господне, что? Послание, то есть письма. И если мы посмотрим на вторую главу, ой, на третью главу этого же второго письма к фессалоникийцам, то мы увидим в шестом стихе следующее. «Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию», то есть уже в единственном числе, «которые приняли от нас». Апостол Павел говорит, чтобы как держаться или как относиться к брату, который поступает бесчинно, как? Да? Что он ему говорит? Удаляться от него, который не по преданию, получается, поступает, да, не ведет той христианской жизни, которую апостол Павел учил и чему он наставлял. Но они это именно приняли. То есть мы видим с вами, что в какой-то степени предание – это слово, или предание-я – это слово, которое апостол Павел вводит, потому что оно было хорошо знакомо грекам, в принципе, Древнему Риму, и Риму в том числе, да, римским гражданам, и тем, кто населял вообще на тот момент Римскую империю. Оно было хорошо знакомо как традиция, то есть как устная традиция. И на самом деле апостол Павел хочет сказать, что есть вещи, которые он передает устно. Он приходит в какой-то город, проповедует благую весть в этом городе. Люди на эту благую весть отзываются, и Павел их дальше продолжает учить и наставлять. То, чему он их учит, мы не знаем доподлинно. Так ведь мы же, у нас нет видео проповеди апостола Павла, нет аудиозаписи его, чтобы узнать, чему он учил. Но у нас есть только письменные документы, да, письменные тексты, на основании которых мы можем что сказать? Что вряд ли апостол Павел говорил чего-то такое, чего в письмах он будет противоречить, да? То есть, скорее всего, то, чего он устно учил, это то же самое, что он потом в письмах напишет. И не раз мы можем в разных письмах апостола Павла встретить такие высказывания, что «вспомните, я вам об этом говорил», да? То есть, или «я вам об этом рассказывал или наставлял, я вас за это хвалю, да, что вы помните» и так далее. Но где-то он начинает что-то пояснять, потому что с этим те или иные верующие не знакомы. То есть они столкнулись с чем-то для них труднорешимым, и апостол Павел теперь с помощью письма их наставляет. То есть предания – это вот эта устная традиция, которая передается апостолам, верующим. И она включает в себя благую весть, наставление, учение, вечери, обряды, да, и какие-то этические нормы, которые апостол передавал или чему он учил. Но нам теперь важно вот что понять. Что первично? Если мы вернемся к 15 главе, послание первого послания к Коринфянам, то у меня к вам вопрос, что первично?
Я не случайно свою проповедь назвал «Вера и традиция», потому что сейчас нужно кое-что уяснить и кое-что понять. Это очень важно. Потом вы поймете, к чему я вообще веду и к чему я клоню. Что первично? Когда мы читаем 15 главу с 1 стиха, давайте еще раз, то мы находим там очень интересные слова. «Напоминаю вам, братья Евангелия, которые я благовествовал вам, которые вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». Вот здесь апостол Павел использует очень важный глагол «веровать». И вот именно вера, она оказывается очень важным элементом вообще в вопросе спасения. Павел говорит, что они спасаются преданием или Евангелием, скажите, пожалуйста. Если мы внимательно читаем, он им напоминает Евангелие, которым, в котором они утвердились, которым и спасаются. И которые, если они удерживают, да, ну, хранят его, берегут, да, если только они в это уверовали, да, то есть если они в это веруют, то этим Евангелием именно спасаются. Обратите внимание, не преданием они спасаются, а спасаются именно Евангелием, в которые они уверовали. И вот теперь у меня вопрос. Что первично, вера или традиция, вера или предание? Да, это как курица или яйцо, да, что было вначале. Некоторые могут запутаться, и действительно богословы по этому поводу спорят. Одни утверждают, что первым было именно предание, потому что оно устно передавалось. Другие говорят наоборот, что первично было именно Слово Божье. И потом оно породило предание, то есть традицию, которая стала передаваться. Что же именно? Скажите, пожалуйста, была ли устная бы традиция, если бы Христос не открылся вот таким образом? Ну, то есть не родился, не жил, не умер и не воскрес. Вот я просто вас спрашиваю, была ли традиция? Появилась ли она, это откровение от Бога, появилась ли? Если бы этого откровения не случилось, вот вначале откровение происходит. Бог себя открыл в Иисусе Христе, Он родился, да, Слово стало плотью, Он обитал с нами, Он умер за наши грехи и воскрес, вознесся, да, воцарился и затем скоро придет. Это все элементы Евангелия, благой вести. Но они именно появились благодаря тому, что Бог что-то открыл, то есть что-то показал. Поэтому Слово Божие именно первично. И это важно, почему я на это обращаю внимание, потому что давайте мы посмотрим еще раз второе послание к Фессалоникийцам. Второе Фессалоникийцам. Сейчас очень важная деталь. Вы поймете, к чему я иду. Простите, что, может быть, я очень долго поясняю, но я понимаю, что некоторые протестанты на самом деле очень сильно впали в другую крайность. Если мы берем православие и католицизм, то там другая крайность на самом деле. Там православие, католицизм имеет долгую историю. И в процессе этой истории они много-много различных традиций унаследовали, которые иногда забыты. И не все люди понимают вообще, почему это делается и совершается. Все это годами ушло, давным-давно, да, и почему и как именно произошло где-то вот именно подмена. Но если мы говорим о протестантах, то нужно сказать, что они тоже в другой крайности оказались, потому что они отвергли, отмели все, в том числе и традицию. Как мы видим, если мы внимательно читаем апостола Павел не отминает предание, так ведь? Он же не говорит ни в коем случае, да ведь? Наоборот, он их благодарит, что они держат предание. Поэтому здесь нужен какой-то баланс. Нужно просто понять очень важные фундаментальные вещи. Если мы в них не разберемся, мы будем плавать, и нас легко вообще смутить и вообще повести в другую сторону. Если мы посмотрим 2 Фессалоникийцам, 3 главу, то мы видим следующее. Апостол Павел еще раз говорит, что нужно удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которые приняли от нас.
Вот это, запомните это слово «приняли», оно важно. «Приняли». Значит, апостол Павел когда-то его им что? Рассказал. Он его им передал. Они в это поверили, поняли это, и так они живут, как их научил апостол Павел. Но какой-то брат начинает жить не так, как учил апостол Павел. И Павел им напоминает, вы не поступайте, как вот этот брат, бесчинно, да? Не удаляйтесь от него. Но, потому что он нарушает или не поступает по преданию, которое я вам передал, а вы его приняли. Это второе письмо. А теперь давайте посмотрим, как апостол Павел понимает предание именно в первом послании Фессалоникийцам, потому что там как раз будет ответ. И ответ очень очевидный и простой. Посмотрите на вторую главу, стих 13. Это очень важно. Потому что там же будет использоваться тот же самый глагол, который встречается во втором послании к Фессалоникийцам, 3 главе, 6 стихе, где они приняли предание. А теперь в первом послании апостол Павел говорит, что они приняли на самом деле. Читаем. Вторая глава, 1 послание к Фессалоникийцам, 13 текст. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божье, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих». Скажите мне, пожалуйста, что приняли верующие Фессалоник от апостола Павла? Слово Божие. Они приняли Слово Божье. И вот это Слово Божье они приняли, и здесь вот этот глагол как раз «приняв от нас слышанное Слово Божье» – это тот же самый глагол, который встречается во втором Фессалоникийцам 3:6, где он говорит о предании, которое что? Приняли. Так вот, для апостола Павла предание, еще раз, что это такое для апостола Павла предание или устная традиция? Что это такое? Еще раз, что? Евангелие, Слово Божье, вечере причастия, которое опять же на этом Евангелии построено. И какие-то заповеди, какие-то повеления, наставления или учения, которые связаны с Евангелием. А теперь очень важно, что же лежит в основе традиции, фундаментом самой этой традиции, что ее движет. Давайте читать. 1 Фессалоникийцам. Внимательно смотрим на 5 стих. «Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многими удостоверениями. Как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами». Еще раз, что Павел проповедует? Благовествование – это греческое слово «евангелион». Евангелие он проповедует им. Давайте смотрим вторую главу. Еще раз, второй стих. Посмотрите внимательно. «Но прежде пострадав и быв поруганным в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать или дословно говорить вам благовестие Божие, то есть Евангелие Божие». Посмотрите на 4 стих. «Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, то есть Евангелие». Посмотрите на 8 стих. «Так как мы из усердия к вам восхотели передать вам не только Евангелие Божие, то есть благовестие Божие, но и души наши». Еще 9 стих посмотрите. «И вы помните, братья, труд наш и изнурение ночью и днем работы, чтобы не отяготить кого-то из вас, мы проповедовали вам благовестие Божие». Посмотрите, как много раз апостол Павел использует слово «Евангелие». Он им всякий раз напоминает о том, что «я вам проповедовал благую весть». Вот там проповедовал. Да, вспоминайте, пожалуйста, как я вам проповедовал Евангелие. Как я и с каким усердием я вам проповедовал благую весть. Так вот, благая весть является основанием традиции. Она начало. Именно Евангелие. И когда люди в Евангелие поняли, Евангелие уверовали и действительно по Евангелию живут, то их вера становится живой, настоящей, подлинной. И тогда, соответственно, традиция, которая передается из уст в уста, она тоже становится живой.
Но в чем проблема? К чему я вообще клоню? Я клоню к тому, что есть такое явление, которое называется традиционализм. Слышали про него? Так что такое традиционализм? Коротко, это приверженность традиции. Когда ты следуешь традиции, когда ты не меняешь традицию, когда ты не хочешь менять традицию, когда ты отстаиваешь традицию, и когда ты делаешь все, чтобы эта традиция сохранилась, хотя тебе кажется, что что-то этой традиции угрожает. Ты против того, чтобы поменять традицию, потому что что-то нужно в ней действительно поменять, потому что, может быть, изменилось время, эпоха, и нужно ее переосмыслить, перестроить и сделать ее немножко другой, обновить ее, освежить. Нет, ты против этой традиции. Почему? Потому что ты традиционалист. Ты за нее держишься. Это вот такое явление традиционализм. Но одна из проблем традиционализма состоит в том, что там нет веры живой. Я говорю о вере, как доверии. Помните, да, я говорил проповедь давным-давно, еще там где-то весной, по-моему, или летом, что необходим верующим людям возврат к библейскому пониманию веры. А библейское понимание веры прежде всего это доверие Богу, это отношение, когда я доверяюсь Богу, когда я на Него полагаюсь, когда я переживаю какую-то встречу с Богом и в жизненных обстоятельствах всякий раз, когда я, может быть, слышу какой-то Божий призыв для себя, я делаю шаг этой веры вперед. И всякий раз эта вера будет живой, неподдельной, настоящей, потому что она живая, она всегда рождается в опыте встречи с Богом, в искании Бога она рождается. Она именно там и ее питает Бог, живой, настоящий, подлинный. Не традиция питает, не форма питает, а именно живая личность. Но поскольку мы говорили о том, что в прошлые разы, что Евангелие – это сила Божья, именно Божья сила, Божье деяние, то Евангелие, она всегда мою веру пробуждает. Она всегда мою веру делает живой. И традиция всегда умрет, когда умрет вера. Как только умирает вера, умирает традиция. Ну, не в смысле, что она перестает существовать, а в том смысле, что люди утрачивают смысл этой традиции. Они забывают суть этой традиции. Почему она передавалась? Что именно передавалось? И люди это забывают. Они просто начинают выполнять какое-то действие. Они выполняют какую-то форму. И если в основании традиции нет благой вести, то эта традиция умрет. Она перестанет существовать. И вы понимаете, что в истории христианской церкви есть много разных традиций. Есть, например, православная традиция, есть католическая традиция, есть протестантская традиция, да? А если мы начинаем более детально смотреть, то есть определенные традиции каких-то конкретных вероисповеданий, где Евангелие потеряно, например, свидетели Иеговы, которые запрещены в Российской Федерации. Это организация, которая не построена на Евангелии. Там нету благой вести. Ее вообще нету в принципе. Вообще в самом основании этой организации не было никакого Евангелия. Там не было его. Но там было другое. И это тоже определенная традиция, чисто узкая, в узком смысле слова, какой-то организации. Или мормоны, например. То же самое. Абсолютно не укорена на благой вести. Там вообще сочинение ангела Моронии, которое есть даже книга мормонов, да, конкретная, которую они почитают, ну, как за такой особый текст. Не священное писание, не слово Божье, а что-то другое становится в основании какого-то религиозного движения или культа. Не благая весть. Но, тем не менее, есть уже целые вероучения, целые практики, целые общины такой организации. Они растут, распространяются и тому подобное. Вот я к чему веду, что очень важно понять благую весть, братья и сестры. Если я не понял Евангелие, если я его не пережил в своей жизни, благую весть, вообще не пережил, и не понимаю, что это такое, умом, сердцем, всей своей душой и всей своей жизнью, если Евангелие, оно не пробило меня, простите меня, не прошибло насквозь,
то Евангелие будет передаваться мною в пустоту. Оно просто будет передаваться словами. Это будет безжизненная традиция, просто религиозная жизнь, пустая. И в этой религиозной жизни будет много всего какого-то такого наносного, показного, формального, внешнего, но не будет этой глубины, потому что там нет силы Божией. Тебя ничего не питает, не возрождает, не пробуждает. Ты не можешь жить по-божьи своими просто чисто человеческими усилиями. Слушайте, ну это, не, это просто глупо. И вот я к чему это веду. Благая весть, вы знаете, дословный ее перевод. То есть Евангелие, дословный перевод, я уже вам перевел. Да? Это какая весть? Она благая. Вы понимаете? Она благая. И, например, вот апостол Павел передает вечерю Господней или причастие. «Я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус, в ночь которой был предан...» Что он сказал? «Взял хлеб, преломил». Помните, да, вы знаете, это читается и так далее. И вот что может произойти с простой вечерей Господней, когда она не укоренена, но в благой вести? Вечеря Господня превратится в траурное мероприятие, в похоронное служение, в поминки Иисуса. В поминальный обед. Давайте вспомним, как Иисус был распят и страдал. И на этом точка. Слушайте, это не Евангелие. Вообще-то Евангелие – это рождение, и Иисус родился. И когда ангелы пришли к пастухам, они что сказали? «Возвещаем вам что? Радостную весть. Родился в городе Давидовом кто? Христос Спаситель». Понимаете? И то, что Иисус умер, да, Он умер, но смерть Иисуса Христа – это не трагедия. Смерть Иисуса Христа – это победа. Смерть Иисуса Христа – нету вообще никакого траура. Я понимаю, что Он претерпел, но это Его было добровольное решение, потому что Агнец был заклан до создания мира. Тебя вообще в помине не было, когда Бог принимал это решение, что Он осуществит этот план когда-то, когда Он придет. Не было тебя. Ты вообще никакого решения не принимал в Божьем замысле, в спасении. Ничего. Ты ничего не сделал для этого, чтобы Бог тебя спас. Это именно исключительно деяние Бога по Его благодати и милости и любви к тебе. Ничего ты не сделал. И ты не виновен в том, что Иисус был распят. Это не твоя вина, это Его выбор, это Его решение спасти тебя. Поэтому в смерти не нужно искать. Вы знаете, что делают протестанты иногда? Я читал некоторые книги, и мне иногда скидывали некоторые презентации протестантов. Это ужас. Там настолько перфекционирована смерть Иисуса, где во всех подробностях, деталях начинается, вот Его хлестали плеткой. На каждом конце были кости. Эти кости раздирали Его плоть. А Он, спина вся была в крови. Слушайте, что? Минутку. Вы где-нибудь видели и читали, чтобы апостолы так детально описывали смерть Иисуса? Вы где-нибудь это видели вообще? Да, евангелисты есть. Да, они описывают. Но они описывают в определенных штрихах и все. Но то, что делают иногда некоторые протестанты и некоторые католики, настолько это преувеличение, вот такое, что мне иногда кажется, слушайте, вы вообще не об этом. Да, я понимаю, что он претерпел, но не об этом. Он это сделал добровольно. Принял эту мученическую смерть за нас. И в этом не вина, надо винить нас, а это как раз подчеркивание того, что не ты виноват и плохой, а это наоборот о том, какова благодать и милость Бога к тебе, насколько ты ценен в Его глазах. Вот как Бог тобой дорожит. Так Он и воскрес, братья и сестры. Или нет? Или так и остался в гробу? В этом-то и суть Евангелия. Что, да, силы зла, казалось бы, его сокрушили и сломали? Нет. Он встал из мертвых. Это благая весть. Это Евангелие. Поэтому Евангелие, благая весть, это, понимаете, это совокупность сбалансированной всего того, что Христос совершил. Рождение, жизнь, смерть, воскресение, вознесение, воцарение и Его возвращение к нам. Это сбаланс. И когда я начинаю что-то выпячивать, это уже ереси.
Я помню от одного проповедника, вы его знаете хорошо, это Виталий Семенович Бахтин, он честно произносил одну интересную фразу, которую я запомню, что такое ересь. Ересь, говорил Виталий Семенович, вот видите, предание, да, старца. Но это хорошее предание. Ересь – это несбалансированная правда. Да, вот она. Несбалансированная. Произошел перекос. Исказилось. Так вот, в основе лежит благая весть, братья и сестры. И когда я прихожу на вечерю Господню, то я прихожу что? Я прихожу праздновать ее и участвовать в том, что совершил для меня Господь Иисус. Живой и воскресший, и присутствующий ныне. Я иду ко Христу, живому, победившему смерть, силы зла и грех. Я к Нему прихожу, к живому, воскресшему, восставшему из мертвых, а не к мертвому. И очень честно, у меня будет к вам задание, очень просто умоляю. На этой неделе, с воскресенья, прошу, чтобы мы стали с вами читать, потому что следующая у меня будет проповедь, она будет называться «Нашумевшее причастие в Коринфской церкви». Оно будет, эта проповедь будет построена на 11 главу 1 послания к Коринфянам, 17 по 34 текст. Я прошу, чтобы вы на этой неделе дома ее читали, эту главу. Ну, вот этот отрывок, 17 по 34. Даете мне обещание? Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 17 по 34 текст. Можно читать по 2-3 стиха каждый день понемножку, но можно прочитать всю главу несколько раз, но в течение этой недели читайте ее и молитесь о том, чтобы Бог вам открыл и показал. И помните метод, который я вам предлагал, как это делать? Смотрите внимательно, когда вы читаете этот текст, обратите внимание на слова или на на сам текст, или на какие-то фразы, которые вам непонятны. Выделите их одним цветом, ну или как-то подчеркните, или выпишите, что вам непонятно. Хорошо? Второе. Когда будете читать и размышлять, на что откликается ваше сердце, на что оно трогается больше всего, подчеркните это. Хорошо? Особым цветом, да? Красным, я не знаю, или там зеленым, какой вам больше всего нравится. Но что выделяет для вас, что это показывает вашу близость с Богом и с тем откровением, которое Бог открывает через апостола Павла. И, наконец, третья реакция ваша. Если вас что-то вдруг начинает смущать, ну, не обязательно, может быть, отталкивать, но вас это как-то пугает, настораживает, и вы как-то от этого сковываетесь, и вы чувствуете, что что-то не то. Тоже, пожалуйста, это выделите другим цветом. Нам это все пригодится. Потому что, поверьте, в следующую субботу вы будете просто удивлены тому, как, читая текст, мы его не понимаем. Как много раз, читая один и тот же текст, на вечере из квартала в квартал, мы не слышим, что нам хочет сказать Господь через апостола Павла. И это говорит о том, что сложилась определенная традиция толкования текста, которая украла благую весть. Она похитила Евангелие. Понимаете, что может быть? Что может действительно сформироваться определенная традиция, которая угнетает нас, которая иссушает веру, опустошает нашу духовную жизнь, но не дарит нам ничего, не дарит радости в Боге, не дарит торжества и победы во Христе Иисусе, не дарит нам благой вести. Любая традиция, она укорена в благой вести, в Евангелии, любая. И вот только тогда традиция будет живой. Будет настоящий и будет подлинный, когда будет настоящей и подлинной твоя вера, которая укоренена на Христе Иисусе Господе нашем Спасителе. Вот тогда живая вера сделает традицию живой. Мертвая вера и традицию сделает мертвой. Или наоборот, мертвая традиция всю веру твою живую тоже в такой же превратит. Пусть Господь поможет нам увидеть главное и понять, где второстепенное. Прийти в присутствие Божие и обрести этот мир и радость именно от благой вести. Благословит нас Господь. Помолимся. Праведный Господь, услышь нас, взываем к Тебе. Пусть благая весть, которую давным-давно возвещали апостолы,
Христос ее принес нам в этот мир своим рождением. Пусть она, Господи, прозвучит снова. Пусть она охватит и покорит наше сердце, наш ум, коснется нас целиком и полностью и изменит и преобразит нашу жизнь. Господи, если наша жизнь зашла в тупик, и если угасла наша вера, мы молим Тебя о том, чтобы Ты ее вновь силой Духа Твоего Святого возродил, оживил. Господь, помоги, чтобы мы не цеплялись за традиции, которые, возможно, были когда-то чем-то объяснены и оправданы, но утратили и потеряли свой смысл, потеряли свою силу, глубину, остроту и, главное, потеряли веру. Мы молим о том, Господи, чтобы Ты помог прежде всего нам возродить нашу веру. И тогда, почувствовав эту близость с Тобой, силу от Тебя исходящую, мы увидим, как и наполнится и традиция этой силой, и живой верой. Благослови нас, Господь. Ради Христа молимся. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
2: Для вас поет Вера Левтер.

0: гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Сталкиваясь в своей жизни с испытаниями и сложностями, человек начинает по-другому смотреть на мир и все происходящее вокруг. Как в таких случаях человек заново может открыть для себя Бога? В гостях у нас руководитель общероссийской общественной организации «Центр оказания помощи АДРА» Александр Леухин. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо, что нашли время, и сегодня вы с нами.
2: Спасибо за приглашение.
1: Александр, скажите, удавалось ли вам в трудные моменты как-то по-новому открывать Бога в своей жизни?
2: Знаете, Анна, в своей жизни, если рассмотреть в мою жизнь в ретроспективе, у меня было три этапа переосмысления моего отношения к Богу, к Господу. Угу. И каждый момент, конечно, он отличался один от другого. Какие-то моменты это были просто переходные какие-то этапы в жизни. В один момент это было действительно испытание в моей жизни, которое серьезно повлияло на переосмысление моих отношений с Богом.
1: Вы сказали три этапа. Вот можно поподробнее? Я знаю, что основной связанный с болезнью, онкологическое заболевание.
2: Да, три этапа. Первый этап, я для себя выделяю, это этап детства и взросления. Когда в моей жизни, когда я живя в Якутии, моя мама или отец принесли первую Библию. Это было такое издание, детское издание, в которое были записаны все нам известные истории про Вавилонскую башню, про Самсона, про Давида и Голиафа. И это было издание, сделанное практически вручную на копировальном аппарате, сшитое нитками. Но вот те истории, которые я читал, они настолько меня захватили. И вот эти чудеса, которые Господь через людей осуществлял, были такими вдохновляющими. Я зачитал эту книгу до дыр. Второй этап случился уже в более позднем возрасте, когда у меня начались отношения с моей будущей супругой, с девушкой. Мы стали дружить. И она в это время начала ходить в церковь, рассказывать мне, предлагать изучать Священное Писание. Этот момент тоже оказал серьезное влияние и в дальнейшем сыграл значительные перемены в моей жизни. И третий этап, действительно, как вы уже сказали, этот этап связан был с трудностями, когда у меня было обнаружено онкологическое заболевание, и после этого произошли очередные перемены в моем сознании, в отношении с Господом.
1: Да, мы обязательно поговорим об этих этапах более подробно. Такой момент, вот связанный с Якутией, с поселком Мирный, где вы
2: город
1: как раз...
2: Мирный, город Мирный, а жили мы в поселке Чернышевский.
1: И вот расскажите, как проходило ваше детство и что для вас значит Якутия? Я знаю, что она значит для вас очень много.
2: Да, Якутия действительно в моем сердце навсегда. И несмотря на то, что последние 18 лет я уже живу в Москве, я часто вспоминаю свое детство, свою малую родину. И у меня остались отношения с этим местом. Я родился в семье геологов. Мои родители были геологи. Они сейчас вышли на пенсию. И, вот, и, соответственно, вся моя жизнь до 16 лет она прошла в окружении геологов. Мы жили сначала в небольшом поселке, который уже больше не существует. Даже на карте его не найти. Потом переезжали несколько раз, потому что геологи постоянно, как кочевники, перемещаются.
1: Конечно.
2: С одного объекта исследования на другое. Несколько лет мы жили в поселке Чернышевский, и потом уже в более сознательном возрасте, после окончания института, я еще вернулся и работал в городе Мирном, который славится самой известной алмазной воронкой, трубкой.
1: Здорово, спасибо, что рассказали. А вот ваши родители геологи, образованные, воспитанные люди, и вы росли в определенных традициях. Вот расскажите, какие это были традиции?
2: Вы знаете, что мне нравится в Якутии, отвечая на ваш вопрос, что мне нравится в Якутии, что в Якутии очень крепкие семьи. Возможно, это связано с менталитетом проживающих так людей, потому что туда обычно ехали интеллигентные семьи, и они создавали интеллигентные люди создавали крепкие семьи. И вот традиция моих родителей, традиция окружающих нас семей, они все были связаны с тем, что действительно крепкие семьи, семейные ценности, они воспитывались в детях. У нас были по несколько детей, у нас были совместные мероприятия, на которых мы встречались, отмечали какие-то праздники, дни рождения. И вот эти крепкие семейные традиции, мне кажется, они действительно во мне, мои родители, взрастили. То есть для меня семейные ценности, они очень важны.
1: Как раз вернемся к вашей супруге Елене. Когда вы ее увидели, вы познакомились в институте, вы учились в одном институте, получается, и вот эта вот первая встреча. Расскажите, вот чем она вам запомнилась и какое впечатление она произвела на вас, Елена?
2: Я не могу сказать, что я точно помню какую-то нашу конкретную первую встречу. Действительно, мы поступили в один институт, учились в одной группе на специальности вычислительной машины, системы комплекса и сети, то есть компьютерное образование, IT-специальность. У нас было очень мало девушек, и, соответственно, большая часть были парни. И когда девушки, когда на 20 парней приходится, грубо говоря, 4 девушки, ты начинаешь обращать внимание и среди них выбирать ту, которая тебе больше нравится. Но свою будущую супругу в тот момент я действительно заметил, мне кажется, с первого взгляда, с первого раза я ее увидел и обратил на нее внимание, потому что молодая, красивая девушка, стройная, симпатичная, интересная, привлекла мое внимание. И, соответственно, чем больше я на нее смотрел, тем больше у меня было желание с ней познакомиться, начать общаться.
1: Она уже была христианкой на тот момент, верующей девушкой. Вот скажите, вы узнали об этом уже в процессе общения. Как вы к этому отнеслись?
2: Насколько я знаю, она как раз в этот момент только начала изучать Библию. То есть ее мама уже была членом церкви, она приняла крещение, она постоянно посещала церковь, то есть участвовала в жизни церкви. Уже была не просто прихожанка, была активной прихожанкой, уже активного церковлена. А моя супруга, благодаря своей маме, также по шаг за шагом приобщалась к изучению Священного Писания, как я уже сказал, и, соответственно, начала посещать церковь, начала посещать собрания, встречи с молодежью. И об этом, когда мы начали встречаться, она, конечно, мне тоже делилась этой информацией, она приглашала меня на какие-то встречи, рассказывала много, приносила Библии читать,
1: а какие-то материалы. А вы как к этому относились? Вам нравилось?
2: Я вам уже сказал, что в детстве я читал детскую версию Библии. Конечно, мне нравилось. Обычно, знаете, вот люди, которые первый раз берут в руку Библию, есть несколько книг, которые мы читаем. Это «Экклесиаст», «Притчи». И мне действительно нравилось читать вот книги мудрости. То есть интересные советы. А когда ты молодой, когда ты начинаешь какие-то размышлять о чем-то, вот эти все, как сейчас называют, цитаты, или как называют, статусы ВКонтакте. Вот это все то, что написано, все мудрые мысли, которые написаны вот в книге
1: «Экклесиаст». Вам откликалось это очень, да?
2: Мне очень нравилось, да. И даже в один момент, когда мне подарили книгу там «100 мудрых мыслей», даже не 100, 1000 мудрых мыслей, такая толстая книга. И в ней было много того, что я читал в Библии. То есть просто было перенесены целые главы из Библии, вот из этих книг, которые я уже назвал, они были перенесены в эти книги мудрости. Потому что действительно мудрые мысли.
1: С Еленой вы были дружны, вы общались, поддерживали связь, контакт. Вот расскажите, что произошло дальше. Я знаю, что вы уехали потом, да?
2: Да, 5 лет мы общались. Пока мы учились вместе в институте, мы тесно общались. Конечно, это общение было связано, как в любых отношениях, с периодами взлетов, падений, в плане каких-то, может быть, разочарований в друг друга или наоборот, в чем-то мы друг друга, наоборот, восхищались больше или меньше. Ну, это в любых отношениях такие происходят, взлеты и падения. Да, и после окончания института мы расстались, потому что я поехал работать в Якутию, и в моей голове была идея, что я поеду сейчас, заработаю денег на свадьбу, соответственно, я вернусь и эту свадьбу организую. Но, к сожалению, я так понял, моя супруга не знала о моей идее и думала, что, наверное, я могу и не вернуться. И для нее очень было важно, чтобы ее будущий супруг, он был членом церкви. А я в то время не планировал каких-то дальнейших шагов. Поэтому мы расстались на какое-то время. И потом обстоятельства так сложились, что пришлось опять воссоединиться.
1: Вы встретились?
2: Мы встретились, да, я получил от своей супруги письмо, что по электронной почте, что она не сможет связать свое будущее с человеком, который не является членом церкви. Для меня, конечно, это было разочарование. В плане, что... Не то, что разочарование, я даже расстроился, я сказал. Не разочаровался, а расстроился из-за этого. Но в тот момент я принял для себя решение, что для меня важнее связать жизнь с ней, чем делая между выбор остаться с ней и быть в церкви или потерять ее. Я сделал выбор остаться с ней и при этом изменить свою жизнь и остаться, и принять церковь, принять участие в жизни церкви.
1: То есть можно так сказать, что любовь в этих сложных, да, трудностях в вашей жизни сыграла основную роль? Любовь к вашей супруге?
2: Любовь сыграла роль, да. Но при этом я хочу заметить, чтобы у наших зрителей не возникло недопонимания, что я все равно оставался верующим человеком. Возможно, моя вера была, она, так сказать, неорганизованной, хаотичной. То есть, да, действительно, я верил в Бога еще с детства. Я знал, что Бог есть. Я не отрицал присутствие в моей жизни. Может быть, я был далек от Него. Вот. И этот поступок, который я совершил, ну, я скажу так, совершил ради своей супруги эти изменения в жизни, чтобы связать с ней жизнь, как бы остаться вместе. Они дали определенный толчок и в дальнейшем в моих отношениях и с Богом. Потому что это вовлекло меня в более активную жизнь, более активные действия в жизни церкви, более активное изучение Священного Писания, Библии.
1: Я также знаю, что Елена продолжала молиться за вас, несмотря на расставание, расстояние. Вы как-то ощущали изменения в своей душе вот в этот период?
2: Ну, если честно говорить, что вот этот период с того момента, как мы расстались, и как я получал от нее сообщение, он был наполнен всем, чем угодно, но только не размышлениями о Боге или о нашей совместной дальнейшей жизни. То есть мои планы, как я уже сказал, да, были заработать денег, приехать и организовать пышную свадьбу.
1: А можно ли так сказать, что вот это вот расставание с вашей будущей женой, оно как-то вот укрепило вас вот в этих обстоятельствах?
2: Расставание нет. Укрепило меня вот это письмо, что если ты не будешь членом церкви, то мы не сможем быть вместе. То есть я не могу связать свою жизнь. Оно не укрепило даже, оно, более сказать, дало толчок изменениям в моей жизни.
1: А когда вы уже воссоединились, и вы поняли, что жизнь начинает меняться, как бы и вы сами уже по-другому начинаете воспринимать, да, все происходящее вокруг, и вера ваша начинает, соответственно, крепнуть. Вот после этого какие у вас начали выстраиваться взаимоотношения с Богом?
2: Знаете, Анна, я всегда, когда разговариваю с своими подчиненными и когда требую от них что-то, я говорю, что для меня очень важно два момента в отношениях. Первый момент — это честность, второй момент — это преданность. Соответственно, когда я связал жизнь с своей супругой и в дальнейшем я связал свою жизнь с церковью, я вот эти принципы использую в своей личной жизни. То есть честность перед Богом, перед братьями и сестрами церкви и преданность тому, во что я вовлекаюсь. То есть преданность церкви, преданность учению. Конечно, это, может быть, начинается как формально и звучит как формально, но когда все, что начинается формально, имеет какую-то систему, оно в дальнейшем перерастает в принцип жизни. И я думаю, что вот эта формальность, может быть, некоторая в моих отношениях с Богом, она все-таки переросла в более какие-то полноценные отношения, более тесные, доверительные.
1: И вот расскажите поподробнее относительно, ну, вот этой вот укрепившейся уже вашей веры, да, когда вот уже вы понимаете, что вы честны со всеми окружающими и с собой.
2: Да. Но вот момент Знаете, один... вот я расскажу тогда, хорошо, я понял.
1: Да, пример.
2: Когда я принял крещение, то есть для того, чтобы заключить брак, мне надо было пройти целый обряд. Первое, что я сделал, я взял отпуск в своей организации, я работал в Якутскэнерго, был руководителем компьютерного отдела. Я взял отпуск и приехал к супруге, мы договорились, что мы едем совместно, встречаемся в Москве и едем в город Ульяновск, где в данный момент начиналась евангельская кампания, по результатам которой я смогу

0: пастор согласился нас венчать и, соответственно, заключить брак. Вот. Это был пример действительно такого посвящения и хорошего отношения к людей, который очень сильно повлиял. Затем мы вернулись в Якутию. И для меня вот эта маленькая, небольшая якутская церковь, в которой мы ходили, где было человек 30, и большая часть из них было летчики гражданской авиации. Это очень удивительный момент. Вот она для меня стала родной. Там мы учились заново общаться, учились открывать для себя Бога, учились изучать Священное Писание, уроки субботней школы. А, опять же, первый опыт десятины, когда пришлось из зарплаты отдать десятую часть, как написано в Священном Писании.
1: А была радость вот от всего того, что стало происходить в вашей жизни? Вы ощущали радость?
0: А, была радость, потому что действительно мы соединили свои жизни вместе. Но и особый момент, который я для себя отметил, чтобы не было ощущения потери, что я ничего не потерял от того, что я изменил свою жизнь. То есть я не перестал пить алкоголь, или я перестал работать по субботам, либо я перестал есть какие-то определенные виды продуктов. То есть вот для меня, я вот анализируя вот этот момент, я вижу, что я не ощущал вот этой потери. То есть некоторые думают, что если мы связываем свою жизнь с Господом или мы к чему-то обращаемся, мы теряем что-то. Для меня вот этого ощущения потери не было. Больше было ощущение приобретения.
1: Вот это очень важная мысль, которую вы сейчас подчеркнули. Потому что, идя к Богу, многие думают, что они что-то
0: мы
1: обязательно
0: во всем
1: должны
0: ограничиваем себя,
1: потерять. Да. А вот после вот этих испытаний, сложностей, когда уже брак ваш состоялся, вы были благословлены как семья, появилось двое деток.
0: Трое.
1: И сначала двое, и вот я хочу как раз к испытанию очередному подвести вас. Вы занимались бегом, и однажды вы почувствовали плохо себя. И здесь вот в этом моменте вы вроде по-мужски хотели промолчать, утаить даже, можно сказать, эту всю ситуацию, но жена, от нее ничего не скроешь, она сказала вам: «Александр, пора обратиться уже к врачу». Вот расскажите, что вы испытали в тот момент и как уже к этому подошли?
0: Знаете, это действительно долгая история, и это, может быть, история даже больше об эгоизме. Потому что все началось с того, что, как я часто рассказывал в других передачах людям, которые со мной общались, я рассказывал, начинал, что это история об эгоизме, о том, как я хотел в среднем возрасте, мне было 35 лет, и я почувствовал, что я набираю лишний вес, и захотел быть молодым спортивным красавчиком. И в этот момент, соответственно, я активно занялся спортом. Тренажерный зал, плавание, и в том числе бег, хотел пробежать марафон. Хотел бы пробежать его быстрее всех, как всегда, по максимуму, быть максималистом, перфекционистом. Вот. И вот эти мои усилия, мне кажется, они действительно сильно сказались, подорвали мое здоровье. И в один момент просто я уже не мог, даже я помню сейчас, как это в 2015 году я стоял в Москве на мосту и наблюдал, как люди пробегают московский марафон в 2015 году, как под мостом пробегает последний участник, это был дедушка лет 80, может, даже больше. За ним ехало 3 скорой машины, 3 полицейские, и уже все участники марафона давно пробежали. А я стоял разочарованный, почему я вот чувствую себя настолько плохо, что не могу уже бегать, даже ходить тяжело было. И после этого момента пришло сознание, что нужно идти уже к врачу. Хотя и моя супруга, и моя мама, они уже несколько месяцев меня отправляли и говорили, что пора бы уже что-то сделать. Я думаю, ну, все обойдется. А, и вот, соответственно, когда посетил врача, было обнаружено онкологическое заболевание, прошел такой, настал такой период, вот, особенно я помню период от момента обнаружения до момента операции. Это настолько было сильное потрясение, что я лежал вот в больнице. Я вспоминаю этот момент, что единственное, я мог что делать, это плакать и читать Священное Писание, книгу «Псалтырь». У меня несколько любимых псалмов, и я искал для себя ответы в Библии, почему это произошло со мной и на какие опыты я могу положиться. Соответственно, я рассказываю опять же и говорю, что, допустим, опыт Езекии, который заболел смертельный, который обратился к Господу, и Господь продлил его жизнь на 20 лет. Книга «Псалтырь», где Давид очень часто и много вопиет Господу, со слезами говорит: «Господи, помилуй меня».
1: Да, на грани между жизнью и смертью.
0: Вот этот опыт, он

0: сыграл сильную роль, помог мне, опять же, во-первых, преодолеть этот момент, то есть обратиться к Господу, преодолеть вот этот тяжелый момент, плюс поддержка родных и близких, она, конечно, сильно важна, в том числе моей супруге, как-то, я знаю, на многое пошла, чтобы сделать все возможное, чтобы помочь мне. И это укрепило и, опять же, семейные отношения в моменте, и могло активнее понять, что Господь присутствует в твоей жизни. Что действительно, если ты со слезами обращаешься искренне, ищешь его искренне, Господь всегда может тебя поддержать, помочь.
1: А вот какие переосмысления у вас произошли, да, вот в этих испытаниях? Как вы по-новому открыли для себя Бога?
0: Знаете, случилось так, что, может быть, я честно для себя, если признаваться, то момент до обнаружения вот, заболевания я стал охладевать, скажем так, назовем это период охлаждения, потому что дети, рутина, ничего нового в жизни интересного не происходит, как бы быт заедает. И вот эта встряска, она как бы была таким переломным моментом, когда ты пытаешься что-то для себя новое уйти. То есть, если раньше, вот я вам сказал, что я пытался быть лучшим бегуном, лучшим спортсменом, самым быстрым, самым профессиональным, вот такие моменты, когда мы пытаемся в своей жизни чего-то добиться, стать самым лучшим, и подрывая здоровье, а потом, когда мы видим, что в жизни нет ничего важнее нашего здоровья, или семьи, или каких-то других ценностей, не связанных с материальным миром, что материальное, оно все приходящее как слава, как богатство, как какие-то ценности материальные. Вот. И все, что нам остается, это наши отношения с Богом. Потому что я часто думаю об этом моменте, что как человек приходит одним в мир без всего, так он из этого мира и уходит.
1: Вы подметили такую еще очень интересную мысль, что ваши близкие, они не растерялись, они оказали вам поддержку. Эмоциональную, это очень важно.
0: Да, эмоциональную, и материальную. То есть это очень было большое благословение, что я не чувствовал себя в этот момент в нужде, потому что все, что я, в чем я нуждался, я имел. То есть это, опять же, интересный опыт отношения с людьми. То есть ты видишь, как люди по-разному относятся к какой-то серьезной проблеме. То есть кто-то пытается изолироваться от тебя, кто-то, наоборот, пытается сделать для себя тебя по максимуму, кто-то впадает в какую-то растерянность. Интересный опыт.
1: Да. Вы видели также людей, которые тоже столкнулись с онкологией, видели различные опыты, да, в жизни и в судьбах этих людей. Как это на вас отразилось?
0: Знаете, вот весь путь от того, как был поставлен диагноз до конца лечения, химиотерапии, и дальше, даже дальше я сталкивался с людьми очень интересными, очень разными людьми. Я помню, в больнице со мной лежало два человека, а оба оказались воинами-афганцами. Было интересно слушать их опыт, как они поддерживали меня, как они поддерживали друг друга. Как санитарка, которая оказывала нам какую-то помощь, она говорила, что Господь тебя любит. У нее были иконки, и она приходила и говорила, Господь тебя любит, тебе надо обязательно покаяться, что-то в этом роде, и Господь тебя благословит, спасет. Вот, не теряй надежды. Такой у нее был такой подход. Потом, когда я вышел из больницы, был особый обряд елея помазания. Тоже интересный опыт, когда ты открываешься перед Богом, просишь Его обратить особое внимание, обратить, поддержать тебя, исцелить. Вот.
1: А когда вот это елея помазания произошло, вы почувствовали облегчение, может быть? Вот что вы испытали?
0: А знаете, когда человек, который пришел, пастор, пришел совершать этот обряд, это было настолько, как сказать, интимно, может быть, что я расплакался перед ним, и было тяжело. Ну, как бы, с одной стороны, я настолько открылся, с другой стороны, да, вот такой эмоциональный выплеск, всплеск произошел, и вот чувствовалось какое-то, знаете, вот, ну, интимность момента, что действительно ты открываешься перед Богом, приносишь Ему все свои проблемы и просишь Его поучаствовать в моей жизни.
1: Вы почувствовали вот это участие активное, может быть, Бога в вашей жизни?
0: Может быть, оно не чувствуется единомоментно, но когда ты проходишь какие-то этапы, небольшие этапы, и ты видишь, как действительно все складывалось, как вот этот пазл мы складываем в картину в какую-то. Mm-hmm. Так вот, участие Господа в твоей жизни, оно так же, как пазл, помаленьку складывается, и в итоге получается полноценная картина его влияния mm-hmm. на твою жизнь.
1: Уже после того, как вы перенесли вот это заболевание, какие переосмысления у вас лично произошли?
0: В первую очередь, это переоценка ценностей, мне кажется. Uh-huh. То есть ты переоцениваешь ценность. Конечно, я не преуменьшаю в нашей жизни влияние материальных ценностей, денег, либо работы, либо какого-то успеха. Это все есть, и оно все какое-то играет роль в нашей жизни. Но тем не менее, ты начинаешь понимать, я должен, по крайней мере, себя в голове держать, ценность жизни как таковой, и то, что жизнь, она все равно окончится, потому что каждый из нас смертен. И, соответственно, в конце пути, если ты человек неверующий, если ты считаешь, что на этом твоя жизнь закончена, то для тебя дальше пути нет. А если человек, ты веришь, что Господь тебя возродит при своем втором пришествии, это, соответственно, совершенно другое отношение к жизни уже. Ты понимаешь, что ты можешь жить спокойно и уверенно делать свое дело, что будущее все равно есть. Да, мы умрем, но будущее, оно есть.
1: Вы изменились. Вы изменились эмоционально, духовно. И вот эти изменения, когда в вас произошли, вы начали что-то предпринимать, да, что-то делать. Вы начали коммуницировать с людьми. То, что, собственно, раньше вам было не свойственно. Вот расскажите об этом.
0: Знаете, Анна, я вам скажу так, что нет ничего более постоянного, чем человек. Даже если какие-то моменты мы считаем, что изменились, мы всегда склонны откатиться назад. Да, в чем-то отношение поменялось, но я остался все тем же Александром, которым я был. Изменилось отношение, и это очень сильно повлияло общение с теми людьми, которыми я встретился на своем пути. Соответственно, да, я сказал, изменилось мое отношение, потому что я стал больше, может быть, доверять свои проблемы Богу, а не пытаться решить их все самостоятельно. И отношение к тому, что ценности, переосмысление ценностей с материальных на нематериальные. Вот. Ну и этот опыт, который я пережил, он очень сильно помог мне в общении с людьми. Действительно, я в детстве, я вот помню, для меня даже было сложно в магазин сходить, потому что не любил общаться с людьми. А когда я начал встречаться с такими же людьми, у которых такие же проблемы, как у меня, мы рассказывали другие свои опыты, открывались друг к другу. И, соответственно, это помогло, во-первых, построение какого-то сообщества, в котором мы каждый могли быть полезным друг другу. Во-вторых, навыки коммуникации, они росли, и росло желание помогать другим людям. То есть сначала, может быть, подсказать какой-то совет, потом сделать что-то большее, еще большее, как-то организовать уже что-то, какое-то серьезное мероприятие, либо участвовать в серьезном мероприятии.
1: Я также знаю, что уже после этого серьезного испытания у вас родилась дочка.
0: Да.
1: Можете ли вы это назвать не только плодом любви, а еще и плодом укрепившейся веры и ну, вот этих вот всех испытаний, как такой кульминационный момент, можно так назвать?
0: Ну, я могу сказать, что это, конечно, действительно большое благословение. Благословение, тем более у нас старшему сыну 20 лет, а дочке всего 3,5. Поэтому такая разница. Одна, с одной стороны, кажется людям большое, но с другой стороны, для нас, мы видим, как наши дети растут, они начинают самостоятельную жизнь, а у нас еще на несколько лет вперед есть возможность поиграться с маленьким ребенком, это благословение.
1: Да, начинаешь уже по-другому, можно сказать, заново открывается мир, потому что ты как будто заново растешь вместе с этим ребенком. А я бы хотела еще вернуться вот к тому моменту, когда ну, вы были в том состоянии, когда вот уже понимаете, что на грани жизни и смерти. И я знаю, что в одном интервью вы сказали такую фразу, что я пошел играть со своим ребенком. Словно в последний раз. Ну, я понимал, что этот раз может оказаться последним.
0: Возможно, я такое сказал.
1: Да. И вот скажите, вот в тот момент, когда вы играли с ребенком, вот что вы испытывали, что было у вас в душе? Думали ли вы о болезни вообще?
0: А я расскажу вам другой опыт.
1: Да, конечно.
0: Когда я лежал в больнице, и я взял с собой Библию, взял фотографию, тогда у меня еще младшей дочки Полины, взял и прикрепил к себе на стену. Хотя сотрудники медучреждения были против, но бесполезно было спорить, я ее прикрепил, она висела у меня. Я один из моментов, почему она висела, я думал, потому что я все, что делаю, вот этот всю трудности, которые я должен пройти в том числе ради своих детей. Потому что у меня такая была идея пафосная, почему, кто, если я сейчас умру, кто поведет мою дочку под алтарь, под венец. Это такая идея была. Соответственно, да, я помню, было тяжело, потому что, когда я вернулся, начал проходить химиотерапию. Я помню, мне нужно было вводить детей в школу, была зима, и были проблемы с руками, то есть ощущение холода. Я выходил, как вот руки сотни иголок пронзали. Соответственно.
1: То есть чувствительность очень высокая была?
0: Была, да, было тяжело, но все равно, если ты продолжаешь что-то делать, если ты не замыкаешься, я знаю, назовем их два типа людей, которые замыкаются и думают, что все плохо, я сейчас умру. И есть люди, которые продолжают бороться, продолжают жить ради какой-то цели, соответственно. Вот эти люди, у них вероятность того, что все будет хорошо, намного выше, чем люди, которые легли и просто сдались.
1: А как думаете, от чего это зависит? Потому что это явление очень распространенное, и очень многие духом падают быстро, изгорают быстро в этой ситуации.
0: Ну, несколько причин. Первая причина, я сказал, что, ну да, может быть, это качество характера, но мне кажется, больше от того, что люди не видят цели в жизни. То есть какая цель? Если жить, бороться ради того, чтобы жить, это одна цель. Если бороться ради кого-то, это уже другая цель абсолютно. Соответственно, если бороться, чтобы помочь другим, третье. То есть, мне кажется, люди, которые сдаются, они просто теряют перед собой цель. Не то, что они теряют, может быть, теряют и цель, и надежду. Надежду, которая, что в их случае что-то пойдет не так, или надежда, что они могут вылечиться. Я уже сказал, да, и для меня вот этот опыт изучения Библии, изучения опыта Езекии в том числе, он был очень важным, потому что в нашей жизни, когда мы пытаемся какую-то проблему решить или попытаемся что-то сделать, мы всегда ищем пример. И если мы не находим этого примера, мы просто теряемся. И вот Библия, она вот этих примеров полна. То есть пример того, как было предательство, пример того, как человек был в тяжелой ситуации, и он вылечился. В Новом Завете очень много примеров, как Иисус всякие чудеса делал, и примеры, как люди исцелялись. Но в то же время есть разные примеры, как люди умирали. Поэтому если мы пытаемся найти... Ну, я веду к тому, что если мы хотим какую-то проблему преодолеть, мы всегда ищем примеры. И вот Библия, она таких примеров полна. И для меня вот этот пример, он был таким островком надежды, камнем, от которого я мог оттолкнуться и преодолеть эту проблему, всплыть, преодолеть проблему, выйти из вот этой пучины. А кто-то не находит вот такого камня, на который можно опереться. То есть либо нет семьи, либо нет надежных людей в окружении, либо нету знания о Боге. Потому что Господь действительно, Он действительно краеугольный камень, от которого мы можем в нашей жизни оттолкнуться.
1: Да, как внутренняя такая опора,
0: да.
1: Непоколебимая. Угу. А у вас стали происходить еще изменения в том плане, что вы захотели помогать людям, захотели что-то такое придумать, организовать, чтобы облегчить жизнь тех вот страдающих, страждущих людей?
0: Да, действительно, я, видя проблемы, видя, общаясь с людьми, стал общаться, больше общаться и стараться найти свое место в этом обществе, чтобы помочь тем же, которые столкнулись с проблемой. В онкосообществе есть такое понятие «равное консультирование». Это люди, которые прошли болезнь, и на своем опыте теперь они помогают другим. Они называются равными консультантами. Они помогают людям с маршрутизацией в больницах, советами, как найти поддержку. И вот во многих областях такое есть, но вот в онкосообществе есть равноконструктирование. Я участвовал в этих группах и разных помогал волонтерам в разных фондах, пытался найти свое место в этом сообществе, что-то своими способностями поддержать, внести какие-то позитивные изменения в жизни людей.
1: Угу. А вот было ли это для вас как вот плодом вот этой веры, укрепившейся, да, уже в вас, или вы тем самым все-таки отвлекались от, может быть, внутренних еще пока не совсем устоявшихся переживаний?
0: Я думаю, что это не плод и не отвлечение, это процесс, это последствия того, что я ощутил изменения в своей жизни, которые произошли вследствие вот этих изменений внутренних. То есть я нашел поддержку, я нашел опору, и я не скрываю, рассказываю, в чем я действительно нашел опору. В своей вере и в своей семье, которая поддержала меня.
1: Когда вы видите людей, ну вот, которые в очень сложных ситуациях находятся, жизненных, кто-то также болен, о чем вы в первую очередь с ними разговариваете?
0: Это сложный вопрос. Знаете, я за последние несколько лет, вот я уже 8 лет как излечился, и считаю себя здоровым человеком, за последние 8 лет очень много моих друзей умерли, с которыми мы общались, с которыми мы проходили вот этот путь. И тем не менее, люди продолжают болеть и продолжают задавать вопросы, что мне делать в ситуации. Первое, что я говорю, тебе нужно перестать волноваться, то есть, потому что перестать бояться. Потому что страх – самый главный враг наш. Страх смерти – самый главный враг. То есть если ты успокоишься, если ты попытаешься найти вот эту опору, если ты попытаешься найти какое-то утешение, успокоишься. Главное — быть спокойным и не паниковать. И вот в этой спокойствии я нашел это спокойствие в изучении Священного Писания. А если ты найдешь так же, как я, это будет хорошо. Если что-то тебя другое успокоит, главное, что не вредно. Ни алкоголь, ни наркотики, потому что это только усугубит ситуацию. Вот. А точка опоры, которая может быть твоя семья, опять же, то это тебе даст... Надежда даст тебе возможность правильно оценить лечение, правильно оценить свой путь в дальнейшем, как бы получить лучшее лечение. Я об этом говорю.
1: Александр, а были ли такие примеры, когда вот, послушав вас и увидев ваш опыт, человек тоже захотел изменить свою жизнь?
0: Ну, со мной такими не делились, но мне кажется, что они обязательно были, потому что я не скрываю свои проблемы. Знаете, в сообществе, в онкосообществе не принято особо рассказывать. И если кто-то рассказывает, то это обычно женщины. Мужчин не так много, которые делятся своим опытом. Было несколько человек, вот, моих друзей, которыми проходили этот путь. И если не скрывать, если рассказывать открыто об этом, то больше людей получат возможность быть исцеленными.
1: Александр, уже подводя итог, скажите, ваша вера, она укрепилась вот на сегодняшний день, несмотря на все сложности?
0: 100% укрепилась. И, как я сказал, каждый жизненный этап, он был важен. То есть в детстве она укрепилась благодаря чтению простой детской Библии. Во взрослом возрасте она укрепилась отношениями с человеком, который был посвящен, который был, знал Слово Божие, и который был открыт для дальнейших отношений, готов был поддержать в трудном выборе, потому что супруга моя действительно поддержала, она не бросила меня в тот момент, когда я принял решение изменить свою жизнь. И также третий жизненный этап, конечно, он изменил мою жизнь еще сильнее, то есть он сделал мои отношения теснее. То есть каждая проблема, либо каждый радостный момент, они могут быть переломным моментом или ключевой точкой в твоем отношении с Богом.
1: Александр, огромное вам спасибо за это искреннее общение и желаю щедрых Божьих благословений для вас и для ваших близких.
0: Спасибо.
1: Несмотря на трудности, наша жизнь продолжается. И милость, и любовь Господа к нам никогда не иссякнут, потому что, как сказано в Священном Писании, Господь долготерпелив и многомилостив.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий – филолог, литературовед, богослов Александр Богданенков.
1: Конец света люди ждали с древних времен. Вопрос был лишь в том, каким он будет. Чем отличаются апокрифические представления о конце света от библейских? Какие сценарии конца света бытовали на Руси? Чем отличались народные представления о конце света от представлений священства и знати? Здравствуйте, дорогие друзья! С нами в студии Олег Габрусевич, историк и богослов. Здравствуйте, Олег.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Сегодня мы будем говорить о конце света в царствовании великих государей всея Руси. Несмотря на то, что Священное Писание, Евангелие ясно говорит относительно невозможности вычислить дату Второго пришествия, дату конца света, тем не менее христиане никогда не оставляли этих попыток, коих было великое множество. И возникает вопрос, как так? Почему так?
2: Александр, давайте мы, наверное, зачитаем все же вот библейский текст в подтверждение ваших слов, что вот в Библии нет этой даты, а уже потом и обратимся вот к истории. Хорошо? Действительно, вот Матфей в 28 главе, в 24, прошу прощения, у нас есть текст, очень классический, известный, и, не знаю, почему-то он выпадает из поля зрения потом, не знаю, в последующее поколение христиан. 36 стих. «О дне же том, и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Всего лишь один маленький отрывочек, где Христос говорит, ну вот в контексте вообще 24 главы, где ученики подходят, а когда будет конец света, там, вот Иисус, начиная вот от каких-то локальных последующих исторических событий, разрушения Иерусалима, и вглядываясь в целую там дальнейшую будущую историю развития христианства, ну, подводит к концу, что вот о дне, по крайней мере, том, никто ничего не знает о пришествии Христа. Несмотря на это. Ну, несмотря на то, что Библия вообще никогда не говорит вот конкретно о датах. Вообще вот о датах, о математике не так много в плане вот каких-то библейских пророчеств. Это, вот, наверное, более всего выделяется. Это книга Даниила и книга Откровения. Но мы не о них сейчас говорим. Но вот действительно возникает вопрос. Ну, неужели христиане они не читали и не понимали, что... Ну, нельзя вот так делать, нельзя пытаться там как-то вот вычислить эту дату, найти там эту дату и понять, когда же вернется Христос.
1: И почему все же сделали?
2: История ничего не научила, или Священное Писание, правильно сказать, ничего не научила. Еще один любопытный момент для себя, Александр, вот я вам скажу, открыл. Сегодня, ну, в интернете можно различные найти информации. Просто так вот, для любопытства, я в поисковике набрал «конец света». Ну и понятно же, что там масса различных каких-то вариантов на эту тему можно почитать. Но меня интересовало, есть ли какой-то список вот дат, которые говорят о конце света. Знаете, есть такой список даже. То есть вот кто-то этим занялся сегодня, может, я не знаю, в полноте он, может, что-то упущено, но как минимум я где-то около 60 дат посчитал там. Ну, понятно, что плюс-минус. То есть, начиная там, например, даже до немножко до нашей эры, и понятно, что вот продолжение христианской уже, христианского периода. Вот. Это немало, это много дат. То есть, даже есть какие-то вот годы, например, там 2000-й год, и там будет список такой, да. Там в недавнем времени, там 2012-й там год был, да, тоже там вот какой-то тут... людей ожидало все как-то, ну, ожидание вот страха было, да, что вот на условии этого календаря, там, мая заканчивается там их эра, и, значит, все там конец света там придет. То есть таких вообще дат немало.
1: В общем, любопытство было сильнее, нежели предостережение Слова Божьего. Оказывается,
2: да.
1: Так.
2: Любопытство было, и, ну, конечно, все же, не исключая того, что вот христианство... ну, в развитии своем, и включая русские земли, не терялся интерес к Священному Писанию и не терялся интерес к другой литературе.
1: Вот христианство, оно ширилось, оно распространялось, в том числе на землях славян, восточных славян. И вот интересно, продолжалась ли традиция вот этого вот христианского просвещения, проповеди Евангелия на наших землях, которые сегодня заняты территориями республик Беларуси, Украины и Российской Федерации, в XII-XVI веках? Продолжалась ли эта вот тенденция, которая была задана евангельским движением, скажем, Кириллом и Мефодием в частности?
2: Конечно, Александр, она продолжалась. Традиция эта продолжалась. Может, для нас сегодня, современников, оглядываясь туда в прошлое, хотелось бы, чтобы тогда это все быстрее как-то двигалось, более, может быть, масштабнее и более находились какие-то там ресурсы и возможности, чтобы, ну, христианство распространялось в плане таком, может быть, просветительском, в печатном, да, издании. Но, к сожалению, ведь, ну, до изобретения печатного станка. Это середина 15-го столетия, там, в Германии. Все христиане, включая западную традицию, включая восточную традицию, все переписывалось, писалось, переводилось от руки. Поэтому даже первый свод Библии мы только знаем буквально вот в самом конце 15-го столетия, 1499 год. Это рукописная Библия, известная Геннадьевская там Библия. Так? Кстати, усматривает, что она все же переводилась с Ульгаты. Вот. Но это отдельная тема. Ладно, хорошо. По крайней мере, были переводные книги. Были те просветители славянские, которые сами писали там, да? Трактаты различные, сочинения различные. И да, вот была переводная литература, которая чаще всего, наверное, была использована из соседнего государства Византии, да, вот соседки побратимой христианского государства, откуда пришло и христианство само. Вот, поэтому эта традиция продолжалась. И даже, можем мы сказать, конечно, очень важный момент домонгольский и послемонгольский период. И опять же, здесь территориально имеет большое значение, потому что понимаете, что вот, может быть, какие-то южно-центральные земли славян, они попадали под набеги монголо-татар, и часто бывало, что, в общем, города были разрушены, там, сожжены. Ну, не всегда так было, но бывало. Вот, поэтому более такие уже северо-западные земли, там, включая там, Псков, Новгород, там, Тверь, вот, они, может быть, даже сохранили такую книжную традицию. То есть библиотеки были, не были сожжены, вот, писались книги, и поэтому, может быть, даже, вот, если говорить вот в этот монгольский период, то центр вот такой интеллектуальный, может, туда больше, северо-западные земли смещался. То есть, если они были немножечко поначалу, это Киев, конечно же, понятно, что. Вот, но потом вот уходило чуть-чуть туда, к северу все.
1: То есть, Евангелие распространялось, книги переписывались, хоть это дело довольно-таки длительное время занимает.
2: Очень длительное.
1: Да, многие книги импортировались из Болгарии, в особенности из Константинополя. А вот какие-то новые языки осваивались для того, чтобы нести Евангелие вот этим племенам различным, проживающим на территории Руси. А, ну вот вопрос в связи с тем, что мы говорим о конце света. Вот встречаются ли среди простого населения, неграмотного населения вот эти вот эсхатологические ожидания? И насколько они были распространены среди людей?
2: Вот мы говорили как-то в одной из программ о Западной Европе, да? И понятно, что, например, возможности просвещения все же было это у элиты образованной. Так, народ чаще всего был не образован, но мы говорили о визуализации, да, явленной там во фресках, в различных каких-то скульптурах, вот в витражах там, оконных, там, где представлены были библейские и не библейские сюжеты, да, о страшном суде, то, наверное, на Руси вот все же уровень, ну, такого понимания, осмысления вот последнего времени нет, он, наверное, не был таким массовым. Скорее всего, это просвещенная какая-то, может быть, опять не только элита, но монастыри, монахи, люди письменные, люди, те, которые могли читать, чаще всего это религиозные люди, они имели представление. Вот.
1: А в народ что-то шло?
2: В народ, ну, сказать, что оно вообще не шло, конечно, настроение оно шло, но, наверное, скорее всего, оно не создавало какого-то, может быть, такого ажиотажа, может быть, да, то есть какого-то такого волнения, такого настроения эсхатологического там, да, вот, поэтому, может, чуть-чуть это мягче было, если так сказать, вот на славянских землях, хотя есть, встречаются какие-то источники, к примеру, Мария княжна Ярославовна в 1477 году она жертвует в Кирилло-Белозерский монастырь деньги вот, вот с такой ремарочкой, да, то есть использовать до 1492 года. То есть вот есть такая ключевая дата, наверное, потом позже об этом скажем.
1: А, смотрите, ведь понятно, что книжность простому народу не была доступна ввиду массовой необразованности. Да, собственно, это реалии, которые стали меняться, наверное, уже ну, в 18 веке, в лучшем случае, самое раннее. Но ведь мы сталкиваемся с таким явлением, как бродячие проповедники, которые ходят, говорят, и этот слух, он ползет среди народа. Монахи ходили, поучения какие-то произносились. Люди в церкви могли слышать, собираясь на богослужения, там, беседы, поучения и прочее. То есть это не способствовало росту этих настроений?
2: Вот, Александр, вы верно подметили, оно способствовало. Но, наверное, в определенный в какой-то момент пик вот этого какого-то, может быть, философско-религиозного и социально-политического какого-то положения, да, там, в стране. Если мы говорим, например, до монгольского периода, начинают монголы свое нашествие, естественно, оно создает вот это эсхатологическое настроение. Все. Пришло некое наказание. И то есть даже та письменность, которая она присутствовала ну, в тот период, об этом были даже какие-то пророчества, что придут народы, которые вот в качестве наказателя, да, Гог и Магог придет, там вот, используют книгу Иезекииля. Поэтому голод. Это не сейчас, там, например, но вот где инфраструктура вся там, она развита, человек пришел там, в магазин, купил, там, независимо, там, ты занимаешься там, аграрной жизнью, там, или какой-то ты там промышленник, или строитель, или еще какой-то там у тебя там статус. Но вся жизнь, она была подчинена вот, аграрной деятельности. Нет урожая, голод, соответственно. Поэтому вот, были же, так, конечно же, в истории и голодные годы.
1: Мы вспоминаем и всякие чумные
2: да, то есть
1: эпидемии.
2: Вот, да, вот, ну, вот в Западной Европе это, конечно, очень массово это все проходило, да, вот эти пандемии, эти болезни. Можно на Руси там они как-то в меньшей степени. Вот, поэтому, конечно, оно создавало это настроение, там, но и учености, наверное, не надо, и грамотности не надо, потому что с учетом вот этого ну, где-то частично суеверного представления, где-то частично, может быть, христианского представления, оно все равно создавало вот у человека какой-то страх и ожидание вот конца там света. Но были, конечно же, понятно, какие-то даты, которые делали, создавали еще, ну, очередную, так бы сказали, религиозную погоду.
1: Да, и одна из таких дат появляется в 15 веке. Вот как так случилось, что в 15 веке на Руси ожидание конца света было ну, таким особенно развитым, таким распространенным, повсеместным. Как так сложилось?
2: Здесь большую роль играет, Александр, наверное, вот византийская все же и письменность, и византийское влияние, ну, которое переходило, понятно, что и на славянские земли. Вы понимаете, что вот те Пасхи, которые праздновались ежегодно, это может быть не то, что сегодня там человек может и не помнит, там, когда там Пасха, он в интернете там быстренько нашел и сразу там, в общем, выскочил там дата и все. То есть Пасха была расписана на целый период, по крайней мере, уже с 6-го столетия, когда при Дионисии Малом, да, то есть вот этот монах, который сделал и для этого исчисления от Рождества Христова, был целый цикл расписан пасхалий, по крайней мере, где-то на 530 лет он мог расписываться. Вот. И вот этот круг пасхалий, конечно, был уже и в Византийской Восточной Церкви расписан. Но 1492 год. Это вот год от Рождества Христова. Но надо не забывать, что на Руси используется летоисчислением от творения мира. А о творении мира 1492 год – это 7000 год. А еще мы с вами раньше говорили, что вот уже в Средневековье были вот эти идеи, идея вот этой мировой седмицы, вот рубеж тысячелетия, и придет Христос. То есть 6000 лет – и вернется Христос. И 7000 лет – это уже благоденствие народа искуплено. 7000 лет – все. Все заканчивается. Христос, Он должен прийти, то есть без всякого сомнения. И вот пасхалии некоторые были, вот эти византийские, подписаны. Впрочем, они переходили, вот и нужен в переводе там, на славянский там, язык, ну, вернее, использование славянами, где вот напротив этой даты была надпись «Здесь страх, здесь скорбь». И все, больше нет этих расписанных никаких пасхалий. Поэтому настроение, в принципе, ну, конечно, отражалось и у народа. Настроение, оно и было, ну, соответственно, и у людей грамотных, образованных. Все, 1492 год – это конец всего света. И это было выражено все же вот восточных славян и Византии, то есть восточное христианство. Это было не западное христианство. И поэтому это была вот ключевая дата в ожидании конца света. И помните, мы тоже в одной из, там, из передач как-то говорили, вот такая дата была уже на Руси, там 1037 год, когда Благовещение, но вместе там совпадет с Пасхой, это совпало как раз в этот 1037 год, на 25 марта. И вот в 1492 году, 25 марта, вот это в Благовещение, было ожидание именно возвращения Иисуса Христа на землю. Но мы понимаем, что пришествие на землю, оно не состоялось. Но настроение, вот, что интересно, с этой датой, но не то, что с датой, а с возвращением Иисуса Христа на землю, оно не исчезло. Вот мы там будем говорить, когда у нас будет тема об Иване Грозном, там есть такая интересная для нас, может быть, но не то, что вот объемно будем говорить, но все же ключевая такая фигура, дипломат Дмитрий Траханиот. И еще для, в свое время, вот до 1492 года, для Геннадия, так, Новгородского, он написал книгу о летах 7000. И вот он сделал такие исследования, ну, такие умозаключения, что 7 – это всегда сакральное число, имеющее, ну, большое, огромное значение. Вот, поэтому оно будет играть большую роль вообще в истории человечества. То есть, если там не 7000 год возвращения Христа, то это будет тогда 7070 год. Если это будет не 7070, то это будет 7077 год. И оно тоже создавало определенное настроение. И, по крайней мере, после 1492 года, когда ожидания не оправдались, ну, понятно, что они не могли оправдаться, вот, то настроение все равно не исчезло. По крайней мере, вот это образованное, грамотное вот этой, да, элиты, монахов, священников. Но интересно еще происходит, Александр, такие вещи, которые, ну, вот видно, что настроение вот, вот такое эсхатологическое, оно не исчезло в плане того, что раз Христос не пришел, то на что надо делать? Надо же новую пасхалию составлять, жить-то надо, праздновать там Пасху надо, вообще надо жить, надо же возвращаться, то есть ты же что же будешь делать? То есть это же...
3: Ну, а как объясняли то, что он не пришел, причины?
2: Я вам, может, не, ну, с буквальной точностью не скажу, вот, но настроение, ну, видимо, были мотивы того, что, ну, Господь временит. Может быть, еще не готов там народ, да, для того, чтобы...
3: Значит, Христос нужно ему помочь приготовиться.
2: Где-то надо ему готов, где-то нужно ему, да, народу приготовиться,
3: и
2: помочь.
3: Найдутся такие люди, которые...
2: Найдутся, Александр,
3: мы будем... ему помогать.
2: Да, найдется такой человек в истории, очень заметный, известный, видный. Но деятельность, конечно, его вот в этом такая, знаете, под огромным вопросом. Но это мы будем говорить потом с вами. Значит, в 1493 году буквально митрополит Зосима составляет новую пасхалию на 20 лет. несмотря на то, что, вот, как мы уже говорили, вот этот великий миротворный круг Пасхалии, можно составлять его на 532 года. Угу. Не рискует он. То есть у него какие-то ожидания, может, все равно 20 лет еще какой-то рубеж, понимаете? И он вот на 20 лет осторожничает. Сам Геннадий уже в будущем, там архиепископом новгородским, он составляет Пасхалию на 70 лет. Он смелее, но тоже, посмотрите, у него рубеж, наверное, благодаря вот этому Дмитрию, да, который вот Траханиот, который написал эту книгу, да, о сакральном числе 7. То есть он все равно тоже в подсознании того, что нет, наверное, вот еще рубеж 70 лет. Может, у него какие-то аналогии были библейские, там, как вавилонского, к примеру, плена, вавилонского плена. И 70 лет он расписывает. Есть некоторая вот и осторожность, и ожидание все же, да, то есть вот чтобы так вот сказать, глупости, это все, сказки, это все, нет. То есть вы видите, что у элиты, у архиепископа там, да, то есть настроение не остается. И уже буквально там, несколько там лет спустя вот священник новгородский Агафон полностью расписывает на 8000 лет Пасхалию, только уже затем, потом и спустя. Вот. Но, как я уже, видите, Александр сказал, настроения не только не касались вот календарных каких-то дат, но и вот социальных каких-то и политических. Ведь еще же подразумевалось, что вот перед пришествием Христа там придет Антихрист. Вот это будет уже ярче, более выражаться, наверное, где-то вот 16-й и далее. Вот уже там годы, там 16-го где-то столетия, оно будет более как-то там ярко заметно, более вот выражено. Но, по крайней мере, уже есть какие-то проблески. И вот интересно, что с укреплением вот Московии, да, подключая себе там Новгород, вот в начале, там еще Псковские земли, они оставались там, да, как самостоятельными. И получается, Василий III, он подчиняет себе это в начало 16-го столетия. И опять же интересно, что есть письменные источники, что те авторы, которые оставили летописи псковские, упоминая Москву, которая захватила и присоединила земли, Москва выступает в роли Антихриста. Вот. Но здесь очень еще важно...
3: У псковских летописцев.
2: У псковских летописцев. Но здесь еще очень важный момент. Надо учесть очень знаковое, ключевое событие, даже два этих ключевых таких события в истории вот этого 15-го столетия, даже до 1492 года. Оно как европейское, так и имеет отношение к славянским там народам. Во-первых, это собор Фарера Флорентийский, так, на который начался он там в 1438 году и закончился в 1445 году. Где православные католические священники, то есть подписали вот эту унию, да, и многие вот там православные, которые не согласны были с этой унией, в этом видели вот эту подмену истинно настоящей христианской веры и не что иное, как это вот некое действие Антихриста. А затем еще буквально вот, посмотрите, заканчивается этот собор, 1445 год, а уже 1453 год под нашествием турок Мехмеда II Константинополь пал спустя некоторое время. И те, которые были не согласны, не сторонники этой унии, они говорят, вот видите, к чему уния привела? К падению христианского центра Константинополя. И получается, только остается вот один христианский центр, Москва. Когда уже потом Филофей выразит это вот в своей полемике, вот эту идею, первый Рим был, пал, второй Рим пал, и третий Москва, а четвертого не дано. И мы можем сказать, что вот эта Москва смещается как новый такой христианский центр, который будет иметь потом огромное значение вот этого политического и мировоззренческого настроения.
3: А скажите, вот в рассматриваемый нами период активизируются два таких движения, наверное, наиболее ярких. С одной стороны, среди народа активизируется движение стрегольничества, стрегольников, и среди знати, элиты, образованной, активизируется движение, которое позже будет названо жидовствующими новгородско-московской ересью. А эти движения внутри православной церкви, они связаны с ожиданием конца света? Или они сами по себе как бы?
2: Смотрите, для тех, кто был не в этом движении, связывали с концом света, потому что они видели, что вот это вот еретическое движение не что иное, как вот ересь и заблуждение, которое там, ну, приведет к трагичности своей, там, да, то есть к беде своей. И поэтому они видели некое дурное знамение там, в этом, да, движении. А сами сторонники вот этого, ну, сказали бы, мы бы сказали бы, диссиденты, да, вот, они...
3: Просветители.
2: Они не стояли на позициях вот этого года, 1492, что Христос должен вернуться. И поэтому даже в их адрес было обвинение в плане того, что вот они, ну, еще усиливают это некое, может быть, еретическое настроение. Вот. А это признак того, что, вот, Александр, мы с вами говорили, тут появляется же, да, Новгород, Псков, ну и в Москва становится впоследствии вот этим, захватывает целую там элиту, да, в этом движении. Говорит о том, что вот эти книжные центры, вот эти центры, ну, мы бы сказали, просвещения, которые появляются в хорошем смысле вольнодумство. Потому что, читая вот историков, различных экспертов, они говорят, что славяне, они, ну, не совсем вот были вот в одном духе, в одном настроении вот такого традиционного какого-то там движения этого православного. То есть всегда вот были какие-то и другие взгляды, и другие настроения, в отличие только вот, может быть, от доминирующей вот этого православной, доминирующей православной церкви.
3: Спасибо вам, Олег, за экскурс в историю Руси 12-16 столетия, где мы смогли немного поговорить о ожиданиях конца света. Надеюсь, мы продолжим эту тему и пойдем дальше по хронологии, чтобы посмотреть, как учение о конце света, эсхатологические настроения меняются с изменением времени. Будем ждать вас на следующих программах. До свидания, всего доброго.
2: До свидания.
3: Дорогие друзья, Слово Божие говорит о том, что этот мир – падший мир, мир, который лежит во зле, не будет существовать вечно, что Господь придет и положит ему конец, сотворив новую землю и новое небо. Всем сердцем ухватитесь за Христа. Не будьте теми, кто прислушивается к новым датам, к новым цифрам, но будьте теми, кто бодрствует, как то повелел Христос, кто бодрствует, молится и постигает Слово Божие и живет по заповедям христианским. И да поможет вам Господь проводить краткие дни этой жизни, доколе Он вернется, именно в этом настроении и в этом направлении. Всего вам доброго! До свидания, молитесь, любите Господа и ближних, и читайте Слово Божие.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.

0: Александр Сахаров.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы очень рады приветствовать вас на нашей программе «Мужчина и женщина». В нашей прошлой передаче мы начали разговор о комплексах. И мы обсудили, какие они существуют, какие они бывают, но в этой программе мы хотим обсудить вопрос, касающийся сексуальных комплексов. И я снова рад приветствовать и рад представить вам нашу гостью Людмилу Федоровну Верлан, которая много лет занимается консультированием в области психологии, семейной психологии. Людмила Федоровна, добрый день.
2: Здравствуйте, Александр. Я очень рада вас видеть.
1: Взаимно. Людмила Федоровна, в прошлый раз мы поговорили о комплексах, о том, какие они бывают, какие они существуют, как они формируются. И лишь косвенно затронули вопрос их влияния на сексуальную жизнь человека. Скажите, пожалуйста, что такое сексуальный комплекс и в чем его отличие от обычного комплекса, о котором мы говорили в прошлый раз?
2: Но мы говорили о том, что комплекс – это неправильное представление о себе, о своих недостатках, о своих достоинствах, непринятие себя как личности. И сексуальный комплекс, он продолжает или является следствием, можно сказать, даже более правильно будет, он является следствием определенных комплексов в жизни человека. Но можно сказать, что сексуальный комплекс еще более губителен, потому что здесь идет неправильное представление о своих отношениях в интимном плане. И здесь идет речь о непринятии себя как человека и своего тела. Сексуальные комплексы, как правило, развиваются именно на этой почве. А неумение, может, что-то сделать, или перекладывание какой-то неудачи или вины за свое какое-то неудовлетворение на своего партнера. И что очень губительно и действительно оно очень плохо отражается на жизни человека, потому что сексуальный комплекс, он разрушает сразу двоих людей. Если комплекс личности страдает от этого, как правило, один человек закомплексованный, хотя он тоже все равно оказывает влияние на окружающих людей, если у него плохое настроение, то естественно, что это не прибавляет хорошего настроения окружающих людям, то сексуальный комплекс, он просто разрушителен. Он провоцирует неврозы, он приводит к депрессивным состояниям, он может вызвать вообще настоящую депрессию и уход от человека от действительности напрочь. То есть он очень губителен. И я еще раз повторяю, что он губителен не только для одного человека, а он губителен для всей семьи. То есть если один из членов семьи, он страдает таким комплексом, то это бумерангом возвращается и ударяет буквально по каждому члену семьи.
1: По поводу всего, чего чаще всего комплексуют люди, когда речь идет об их интимной жизни?
2: Но если мы говорим о том, что интимная жизнь, она в основном строится на слиянии двух тел, то, как правило, чаще всего как раз сексуальный комплекс и возникает на каком-то непринятии своего тела. Если во время интимных отношений женщина требует выключить свет или вообще ее требование, чтобы все происходило только в темноте, даже там, чтобы ночничка не было, там, ни свечки, там, ничего, чтобы не было. Это о чем говорит? О том, что женщина комплексует, что она не хочет, чтобы муж видел какие-то части тела. Или, наоборот, мужчина требует, чтобы все было в темноте, потому что его раздражают какие-то вещи в теле жены или, наоборот, в своем теле. Очень сильно страдают мужчины от комплекса Наполеона, когда они невысокого роста, и они очень сильно комплексуют это и в сексуальном плане тоже. Они начинают быть очень деспотичными, пытаются компенсировать свой низкий рост авторитарностью, даже грубостью, какой-то надменностью. Естественно, что они хотят показать свою власть над женщиной, особенно если женщина выше. То есть это очень плохо сказывается.
1: Это попытка подчинить, как бы.
2: Подчинить, да, потому что чувствуя, что мужчина ниже, и это его раздражает, это его может даже приводить к таким всяким грубым и даже жестоким каким-то действиям, потому что он пытается доказать, что он все-таки что-то значит, и тем более в интимном плане, в сексуальном плане, что он силен, что он может что-либо сделать вот именно

0: такое, ну, что может другой мужчина с нормальным ростом этого не сделает. Он пытается доказать своей жене, что он, да, он действительно на коне, что ну, она не может даже помыслить о ком-то другом, потому что он достаточно хорош. Или наоборот, он достаточно силен. Вот такие вот вещи, конечно, это все очень сильно отражается негативно на отношениях между мужчиной и женщиной. И, как правило, сексуальные комплексы, они начинают развиваться еще с детства. Когда начинают подчеркивать какой-то недостаток внешности родителей у своих детей. «Да что из тебя вырастет? Посмотри, коротышка ты моя». Вроде как это сказано, вроде полушутя, полулюбя, а у ребенка уже складывается такое впечатление, что да, действительно, он не такой, как все, и это его недостаток. Или «да что ж ты ешь так много, ты ж посмотри, никто на тебя смотреть не будет, пампушка ты эдакая». Вроде тоже кажется, ну, родителям кажется, ну, что-то обидного я сказала, ну, да, можно следить за своей едой. Но у мальчика или там у девочки уже складывается, откладывается отпечаток, что это недостаток, который не даст возможность реализовать себя в будущем. И человек будет стесняться своего веса, своего роста, своей внешности. Естественно, что все это будет пагубно сказываться на интимных отношениях.
1: То есть комплекс формируется тогда, когда авторитетный взрослый произносит какой-то ну, нелестный отзыв в адрес той или иной там, части тела или привычки ребенка. Так формируется комплекс. Я правильно
0: понял? Так, правильно. Правильно. Даже можно сказать, что если начинает критиковать или сравнивать с кем-то другим, что вот посмотри на другого, посмотри на себя и посмотри там на соседского ребенка или там еще. Еще может комплекс формироваться в зрелом возрасте. Если муж или жена начинают критиковать, допустим, если что-то там не видели или что-то там на что-то не обратили внимания, это может формироваться в молодежном кругу, когда молодые люди допускают какие-то там нелестные эпитеты. Я очень потом страдала по этому поводу долгое время, потому что тоже была достаточно закомплексованным человеком, когда я узнала о том, что я вроде ну, совершенно абсолютно без всякой задней мысли, но тоже на там, кругу, молодежном кругу сказала, что никогда замуж не выйду за лысого человека. А у молодого человека, который меня любил и впоследствии стал моим мужем, у него уже начиналась лысина. Так он сел на мотоцикл и чуть не разбился. В полном смысле этого слова. Только чудо его спасло. Потому что настолько он сильно расстроился из-за этого. То есть вот такое неосторожное слово может быть очень губительным и развить определенный комплекс у человека, будь то у мужчины или у женщины, который потом будет мешать в интимных отношениях однозначно.
1: Скажите, существуют ли сугубо мужские или сугубо женские комплексы?
0: Ну да, есть какие-то чисто женские комплексы. Допустим, это когда... Ну, в комплексе Электры, когда у дочери начинается тяга к отцу. Она не может понять, что это происходит, и у нее начинается вот такое непонятное сексуальное даже какое-то притяжение к отцу. Или Эдипов комплекс, который присущ только мальчикам, потому что у нее появляется такая вот необъяснимая для него тяга к матери.
1: А с чем это связано? Механизм одинаков вот этих комплексов или все-таки разный?
0: Ну, трудно сказать, насколько одинаков сам механизм возникновения, потому что возникает он на почве возрастающего, непонятного для ребенка ощущения сексуальных каких-то ощущений и тяги к противоположному полу. Когда он воспринимает, мальчик воспринимает маму как первую женщину, а девочка воспринимает папу как первого мужчины. И кроме таких родственных чувств, любви к родителям, возникает какая-то определенная тяга сексуальная к представителю противоположного пола. Это, конечно, очень напрягает. Еще один очень такой распространенный комплекс, который мешает женщинам, мешает жить, мешает им полностью раскрепоститься во время интимных отношений, это комплекс послеродовой, так называемый. Когда даже видно... приводит женщину к депрессии. И зачастую большая часть возникновения именно такой послеродовой депрессии связана как раз с непринятием своего нового тела. какие-то вещи происходят абсолютно необратимые. То есть, естественно, что кости таза, они расширяются во время родов. Это уже невозможно. Если женщина кормит, то никогда у нее грудь уже не будет такой же. Есть некоторые женщины, которые даже приносят в жертву своих детей, лишая их материнского молока, потому что не хотят изменения в своей фигуре. Поэтому это, конечно, очень такой мощный комплекс, от которого страдают, как я уже говорила, страдают все. Но если женщина не преодолеет это свое непринятие себя новой, у нее вид достоинства, потому что женщина расцветает после родов. Да? У нее, конечно, какие-то изъяны появляются, что-то такое, но она действительно она очень хорошеет. И если она не видит своих достоинств, начинает комплексовать по поводу того, что у нее что-то происходит не так, что-то изменилось, и она начинает это переносить в интимные отношения, потому что начинает стесняться своего тела, она думает, что все, уже ее муж не любит. Это, конечно, заблуждение и много страданий приносит. Женщина должна знать, что она в силе потом, ну пусть не привести свою фигуру точно в такое же состояние, какое оно было до появления ребенка, но держать себя в форме и быть обаятельной и привлекательной, она может, независимо от того, что у нее произошли эти изменения. Потом еще важно помнить такую вещь, что мужчине очень важно, конечно, чтобы женщина была красивая. Да, он любит глазами. И женщина может себя преподнести мужчине. Да, может, она может быть обаятельной. Но нужно помнить еще такую вещь, что главное у женщины все-таки то, что она чувствует. Если женщина даже будет некрасивой в общем понятии этого слова, но если она, у нее будет красивая душа, если у нее будут светиться глаза, если она будет действительно настолько чутка и будет поднимать своего мужчину, то действительно мужчина, он это будет ценить. Он никогда не откажется от такой женщины. Даже если там красавицы будут воеваться вокруг него. Тем более нужно помнить о том, что у каждого мужчины есть свой какой-то образ женский. Не обязательно, чтобы он был именно такой, как у фотомодели. Многие мужчины, и женщины тоже, они связывают образ будущего своего партнера с образом любимой матери или любимого отца. Если девушка очень сильно любила своего отца, то пусть даже он будет неказистый или там будет не там, двухметрового роста. Если она его очень сильно любила, такого, как он есть, она неосознанно будет искать такого партнера. Им даже может для окружающих быть непонятно, как, может быть, она такая вот высокая и стройная, вдруг она решила связать свою жизнь, опять-таки, вот с человеком комплекса Наполеона, может быть. А она любила своего отца, и у нее этот образ сложился, и она будет очень сильно любить своего мужа. Точно так же и мужчина тоже. Он может искать образ своей матери, и независимо от того, насколько окружающие могут считать эту девушку красивой или некрасивой, действительно, мужчина может сделать из нее красавицу. И стоит помнить об интересном случае, который действительно произошел на одном из островов, где молодой, красивый мужчина выбрал совершенно неказистую девушку из того племени, чем очень сильно удивил всех окружающих, как это так. Он ее знал с детства, он знал, что она по-своему прекрасна. И через полгода он сделал из нее красавицу. И когда его спросили, а как это могло произойти, он сказал, что он за нее отдал выкуп не 5 коров, как было принято на этом острове, это была вершина вообще там, ценности женщины. Угу. Папа думал, что вообще, если полкоровы за нее получат, за свою дочку, то будет хорошо. А он привел 8 коров. Чем всех, конечно, очень удивил, но осознание женщины, что ее мужчина оценил 8 коров, сделало из нее королеву. То есть это очень важно помнить.
1: Скажите, а вообще реально избавиться от комплексов? Если да, то каким образом?
0: От любого комплекса можно избавиться, понимая, что ты уникален, неповторим. Что ты творение Божие, а Бог не ошибается. Если я начинаю себя воспринимать с точки зрения фотомодели, начинаю равнять себя по ней, то навряд ли я когда-нибудь освобожусь от любого комплекса.
1: Просто сейчас это очень, знаете, так сильно и мощно транслируется везде. В средствах массовой информации, по телевизору, в журналы об этом говорят. И, конечно, такой образ, он как бы хочешь не хочешь, он сейчас как-то мыслится как норма.
0: Так вот, если я не буду себя сравнивать с кем-то, независимо от того, молодой это человек или девушка, не буду себя строить по какому-то шаблону, по какому-то стереотипу, я буду понимать, что я уникальное, неповторимое творение Божие. И поэтому я довольна собой такая, какая есть. Мне все равно, что говорят обо мне люди. Я знаю, что я имею право на ошибку. Я знаю, что если меня любит мой муж или меня моя жена любит, глаза любви они совершенно другие. И когда человек по-настоящему любит своего партнера, он видит больше достоинств, чем недостатков. И человек, который понимает, что он не может быть любим всеми, он не может быть совершенством, это нереально. Но он действительно, он знает о своих достоинствах, благодарит Бога за свои достоинства. И борется со своими недостатками, имеет право на ошибку и дает право на ошибку другому. Нельзя же Иисус сказал, что вторая заповедь говорит, возьми ближнего, как самого себя. То есть мы должны любить себя. Потому что мы уникальные, неповторимые творения Божие.
1: Да, это действительно так. Спасибо большое. Это очень обнадеживает на самом деле. Ну что ж, дорогие друзья, мы говорили о комплексах. Мы говорили о том, что они есть у достаточно большого количества людей. Но от них реально избавиться, если мы поддерживаем друг друга, вдохновляем друг друга, подчеркиваем уникальность друг друга. Всего вам хорошего. До свидания.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Контрасты души. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Гончаров Олег Юрьевич, священнослужитель, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации. Приветствую вас.
2: Здравствуйте.
1: Сегодня у нас тема вечная фактически, это тема поколений, взаимодействия поколений. И мы поговорим о домах престарелых. И, по сути, главный вопрос, настолько ли необходимо в каких-то случаях отдавать своих престарелых родителей или немощных родителей в дома престарелых, или можно этого избежать, да и вообще, почему эта тема возникла?
2: Ну, чтобы ответить на этот вопрос, я бы начал с того, как вообще нам относиться к старшему поколению. Я считаю, что одна из важнейших заповедей, конечно, все заповеди важны, но одна из важнейших заповедей закона Божьего говорит о том, что нам необходимо уважать своих родителей. «Почитай отца твоего и мать твою, дабы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе». Так гласит пятая заповедь из закона Божьего. Это заповедь с обетованием, заповедь, которая говорит о Божьих благословениях, если мы будем исполнять ее в своей жизни. То есть так, как мы относимся к своим родителям сегодня, так же наши дети будут в дальнейшем относиться и к нам. И у нас будет добрая старость.
1: Ну, формула хорошая, но мне кажется, конкретно она не работает.
2: Но
1: это значит, что так, как родители наши относились к своим родителям, так мы относимся и к ним. Но если посмотреть немножко, то окажется, что что-то совсем здесь поломалось.
2: Ну, я, конечно же, здесь есть разные исключения. Я говорю-то сейчас, в общем-то, образно, о чем говорит заповедь. Uh-huh. Если мы хотим, чтобы наши дни продлились, чтобы у нас была добрая старость, мы должны относиться, это же ясно, с уважением и с почтением к старшему поколению. Не только к родителям, ведь эту заповедь, ее можно широко трактовать, относиться вообще к старшему поколению с уважением, как когда-то это было и в нашей стране, и сейчас еще сохранилась на Востоке такая культура почтительного отношения к родителям. Вот я вспоминаю, когда я был в Душанбе, значит, мы выходили из самолета, сели в автобус, чтобы он нас отвез в терминал. И в автобусе сидели молодые люди, когда они увидели меня. Я не считаю себя старым человеком.
1: Да, вы не выглядите.
2: Да, но все-таки эти молодые люди были в два раза моложе меня. Они увидели, что старший вошел, они уступили мне место. Я так удивился, мне никто никогда место здесь в России не уступал. То есть, да. И старикам-то редко уступают места сегодня. Вот. А там вот такая культура, понимаете. Если старший вошел и стоит, то как молодой может перед ним сидеть? В Библии, кстати, об этом написано, это библейскую, они заповедь выполняют, в книге Левит, 19 глава, 32 стих, «Перед лицом седого вставай и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего».
1: Ну, видите, вот, как получается.
2: В нашей стране, я хочу немножко пояснить, в нашей стране вот эта культура утеряна, и во многом, на мой взгляд, это проблема нашего советского прошлого, когда искоренялась память о предках, когда люди просто боялись вспоминать о своих родных и близких, о своих там, дедушках, бабушках, потому что был определенный риск, значит, ответить за то, что родители были, там, принадлежали к кулакам или к дворянам, или там, к офицерам, или, значит, еще каким-то слоям общества, которые репрессировали в советское, в сталинское время. Вот. Мои вот дедушка и бабушка вспоминали, мой прадед был репрессирован в сталинские годы. И когда в 52-м году он вышел из мест заключения, уже глубоко больным человеком, он всего лишь год прожил, умер. И вот 53-й год, это было еще сталинское время, мои бабушка и дедушка рассказывали, как они боялись приходить на кладбище, ухаживать за могилой, потому что считалось, как можно ухаживать за могилой врага народа. Да? То есть вот такой страх существовал. Ну и, конечно же, кроме этого, само бездуховное общество советское, потому что, да, была мораль, была этика, но не было религии, не было веры в то время. Ну, она была, но была в сердцах немногих людей, она запрещалась. И, понимаете, вот эта вот эпоха атеизма, она тоже, мне кажется, сильно повлияла негативно на отношение к старшему поколению. Почему? Ну, я так утверждаю. Потому что верующий человек, какой бы религии он ни принадлежал, но если вот конкретно христианству, если человек по-настоящему глубоко верит в Иисуса Христа, верит в Слово Божие, я уверен, что он не будет относиться с неуважением, непочтением к своим родителям.
1: Знаете, уверен опять же, мне кажется, что-то здесь не так вот в этих формулах, потому что, во-первых, в том же нашем прошлом Советском Союзе заботились или почитали старших и заботились о своих родителях гораздо лучше, чем это происходит сейчас. Это во-первых. Во-вторых, всегда ли верующие действительно так будут заботиться? Мы посмотрим на Запад. Запад весь, условно скажем так, верующий, больше или меньше, может быть, даже больше, чем у нас ситуация в России. Но что происходит у них? Сплошь и рядом отдают дома престарелых своих родителей, причем это считается нормой и даже благом. Для меня лично это не входит ни в какие рамки. То есть я не могу себе не то что представить это, я не могу себе позволить подумать об этом, потому что я считаю это неприемлемым, крайне неприемлемым. Во-первых, потому что они, мои родители, в меня вложили очень многое. Они заботились обо мне тогда, когда я ничего не понимал даже, что происходит в этой жизни. И они заботились обо мне тогда, когда и им было тяжело, и они не бросали меня, они все равно меня воспитывали так или иначе. И теперь сказать, ну вот, мне тяжело за вами ухаживать, давайте пусть за вами поухаживает кто-то другой, это очень сложно. И ладно еще, если это будет кто-то близкий человек, или человек из семьи, или, или кто-то из близких друзей, если я не могу присутствовать лично. Но отдавать члена своей семьи, отдавать на попечение совершенно людей посторонних, вы знаете, как говорят, дома и стены лечат. И когда человек находится дома и чувствует себя дома, он чувствует себя гораздо лучше, чем когда он чувствует себя отвергнутым.
2: Я с вами согласен, конечно же согласен, что мы не должны оставлять своих стариков на попечение каких-то социальных служб или государства, или даже престижных каких-то домов престарелых. Безусловно, так не должно быть. Речь идет о другом. Если на Западе, да и в нашей стране сейчас появляются какие-то такие дома престарелых, которых, в общем-то, и трудно назвать домом престарелых, вот в таком привычном, обыденном для нас понимании, да, мы когда говорим «дом престарелых», для нас сразу в нашей голове всплывает какое-то облупленное здание, там, с облупленными стенами, бедность там, миска какой-то похлебки, да, вот, ну, в сознании советского человека, во всяком случае, это было, и сейчас тоже.
1: И сейчас это есть,
2: тоже есть.
1: Больше, чем даже кажется.
2: Понимаете, есть дома престарелых, ну, совершенно другого уровня.
1: Без проблем. Есть дома престарелых.
2: Там ухаживают
1: но, честно
2: полностью.
1: Говоря, неохота даже говорить о них по одной причине. Ими воспользуются 2% населения,
2: да,
1: которых,
2: вот,
1: что называется,
2: вот, денег. Давайте я продолжу
1: тогда мысль. А для всех остальных тогда что?
2: Вот я как раз продолжу мысль. То есть разные ситуации бывают. Если человек хорошо зарабатывает, и у него на это уходит время определенное, ему некогда среди недели ухаживать, то, конечно, он может себе позволить такой дом престарелых для своих родителей.
1: Вот интересно,
2: но при
1: если
2: этом
1: человек хорошо себе зарабатывает,
2: нет,
1: может позволить такой, извините, шикарный, элитный дом престарелых, но не может себе позволить найти время
2: приехать
1: со своим родителем,
2: не
1: может себе позволить оставить своих родителей жить в своем доме и нанять, допустим, ту же самую медсестру, чтобы она приходила и проверяла, там, справлялась о здоровье или делала необходимые там уколы или процедуры или еще что-то на дому, то в таком случае у меня становится вопрос, что происходит? Он отдалил от себя родителя вместо того, чтобы приблизить его к себе. Он оставил его на попечение других, заплатив большие деньги, откупившись от этого. Извините, это то же самое известная фраза нашумевшего в наше время фильма «Брат», да? Что ты бы, вот деньги правят миром, купишь, и меня купишь.
2: Да, вы знаете,
1: вот что плохо, и родителей покупаем.
2: Конечно, да? Вы правы, но я говорю о том, что бывают разные ситуации, понимаете? Бывают такие ситуации, когда человек нуждается, пожилой человек, в особом лечении, в хорошем уходе, и человек не может, допустим, организовать это у себя дома в силу каких-то причин, в силу заболевания там, родителей. Ну, разные случаи бывают. Но, с другой стороны, конечно, вы правы. И наша вера, вот, и священная моя вера, она учит... я буду стараться в своей жизни лично к этому никогда не приходить, чтобы отдать своих родителей в дом престарелых. Вот, потому что для родителей важно общение с детьми. Вот, я стараюсь приезжать к своим родителям. Они пока что не нуждаются в такой помощи. Они еще крепкие люди, но уже возраст подходит, 77 лет. Конечно, я тоже буду об этом задумываться, как быть дальше. Они живут в своем доме, вот, у них свое хозяйство, и, пожалуй, даже, в общем-то, и они могут мне еще чем-то помочь, там, картошечки дать, там, огурчиков, морковочки, вот, урожай со своего огорода. Но наступит время, когда и мне нужно будет, конечно же, за ними ухаживать. И для меня это тоже неприемлемо, и худший вариант их куда-то отдать. Я просто говорю, что бывают разные случаи у людей. Нельзя, понимаете, все это унифицировать. В самом нормальном, как бы вот, самое нормальное, я считаю, это чтобы, правильно, как вы говорите, чтобы дети общались, ухаживали за ними, нанимали сиделок, там, организовывали для них быт в своем доме, да, если он есть. Но не все так просто в этой жизни, потому что есть квартирный вопрос, то есть площадь не позволяет все вот это организовать для пожилых людей. Вот. Есть вопрос командировок, там работа, связанная с командировками у кого-то, да. Есть вопрос, вот как мы сказали, заболевания самих родителей. То есть вот то, о чем мы говорим, нельзя упрощать. Есть много разных случаев.
1: Нельзя упрощать,
2: мы должны...
1: но все это можно решить другими способами. Причем абсолютно все эти случаи, то есть... которые вы перечислили. Вот мы постоянно говорим, да, я, может быть, из другой оперы, может быть, даже из другой темы скажу. Если женщина бросает своего ребенка или отказывается от своего ребенка в роддоме, мы говорим, а где же ты раньше была? Чем ты думала, когда ты этого ребенка заводила? Да? И здесь мы говорим, что мы тоже должны об этом заранее подумать. Вот вы говорите, да, ваши родители еще вполне самостоятельны, но вы уже начинаете думать о том, что вы будете делать и как вы будете строить
2: свою жизнь. Безусловно, безусловно.
1: То есть это о чем говорит? Человек не заботился о родителях вот сейчас, пока они здоровы. То есть он не думал даже о том, что он будет делать дальше. То есть это первая уже проблема. Вторая проблема – это то, что человек пытается всегда оправдаться. Вот у меня нет недостаточно средств, вот и я не могу найти людей или сиделку, вот у меня площадь не позволяет. Подождите, а ваши родители, когда воспитывали и заботились о вас, сами находясь в мизерных коммуналках, вот, ну, у кого-то, может быть, ситуация была получше, кто-то там, может быть, имел свой какой-то отдельный домик или квартиру, но условия были тогда у них однозначно хуже, чем у вас сейчас. И вы говорите, что я не могу его взять, у меня площадь не позволяет. Извините, это бред, не поверю ни в одном случае. Но даже если бывают подобные исключения, что жизнь так развернулась и повернулась, опять же, взаимоотношения в семье. Редко когда бывает, что настолько одинокий родитель, что, что у них только один сын или одна дочка, и больше нет никого, и у этого сына, дочки нет никакой семьи, которые могли бы оказать помощь и поддержку. Такое тоже бывает. Но чаще всего семья есть. Просто эта семья не семья. Они разъехались и друг о друге стараются не помнить. Это проблема семьи в первую очередь. Второе. Если уж на то пошло, что вообще все плохо и вообще незачем ухаживать, есть церковь. Мы посещаем церковь, мы принадлежим какой-то общине церковной, той или иной религиозной группе, которую мы посещаем. Есть близкие друзья, которые тоже могут нам в этом помочь. Почему нам не обратиться к ним? И договариваться там, сказать, что вот у меня сегодня там командировка будет на 3 дня, я не смогу поухаживать. Или моим родителям нужен какой-то специализированный там медицинский уход, но у меня нет возможности нанять медперсонал, который бы приходил и это делал. Но я и не хотел бы отдать из-за этого в дом престарелых, чтобы там было ему еще хуже, потому что я не могу себе позволить элитный дом. Вот. И может так оказаться, что ваше общение или вашей церкви, или среди ваших друзей найдется человек с медицинским образованием, который вполне способен это сделать. И вы можете договориться так или иначе. Все эти вопросы решаются, но решаются они путем одного – общения.
2: Я с вами, конечно,
1: нормальная семья,
2: согласен.
1: Если нормальные друзья, если нормальная церковь, все это решается. Если ненормальная церковь, ненормальные друзья, найдите себе других.
2: Я с вами согласен, что самая главная цель наша, чтобы мы обеспечили своим родителям достойную старость. Вот. И, кстати, здесь не только о детях речь идет, но вот нам сейчас уже среднего возраста людям нужно думать о своей пенсии, о своей старости, чтобы, в свою очередь, облегчить вот эту задачу для наших детей, чтобы не стать тяжким бременем на старости лет для своих детей. Нам тоже для этого нужно максимально сделать все со своей стороны, чтобы что-то откладывать на пенсию, какой-то капитал у нас был. Тогда это легче будет нашим детям. Но, опять же, я еще раз говорю, что жизнь – это очень-очень сложная штука.
1: И она очень подчас непредсказуема.
2: Мы ставим вот эту цель, даже не мы ставим, а это Священное Писание, Божий закон ставит перед нами эту цель – забота о родителях. Мы молимся об этом, мы все для этого делаем. Но вот, как мы сказали, формы заботы, они бывают разные. И я бы просто не стал как бы так категорично осуждать или призывать там к чему-то тех людей, которые в силу каких-то обстоятельств вынуждены были отдать своих родителей в дом престарелых, в больницу, в хоспис, там, в какой-то дом инвалидов для того, чтобы там обеспечивать о них заботу. Категорично в этом вопросе я не могу... Я с вами в целом согласен.
1: Я утверждаю просто, да? что это был недосмотр у них заранее.
2: Да, то есть это может быть
1: они
2: недосмотр.
1: Они не подумали об этой ситуации
2: обстоятельства
1: заранее
2: какие-то.
1: И врезались.
2: Согласен.
1: Вот. Они не позаботились о взаимоотношениях заранее, о взаимоотношениях с семьей, с друзьями. Они не пытались, может быть, даже искать выход до того, как проблема началась.
2: В этом отношении я, конечно, вместе с вами хочу вот призвать тоже наших зрителей, чтобы действительно мы в сложной ситуации с нашими родителями обращались к Богу, обращались к общине духовной, которую мы посещаем, к той церкви, которую мы посещаем, за помощью вот в этих вопросах. Потому что вы правильно говорите, что и Господь может благословить, помочь, и наши братья и сестры могут нас поддержать, да, наши верующие друзья. Вот, в этих вопросах, это тоже очень хорошо, и, конечно, это нужно делать. Но в целом, еще раз хочу подчеркнуть, что наша задача почитать своих родителей, какими бы они ни были, старыми, значит, больными, может быть, уже с разумом у них не в порядке, может быть, они и в своей жизни непутевые какие-то были родители, да, и не все сделали для своей старости, но заповедь остается для нас, почитай отца и мать, и тогда Господь благословит нас в нашей
1: жизни.
2: Спасибо
1: вам, спасибо. Спасибо, дорогие друзья, что вы оставались с нами. Пожалуйста, стройте свои взаимоотношения с родителями и с вашими детьми, с вашей семьей такими, чтобы вы оставались крепкой семьей до самого последнего.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
2: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.

0: теперь я понимаю, почему маленькие дети все время плачут. Ну как из такой маленькой дырочки вода будет литься в рот?
1: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с Марком договорились показать вам фокус.
2: Да, Марк, интересных предметов у тебя для фокуса хватает.
0: Интересных-то, может, и хватает. А вот обычных ножниц нет. Надь, если ты мне срочно не достанешь ножницы, сейчас такой плач и крик начнется.
1: Марк, ну не стоит так реветь из-за каких-то ножниц. Вот они.
0: Спасибо, теперь все будет в порядке.
1: Итак, Марк сразу же приступает к выполнению фокуса. Он берет ножницы и отрезает верхушку одной соски. Так. Затем верхушку другой соски. И, наконец, верхушку третьей соски. Ну, Марк, показывай, что у тебя получилось.
0: Получились большие дырки.
1: И все?
0: А что еще нужно-то? Теперь, если наклонить бутылочку с такой соской, вода будет литься большой струей. Даже умываться можно.
1: Да, действительно. Ну ладно, теперь я покажу свой фокус. Для этого нам понадобится обычная пластиковая бутылка, вода, в которую нужно добавить одну чайную ложку соды. Добавляем соду. И размешиваем. Дальше нам эту воду нужно вылить в бутылочку через воронку. Выливаем. Затем нам понадобится сок одного лимона, который нужно будет выжать в обычный стакан. Разрезаем. И делаем обычные надрезы, чтобы сок лучше выжать. Выжимаем сок. Те же самые действия мы производим с другой половинкой лимона. Также делаем надрезы и выжимаем. Затем нам понадобится уксус. 3 столовые ложки уксуса.
3: Уксус должен быть столовый, а фокус, ребята, нужно делать только вместе со взрослыми.
1: 3. Перемешиваем. И выливаем это все в нашу бутылочку. Теперь надо очень быстро одеть на бутылку
0: соску.
1: Нет, Марк, обычный шарик. Смотри, Марк, что происходит. Так, и закрепить края шарика скотчем или изолентой.
0: Так. Шарик сам надувается.
1: Здорово, да? Ну, это, Марк, всего лишь обычный фокус. А вот о настоящем чуде мы узнаем из нашей сегодняшней истории.
0: Тихо, Надя, а то разбудишь.

0: Марк? Марк, это кто?
1: Это ребенок. Я ему на 2 часа вместо папы.
0: А его папа где?
1: На работу срочно вызвали. И он сказал, что мне предоставляется прекрасная возможность узнать, что значит быть папой.
0: Марк, осторожно, держи Надь. Его.
1: Кажется, он совсем спать не хочет. Может, он играть хочет?
0: Спать он точно не хочет, Марк.
1: На вот, поиграй.
0: Марк, а что ты будешь делать, если он проглотит твой ключ?
1: Наверное, придется попадать домой через форточку.

0: может, в коляске есть обычные игрушки?
1: На, вот тебе пирамидка. Машинка. Его ж кормить пора, а потом еще гулять идти.
2: Папа его пришел, наконец-то!
1: Скорее к папе! Скорее, скорее! Скорее к папе!
0: Пока, малыш!
1: Так вот, что значит быть папой. Кормить, поить, смотри, чтобы не упал, одевай, чтобы не замерз. А тебе за это добро еще и тетрадки рвут.
0: А самое главное, Марк, любить. Настоящий папа всегда любит. Марк, а ты помнишь, как Иисус хотел, чтобы мы называли его в молитве?
1: Да, Отче наш, сущий на небесах.
0: А что это значит, знаешь?
1: Конечно, Отче – это отец, то есть папа, который существует, но которого мы не видим.
0: Да, пока не видим. А было время, когда Иисуса видели многие. Он неожиданно оказывался рядом с учениками и другими людьми в самые трудные для них моменты.
1: И это было настоящим чудом.

0: Эта история произошла, когда Иисус ходил с учениками, исцелял многих больных, рассказывал людям о Царстве Божьем.
1: Однажды вечером Иисус повелел ученикам сесть в лодку и переплыть на другую сторону моря.
0: А сам пошел на гору помолиться.

0: Моряки подошли к морю, сели в лодку и отправились на другую сторону моря, в город Капернаум.
1: Становилось темно. Навстречу им был сильный ветер. Волны раскачивали лодку, и в нее наливалась вода.
0: Она могла вот-вот утонуть. Ученики гребли изо всех сил. И вдруг они увидели, что по морю, как по земле, идет Иисус.
1: Они подумали, что это призрак, и очень сильно испугались.
0: Тогда Иисус заговорил с ними: «Ободритесь, это я, не бойтесь. Я иду к вам на помощь, чтобы спасти вас».
1: Все очень сильно удивились, что Иисус может ходить по воде, как по земле. «Надь, я бы тоже хотел научиться так по воде ходить. Тогда бы я в школу никогда не опаздывал».
2: «А зачем тебе для этого по воде идти, Марка?»
1: «Ну, понимаешь, Надь, когда я еду в школу, у нас на мосту через реку всегда пробка из машин, и движутся они еле-еле. А если бы я умел по воде ходить, тогда бы я нашу реку перебежал за 5 минут, и в класс бы пришел самый первый».
2: «Марк, я думаю, что когда Иисус придет на нашу землю снова, мы тоже сможем ходить по воде, как это было с одним из учеников Христа».
1: «Этого ученика звали Петр, да?»
2: «Да, Марк. Когда он увидел, что Иисус идет по воде, он сказал: „Господи, если это ты, повели мне тоже пойти по воде“».
1: Иисус сказал: „Иди“».
0: Тогда Петр вышел из лодки и пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, увидев сильный ветер, испугался и, начав тонуть, закричал: „Господи, спаси меня“».
1: Иисус сразу же протянул руку и поддержал Петра. А когда они вошли в лодку, ветер утих.
0: Вот так Бог помог Петру и ученикам, потому что Он всегда помогает тем, кто просит Его о помощи, ведь Он наш Небесный Отец.
1: Как жаль все же, что мы не видим Бога. Его родного папу я часто вижу. Посмотришь, и сразу понятно. Глаза папина, нос папина. Мне приятно становится. Интересно, похож ли он своего небесного отца?
0: В самой заправдышной книге Библии Господь рассказал о себе, какой он. И ты, Марк, и каждый мальчик, и каждая девочка могут узнать об этом прямо сейчас и написать нам, чем они похожи на небесного отца. Можете запомнить, а можете записать, какой наш Бог. Будешь писать, Марк? Ну, держите ведь тетрадку, ручку. Итак, наш Господь очень добрый, всегда говорит правду и выполняет свои обещания. Он любит помогать, утешать, прощать. Успел, Марк?
1: Да. Знаешь, Надь, мне кажется, что с возрастом я становлюсь все больше на него похожим.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Плюс бесконечность».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Приветствую вас, друзья! Как сегодня все пестрит вокруг нас, иногда, да, кажется, что это в сказку попадаешь. Ты слышишь о том, что сегодня черная пятница, время невероятных распродаж. Успей купить, иначе все рухнет. Ты потеряешь свое счастье, ты потеряешь уникальную возможность, которая у тебя была, и ты ее упустил. Купи что-нибудь. Я думаю, многие из вас подверглись таким рассылкам, такому прессингу, что в черную пятницу обязательно все будет даром, бесплатно. Почти или как минимум очень-очень дешево, и ты должен обязательно попасть в какой-нибудь магазин и чего-нибудь себе купить. И знаете, сразу иногда вот в эти моменты хочется вспомнить тот старый-старый добрый советский мультфильм, в котором была очень интересная легендарная фраза: «Чтобы что-нибудь ненужное купить, нужно что-нибудь ненужное продать». Ну и плюс...

товар, который стоит определенных денег, ну, условно скажем, сегодня, должен вдруг подешеветь в половину вот завтра. Что такого должно произойти? Неужели производители, продавцы и прочие, скажем, люди торговой структуры решили пожертвовать свою прибыль в пользу кого? В пользу меня и вас? Просто так? Ну нет, конечно, да, то есть за этим всем что-то стоит. Ну и давайте мы с вами начнем с одного библейского очень важного сюжета, который, мне кажется, будет очень важно сегодня правильно понять во свете того, что происходит вокруг нас. Итак, читаем. Луки 12 глава, 13 стих и ниже. «Некто из народа сказал ему: Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство. Он же сказал человеку тому: Кто поставил меня судить или делить вас? При этом сказал им: Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собою: Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал: Вот что сделаю. Сломаю житницы мои, построю большие, соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: Безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Интересно заметить, что в другом переводе этот текст тоже звучит достаточно интересно. Он говорит: «Вот что сделаю, снесу-ка житницы, построю больше, соберу в них всю пшеницу и все свое добро, и скажу себе: теперь у тебя много добра, хватит на долгие годы, отдыхай, ешь, пей, веселись». И сказал ему Бог: «Безумный, в эту же ночь отнимут у тебя жизнь твою, и кому достанется то, что ты заготовил?» И написано: «Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя и остается нищим в глазах Божьих». Итак, перед нами история, в которой есть важный посыл. Казалось бы, абсолютно непонятная реакция Иисуса. «Боже, помоги, скажи брату моему, чтобы он правильно разделил со мною наследство. Это жадный брат, он не хочет отдавать, или еще какая-то проблема». И Христос говорит: «А зачем? А кто поставил меня судить или делить вас?» Вот это очень интересный момент. Как бы Христос показывает, что не ввязывайте меня, не впутывайте меня вот в то, что и так уже понятно и отрегулировано. То есть есть правила, как делится наследство между родственниками, братьями и так далее. И поэтому говорит: но при этом скажу вам одну важную притчу. И он этой притчей фактически ответил на вопрос того человека, который обращался относительно своей доли наследство родительского, которое он должен был поделить со своим братом. Конечно, это всегда непростая ситуация, знаете, делить что-то, и иногда не зря есть выражение, что вы не можете сказать, что вы хорошо знаете человека, если вы не делили с ним наследство. И слава Богу, когда родные братья, родные сестры, брат, сестра, когда их много, умеют красиво делить наследство, правильно делить наследство, с взаимной уступчивостью, да, когда не просто «отдай мое и еще немножко», а когда они могут сказать: «Возьми, ну, у меня есть, например, да, давай я тебе лучше переуступим, давай ей поможем, нашей сестре, потому что нас как-то Бог благословил, или там у нас, мы тверже на ногах стоим». То есть это прекрасно, когда такое есть. И хороши те родители, молодцы, пусть Бог их еще больше благословит, которые сумели вот так воспитать своих детей, чтобы ни при жизни, ни после их смерти не было вот этих, знаете, раздираний, когда одну квартиру несчастную там делят, или еще что-то, какое-то имущество, какие-нибудь машину даже. Да хоть что, это все того не стоит. Ну вот здесь как бы красота этого текста в том, что Господь убирает внимание от вот этих разборок на нечто более и более важное. И вот здесь, в этом Евангелии, просматривается ночь. У нас будет еще одна, вторая часть продолжения нашей сегодняшней темы, еще одна ночь, которая тоже сыграла колоссальную роль в жизни моей и вашей. Но это позже.
Так, давайте возвращаемся в текст. Он говорит,

0: здесь притчу о человеке, который все сделал правильно. По нашим понятиям, по нашему времени он не сделал ничего плохого. Он заготовил, он посадил, он пожал, он сохранил. И он сказал: я молодец, у меня все есть. И я не просто живу одним днем, доживу до вечера. И потом, может быть, ничего этого не останется. Или там через год у меня опять будет плохо, а у меня будет уже плохое здоровье, а я постарею. А как же я ничего не приготовил? Все хорошо сделал, но Господь говорит, что есть нечто, что он все-таки упустил. И вот тут есть несколько ключевых мыслей. Посмотрите, он говорит: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Жизнь человека, не столько качество жизни зависит от изобилия имения. Это однозначно. Хотя кто-то может сказать: а нет, не зависит, и тоже будет прав, потому что человек, не имеющий Lexus, не имеющий много денег, не имеющий счетов, акций, облигаций и всего там, что может как-то его обогатить, имея какой-нибудь мопед там старый, да, живя в глуши деревенской, он может быть очень счастлив, то есть его качество жизни, ну, удовлетворяет его, потому что он счастливый, не имея того, что хотят или имеют многие другие более состоятельные люди. Но вы знаете что? Здесь тоже нельзя так рассуждать, что богатый – это равно плохой, продажный, нечестный, а бедный – равно святой и праведный. Я не могу никогда с этим согласиться, потому что среди бедных полно воров, и Библия говорит о том, что Господи, ну, 30 глава книги притчи, слова Агура: Господи, сохрани меня от этой крайности, чтобы я не стал бедным и не начал воровать, и не стал употреблять имя Твое, великого Бога, святое имя, в суете или напрасно, да, и богатым, когда я стану, чтобы я тоже не забыл, кто такой Господь, и не сказал, что я сам молодец, все это себе заработал. То есть, таким образом, мы видим, что проблемы есть в абсолютно любой крайности. Поэтому апостол Павел говорит: великое приобретение – быть благочестивым, то есть честным и довольным. Когда ты верен Господу, не воруешь, не обманываешь, то есть просто нормально живешь, помещаешься в то, что у тебя есть, и тебе Бог еще дает, да, то есть ты доволен тем, что есть, но не живешь всегда вот с таким, знаете, чувством такого чего-то недоданного тебе. Есть даже такая притча интересная христианская, я недавно прочитал, что, ну, между, знаете, эта тема ад и рай, она достаточно популярна, хотя мы не верим в ад, а рай нам представлен в Библии очень ярко, то есть рай был, рай будет, а вот ад вот в том виде, в котором его привнесли, скажем, вот эти ложные учения, он не существует. Но есть такая притча, когда один попал в рай, и первое, скажем, попадает на небо, и ему показывают экскурсию «Рай и ад». Он говорит, ну, смотрит, в раю все хорошо, красиво, чисто, все довольны, все улыбаются, счастливы и так далее. Он говорит: а ад можно посмотреть? Он говорит: да, конечно, приходят в ад, все то же самое, только люди такие хмурые, такие недовольные, такие расстроенные. Вот, и он говорит: слушай, а ангел, объясни, а какая разница? Смотри, и тут хорошо, и тут хорошо, а тут люди такие недовольные. А они, говорит, думают, что в раю лучше, поэтому они такие недовольны тем, что у них есть. То есть, знаете, как говорят, сказка ложь, да в ней намек. Вот сегодня мы видим нечто подобное. То есть, что делает Господь? Он употребляет одно интересное слово. «Берегитесь любостяжания». Потому что жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Качество жизни, радость, довольство жизнью, оно может быть независимо от того, сколько денег в кошельке. Но, с другой стороны, обратите внимание вот еще на что. Он здесь говорит о человеке в категории, что в эту ночь с ним может что-то произойти. В эту ночь его жизнь прервется. И он говорит: и что потом? И вот здесь как бы ключевой вопрос: кому же достанется то, что ты заготовил? И вот тут как бы Бог открыл, Христос открыл такую широкую дверь, знаете, вот для... Кому достанется? Племянникам достанется. Да нет, детям. Ну как детям? У этот же такой неблагополучный. Чуть-чуть детям, чуть-чуть племянникам. И пошло, то есть это бесконечно. И пошло рвать на части. Кому достанется? Кто этим будет управлять? И вот это ключевой вопрос. Поэтому Христос говорит: послушай, ты думаешь о том, чего может никогда не наступить. И вы знаете, вот в период этой пандемии, когда люди стали очень сильно умирать, молодые люди умирают, состоятельные люди умирают. То есть ломается наше старое представление, что умирает старый и бедный, а молодой и богатый купит себе возможности, купит себе возможность лечиться в хорошей клинике и так далее, и так далее. И когда это не работает, вот тут, знаете, время прибегнуть к Богу и сказать: «Господи, да как же так?» Но я хочу, знаете, снова вернуться в начало, о чем мы начали говорить. Что такое «Черная пятница» и откуда у нее интересные корни, да, потому что у кого-то черная пятница, у кого-то черная полоса. Мне понравился совет одного человека. Он говорит: как не тратить в черную пятницу, да? Ну, совет простой: потратить все это до пятницы. Но, тем не менее, давайте теперь мы с вами возвратимся в историю. Я бы хотел посмотреть вот на что. Впервые начал отмечаться этот день как бы в различных университетах Нанкина. Это бывшая столица Китая, порт в низовьях реки Янцзы, место пребывания вот этих властителей провинции Янцзу. Так вот, в 90-х годах 20 века оно получило название «День холостяков». Из-за чего? Из-за того, что дата проведения приходилась на 11-11, то есть 11 число 11 месяца. Четыре единички, то есть 1-1-1-1, которые символизируют не состоящих в паре людей. То есть как бы 1-1-1-1, да, одинокие люди. Вот они собрались, четыре единицы. И вот что интересно, Китай — это страна, вы знаете, много там мифических разных поверий ходит. Они относятся серьезно к магии цифр и считают, что именно этот день является один из самых благоприятных в году для заведения новых знакомств. Вот. Ну еще, кстати, интересная информация. Черная пятница. Ну, почему, кстати, скидки делали в Китае? Я не хочу сегодня очень много. Вы можете это в Гугле найти или в Яндексе. Что вообще происходило? Как росли прибыли в таких огромных торговых площадках, как Alibaba, AliExpress там и прочие? Что вообще было и что стало? Но есть кое-что интересное. Они решили в этот день для студентов, для холостяков, для одиноких людей сделать праздник. Сделали скидку, да, не с цены, скажем, и народ пошел. А вы знаете, все, что дешево, сразу почему-то нам становится катастрофически нужно. И это, наверное, не только в моей семье происходит, когда я смотрю на Лиану, которая приходит с двумя пакетами, я говорю: а это зачем? А это была распродажа. Ты представляешь, 50% скидка. Ну а нам зачем 2 или 3? Ну вот это маме будет, это еще, это на подарок. То есть, понимаете, по-всякому может быть. И вдруг оно нам стало надо. Но когда смотришь чек, думаешь: не, наверное, не надо было. Ну, уже что есть. Так вот, что интересно, «Черная пятница», она появилась как понятие после Дня Благодарения в США. Потому что с нее начинается традиционный рождественский сезон распродаж. И скажу, что в странах Запада действительно очень большой акцент не на Новый год, а на Рождество. И поэтому вот этот ажиотаж, вот это, знаете, «Черная пятница», скидка, надо что-то покупать, покупать. Оно стало накатывать как ком. И я сейчас объясню, почему. Посмотрите. «Черная пятница» появился в 1966 году. И поначалу употреблялся в основном на восточном побережье США из-за того, что в День Благодарения приходится на 4-й четверг ноября, то «Черная пятница» выпадает в промежуток времени уже с 23 по 29 ноября. И что получается? Что «Черная пятница», она не является официальным праздником, но многие работники в этот день берут отгул, посмотрите, за исключением сотрудников розничной торговли, так как в этот день поток покупателей существенно возрастает. В «Черную пятницу» магазины открываются очень рано, некоторые в 5 утра, а некоторые крупнейшие торговые сети даже в полночь. Первым покупателям предлагаются серьезные скидки от 50 до 80%. И это делается для того, чтобы привлечь в магазины как можно больше покупателей. И вот интересно, посмотрите, термин «Черная пятница» впервые появился в Филадельфии и означал сильные пробки на дорогах в пятницу после Дня Благодарения. То есть современная же, кстати, трактовка этого термина в английском языке, она более позитивна, ну и подразумевает положительный баланс, как бы «in the black» или там «in the red», что значит «продавец выйдет в плюс», а не в минус, да? И вот интересно, что уже с 2010-х годов вот этих ряд компаний проводят что-то подобное по распродажам и в России, хотя это не наш праздник, не отечественный. Но Чуть-чуть статистики, чуть-чуть статистики. Посмотрите, Национальная федерация розничной торговли в США регулярно публикует данные о продажах на День Благодарения. Совокупное количество покупателей в последние годы превышает 200 миллионов человек. Вы слышите? 200 миллионов человек участвуют в распродаже. И что дальше, вы думаете, происходит? Средний чек составляет порядка $400. А теперь умножайте 200 миллионов на $400, средний чек, да, то есть каждый купил бы в среднем, кто-то купил на 800, кто-то купил на 200, но 400, вот если на каждого распределить, это минимум потрачено. Так что же это значит? Это означает, что за всем стоит коммерция, стоит маркетинг, да, то есть для того, чтобы привлечь такое количество людей, нужна идея. И вот идея пришла, 4 холостяка, да, то есть, ну, одинокие люди. Потом, например, там вот этот вот, что черное, потому что она с пробками и так далее. А вот теперь послушайте, друзья, а что еще произошло вот на эти праздники, так скажем? Вот что есть негативное в этом? В 2008 году, во время старта «Черной пятницы», в ноябре, 2008 года, обезумевшая толпа покупателей насмерть затоптала 34-летнего сотрудника торгового центра Walmart. Это такой, как сетевой магазин, как типа у нас Ашан, наверное, вот так. Джимитая Дамура на Лонг-Айленде. По словам коллеги погибшего, 43-летнего Джимми Оверби, на мужчину ринулись сотни покупателей. В тот день в давке пострадали еще несколько человек, в том числе и 28-летняя беременная женщина. Ее госпитализировали в больницу с травмами разной степени тяжести. А в 2009 году, в декабре, подготовка к Рождеству в немецком городе Ахен довела повздоривших покупателей до больницы. Пожилой мужчина пытался вырвать из рук женщины, приехавшей в магазин вместе с братом и матерью, свободную тележку для продуктов. Ей на помощь поспешил младший брат. Отобрал тележку, толкнул пенсионера. Вышли на парковку. Тот начал драться колбасой там и сыром, пуляться и так далее. В итоге зачинщики драки там вызвали полицию и больницу. В итоге их отвезли. 70-летняя пенсионерка. То есть тоже немало пострадала от этих трагедий. Еще интересно, одна пожилая женщина в январе 2009 года. Соседи заподозрили неладное. Женщину несколько дней она не появлялась на улице. Ее автомобиль стоял во дворе. Вызвали полицию, и они нашли пропавшую женщину. Послушайте, только с помощью специалистов они смогли открыть двери. И когда они вошли внутрь, они обнаружили пенсионерку, труп ее под грудой неразобранных коробок и пакетов с покупками. И вот по словам соседей, эта женщина, мисс Каннет, шопинг был для нее единственным увлечением. За неимением семьи пенсионерка уделяла покупкам все свое свободное время. В 2012 году, в ноябре, житель штата Санта-Клара, Калифорния, 48-летний Арвинд отправился с женой и 4 дочерьми на ночную распродажу в один из магазинов. На обратном пути автомобиль семьи попал в аварию, столкнувшись с полицейской машиной. 2 из 4 дочерей Тандела погибли на месте от полученных травм. По словам полицейских, причиной смерти стало отсутствие ремня безопасности, а позже выяснилось, что девушки были не пристегнуты из-за большого количества покупок, разложенных в салоне автомобиля. Кроме того, из-за распродаж отец дочерей не спал больше 20 часов. Вероятно, поэтому он невнимательно управлял машиной. Вы знаете, может быть, для нас, для россиян, это немножко не так актуально, но когда выходит новый iPhone или еще что-то, сотни людей сидят там, ночуют, спят, да, возле магазина, чтобы первыми зайти и купить. А вот еще интересный случай. В 2013 году житель Лас-Вегаса приобрел в магазине торговой сети Target телевизор. Мужчина решил самостоятельно донести покупку до автомобиля, припаркованного там же. Однако его остановил вооруженный пистолетом злоумышленник, потребовал отдать коробку с покупкой. Между ними завязалась потасовка, в ходе которой уже бывший владелец телевизора получил несколько огнестрельных ранений в живот. Покупатель выжил, судьба телевизора остается неизвестной. Итак, давайте немножко подведем итог. В мире происходит что-то. В мире всегда что-то происходит. Но важно, а что мы делаем в то время, когда где-то что-то происходит? Какова наша роль? Мы также точно участвуем во всем этом. Мы также, сломя голову, летим и тратим какие-то деньги, как сегодня говорят у нас здесь, в России, после вот таких распродаж на Авито. Это такая вот маленькая подсказочка нашим зрителям, дорогим друзьям. На Авито появляется вчера купленная, потом осознанная, осмысленная, с уже скидочкой на продажу. Почему? Потому что, когда покупали, не понимали, что-то происходило. Мы были как под гипнозом. И говорят, что маркетологи очень серьезно работают, чтобы во время этих вот дней музыка была энергичная, чтобы человек почувствовал, что он что-то теряет, если он сейчас не купит эту последнюю пару или там последнее что-то по этой цене. И вы знаете, это все работает, потому что цифры, я тоже много сегодня не могу вам сказать, у нас нет столько времени, сколько миллионов, как растут продажи, как сначала было там сколько-то миллионов, потом сотни миллионов, потом миллиард, потом сотни миллиардов, вот именно за эти дни. Почему они растянулись до новогодних? Потому что одного дня мало, потому что это тренд. И вот сегодня Господь через Слово Свое немножко нас отрезвляет. Он не говорит, ты должен быть нищим, ты должен ничего не иметь. Нет, Христос этому не учит. Он просто говорит, жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Как много случаев, когда бедные люди счастливы, когда они больше помогают, чем богатые, когда они больше улыбаются, когда они счастливее намного, чем тот, у которого есть больше. И вот этот принцип, вот этот феномен, он остается тайной для нас. И вы знаете, интересен еще вот какой вопрос. Он задает вопрос, а кому достанется то, что ты заготовил? Вот когда человек начинает об этом задумываться, и иногда задается такая, появляется мысль, а может оно и мне не надо? Может мне просто навязали, что мне нужен вот какой-то там вот последний вот, да, аспект вот достижений нашей современности? Может быть, он мне и не нужен. И поэтому, когда мы начинаем смотреть на вот этот вопрос, мне понравился один заголовок, который я нашел. «Люди гибнут за товар». «Люди гибнут за товар». И возник очень важный вывод. А не может ли случиться такое, что мы тоже можем погибнуть, только уже в глобальном смысле слова, погибнуть раз и навсегда, оставшись на этой земле? За что? За товар. За что-то, за что мы платили деньги, платили своим временем, а это дороже, чем деньги. И в итоге, когда Христос пришел, и нам нечего было ему сказать, потому что у нас не было с ним отношений, он остался для нас чужой, и его принципы, и мы так и не познакомились с ним. Мы не пустили его к себе домой, как говорит книга Откровения, где он стоял за дверью, стучал, и просил, может быть, кто-то откроет, может быть, пустят. Я сяду, я поговорю, я повечерю с ним, побеседую, я благословлю его. Но мы говорили, нет, мне некогда, я занят. Мне нужно вот это, мне нужно сейчас квартиру, мне нужно машину, мне нужно туда-то уехать, мне нужен частный дом, мне нужен больший дом. И вот это было без конца, что человеку некогда было остановиться и подумать, как написано, о своей душе. Ну и посмотрите еще на одну интересную мысль. В этой главе он заканчивает словами. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Интересно, да, если я сегодня живу, как мне сделать так, чтобы я начал в Бога богатеть? Как можно вообще Богом разбогатеть? Я вам хочу сказать, друзья, вы уже очень богатые люди, потому что Бог для нас все приготовил, Он дал нам все. И если бы нам оценить, сколько стоит человек, вы знаете, мы бесценны, потому что если спросить, сколько человек готов отдать денег, если у него нет глаза, чтобы ему вернули глаз, он скажет, все. Если у него нет руки, и вдруг ему кто-то скажет, ты знаешь, вот 10 миллионов, и у тебя будет точно такая рука, вот как при рождении. Я думаю, он бы любой кредит бы взял, только чтобы была рука. А у нас это все есть. И когда мы это имеем, мы не ценим, это не совсем хорошо. Поэтому, ценя то, что у нас есть, мы понимаем, что да, вокруг могут происходить глобальные распродажи. И это может нас как бы где-то тоже подхватить этой волной. Но всегда пусть сохраняется вот этот холодный такой, знаете, спокойный рассудок, чтобы сказать, Господи, дай мне силу воли удержаться от этой истерии, чтобы я, имея то, что имею, был доволен. Если мне что-то надо, чтобы я тоже это купил. Но чтобы я не терял голову, чтобы я не делал это в ущерб верности тебе, чтобы ты на меня смотрел по-другому. Знаете, интересно, кто-то заметил, специалисты утверждают, что мы стали жить лучше. Да как же лучше? Все дорожает, бензин дорожает, продукты дорожают. Не, мы не стали жить лучше. Откуда вы знаете? Вы же не специалисты, а специалисты утверждают, что мы стали жить лучше. А я вам хочу сказать, мы будем жить лучше, потому что Бог для нас приготовил все, чтобы мы ни в чем не нуждались. И даже когда у нас мало, вот прям мало, вспоминайте ту вдову, которой было мало, один кувшинчик с маслом, и что? И у нее было немножко муки, но оно не заканчивалось. Почему? Потому что Господь мог это умножить для своих детей. Ему не жалко. Он сделает для нас все, что мы, в чем мы нуждаемся, все, что мы, может быть, даже не попросили у него. Поэтому пусть Господь прославится. Я хочу помолиться, чтобы Господь сохранил нас от таких черных пятниц, чтобы мы теряли голову, теряли рассудок, теряли вот это чувство правильного понимания жизни и вещей. И не ставили вещи выше, чем отношения, чем людей и чем отношения с нашим Творцом. Хочу об этом помолиться. Боже любящий, ты открыл нам такую интересную истину, что наша жизнь, она в твоей руке. И она может в любой момент прекратиться, и мы знаем, что она никогда не прекратится, наша жизнь, без воли твоей, без того, чтобы ты об этом знал, и чтобы ты это мог допустить. Я молю тебя, чтобы ты благословил нас здесь, на этой земле, свою жизнь построить абсолютно правильным образом, чтобы наша жизнь, она была ценнее, чем вещи, которые вокруг нас. Пожалуйста, Господи, благослови нуждающихся, тех, у кого, может быть, нет достаточно вещей, чтобы они также не были алчны и падки на эти вещи. А ты их благослови, пожалуйста, чтобы те, у кого есть эти вещи, могли также делиться и от этого получать радость, чтобы мы все были как братья и сестры, помогая друг другу. Господи, мы ждем, когда ты придешь. У тебя на небе приготовлены дворы, приготовлены апартаменты для твоих детей, которых ты ждешь, чтобы показать им настоящую красоту вечности. Помоги же нам не променять эти сокровища на вот эти мелочные предметы, которые уже буквально через несколько месяцев абсолютно сильно могут устареть. Сбереги нас от этого, благослови нас и прославься, наш Бог-Отец, наш Творец и наш Спаситель, который вскоре грядет. Аминь.
1: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Хвалите Господа! Аллилуйя!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Девять десятых счастья. Ведущая Анастасия Сергеева.
3: Здравствуйте! Мы продолжаем серию программ, посвященных здоровью. И сегодня мы будем говорить о будущем. Ведь от нашего здоровья во многом зависит и то, что нас ждет в будущем. В советские времена вся наша страна жила верой в светлое будущее. Об этом писали книги, говорили в официальных речах и даже снимали фильмы. Помните советский мюзикл «31 июля»? Главный герой этого фильма живет в начале 21 века, то есть фактически он наш современник. Интересно, как в 80-х годах прошлого столетия представляли себе обычный обед в наши дни. Главный герой Сэм угощает прибывшую к нему из средневековья принцессу. Я даже не знаю, чем вас угостить. Фирма Тейлор разорила всех фермеров, и теперь мы сидим на таблетках. Вот, возьмите. А что это было? Это была курица с зеленым горошком. Целая? Целая. Конечно, человечество вряд ли когда-нибудь дойдет до такой степени бесстрастности в отношении еды. Но все-таки пища, на которую не надо тратить время, уже появилась на прилавках магазинов. Она так и называется – фастфуд, быстрая еда. Но на деле заменить настоящую еду она не способна.

0: Продолжаем изучать этикетки. Это необходимо делать для пользы здоровья и кошелька. Сегодня поговорим о супах быстрого приготовления. Быстрорастворимые супы чаще всего фасуют в пластиковые контейнеры. У этого вида упаковки есть свои преимущества. Не нужно искать тарелку. Но есть и обратная сторона такого удобства. Дело в том, что для изготовления стаканчиков для супов зачастую используют полистирол. К холодным жидкостям он безразличен. Но стоит только налить горячей воды для приготовления супа, как стаканчик незамедлительно принимается выделять стирол. При регулярном употреблении подобных супчиков из стаканчиков отравителей токсичное вещество накапливается в печени и почках, разрушая их. Поэтому, если уж пришлось заваривать суп-лапшу, постарайтесь сделать это в обычной тарелке. Что на самом деле кладут в суповой концентрат и бывают ли не только вкусные, но и полезные быстрорастворимые супчики? Наивно полагать, что, открыв стакан с концентрированным супчиком, можно там обнаружить кусочек курицы, бекона или настоящих креветок. Все быстрорастворимые продукты – это, как правило, лапша с консервантами, ароматизаторами и глютаматным вкусом говядины, свинины, курицы или экзотических креветок. При использовании экологически чистых технологий производства вермишели цвет муки высшего сорта – это белый. Насыщенный желтый же цвет говорит о том, что производитель переборщил с искусственными красителями. Продукты быстрого приготовления вредны чрезмерным количеством соли. Быстрые супы следует категорически исключить из рациона ребенка. Не стоит кормить малыша ни супчиком из пакета, ни бульоном из кубиков. Ведь в их состав входят консерванты, глютамат натрия, специи. Лапша предварительно сварена, высушена и упакована, потом долго лежит на складе, потом мы ее заливаем кипятком. Пользы от этого ноль. Одни калории, но калории далеко не самое важное в детской еде. Ведь их мы можем получить из гораздо более здоровой и вкусной пищи. Именно у детей проблемы, вызываемые неправильным питанием, часто носят необратимый характер. Глютамат натрия наносит непоправимые повреждения растущему мозгу ребенка. Воздействие глютамата натрия на ребенка начинается еще в утробе матери. Именно в это время вред от него максимален. Употребление слишком большого количества глютамата натрия взрослыми может привести к истончению сетчатки глаза. Проще говоря, довести до слепоты. Вермишель быстрого приготовления не следует есть гипертоникам, а также при обострении гастрита с повышенной кислотностью или при язвенной болезни. Здесь можно также упомянуть о сухих бульонных кубиках. Рецептура изготовления кубического бульона проста до крайности. Это экстрактивные вещества, дешевый жир, соль без меры и 30% глютамата натрия. А все производители определяют срок хранения этого продукта в 2 года. Но нигде вы не увидите описание условий хранения. Это и понятно, так как в этом искусственном продукте попросту нечему портиться. Недавно специалисты Свердловской области, торгинспекции, проверили качество популярных сегодня быстрорастворимых концентратов. Выяснилось, что производители часто забывают указать на упаковке, что продукт содержит вредные для здоровья вещества, например, глютамат натрия. Или же, напротив, заявляют о наличии ингредиентов, которых в продукте нет и в помине, например, мяса. Глютамат способен вызвать подобие зависимости у человека, поэтому часто от таких продуктов трудно отказаться. Если вы являетесь приверженцем растворимых супов и макарон в вашем питании, Взвесьте все еще раз. Стоит ли рисковать своим здоровьем ради жира, снабженного искусственно синтезированными добавками? Всего вам хорошего. Будьте внимательны и здоровы.
1: Будущее уже наступило. Наше время может похвастаться многими достижениями, которые еще 20 лет назад казались невероятными. Компьютер и интернет в каждом доме. Домашний телевизор с функцией 3D. Возможность посмотреть через спутник на свой дом. Можно позвонить в другую страну, собирая в лесу грибы. Мы живем в удивительное время, но при этом счастливых людей почему-то больше не становится. Может быть, поэтому мы все чаще оглядываемся назад, чтобы понять, как жили наши предки, и применить это в наши дни. Продукт, о котором пойдет речь в следующей рубрике, был издавна известен нашим предкам, но ученые называют его продуктом будущего.

0: Это растение было популярно на Руси с давних пор. Каким бы маленьким ни был отрез земли у крестьянского подворья, одну полосу обязательно оставляли под посев льна. Урожай давал не только волокна для одежды, но и семена для еды и лечения. Целебные качества этого растения не забыты и по сей день. В советское время традиция употребления льна полностью сошла на нет. Лишь в 80-х годах прошлого века диетологи стали активно исследовать его свойства и оценили его как один из самых полезных для человека продуктов. Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института льна обобщили зарубежный опыт и пришли к выводу, что россиянам необходимо включить льняное семя в свою диету. Нередко на форумах для худеющих можно встретить горделивую фразу: «Из моего питания исключены все жиры». Однако ученые уже давно говорят о необходимости для здоровья некоторых видов жиров. И в первую очередь это можно сказать о жирных кислотах омега-3, омега-6 и омега-9. Льняное семя содержит идеальный баланс этих кислот, что жизненно важно для здоровья. При этом омега-3 встречается не так часто. В достаточном количестве это вещество встречается только в рыбьем жире и в льняном масле. Омега-3 необходим для работы нервной системы. Это особенно важно для формирующегося мозга ребенка. Поэтому продукты, богатые омега-3, обязательно должны присутствовать в рационе детей, а также беременных и кормящих женщин. Кроме того, это вещество необходимо для нормальной работы сердца и сосудов. После исследований официальная медицина подтвердила значительную роль омега-3 в снижении риска инфарктов и инсультов. Ну и, наконец, без омега-3 жирных кислот немыслима полноценная работа защитной системы организма. А если вы получаете это вещество из льняного семени, то дополнительно получаете еще и селен. Он также необходим для иммунитета и защищает наше здоровье от свободных радикалов. Этот элемент лучше всего усваивается в протеиновой форме. Именно в таком виде его и предлагает лен нашему организму. Последние исследования ученых позволяют думать, что льняное семя способно предотвращать рак. Во-первых, было выявлено, что жирные кислоты омега-3 именно растительного происхождения препятствуют появлению и росту раковой опухоли. Во-вторых, лигнаны, натуральные растительные гормоны, помогают предотвратить появление рака, вызываемого гормональными сбоями. Они блокируют ферменты, участвующие в гормональном обмене, и препятствуют распространению опухоли. Всемирно известный доктор наук Лилиан Томпсон считает, что если в молодости регулярно принимать льняное семя, можно существенно сократить риск заболевания раком молочной железы. Отвар из льняного семени – это активный сорбент. Современные исследователи доказали, что его действие превосходит действие активированного угля. Благодаря большому содержанию слизи он лечит раздраженную слизистую пищевода и выводит из организма токсины, шлаки и даже радионуклиды. В последнее время можно нередко услышать о способах похудения с помощью семени льна. И у этого есть свои предпосылки. Во-первых, лен обладает мягким слабительным эффектом и при этом не наносит никакого ущерба работе кишечника. Благодаря этому улучшается обмен веществ. Семена льна набухают в желудке и, двигаясь по кишечнику, выталкивают все ненужное, что осело на его стенках. Таким образом, лен избавляет организм от лишних шлаков и вредных веществ, а также от лишних каловых масс. Во-вторых, семена льна, набухая в желудке, создают эффект сытости и таким образом помогают не есть лишнего. Таким образом, эффект похудения связан по большому счету с нормализацией пищеварения. Отвар из семени льна можно использовать как косметическую маску. Под ее действием заметно улучшается цвет лица и нормализуется работа сальных желез. Льняное масло обладает мощной биологической активностью. И если его неправильно хранить, оно очень быстро портится и становится горьким. Поэтому храните его в прохладном темном месте. Только свежее масло, не прошедшее тепловую обработку, способно лечить. Льняное масло обладает узнаваемым запахом молодой травы. Оно неплохо подходит к салатам из свежих овощей, можно его намазать на хлеб, а размолотое семя можно добавить в кашу, соус или тесто. Но надо помнить, что медики советуют перемалывать лен прямо перед употреблением. Если делать это заранее, то существует риск того, что продукт окислится. Выберите подходящий для себя вариант, и пусть удовольствие приносит вам пользу.
1: В первую очередь, лен для нас – это сырье для ткани. Кстати, и тут лен не подкачал. Постельное белье из него считается самым правильным, особенно для детей, ведь он подавляет развитие вредоносных бактерий. А еще ученые выяснили, что сон на льняной ткани восстанавливает иммунитет. Еще любопытный факт, который будет интересен людям, работающим за компьютером. Одежда изо льна снижает уровень радиации и способна гасить электромагнитные и гамма-излучения. Поэтому не лишним будет иметь рубашку изо льна тем, кто много сидит за компьютером. Но не менее уместно льняное семя в питании и лечении. Отвары семени льна используют в качестве оздоровительного средства в санатории здорового образа жизни «Наш дом». Этот отвар способствует мягкому очищению организма и оздоровлению пищеварительной системы. Но прежде чем использовать его, не лишним будет посоветоваться со своим лечащим врачом.
2: Добрый день, дорогие друзья! В сегодняшней нашей передаче мы коснемся такого продукта, как лен. Семя льна. Семена, которые мы часто используем в лечении многих заболеваний, особенно тех, которые сопровождаются воспалением в желудочно-кишечном тракте. Дело в том, что семя льна, оно обладает способностью выделять слизь, которая может обволакивать воспаленные участки и снижать тем самым воспаление. Поэтому, если у вас есть проблема с желудочно-кишечным трактом, то вполне можно использовать этот настой. Как он делается? Делается он очень просто. Для того, чтобы сделать настой семян льна, мы используем такую пропорцию. Мы берем одну десертную ложку или две чайные ложки. Это практически то же самое. И вот это вот количество мы заливаем двумя стаканами воды, кипятка. Не просто воды, а кипятка. И для того, чтобы нам получить настой, нам необходимо это семя проварить. Вы ставите это на огонь, и вот это вот количество нужно прокипятить в течение 3 минут. Получается, что выделяется такая слизь. И у вас получается примерно вот такой вот настой. Настой семян льна, в котором есть лечебное вот это вот вещество.

0: Мы рекомендуем пить настой семян льна по одному стакану 3 раза в день. Когда вы проварите, прокипятите этот настой 3 минуты, вам надо будет после этого просто его процедить. И у вас будет готовый раствор уже для употребления. Так что это простое средство вполне можете использовать в домашних условиях. Если проблемы, которые сопровождаются болями в желудке, изжогой, неприятными ощущениями в области живота, тогда можно использовать вот этот вот такой лечебный продукт.
1: Никто не сможет заботиться о своей семье с такой любовью, как женщина. А значит, старинная женская обязанность – готовка – и сейчас, и в будущем останется актуальной. В следующей рубрике «Наши гости» поделятся с вами рецептом быстрого и полезного первого блюда, сделанного из исконно русского продукта. А также вы узнаете, как можно своими руками сделать соевое молоко. Это тоже понадобится в будущем. Причем в ближайшем будущем, уже в будущей программе.
2: Здравствуйте! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом из книги «Рецепты из нашего дома» – суп из баклажанов с гречневой крупой. Когда я его приготовила, он очень понравился мне и даже моей маме, которая до этого не любила баклажаны. А сейчас она сама часто готовит этот суп. Суп очень прост в приготовлении. Для этого нам понадобится 1/2 стакана гречневой крупы перебрать и промыть. 4-5 картофелин порезать кубиками, 1-2 баклажана очистить от кожуры и порезать кубиками, 1 морковь потереть на крупной терке, 3-5 помидоров порезать кубиками, 1 луковица порезать мелкими кубиками и 4 столовых ложки растительного масла, зелень петрушки или укропа, соль по вкусу. Половина литра воды довести до кипения. В кипящую воду опустить картофель, гречку и баклажаны. А пока они варятся, приготовим пассировку. Лук и морковь слегка посолим, подавим, чтобы появился сок, и тушим в собственном соку на самом малом огне. Затем вливаем растительное масло и тушим еще 5 минут. В конце добавляем помидоры. В результате у нас должна получиться такая пассировка. Тушеные овощи переложить в суп, посолить и варить до готовности. Вот супчик у нас готов. Перед подачей нужно посыпать мелко нарубленной зеленью. Попробуйте приготовить, вкусить и понять, как это вкусно, полезно и легко и быстро готовится. Доброго здоровья!

Добрый день! Сегодня мы с вами будем готовить соевое молоко. Соевое молоко, оно очень похоже на молоко коровье. И во многих случаях, когда невозможно употреблять коровье молоко из-за аллергии или каких-то других болезней, можно заменить его соевым. И также можно употреблять для приготовления каш, для приготовления сладких кремов, для приготовления сметаны, то есть использовать в вегетарианских блюдах. Что нам для этого необходимо? Сначала нам необходима сухая соя. Сухая соя, которую мы с вами замачиваем на 6-8 часов. То есть удобно это делать на ночь, замочить, а утром эту водичку, которая она замачивалась, слить. Так у нас получится с вами замоченная соя. Вот так она будет выглядеть, когда размокнет. И из такой замоченной сои уже дальше в процессе мы с вами приготовим соевое молоко. Для того, чтобы дальше из нее делать молоко, мы ее должны проварить. Вы ставите сою на плиту, наливаете в кастрюльку водички, чтобы она хорошо покрыла сою, и доводите до кипения. Кипятите 15 минут и снимаете с плиты. Воду сливаете, а сою уже используете для приготовления молока. У нас здесь с вами один стакан такой проваренной, приготовленной сои. Этот один стакан сои вы опускаете в блендер. Используем также водичку. Вода может быть не кипяченая, но желательно, чтобы она была тепленькая. Соотношение сои и воды 1:3. Но опять же, я рекомендую вам влить сначала половину порции, то есть 1,5 стакана, взбить, а потом добавить остальные 1,5 стакана. Чтобы ваша соя разбилась лучше в меньшем количестве воды. И теперь доливаем остальную водичку, еще 1,5 стакана. И взбиваем буквально несколько минут. Наша соя готова. Чтобы отжать молоко от жмыха, нам необходимо использовать лавсановый мешочек. Вот так он выглядит. Это ткань для технических фильтров, называется лавсан. Полученную смесь в блендере мы вливаем в лавсановый мешочек и отжимаем ее. То, что останется у вас в мешочке, соевый жмых, называется окара. И ее также можно использовать для приготовления многих блюд. Также ее можно замораживать. То есть, если у вас большое количество окары, и вы не можете ее сразу всю использовать, ее можно заморозить и использовать по мере необходимости. Из нее можно готовить котлеты, из нее можно готовить паштет. Можно добавлять в различную выпечку, и она придаст пышность, если добавлять ее в тесто. Хранить ее лучше в морозильной камере не больше, чем 5 месяцев. Это молоко еще нельзя употреблять в пищу, потому что соя у нас была только проваренная. То есть она еще не доведена полностью до готовности. Поэтому вы ставите его на плиту, доводите до кипения и кипятите 30 минут. И только после этого его можно употреблять.

наше время не принято говорить о будущем. Может быть, потому что многие люди больше боятся его, чем ожидают что-то хорошее. Избавиться от страха очень помогает одна известная мудрая молитва. «Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого». Ее сила не в произнесении этих слов, как магического заклинания, а в принятии того, что не все в нашей жизни зависит от нас и наших усилий. Это осознание помогает снять с себя хотя бы часть ответственности и расслабиться. Мы часто чувствуем свою беззащитность, потому что забыли, что нашу жизнь контролирует Творец Земли и Вселенной, и что Он на нашей стороне. Всего вам доброго, здоровья и счастья!

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Живая традиция любой церкви, она связана с Библией.
1: Это слово Божие, данное человеку, чтобы человек мог ориентироваться в этой жизни.
2: Когда мы читаем Библию, то там нет незначимых вещей.
3: В этой программе авторство книги «Деяния апостолов». Структура, тема, главные герои.
2: Как читать Библию? Когда мы говорим о Библии, то представляем себе этот большой-большой том, и нам трудно бывает взяться за эту книгу и начать ее читать. Напоминаем, что Библия – это библиотека. В этой библиотеке много книг. И начинать ее лучше читать не сначала, а с Нового Завета. И хотел бы сейчас поделиться советами о чтении книги «Деяния апостолов».
3: Книга «Деяния апостолов» – это в некотором смысле продолжение Евангелия по Луке. Как считают исследователи Нового Завета, она была написана врачом Лукой в Риме между 63 и 68 годами по Рождеству Христову.
2: Авторство книги мы, как читатели, устанавливаем потому, что написано в заголовке. Здесь авторство не указано, но уже с первых строк мы читаем, кому адресовано это сочинение, и указывается имя героя, которому адресуется эта книга.
3: «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся».
2: Евангелие от Луки – тот же самый адресат. Человек по имени Феофил, о котором нам ничего не известно, кроме имени. Само имя говорящее означает «человек, который любит Бога». То есть, может быть, это был состоятельный человек, который был в состоянии оплатить этот труд, потому что пергамент стоит дорого, влиятельный член общества. Он позаботится о распространении этой книги, сможет обеспечить дальнейшее, что называется, издание. Собственно, размеры книги предполагают возможность размещения книги на листе строго определенной длины. Это такой 9-метровый лист, на котором может быть размещен весь этот текст. О Луке мы знаем, что он врач. Если это тот Лука, о котором говорится в посланиях Павла, послании Колоссянам, Филимонам, 2 Тимофея. Но это, скорее всего, так, потому что одно из главных действующих лиц этой книги – именно Павел. «Деяния апостолов», конечно, не просто историческая книга, в которой дан отчет о деятельности церкви сразу после Вознесения Иисуса, а именно с события Вознесения начинается эта книга, а произведение верующего человека. У него есть определенный замысел, и при чтении вы понимаете, что у книги довольно прозрачная композиция. То есть структуру книги можно определить по месту проповеди, а также по главным действующим лицам. То есть где идет проповедь и кто в ней действует. Структура по месту проповеди обозначается в самом начале книги. Здесь мы читаем, как Иисус говорит.
3: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли».
2: Итак, здесь обозначено как миссионерское поле или направление миссии. Иерусалим, об этом говорится в первых главах, первых семи главах. Потом Иудея, собственно, Иерусалим и есть столица Иудеи. Потом Самария с 8 главы. До края земли, последнее выражение, используется в Деяниях дважды. Здесь это призвание апостолов, а в 13 главе Павел и Варнава во время проповеди в Антиохии, когда говорят о своей миссии, они используют это выражение повторно. То есть книга и построена. Действие происходит в Иерусалиме, потом в Иудее, затем в Самарии. А Самария – это область между северной частью Палестины, Галилеи и Иудеи и других провинциях Римской империи. А завершается повествование в Риме. Из посланий Павла мы знаем, что этот апостол язычников собирался идти дальше в Испанию. Это был край света в то время. И главное действующее лицо в Деяниях является Святой Дух. Поэтому иногда его называют «Деяния Святого Духа». Вторая глава описывает сошествие Святого Духа в день Пятидесятницы. Сегодня это праздник Троицы, 50-й день после Пасхи. Ученики его, благодаря этому Святому Духу, смогли продолжить свое дело.
3: «Когда наступил день Пятидесятницы, они все собрались вместе. И вдруг с неба раздался шум, как от порыва ураганного ветра. Шум заполнил весь дом, в котором они находились. Они увидели нечто, напоминающее языки пламени. Эти языки, разделившись, сошли на каждого из них. Все исполнились Святого Духа и заговорили на разных языках, так, как им было дано Духом. В то время в Иерусалиме находились благочестивые иудеи со всех концов света, из самых разных народов. И на шум этот собралась большая толпа. Все они изумлялись, слыша, что те говорят на языках их стран. Ведь все эти люди, которые говорят сейчас, галилеяне. Разве не так? – удивлялись они. А почему же мы слышим, что каждый говорит на языке той страны, откуда мы родом? А среди нас есть и парфяне, и медийцы, и эламиты, и жители Месопотамии, иудеи, и Каппадокии, Понта и Азии, Фригии и Памфилии, Египта и окрестности Кирены в Ливии, и Рима, как иудеи, так и обращенные язычники, и критяне, и арабы. И все мы слышим, как они говорят о великих деяниях Бога на наших языках. Все поражались и в недоумении спрашивали друг друга, что бы это значило.
2: «Деяния апостолов» — это книга, история о том, как Бог действует в этом мире. Пятидесятница, день, когда на апостолов сошел Святой Дух, становится первым днем проповеди об Иисусе после его Вознесения. Начинается проповедь в Иерусалиме. Теперь, когда говорят об этом празднике, то вспоминают, что сошел Святой Дух, и все трое действуют — Святой Дух, Отец и Сын, поэтому это сегодня праздник Троицы. И в России большое значение придается именно праздникам пасхальным, послепасхальным. Этих праздников три – Пасха, Вознесение и Троица. В дни Пасхи до Вознесения православные верующие приветствуют друг друга словами «Христос воскрес», а ответное приветствие «Воистину воскрес». В Самарии проповедовал Филипп, в главе 8, с 5 по 8 стих.
3: «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе».
2: Кстати, проповедь Самарии была вызвана отчасти потому, что христиан в Иерусалиме стали притеснять. Уже был первый мученик, побитый камнями. Его имя известно из Деяний апостолов, его зовут Стефан. Само имя, кстати, Стефана означает «венок». То есть человек, получивший венок, но венок мученика. О его аресте, проповеди и смерти рассказывается в главах 6 по 8. Одна из трудностей, с которой столкнулась христианская церковь, которая состояла в основном из бывших иудеев, это то, что Евангелие надо проповедовать язычникам. Это значит, что с язычниками надо было общаться. А общение в древнем мире предполагало, конечно, совместную трапезу. Для еврея это было решительно невозможно. В Деяниях решение этой проблемы описывается двояким способом. Сначала апостола Петра, то есть самого сильного апостола, он должен был проповедовать язычникам. То есть это были люди, римляне, которые интересовались иудаизмом. И тогда в иудаизме того времени существовала такая категория, которую называли «боящиеся Бога», начинающие прозелиты. А жили они в Кесарии Приморской. Это первый способ проповеди. То есть сначала Петр идет проповедует. Затем Бог избирает особого человека, которого называет избранным сосудом для проповеди язычникам. Как ни странно, это был изначально враг христиан, который их преследовал. Его сначала звали Савл. И вот этот Савл, кстати, это греческая форма от имени Шауль или Саул, как звали первого иудейского царя. Мы его знаем как Павла. Сначала посмотрим на то, как Петр начал свою проповедь язычникам. В главе 10 рассказывается о том, как в городе Кесарии Приморской ангел является центуриону Корнилию в ответ на его молитву. Он велит ему отправить надежных людей в Иопию. Иопия – современное название этого города Яфа. Он расположен неподалеку от Тель-Авива. А в Яфе голодному апостолу Петру было видение всяких животных, которых тот должен был есть. Он отказывается от этого, говорит: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного, нечистого». Он не понял, что значило это видение, размышлял над ним, и тут к нему приходит посланец от Корнилия. Петр принимает их у себя, угощает и идет с ними в Кесарию. Я посмотрел по карте, это около 60 километров. Сколько они шли по 60 километров? Ну, дня 4, да? 3. Мы чуть позже об этом узнаем. Сегодня этот путь на машине занимает чуть больше часа. Тогда нужно было идти 2 дня. В этом городе ждали его проповеди. Петр понял, что значит его видение. Вот как он об этом говорит в главе 10, в стихе 28. И сказал им: «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменниками. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Бог нелицеприятен, и во всяком народе боящийся его, поступающий по правде, приятен ему». То есть видение о животных – это откровение о том, что Бог любит всех. В проповеди нуждаются все. Это очень важный момент, когда мы говорим о том, что это видение Петра не предполагает, что вы будете есть теперь всех, все виды животных. Это не видение, а пища. Меня, кстати, спрашивают, почему вы так много говорите о том, что касается чистой и нечистой пищи. Что это так важно? Вот сегодня христиане все, что хотят, то и едят. Я напомню просто одну очень важный момент. Когда мы читаем Библию, то там нет незначимых вещей. И что касается чистой и нечистой пищи, то этому вопросу посвящена целых две главы в Ветхом Завете. Большие главы, подробные. И более того, первое упоминание об этом содержится в книге Левит. Основной темой которой является святость. «Будьте святы, ибо я свят», сказано в книге Левит. И святость достигается в том числе и вопрос, связанный с питанием. То есть для Бога это важно. Потому что вопрос, важно или не важно Богу, что мы едим, на самом деле вопрос звучит иначе. За ним стоит другая подспудная идея. Мы Богу нужны или важны? Вот лично мы. Если мы Богу важны, то что мы едим, для него тоже важно. А если мы не важны, тогда, конечно, ничего, никаких вопросов. Особая миссия в распространении христианской вести была возложена на апостола Павла. Большая часть книги «Деяния апостолов» посвящена описанию его служения в мире язычников. Лука рассказывает о трех путешествиях Павла. Он проходит по тем землям, где сегодня находятся Турция и Греция, и даже дошел до Рима. Повсюду апостол рассказывает о том, что сделал Бог для спасения всех людей. У этого главного действующего лица второй части книги «Деяний» два имени. Сначала его зовут Савл, а потом Павел. Что касается первого имени, то это его еврейское имя, означает «но испрошенный у Бога». Так звали первого еврейского царя Саул, Шауль. В греческом тексте есть два варианта этого первого имени. Краткая форма выглядит «Савлос». Более полная, которая звучит, когда Иисус зовет этого человека по имени. «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» В синодальном переводе эта разница незаметна, а в переводе под редакцией Кулаковых это видно. Саул был против Иисуса и его последователей. Он одобрял убиение Стефана, а затем ревностно гнал. А потом происходит удивительная вещь, происходит его обращение. Причем при весьма драматичных обстоятельствах. Саул идет в Дамаск, чтобы там преследовать христиан, и по пути его встречает Иисус. История обращения Савла описана в Деяниях трижды. Ну, в главе 9 это описывается как факт, а в главе 22-26 рассказ Павла об этом событии. Сначала он рассказывает об этом большом собрании в Иерусалиме, а затем в Кесарии выступает перед начальниками. От Рима был Порций Фест, от евреев царь Агриппа со своей женой Вереникой. Савлу является Иисус в сильном сиянии, тот теряет зрение. На протяжении трех дней молится. А затем христианин по имени Анани приходит к нему, возлагает на него руки, и Саул прозревает. Не просто прозревает, становится последователем Иисуса. И вот теперь мы посмотрим на структуру этой книги «Деяния апостолов» по главным действующим лицам. Если в первой части книги «Деяния» основное действующее лицо – это Петр, до главы 12. Петр исцеляет хромого человека, воскрешает умершую молодую женщину по имени Тавифа, стоит перед судом Синедриона. Потом Петра арестовывают, и после его чудесного избавления Петру нужно покинуть Иерусалим. И вот здесь вступает главный герой второй части. Это апостол Павел. Апостолом его называет Бог. Называет его апостолом язычников. Иногда, кстати, ведутся споры, чье 12 имя будет написано о Новом Иерусалиме. И говорят, что 12 имя будет имя апостола Павла. На самом деле это 12 имен, проповедующих евреям. И это будут 12 апостолов, которые избирали для проповеди евреям. А его имя особым образом написано. Это апостол язычников. Кто-то из ученых считает, что именно Павлу христианство обязано своим распространением. В Новом Завете его перу принадлежит половина книг. В послании Павла мы сможем поговорить немножко позже. Авторитет Петра не вызывает сомнений, а вот авторитет Павла для читателей книги нуждается в подтверждении. И это делается путем сравнения. Петр в Деяниях действует в первых 15 главах. Упоминается около 60 раз. Павел появляется уже с главы 13. И затем нисходит со сцены до конца книги. Его имя упоминается в два раза чаще. К апостолству и проповеди Иисус призывает как Петра, об этом мы говорим, Петр сам говорит на Иерусалимском соборе, мужи, братья, знайте, что с самого начала Бог избрал меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия. Он, естественно, рассказывает о случае с Корнилием. Павел говорит, Господь посылает ученика Ананию в Дамаск к Савлу, «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израиля». Второе сравнение. Сравнение связано с тем, что Петр, проходя по городу, и отбрасывает тень, и люди верят в исцеление от осеняющей тени Петра. Верующих более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин. Так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, чтобы хотя тень проходящего Петра осеняла их. Мы читаем об этом в Деяниях. Но в то же время люди верят в исцеление от прикосновения к вещам Павла. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Это, конечно, очень интересное описание. Мы, конечно, понимаем, что здесь идет описание такого некого суеверия даже, да? Вот. Но в то же время это суеверие, которому нисходит Бог, и он по вере людей воздает им. Еще одно чудо, которое описывается в Деяниях, это воскрешение мертвых. Петр исцеляет Тавифу. Он преклоняет колени и исцеляет женщину по имени Тавифа, то есть Серна. Она открывает глаза свои, видя Петра села, он поднял руку, поднял ее, призвав святых и вдовиц, показал им ее живой. Павел исцеляет юношу Евтиха, который выпал из окна третьего этажа и расшибся. Павел, сойдя, пал на него, обняв его, сказал, не тревожьтесь, ибо душа его в нем. Между тем отрока привели живого, немало утешились. Чудесным образом освобожден из темницы Петр. Ангел Господень предстал, света съел темницу. Ангел толкнул Петра в бок, сказал, вставай, цепи упали с рук его. Павел с силой, находясь в Филиппах, воспевали Бога. Узники слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение и поколебалось основание темницы. Отворились те двери, и узы у всех ослабели. Павлу дано повеление нести добрую весть язычникам. Он совершает свои миссионерские путешествия. При этом Лука подспудно доказывает читателям, что Павел такой же апостол, как и Петр. Вместе со своими спутниками Павел обходит все эти Средиземноморье, чтобы возвестить добрую весть об Иисусе. Затем, по ложному обвинению, он арестован, доставлен для суда в Рим. И там, по домашним арестам, продолжает проповедь. Так в лице Павла христианство достигло столицы тогдашнего мира. Какие трудности у нас возникают, когда мы читаем Деяния? Ну, первое, иногда очень трудно бывает соотнести названия, которые упоминаются в синодальном переводе, если вы читаете синодальный перевод. Например, гора Елеонская. Почему Елеонская? Это же масличная гора, там рос оливковый сад. Кстати, некоторые деревья из оливкового сада того времени показывают и поныне. Ворота в храме называют красными. Ну, это как наша Красная площадь. Она, конечно, не красная, хотя и стены там красные, она красивая. Ворота красивые. Город Иопия, глава 10, это город Яффа. В городе Листра Варнаву называют Зевсом, а Павла – Ермием. Это Ермий – это не что иное, как имя бога Гермеса. То есть Павла называют Гермесом. Вы себе представляете себе, как выглядит Павел, да? Павел – маленький Гермес, такой вертлявый. То есть вот так представляют себе Павла в Деяниях апостолов. Остров, на котором спаслись после кораблекрушения Павел со спутниками, называется в Деяниях Мелит. В этом названии трудно бывает опознать современное слово Мальта. То есть остров, на котором спаслись, там Мальта. Отдельного внимания заслуживает вопрос, связанный с обозначением времени в книге Деяния. Это к вопросу о том, как стоит переводить Библию. Да? Переводить надо так, чтобы нам было понятно. Сравним просто два перевода. Во второй главе стихи 15 мы читаем, «Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня». На самом деле здесь сказано еще только 9 часов утра. То есть к 6 надо прибавить 3. То есть с 6 утра начинается расчет времени. Или в 23 главе, 23 стихе. «Призвав двусотников, сказал, приготовьте мне воинов пеших 200, конных 70 и стрелков 200, чтобы с третьего часа ночи шли в Кесарию». Что это за 3 часа ночи? В нашем переводе мы говорим, трибун вызвал двух центурионов и сказал, к 9 часам вечера подготовьте отряд из 200 воинов для перехода в Кесарию. Кроме того, еще 70 всадников, 200 воинов. То есть книга «Деяния апостолов» – она не просто богословское сочинение. Когда мы читаем эту книгу, мы понимаем, что это захватывающая история. Чудесами, путешествиями, заговорами, кораблекрушениями. Вот с этой книги начинается история удивительным, невыдуманным сочинением о миссионерах и тех людях, которые проповедуют и путешествуют в разных странах.
4: Есть некий час, как сброшенная клажа, когда в себе гордыню укротим. Час ученичества. Он в жизни каждой торжественно неотвратим. Высокий час, когда, сложив оружие к ногам указанного нам перстом, мы пурпур воина на мех верблюжий сменяем на песке морском. О, этот час на подвиг нас, как голос, вдымающий свои воли дней. О, этот час, когда, как спелый колос, мы клонимся от тяжести своей. И колос взрос, и час веселый пробил, и жерновов возжаждало зерно. Закон, закон, еще в земной утробе мной вожделенное ярмо. Час ученичества. Но зримый ведом другой нам свет. Еще заря зажглась, благословен ему грядущий следом ты. Одиночество, верховный час.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: духовное наследие.
1: За всех людей мое моление, за всех зверей моя мольба, и за цветы, и за каменья, и за плоды, и за хлеба, за все, что в дольный мир родится, за все, что на земле живет, за рыбу в море, в небе птицу, за дым долин, за снег высот, за братьев, близких и любимых, за недругов и за врагов, за тишину полей родимых, за ласку глаз и ласку слов, за мыслей искупленных благость, за утреннюю благодать, за жизнь, кормилицу и радость, за смерть, утешницу и мать.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Прозвучало стихотворение Владимира Диксона, поэта, почти неизвестного широкому кругу читателей, хотя в кругах русской эмиграции о Диксоне говорили как о поэте, одаренном всем, что есть прекрасного от Бога. На протяжении всей истории человечества мыслящая душа, почувствовав неудовлетворенность жизнью и осознавая ее несовершенство, стремится найти путь к чему-то более прекрасному и возвышенному. И этот путь неизменно приводит его к Богу, Творцу неба и земли. Драматизм жизни для поэта Владимира Диксона также в поисках духовного пути к Богу. Изведав долгий страх душевной гибели, Диксон в одном из своих стихотворений пишет, что наконец обрел надежду и с радостью возвещает: «Во единую Троицу верую, исповедую сердцем Христа». Владимир Диксон родился в 1900 году в Сормове Нижегородской губернии. Его отец Вальтер Франк Диксон, американский гражданин, приехал работать на заводах России. Здесь он знакомится со своей будущей женой Людмилой Ивановной Беджевской. В 1900 году семья Диксонов с трехмесячным Владимиром переезжает в Подольск Московской губернии. Воспитанием мальчика занимается мать и гувернантка-француженка. В 9 лет Владимир, ученик Подольского реального училища, свободно владеет французским языком, пишет стихи на русском. В 17 лет продолжает обучение в Америке. В 21 год оканчивает Массачусетский технологический институт со степенью бакалавра, в 22 – Гарвардский университет со степенью магистра. В 23 года принимает приглашение компании «Зингер» и переезжает в Париж. Там он много пишет, переводит стихи молодых русских поэтов на английский язык. Но все, что не Россия, для Диксона – духовная пустыня. С ней связаны его мысли, о ней и его стихи. Диксон не может оставаться равнодушным к судьбе своей родины, откуда вынес драгоценную веру отцов. Он верит в новое обретение России, которое придет с благословения Божьего. Диксон пишет: «В наше время, всегда, но в наше время особенно, я чувствую Дух Святой, веет над Россией. Это вечное слово «Россия» словно ангельский свет для меня, словно совести зовы простые, словно вихри снегов и огня. Не напрасен мой путь, не случайен. Там Россия, там пламя и лед. Но до мудрых, безумных окраин серединная жизнь не дойдет. Надо сердце иметь не такое, надо душу иную иметь, надо жить неземною тоскою, надо песни нездешние петь. Глаз не видит и уши не слышат, запечатаны болью уста. Там Россия. страдает и ищет. Ищет Божьего Сына, Христа. В поэтике Диксона значительное место занимает тема небесной отчизны, желанной Родины, куда стремится его душа. Но, как любому верующему человеку, Диксону знакомы и минуты отчаяния. И все это выплескивается в стихи. Из письма к князю Шаховскому. «Вне Христа гибели. Я сам томлюсь ужасно, но нет во мне той благодати, чтобы освободиться от всего, чем я опутан. Пронзенный вечной суетой, я бьюсь, как раненая птица, в своей греховности пустой душа ничем не веселится, как многочисленные иглы. Грехи вонзились в плоть мою. Ужель душа моя погибла во тьме земной, в чужом краю? Ужель грехи мои столь многи, что не угоден я Христу, и все пройденные дороги ведут в глухую пустоту? Лукавый дух давно лукавит, негаданно меняя вид. Кто ж душу слабую наставит, благоволением осенит?»

0: Начало мудрости – страх Господень.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, какой же еще важный аспект священной клятвы упоминается в Библии? Давайте посмотрим и изучим это интересное слово, которое в оригинале на иврите звучит как «Аллах». Оно встречается всего три раза в Священном Писании. И кроме того, как оно встречается в нашем стихе Второзакония 29 главе, вот это слово, которое переводится «Аллах» как «священная клятва», оно встречается вот в этом интересном законе. Закон этот в книге «Числа», 5 глава, он касается подозрительных мужчин. То есть, когда муж решил заподозрить жену в неверности. И этот закон, часто его назначение не понимают и часто думают, а что это за издевательство над женщинами, потому что люди не понимают до конца язык этого закона. Дело в том, что если сравнить этот закон с законами Хаммурапи, то вы увидите разницу. Закон Хаммурапи, в частности, гласит, если какой-то муж заподозрит свою жену в неверности, пусть ее бросят в речку. Если она выплывет, значит, не виновата. Здесь ситуация немножко другая. Здесь ситуация звучит так. Если на мужа нашел дух ревности, и нету свидетелей, но он подозревает, он должен прийти в храм Божий. То есть не в суд, а в храм Божий. И должен принести жертвоприношение ревнования. Это жертвоприношение, естественно, указывает на будущего Мессии, его страдания. То есть сразу же этот вопрос переходит в духовную плоскость, а не в юридическую плоскость. Кстати говоря, таким образом этот закон защищает женщину от двух вещей. Дело в том, что первое мы видим, часто люди думают, что в Ветхом Завете можно было разводиться, мужчина мог развестись с женой, когда ему пожелается. Ну, такого, как мы видим, нет. Если бы это было, то этого закона не нужно было. Да? Например, сегодня в арабских странах мужчина может сказать три раза «я с тобой развожусь, развожусь, развожусь» и все. В Библии нет. В Библии совершенно все по-другому. В Библии, если он заподозрил жену, он должен доказать. Почему? Потому что, если мы возьмем в иудаизме, если мужчина захотел развестись со своей женой, и на это нет никакой соответствующей причины, он платит огромную сумму штрафа. Единственный способ избежать этого штрафа – это если имеет место супружеская неверность. Так вот здесь этот закон, оказывается, построен таким образом, что мужчина не может просто так побегать и заявить: она мне изменила, и я с ней развожусь. Нет, пожалуйста, приведи в храм, предстань перед Господом, и если ты таки ее подозреваешь, то пусть она выпьет воды, которая смешана с пылью из храма. Но если ничего не было, то и ничего не будет с женой. А коли было, то там всякое вон можете почитать, что там будет, не в этом суть. Но суть в том, что прежде чем эта вода выпивается женою, написано в оригинале, я специально перевел здесь с оригинала, потому что в синодальном вы увидите «заклянет», «проклятвою», «заклятие», слишком напутано. Вот как это звучит в оригинале. «И заставит тогда священник жену поклясться священною клятвою». Вы видите, что, как употребляется это слово «Аллах» в каком контексте? Это клятва супружеской верности, которую, в общем-то, дают все, вступая в нормальный брак. Иначе, если такого нет, то брак нормальным не будет. Интересно, что отношения Бога с человеком уподобляются отношениям супруга в браке. Посмотрите на два примера. Иеремия 3:14. «Возвратитесь, дети-отступники, – говорит Господь, – потому что я сочетался с вами». Или вот, например, Иезекииль, 16 глава. «Я проходил мимо тебя, увидел тебя, и вот было время твое, время любви, и простер я воскрыли рис моих на тебя и накрыл наготу твою». И вот, обратите внимание, первое. «Поклялся тебе, вступил в союз с тобою, и ты стала моей». Вы видите, как клятва и завет, вот здесь союз, завет, брит, соединены снова. Что происходит? О чем здесь идет речь? Если вы посмотрите 16 главу книги Иезекииля, вы увидите, это поэма, метафорическая поэма, в которой то, что совершил Господь с Израилем, то есть вывел Израиль из Египта, привел их на гору Синай, заключил с ними завет, уподобляется вот такому вот бракосочетанию. Еще посмотрите. «Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф имя его, Искупитель твой, Святый Израилев, Богом всей земли назовется он». Вы видите, как завет Божий, вот эта Божья клятва, ее второй аспект – это еще клятва, которая схожа с супружеской клятвой. Я не знаю, замечали ли вы в Декологе две заповеди, которые касаются верности? Две. Правильно. Да не будет у тебя других богов перед лицом твоим. И вторая – не прелюбодействуй. То есть, если мы посмотрим две части Деколога, одна это горизонтальная, да, взаимоотношения с ближним, и другая вертикальная, то получается, что у нас и на этом уровне есть верность и неверность, и на этом уровне есть верность и неверность. И вот как оно изображается в пророческих книгах. Израиль, народ Завета, это невеста Бога, это супруга Бога. Я Господь, твой супруг. Интересно, что на еврейском языке обручение кидушин – это фактически освящение. И когда молодой человек делает предложение своей будущей невесте, он ей говорит: «Се, ты освящаешься мне согласно закону Моисея и Израиля». То есть девушка, принявшая знак обручения, становится святой, запрещенной для всех мужчин, кроме того, у кого она взяла

16 главе Авраам, который только что поверил Богу, что у него будет потомство, как песок морской, Бог это вменяет ему в праведность. Что делает? Он решает поступить так, как это делают, в принципе, на Ближнем Востоке. Мне приходилось читать древневавилонские брачные контракты. И много приходилось читать. Есть такой на севере Ирака городишко Киркук, и там находится курган по имени Нузи, под названием Нузи. И там на этом кургане раскопан древний город, и в этот город там был обнаружен подвал один в доме, и там был семейный, там был как ЗАГС, что ли, даже не знаю, это просто сокровище, архив. Там масса документов усыновительных, удочерительных, брачных контрактов. И вот там часто звучит такой язык. Это контракт между будущим зятем и будущим тестем. И вот сказано: «Если моя дочь моему будущему зятю не родит наследника, то тогда я дам моей дочери рабыню, и пусть мой зять войдет к рабыне, и та пусть родит на колени моей дочери. Тогда сын рабыни будет моей дочерью усыновлен и станет наследником. Если же моя дочь, в конце концов, родит сама наследника, то сын родной моей дочери достанет первенцем, получит 2/3 наследства, сын же рабыни получит 1/3 наследства». Так звучат брачные контракты. И так решили поступить Авраам и Сара. Единственная проблема – это брачные контракты языческой Ассирии, а Авраам и Сара – люди все-таки верующие в Бога, который заповедовал: «Не прелюбодействуй». И что получилось? Да, Агарь рождает Аврааму Исмаила. Один мудрец современный как-то написал: 5 лет комиссия американского конгресса разбиралась с одним вопросом: можно ли было предотвратить катастрофу 11 сентября 2001 года? Они 5 лет потратили на простейший вопрос, ответ на который следует из Библии. Можно было, Авраам не должен был спать с Агарью. Последствия этой ошибки вообще неизвестно, закончатся ли в ближайшем обозримом будущем. Но интересно, обратите внимание, сколько лет было Аврааму, когда Агарь родила ему Исмаила? 86. Это какая глава? 16. А я хочу, чтобы вы обратили внимание на 17 главу. Сколько лет здесь Аврааму? 99. Сколько прошло лет? 13 лет Бог не разговаривал с Авраамом. И после этого заговорил. И вот как он заговорил. Он говорит: хорошо, я поставлю. Какое здесь слово стоит, вы уже запомнили? Карат. Рассеку завет между мной и тобой. Я так и размножу тебя.

Но прежде чем я это смогу сделать, ты должен кое-что соблюсти. Вот что ты будешь соблюдать. Сей завет мой, который вы должны соблюдать между мной и вами, между потомками твоими после тебя, да будет у вас обрезан весь мужской пол, обрезывайте крайнюю плоть вашу, все будет вашим знамением завета. Мужской пол. Почему мужской пол и как это взаимосвязано? Друзья мои, а очень просто это взаимосвязано. Бог Аврааму говорит, прежде чем ты восстановишь взаимоотношения со мною, то, извините за такие подробности, чем ты согрешил, то ты и подрежь. И чтобы все запомнили на всю жизнь оставшуюся, что брак – это основа здоровых отношений с Богом. Посмотрите на книгу «Бытие», и вы увидите. «Бытие» 6 глава. Сыны Божьи решили взять в жены кого? Дочерей человеческих. Вы знаете, кто родились от этих браков? Нефилимы родились. Слово «нефилим» – это не исполины. Нефилим – это от еврейского слова «нафаль» – «падать». То есть от такого брака между сыновьями Божьими и дочерьми человеческими родились падшие люди. И что делается дальше? Бог смотрит на землю и не видит. Вся земля растлена. Вот вам и потоп. Ну а дальше смотрите. Авраам решил переспать с Агарием, чтобы решить проблему наследника. Вот до сих пор расхлебываем. Яков решил взять сначала Лию, а потом все-таки он любил Рахиль. И закончилось это тоже как? Мы тоже знаем. Понимаете, если мы читаем книгу «Бытие», то книга «Бытие» фактически это больше не о том, как была физически сотворена земля, а о том, как правильно патриархи себя вели в браке и как неправильно патриархи себя вели в браке. Поэтому, естественно, вы видите, что такое истинная святость, что такое завет. Все ты освящаешься мне согласно закону Моисея и Израиля. Завет – это клятва верности. И поэтому Бог устанавливает такую процедуру не ради гигиены, не ради какого-то заимствования из каких-то древних народов, а ради того, чтобы всякий отец всякого молодого человека помнил, что для своего сына, а в то время мужчина являлся инициатором брака, что для своего сына нужно подбирать верную невесту, как это сделал Авраам для Исаака. И поэтому такой порядок имел место. Но
Имеет ли это значение сегодня? На эту тему ведется много споров. Отменяет ли Бог обрезание сегодня или не отменяет, или остается это определенным знаком, заветом, должны это делать верующие, не должны. Посмотрите, как ставит вопрос Павел в послании к Колоссянам. Если мы вообще посмотрим на послание Павла, то мы можем увидеть одну интересную особенность. Эти послания делятся на две категории. Иудейские и неиудейские. То есть он одни послания пишет в общины, где есть иудеи, и ставит перед ним определенные вопросы. А другие послания он пишет в общины, где иудеев нет. И вот здесь, с Колоссянам, это один из примеров общины, которая была не иудейская. И вот здесь Павел говорит, в нем, это о ком говорится о нем? О Христе. Вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным. А что такое нерукотворенное обрезание? Я хочу, чтобы вы обратили внимание на библейское определение нерукотворенного обрезания. Вот что сказано в книге Второзаконие. И это очень важно, потому что это относится к Израилю. То есть нельзя рассуждать о том, что вот Израилю рукотворенное обрезание, то есть всем мальчикам 8 дней от роду крайнюю плоть надо обрезать, а вот если нету иудейских корней, то тем не рукотворенное. Эти слова к Израилю обращены. Вот посмотрите. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его, любил Его, служил Господу твоему от всего сердца твоего, от всей души твоей. Это только к Израилю, как вы думаете? Да не только, да? Чтобы ты соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедуют тебе, дабы тебе было хорошо. Вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней. Но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их и избрал вас, семя их, после них из всех народов, как ныне. Итак, обрежьте крайнюю плоть чего? Сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыны. Вы понимаете, что интересно? Обрежьте крайнюю плоть сердца вашего. Друзья мои, как можно обрезать крайнюю плоть чьего-то сердца? Это что, нам грудную клетку надо себе как-то открыть? Или это можно через артерию или через вену современным способом запустить какой-то приборчик? Подобно как стентирование артерии, да? Об этом ли говорится? Друзья мои, а говорится не об этом. Но есть одна особенность. Сердце
оно есть у всех. Я говорю о мужчинах и женщинах. А это значит, что крайнюю плоть сердца может обрезать каждый. Крайнюю плоть сердца может обрезать любой человек, независимо от того, какой он культуры, какой он национальности, кому он принадлежит, какого он полу. Если человек хочет вступить в завет с Господом, это все, что нужно сделать. А каким образом обрезается крайняя плоть сердца? Обратите внимание. Вот вам контекст послания к Колоссянам. Не надо скальпелем себе через ребра пролезать. Надо, оказывается, это сделать через совлечение греховного тела плоти обрезанием Христовым, быв погребены в крещении. То есть обрезание сердца – это крещение. Это доступно каждому человеку. Кстати говоря, Исаия еще говорил в первой главе: «Омойтесь! Очиститесь, удалите греховные дела ваши, тогда придите и рассудим, будут ваши грехи, как багряное, как снег убелю». Вот что такое нерукотворенное обрезание. Вот почему Бог к завету допускает не только лиц мужского полу, а все. Вы, дети ваши, жены ваши, пришельцы ваши, всем доступно вступить, вот пересечь эту реку и стать частью завета. Все могут быть погребены в крещении со Христом для того, чтобы воскреснуть верою в силу Бога, который воскресил Иисуса из мертвых. Можем мы это сделать? Можем ли мы таким образом посвятить себя Богу? Аминь.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Программа «Независимость». Юлия.
1: Первое употребление алкоголя у меня случилось, наверное, лет в 5-6. Мои сестры пришли гости, и у них остались недопитое в рюмках какое-то вино. Ну, что-то было красное такое. Я попробовала, и мне очень понравился этот вкус, на самом деле. Потом я узнала, что это была Изабелла, там через какое-то определенное время. Вот. В школе, в общем, так выпивать я начала где-то лет в 13. Это началось в школе, и был выпускной вечер. И мы пошли все гулять после 8 класса. И ребят предложили купить там какого-то вина Аркацители, что-то такое в этом роде. Я сказала, что, знаете, Аркацители – это вода, и пить его, ну, не имеет смысла. Вот, на самом деле, я только сейчас понимаю, что я уже тогда понимала, что, знаете, вот от вина вообще толку никакого не будет, как мне казалось на тот момент. В общем, я начала пить где-то лет в 13, после 8 класса так сложились обстоятельства, что мне не удалось пойти учиться дальше. Я поступила в ПТУ, в торговое училище, на профессию продавец-кассир. И там, можно сказать, что оттуда началось такое уже достаточное употребление, то есть уже так конкретно. То есть мы собирались после учебы, во время учебы, и выпивали. И у меня на тот момент не было никакого, знаете, ощущения, что это, ну, что это очень страшно. Потому что выпивали все, и мое окружение говорило, что в молодости все пьют, это все нормально. После окончания училища я пошла работать по распределению в магазин. И там все это, в общем, знаете, все это стало усугубляться, но я не замечала этого. То есть я выпивала с своими подружками, там появились, естественно, какие-то приятели, у меня начались уже такие... Употребление началось, знаете, не по одному дню, а по два, по три дня. Первый раз у меня случился провал памяти, чему я очень удивилась, потому что я проснулась, я была одета, меня это очень удивило, на самом деле. Не могла понять, почему это, что это со мной. Вот. В 19 лет, где-то 18-19 лет я вышла замуж. Мой муж очень сильно употреблял алкоголь. То есть я считаю, что он был алкоголиком, конечно, вообще законченным. Я предлагала ему кодироваться, но пила, можно сказать, что наравне с ним. Мы прожили 1,5 года, и я с ним развелась, потому что я уже не могла больше с ним жить. И вот в 23 года, в общем, с 23 до 28 лет, я помню, знаете, вот у меня провал. Я не помню вот этот отрезок своей жизни. То есть какие-то такие очень редкие воспоминания, но в основном это отходники, запой, отходняк, там увольнение на работу, прием на работу. И вот так вот все в таком духе. В общем, постоянная там смена партнеров. В общем, и можно сказать, что половину из них я не помню. В общем, я могу сказать, что последние вот эти вот 5 лет, наверное, с 23 до 28, это было для меня адом. Самые тяжелые, наверное, были последние 2 года, потому что я уже понимала, что я не могу сама справиться. Я переходила, понимаете, мне постоянно казалось, что я могу контролировать алкоголь. Я переходила с водки на коньяк. Я помню, перешла с водки на коньяк, и мне 2 дня удавалось держаться, да, то есть пить его. Потом я ушла в такой глушащий запой, что еле-еле из него вообще выкарабкалась. Я переходила с водки на пиво. Я говорила на работе, что я закодировалась, после работы выпивала бутылку пива. Мне все казалось, что у меня нет проблем. Мне казалось, что я могу контролировать. И вот у меня был последний запой, когда, как сказать-то, я не знаю, в общем, все... В общем, на протяжении всего этого времени все это сопровождалось, знаете, вот описанные диваны. У меня начались первые признаки белогорячки. То есть мне ко мне на постель садился какой-то мужчина, все время звал меня куда-то. В общем, я боялась телефонных звонков, я боялась стука в дверь. Там, я помню, было на улице +28, я закрывала балкон, мама говорит, ну так жарко, открой, мне казалось, что за мной хотят прийти. В общем, знаете, на самом деле это было адом. И в последние моменты, вот перед тем, как уже бросить пить, знаете, я отложилась, выпивала, говорила, Господи, ну сделай так, чтобы я умерла. Я не умирала, то есть ничего этого не происходило. И я так катилась дальше. И, понимаете, у меня муж понять человек, который это пережил. То есть все вот эти вот, понимаете, я могла пережить физические муки, то есть все это можно пережить. Но состояние вот душевное, Это неописуемо ни с чем. Это страх, это кошмар. Ну, это просто кошмар просто. Я легла на диван, такая, говорю, господи, ну сделай хоть что-нибудь. Вот в первый раз я тогда просто попросила о помощи на самом деле. Через некоторое время я встретила свою знакомую, которая знала мои проблемы. То есть я с ней не так по-женски чем-то делилась. Она мне дала телефон человека, который на тот момент не пил 5 лет. Она мне дала его телефон, я ему позвонила. Я проговорила с этим человеком по телефону 2 часа, он мне рассказал о себе. И его рассказ очень был близок к моему. То есть те же, знаете, тот же описанный диван, те же состояния отходника, то же состояние безотходности. Я могу сказать, знаете, вот у меня в последнее время уже было состояние, знаете, вот жить не хочется и умереть страшно. Но уже по-другому просто невозможно. Я не знала, как по-другому. И он мне дал адрес и рассказал мне о сообществе, в которое он ходит, сообщество анонимных алкоголиков, где он уже трезвится несколько лет, и через несколько дней я туда пришла. Когда группа началась, я заплакала. Меня встретили с таким теплом, что вот я почувствовала, что я среди своих, вот это вот было самое важное для меня на тот момент. Я стала ходить на группу только потому, что я очень боялась запить, только для того, чтобы остаться трезвой. И когда я приходила, я видела людей, у которых больше стаж трезвости намного, чем у меня, там, люди 5 лет трезвости, 7 лет трезвости. Мне это вообще казалось гигантским стажем. Мне казалось, что это вообще невозможно. И люди оставались трезвы, несмотря ни на что. Вот это меня цепляло. То есть люди хоронили близких людей, хоронили там своих родственников, жен, детей, матерей, и оставались при этом трезвы. Мне казалось, что это вообще, ну, это просто нереально. Вот, я подходила, спрашивала их опыт, они делились своим, и то, что они говорили, было очень-очень близко мне. И это, конечно, вот это чувство сопричастности, оно очень сближало. И я ходила на группы вот так где-то на протяжении 4 лет. Я оставалась трезвой на протяжении 4 лет, но в какой-то момент я почувствовала, что мне все хуже и хуже становится. Я не понимала, в чем дело. И я обратилась за помощью. То есть настал такой переломный момент. Или я пойду пить, потому что я оставалась трезвая. Но у меня были также страхи, у меня были обиды. Я чувствовала себя плохо, я была озлоблена на мир, и все вокруг казались врагами. При этом я оставалась трезвой, потому что мне такая трезвость совершенно не нужна. Я лучше буду пить. И я обратилась за помощью. Я обратилась к человеку, у которого есть опыт работы вот по этим шагам. Потому что я видела, что человек у человека горят глаза, знаете, она чувствует себя спокойно, у нее нет страхов. Вот это меня на самом деле притягивало. Для меня на тот момент это было самым важным. Потому что мне казалось, что я сейчас пойду уже пить, все, уже был полный край. И я начала работать по этим шагам. Я начала выполнять домашние задания, которые мне давались. И это принесло результат. Это стало давать результат. На сегодняшний день есть ощутимая разница между тем, что я пришла, какой я пришла, абсолютно полной развалиной, абсолютно без надежды, без веры, без желания жить. И на сегодняшний день я имею людей, которые всегда придут мне на помощь. Вот это для меня самое ценное. Я имею надежду, я имею веру в то, что я не одна, что мне что помощь всегда приходит, когда она нужна на самом деле. И я могу сказать, что вот это сообщество – это моя жизнь сегодняшняя. Но это действительно так.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Олег Криворотов.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». Сегодня мы продолжаем разговор о Библии и археологии. Одним из важных археологических открытий, которое позволило по-новому взглянуть на библейские данные, была бехистунская надпись, найденная близ города Хамадан в Иране, высеченная по приказу медоперсидского царя Дария I. Ее обнаружил и прочел английский ученый Генри Роулинсон с 1830 по 1840 годы. Это положило начало дешифровке клинописного письма многих народов Древнего Востока. Древнеперсидский, эламский и вавилонский язык теперь так же, как ранее египетский, стал открыт для исследования. Когда позже, в 1902 году, в развалинах города Сузы французской экспедиции под руководством Моргана была обнаружена стела с кодексом Хаммурапи, древнего вавилонского царя, тогда ее можно было уже прочесть в результате открытий Роулинсона. И оказалось, что она была написана в 2000 году до нашей эры, то есть на 5 веков раньше, чем предполагаемое время написания Пятикнижки Моисея. С тех пор уже никто не мог сомневаться в том, что письменность существовала задолго до времени жизни Моисея. Доктор Албрайт, в свое время ведущий, крупнейший специалист в области археологии, в бюллетене номер 60 Американской школы восточных исследований в декабре 1935 года написал следующее: «Только несведущие люди могут теперь говорить, что грамотность во многих формах не была известна в Палестине и в ближайших районах все время второго тысячелетия». Итак, первый вопрос, который мы поставили во время нашей прошлой встречи, существовала ли письменность во времена Моисея, был археологами разрешен в пользу Библии. Далее мы переходим ко второму вопросу, то есть наличие данных, которые есть только в Библии, но не существуют или не существовали до определенного времени в других данных по истории. Содом и Гоморра. Содом и Гоморра. Два города, которые долго почитались частью библейской мифологии. Они, согласно библейским данным, были расположены у устья реки Иордан, на западном побережье Мертвого моря, жители которых отличались развращенностью, за что Бог уничтожил эти города, превратив страну в мертвую бесплодную пустыню. Оказалось, что эти города на самом деле существовали. Об этом писала даже газета «Правда» в 1961 году, сообщая о том, что обнаружены остатки городов на побережье и дне Мертвого моря, причем это обожженные остатки. Какого-то рода страшная катастрофа постигла эти два города. По географическому описанию, место, где они находились, точно совпадает с библейскими данными. «В долине Сидим, где ныне море соленое», пишет книга Бытие, 14 глава, 3 стих. Далее, в 1929 году во время французской экспедиции Шефера было обнаружено новое государство, о котором до сих пор или до того времени не было известно. Это город-государство Угарит. Была обнаружена храмовая библиотека, школа для писцов, огромное количество глиняных табличек, словари на 8 языках и переписка, переписка правителей Египта с Вавилоном, с другими правителями той географической местности. В результате из этой переписки были обнаружены многие имена, которые встречаются в Библии. Например, хетты. Этот народ упоминается в Библии более 20 раз, но не упоминался более ни у одного из историков. Хетты исчезли из человеческого знания на многие-многие столетия. Государство хеттов, как пишет журнал «Наука и жизнь», народа, когда-то пришедшего в Малую Азию, возникло в 13-14 веках до нашей эры. Оно очень быстро набирало силу. Пришельцы победили Вавилон, разгромили государство Митани, они заставили побаиваться себя даже Египет, эту первейшую державу древнего мира. Хетты упомянуты в Библии, но странным образом потом исчезают из летописи древнего мира. Уже греческие античные историки ни словом не обмолвились об этом народе. Только в начале 20 века нашей эры, 38 веков спустя, археологи нашли в Турции материальные следы этой державы. Хетты построили на Анатолийском плоскогорье, как говорят клинописные записи, 1600 городов. Это была цитата из статьи Александровского в журнале «Наука и жизнь». Сегодня найдена масса материальных свидетельств действительного существования этой крупной цивилизации. Найдены храмы, статуэтки, найдена столица Древней империи хеттов и так далее. Еще один из интересных вопросов – это данные, которые при сравнении с упомянутым в Библии противоречат тому, что говорили историки до определенного времени. Одним из таких примеров является вопрос о том, кто же построил Вавилон. Светская история утверждала, что Вавилон был построен царицей Семирамиды. Это утверждение делалось на основании данных, дошедших до нас благодаря греческим и римским историкам. Однако в 4 главе книги Даниила, в 7 стихе, сказано о том, что Навуходоносор построил Вавилон. В 1922 году археолог Уильям Колдуэй начал раскопки древних руин Вавилона. Он обнаружил письмо царя Навуходоносора и десятки тысяч обожженных кирпичей, на каждом из которых стояло клеймо, печать Навуходоносора, и описываются строительные проекты этого царя. Вновь оказалось, что Библия выдерживает проверку археологии. Очень интересно отметить, что в книге Даниила в 12 главе, в 4 стихе предсказано, что после определенных событий, после примерно 19 столетия или вокруг этого времени, начнется умножение познаний в мире. Это умножение познаний касалось также и наших знаний об истории Древнего Востока. В начале, как говорится в книге «Боги, гробницы и ученые» автора Керама, изданной в 1960 году на странице 203, в начале в распоряжении ученых не было ничего, кроме нескольких фраз из Библии, если не считать разбросанных кое-где холмов. И затем ученые, такие как Шампольон, Смит, Лейярд и многие-многие другие, используя библейские данные, используя библейскую топографию, стали искать, копать, исследовать места, указанные в Библии, в библейских картах, и нашли массу свидетельств, говорящих об удивительной точности и аккуратности исторических данных, которые содержатся в Ветхом Завете в первой части Библии. Сегодня, чем больше работают археологи, тем больше свидетельств подобного рода появляется. Мы успели обозреть только некоторые из них. Библия достоверна в археологическом отношении. Вы слушали программу «Наука и религия». С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Радуйтесь всегда в Господе.
4: Для вас поет группа «Эдем».

0: «Вопрос ребром». Ведущая Велина Парфенова.
1: Время – бесконечно развивающаяся материя, за которой невозможно угнаться. Вероятно, вы уже испробовали все. Всевозможные будильники, расписание дня, вплоть до того, что переводили часы немного вперед, чтобы все успеть. Но безуспешно. Отсюда напрашивается вопрос – так как же все-таки все успеть? Если вы не успеваете сделать то, что запланировали, обязательно проанализируйте. Почему? Сделайте выводы. Может быть, вы зашли в Инстаграм на минуту, а так вышло, что на все 15. Чем меньше вы будете отвлекаться, тем больше вы успеете сделать. И, конечно, всеми нами любимая фраза «сделаю завтра». Запомните, ни в коем случае не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Завтра может быть поздно, и завтра появятся другие дела. К сожалению, мы делаем так практически каждый день, а потом ругаем время за то, что ничего не успеваем. Также очень важно не брать на себя больше, чем ты можешь сделать. Набрать кучу обязанностей просто, а вот выполнить их порой бывает очень тяжело. Взяв на себя больше, чем следует, можно лишиться не только времени, но и здоровья. Так что будьте предельно осторожны и учитесь говорить «нет», когда это необходимо. Не бойтесь просить помощи. Очень часто, когда вы не успеваете съездить в магазин, приготовить еду или убраться, стоит попросить помощи у родных и друзей, и тогда у вас появится больше времени. К сожалению, время от нас не зависит, от него зависим мы. У нас бесконечные дела, суматоха. А вы когда-нибудь задавались вопросом, на что вы тратите свое время? Когда в последний раз вы были счастливы? И сколько минут вам для этого нужно? А может, ты счастлив сейчас? Занимаешься ли ты тем, что тебе действительно нравится? Находишься ли с теми людьми, кто делает тебя счастливым? Сколько времени ты проводишь с тем, кто не оставляет тебя ни на одну минуту? Время не играет с людьми в догонялки, а мы все бежим и бежим за ним. Вот оно, сейчас, в эту минуту. Бери и пользуйся, расставь правильно свои приоритеты. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Кредо». Руководитель Любовь Гусева.

0: Небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем беседовать с Виталием Олейником о святилище. Приветствую вас, Виталий.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: И сегодня мы, как и обещали в прошлой теме, будем говорить о Христе как о жертве. Мы в прошлой теме это слегка затронули, но это настолько обширно, что приходится посвятить этому отдельный вообще диалог, отдельный вечер.
2: Очень хорошо.
1: Первый вопрос, наверное. Мы говорим, что вот эти все жертвы, они все указывали на Христа. И мы видим, что все эти жертвы приносились на жертвеннике всесожжения, на том жертвеннике, который был во дворе.
2: Да.
1: Но даже вот беглое прочтение Священного Писания вот Нового Завета о жизни Христа и его смерти, мы видим, что Христос не был сожжен, не умер на жертвеннике, не был даже заклан, он был просто пригвожден к древу, он умер совершенно другой смертью.
2: Да.
1: Как это можно привести в соответствие? Потому что многим это не кажется правильным.
2: Абсолютно верно. И вопрос этот именно обязательно надо поставить. Ответ на него кроется в том, что при внимательном исследовании пророчеств о смерти Мессии и о том, каким образом грех будет искуплен, мы видим две совершенно разных картины. Первая картина – это когда он приходит, народ его принимает, и он становится во исполнении изначального Божьего замысла агнцем Божьим. Это означает, что он приходит в храм, на него возлагают грехи, как на любую другую жертву. И он приносится в качестве искупительной жертвы священником или первосвященником. Это первая проекция. И таких пророчеств целый ряд.
1: А это, как же тогда
2: это изначальный
1: с
2: Божий
1: вынесением
2: план.
1: Крови и так далее?
2: Вот именно. То есть оно должно было полностью все соответствовать.

0: тому, как Господь установил. То есть, номер один, он агнец, закланный прежде создания мира, то есть это изначальный Божий план. Во-вторых, служение во святилище говорит именно вот о таком пути. Мы в прошлый раз упоминали, что жертвы не должны были мучиться, а наоборот, был самый гуманный способ избран. Дальше у нас есть факт того, что жертва приношения Исаака, несостоявшийся, тоже прообраз жертвы Иисуса Христа. Спаситель сказал: «Авраам увидел день мой», как раз вот в этот момент. То есть у нас есть целый ряд...
1: То есть вы хотите сказать, что была возможность его не принесения жертвы?
0: Наоборот. Наоборот, он должен был быть возложен на жертвенник, как Авраам возложил Исаака, сына своего. И заклание должно было быть именно безболезненным. Он должен был быть принесен в качестве агнца Божия. Но вторая проекция, которая тоже в Библии открыта, это то, что его не примут. То, что он будет отвержен, презрен, умален. И в конечном итоге он будет как преступник. Ему назначат гроб со злодеями. И в рамках, если берем даже хотя бы одну главу, 53 главу книги пророка Исаии, есть и эта проекция, и другая. Это нечто совершенно разное. То есть о том, что Мессия будет распят, есть пророчество. И что будет заклан как агнец, тоже есть пророчество. И вот это формат, который представляет собою две проекции. И от выбора человека, в данном случае общества Господня, в данном случае народа Завета, зависело, какая из них исполнится. Если его принимают, то тогда не было бы нужды в том, чтобы было еще второе его пришествие. Тогда его первое пришествие, установление Царствия Божия на земле, и все то, чего мы сейчас еще по-прежнему ждем, оно бы уже состоялось, не было бы нужды.
1: То есть все те пророчества, которые есть в Ветхом Завете о том, что все будут приходить на поклонение в Иерусалим, и там чуть ли не Иерусалим станет центром земли, и с субботы в субботу, из месяца в месяц там праздники будут совершаться и прочее, прочее.
0: И у Захарии говорится, что если какой из народов не придет на праздник Кущи, допустим, да, во время которого традиционно в иудаизме молятся о дожде, то сказано, не будет дождя и так далее. То есть вот мы можем взять из Священного Писания...
1: Мы видим такие вот странности, казалось бы. Многие пытаются эти темы проецировать на жизнь уже будущую, где-то там в вечности, в идеале, где уже не будет греха. А здесь
0: Тогда и жертв не будет.
1: А здесь мы наблюдаем вроде бы и грех, а вроде бы и какой-то идеал, который не состоялся, и то ли он состоится, то ли нет.
0: Это, конечно, отдельная тема. Но вот если хотя бы еще пару предложений сказать, Исаия 65 глава как раз-таки показывает, что столетний будет умирать юношею. Столетний грешник будет проклинаем.
1: Да.
0: То есть, иными словами, жизнь продолжается со смертью и так далее, как сейчас. Но, тем не менее, там и многое другое, чего сейчас нет, должно было реализоваться вот именно в момент пришествия Иисуса Христа и вот его жизни и его царствия. А в конечном итоге ведением Господа должна была наполниться земля, и смерти был бы положен конец и так далее. То есть это одна проекция. Но вторая, она не похожа. Они обе не могли исполниться в один.
1: Одновременно, да.
0: И в этом трагедия иудаизма ортодоксального, который сосредоточил свое внимание на царе-победителе, на царе, которого принимают, да, на Мессии, который в действительности царствует. Он потомок Давида, он сядет на престоле отца своего. А пророчества, которые говорят о Мессии страдающем, у Мессии отвергнутом, они оказались в пренебрежении.
1: Тогда можно, наверное, говорить и о третьей проекции, то есть о пророчествах о втором пришествии Христа, которые тоже в Ветхом Завете присутствуют. Да. Тогда уже получается уже три идеи. С одной стороны, его, как вы говорите, принятие народом израильским и его заклание, вот такое вот мирное, но действительно необходимое.
0: Да.
1: Раз мы сказали, что необходимо, чтобы Господь принес себя в жертву. Второй вариант – это если они его отвергают, и получается вот это то, что фактически произошло, и мы читаем в Новом Завете. И третье, что мы читаем во всех этих пророчествах, это пророчество уже о втором пришествии Христа, со славой, с уничтожением нечестивых.
0: Это все, Андрей, могло состояться в рамках первого пришествия. Берем, например, 61 главу книги пророка Исаии, где написано: «Дух Господень на мне, Он помазал меня», да? И вот проповедовать лето Господне благоприятное. И дальше есть фраза «день мщения Бога нашего», которую Иисус упускает во время цитирования этого отрывочка в синагоге в в 4 главе Евангелия.
1: То есть он показывает, что оно частично сбылось, а частично ему уже не суждено.
0: Да. Ну, или оно в данном случае откладывается. Но у Исаии это в рамках одного пророчества.
1: Ага, ага.
0: Просто невозможно, чтобы одновременно исполнилась проекция, при которой его принимают, и он в действительности умирает как агнец.
1: Угу.
0: Без позора, без мучений. Агнца не оплевывали,
1: угу.
0: Его не мучили, терновый венец не надевали,
1: ну,
0: и так,
1: да,
0: далее.
1: Да, да, да.
0: То есть изначальный Божий план был таким. К сожалению, Бог также знал, что произойдет. И он открыл и вот эту вторую проекцию. И, в принципе, может быть, уместно было бы упомянуть такое понятие, как условная природа
1: вот этих пророчеств.
0: В книге пророка Иеремии лучше всего об этом сказано в 18 главе, когда Господь говорит с 7 по 10 стих: «Иногда я скажу о каком-то царстве или народе, угу, что будет добро,
1: но они
0: если они
1: или
0: меняют свое, да, предстояние пред Господом, то отменяю, или, наоборот, скажу о злом, и я отменяю, угу, если они справляются». Только лишь так называемые апокалиптические пророчества, которые предсказывают, что Бог точно сделает в истории, что от Него одного зависит, в частности, план спасения и реализация, угу, искупления человечества. Вне зависимости от того, умер Иисус Христос на жертвеннике в храме, как и должно было быть, или кровь Его была пролита на позорном месте, все, да, равно спасение состоялось в любом случае.
2: Далее в программе.
0: Человеку важно, во-первых, обрести свободу от груза прошлого. Вы умерли, не только я умер.
1: Он шизофреником себя делает.
0: Потому что слева стоит дьявол. Он истребил греховную природу.
2: Небо на земле.
1: Коль скоро мы коснулись вот и условных пророчеств, а как отличить одно от другого? Не получится ли так, что человек по своему усмотрению будет называть одно пророчество условным, и ему не суждено сбыться, а другое пророчество скажет, а вот оно вот безусловно и обязательно сбудется?
0: Библия этот вопрос открывает так. Все, Господь говорит, все, что мне угодно, я сделаю.
1: Угу.
0: Вот. И оно сказано, непременно сбудется, не отменится. То есть все, что является Божьим действием, угу, все, что является осуществлением, реализацией Божьего плана спасения человека.
1: По сути, все, что не зависит от выбора человека.
0: Именно. Потому что Бог, угу, все равно, даже если бы все отступили, а только одна душа осталась, все равно Он бы пришел, все равно Он бы отдал себя.
1: То есть, как я вижу, вот критерий понимание, условное это пророчество или безусловное, это есть ли там место выбору человека.
0: Верно.
1: Понятно, хорошо. Но вот еще раз, может быть, подчеркнуть тот нюанс, почему же все-таки Христу необходимо было умереть? Если, ладно, его вот не приняли, его отвергли, соответственно, его убили, и вот оно так получается. Но, а если его принимают и говорят, да, вот мы тебя ждали, вот ты пришел, вот мы тебе поклоняемся, зачем тогда вот эта смерть, когда его действительно уже приняли, и уже все казалось бы, замечательно?
0: В Священном Писании говорится о том, что он за преступления должен был вкусить смерть. В первом послании апостола Павла Коринфянам, в послании к Римлянам, во втором послании Коринфянам, послании к Галатам, фактически все послания вот наполнены этой жизнеутверждающей истиной. О том, что сказано, не знавшего греха, он сделал жертвою за грех. У нас слово «жертвою» набрано курсивом. Потому дословно он сделал грехом. И причина здесь в том, что оригинально в древнееврейском языке слово «хатат» – это и грех, и жертва за грех.
1: Угу.
0: Так? То есть Христос именно вот он вобрал в себя, он проникся полностью, он полностью отождествился с грехом. Номер один. Второе. Сказано, он стал проклятием, послание Галатам 3 глава, он стал проклятием вместо нас. То есть проклятие – это все результаты. Проклят, угу, всякий, нарушающий
1: все, что написано. То есть он берет на себя не только наши грехи, но и их последствия.
0: И последствия. Не только вину в юридическом, угу, смысле, не только от наказания освобождает, но и сам грех, в смысле последствий нарушения. И более того, еще третье, он, сказано, там одержал победу и над телом греховным. То есть в нем, угу, в Иисусе Христе, в его жертве есть еще и ресурсы для преодоления самого факта греха в жизни человека.
1: Угу.
0: Но это, конечно же, отдельный разговор.
1: Ну вот это, кстати, отдельный разговор я хотел бы особо подметить, потому что преодоление, то есть, как вы сказали еще раз, дает возможность человеку преодолеть грех.
0: Сам факт греха в его жизни.
1: Да, потому что очень большой вопрос стоит сегодня, а что мне от того, что когда-то, 2000 лет назад, какой-то там Христос за кого-то там умер?
0: Да.
1: Вот. А я-то живу сегодня, и сегодня моя жизнь наполнена тоже болью, болезнями, страданиями и прочими напастями, да, и грехом в том числе, и моим в том числе. Uh-huh. Если мы говорим о том, что Христос дает силы побеждать, то, во-первых, на каком основании, а во-вторых, как сделать, чтобы это реально произошло в моей жизни?
0: Вот те жертвы, которые описаны на страницах Торы, на страницах Пятикнижья, они как раз показывают путь, они показывают прогрессию все большего и большего освобождения от греха. Если говорить пока в отрыве от контекста жертвоприношений, то человеку важно, во-первых, обрести свободу от груза прошлого, и, во-вторых, обрести теперь силу для того, чтобы дальше не грешить. И Иисус Христос имеет право и на то, и на другое, потому что Он оплатил факт греха. А также, коль скоро Он стал грехом, и сказано, телом Своим вознес грехи наши, то Он истребил греховную природу на Голгофском кресте. Угу. И вот соединяясь с Ним, отождествляясь с Ним путем веры, путем исповедания веры и путем крещения, погружения в воду, при котором сказано, мы приобщаемся к смерти Его. Апостол Павел пишет в 6 главе послания к римлянам, мы в смерть Его крестились. И потому вывод такой, сказано, вы почитайте себя мертвыми для греха. То есть Иисус Христос одержал победу не для себя, Он и так был безгрешен, верно? То есть Он эти победы над грехом одерживал для нас, ради нас и в качестве нас. И вот когда человек в завете с Ним, у него есть право теперь получать, как написано в послании к евреям, получать милость на каждый день и силу Божью получать, и его победу, которая уже одержана, теперь делать своей.
1: Вот вы сказали, почитать себя мертвыми. Ну, легче сказать, наверное, чем сделать. Да и для чего почитать себя умершим, если я продолжаю жить?
0: Сказано, давайте откроем это место, может быть, чтобы легче было с терминологией работать. Римлянам 6 глава, 6 стих говорит, «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним». Термин «ветхий человек» означает греховные тенденции, греховную природу, страсти, похоти, то, что побуждает человека к греху. «Ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». И дальше 11 стих, вывод. «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха». Мертвыми для греха, живыми же для Бога. Ну, хотя, может быть, это будет гротескная иллюстрация. Угу. Представим себе труп человеческий, которого соблазняют. Блудницы ли, алкоголики ли, воры ли.
1: Жарко.
0: Да. Он мертв. И когда человек отождествляется со смертью Иисуса Христа, у апостола Павла написано, мы всегда носим в теле мертвость Господа нашего. И эта мертвость, она реальна. Но она основывается или обретается каким образом? Вера. Если я верю в действительности в то, что там была одержана победа над моей греховной природой, то это дает Богу теперь право во мне действовать. Второе – исповедание веры. В Священном Писании говорится о том, в первом послании Иоанна, в 4 главе, что когда мы исповедуем Иисуса Христа, то Он в нас поселяется. Дух Святой, поселяясь в человеческом естестве, Дух святости, Он преобразовывает, трансформирует человека.
1: Вот интересно, мы и раньше говорили, когда у нас тема была о святости, то мы говорили, что Господь умирает для того, чтобы даровать нам возможность себя посвятить Ему.
0: Да.
1: И таким образом мы становимся на путь, где мы на путь освящения, мы тогда вот таким термином назвали.
0: Все большего отдаления
1: да,
0: от греха.
1: Да, когда я отдаляюсь от греха и становлюсь ближе к Богу, и, соответственно, становлюсь больше и больше на Него похожим.
0: Да.
1: Вот такое освящение. А здесь мы говорим, что Господь наделяет нас своей смертью, и мы теперь, с одной стороны, становимся более святыми или более идеальными, А с другой стороны, у нас что получается? Мы ходим с, извините, трупом в сердце. Как-то это со святостью тяжко клеится.
0: Проблема в том, что в человеке живет две природы. А я имею в виду того человека, который уже рожден свыше, который поверил в Иисуса Христа, который вошел с ним в завет. Апостол Павел это ярко рисует в 7 главе послания к римлянам, когда говорит, что вот умом моим, духом моим по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но вот во мне, в теле моем, в членах моих вижу другой закон, который противоборствует. И коль скоро у нас два человека внутри...
1: Он шизофреником себя делает.
0: Да, а если, как говорится, просто образно этот термин использовать, то поскольку две природы в человеке живет, соответственно, они в противоборстве. И мертвость, о которой идет речь, сказано, почитайте себя мертвыми для греха. Можно, если позволите, иллюстрацию?
1: То есть я просто хочу чуть лучше понять, вникнуть в это. У нас получается так, что если утрировать и сказать, Павел говорит, я шизофреник, и вот во мне две природы, которые борются, то он говорит, почитаю себя умершим.
0: Для одной природы.
1: Да. То есть, когда во мне бушует какая-то одна природа, я отмахиваюсь от нее и говорю, он вообще-то умер уже давно.
2: Небо на земле.
0: Ну, это хорошее начало. То есть, если человек в действительности верит, смотрите, мы люди, не станем вкладывать силы и время в то, что считаем безнадежным. То есть, если мы не верим во что-то, мы не станем стараться и так далее.
1: Если даже заставят, то будешь делать как из-под палки. В принципе, оно тебе не нужно.
0: Да. Но вкладывать во что-то силы и жизнь этому посвящать, когда ты не веришь в достижимость этого, это глупо, и большинство людей этим заниматься не будут. Потому верить, почитайте себя мертвыми для греха. Но это первое, это только начало. Во-вторых, идет исповедание веры. В-третьих, призывание силы Божьей именно в тот момент, когда тебя искушают. То есть есть профилактика. Мы себя провозглашаем на основании Священного Писания. Ну, например, послание к Галатам, 2 глава говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. Я умер.
1: Он верой признает, допустим, Христос за меня умер, он меня очистил, теперь как бы все, я тоже такой же.
0: Фактически, да, если продолжить цитирование, то сказано, а что ныне живу во плоти, в оригинале «саркс», слово, обозначающее не просто тело, да, а именно греховную природу, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. То есть, вот это обязательно нужно. Второе, апостол Павел не только о себе это говорит, он говорит, так и вы почитайте себя мертвыми. Вы умерли, не только я умер. То есть, это в равной степени относится к любому человеку, который отождествил себя с Иисусом Христом. Но вот когда это состоялось, помимо вот принятия этого на уровне веры, теперь необходимо провозглашение, исповедание веры. Потому что на основании исповедания в духовном мире человек дает право Богу действовать. Если он исповедует то, что истина, то, что о человеке уже сказано, то тогда Бог получает право действовать. Почему это право нужно? Потому что слева стоит дьявол. Почему у нас принято через левое плечо, да? Кое-что, как говорится.
1: Да.
0: Потому что есть осознание того, что есть дьявольская сила, бесовская сила, лукавая сила, которая стремится вот, преобладать в нашей жизни. И вот теперь иллюстрация. Одна древняя притча старого индейца. Он рассказывал своему внуку о том, как хорошо быть добрым, что надо взращивать в себе добродетели и так далее. И он говорит, представь, что внутри тебя живут два волка. Вот. Один добро, другой зло. И, естественно, они постоянно друг с другом вот сражаются. И потому это объясняет конфликт, вот внутренний разлад, который у нас есть. И тогда внук говорит, а кто же из них победит, добро или зло? Ну и мудрец отвечает, тот, которого ты больше кормишь. он становится сильнее. То есть выкорчевать греховную природу из человека в одночасье невозможно. Мы можем подпитывать духовного человека на основании веры, на основании исповедания веры, на основании духовного питания, на основании вот востребования Божьей силы. И тогда он все более и более укрепляется, возрастает, а вот греховный человек с греховными похотями и так далее, он ослабляется до полной победы.
1: Это то, что в Откровении написано, что праведник дотворит правду еще, и святой досвящается еще, а нечестивый, наоборот, как бы еще больше оскверняется, еще больше...
0: Верно. Откровение 22:10. Угу.
1: То есть получается, что для нас единственный способ – это непрестанно вот, приближаться к Богу и творить праведные дела, скажем так, или что-то еще.
0: Эти праведные дела, они имеют цель не столько в качестве пропуска в Царствие Небесное, как, к сожалению, многим привычно мыслить, сколько они предоставляют собою способ упражнения в святости. И апостол Павел, например, говорит, телесные упражнения мало полезны с точки зрения вечности, да? Но вот святость или упражнение святости очень полезно.
1: Благочестие там есть.
0: Упражнение в благочестии, да. То есть, и он таким образом приводит иллюстрацию спортсмена. Если бы пригласить человека пробежать марафон, то при всем его энтузиазме, да, и вере в свою победу, он явно не добежит.
1: Если он не занимался, он не добежит, конечно.
0: Потому добрые дела представляют для нас вот формат укрепляться, упражняться и расти. Потому что в то, во что мы вкладываем, в то мы становимся специалистами со временем.
1: Ну вот еще раз мы сказали, что жертва Христа дает нам какую-то особенную способность сопротивляться греху. Неужели этой способности не было раньше?
0: Не только не было способности, но даже не было и осознания необходимости этим заниматься. Когда мы вспоминаем первый день грехопадения наших прародителей, Адама и Евы, когда они съели запретный плод и таким образом дали власть дьяволу возобладать над ними, в их мировоззрении, в их разуме и в их плоти произошли необратимые, без Божьего содействия, необратимые изменения. Откуда это видно? Ну, во-первых, стыд появился. Еще до того, как Бог что-то им сказал. Они уже прячутся, они уже стыдятся.
1: Они там одежды начали себе шить, еще что-то.
0: Потом Бог, когда зовет: «Адам, где ты?», он боится, страх появился. Еще вердикта еще нет никакого, никакого Божьего наказания нет. То есть естественным образом в результате вот отождествления с дьяволом люди, с точки зрения того, что с природой произошло, они стали... собственно, смертниками. Процесс смерти начался.
1: Вот сейчас Христос уже умер, уже воскрес. Казалось бы, уже должно было все исправиться, но мы по-прежнему испытываем и стыд, и страх, и если бы только это, а также много еще чего.
0: Да. Речь идет о мере востребованности того, что уже было совершено в его жертве. Ну, так если просто закончить этот вот сюжет с Адамом, смотрите, что получается. Бог ему говорит: «Не ел ли ты от дерева, от которого я запретил тебе, сказав, не ешь от него?» Ну, скажите, каким был бы простой логичный ответ? Не ел ли? Ел. Вот как ребеночек, когда, скажем, там на что-то сделает, что не соответствует воле родителей, когда его призывают к ответственности, он признает, он говорит: «Прости, да, я больше не буду». Это естественно. Но смотрите, Адам не признает. Даже нету признания. Ева не признает. Потому что делает Бог? Он говорит: «Я положу вражду». То есть Господь по своей благости, по своей благодати, по своей инициативе, он дает даже человеку осознание того, кто есть настоящий враг
1: то есть,
0: и куда
1: можно идти.
0: Получается,
1: он уже тогда дает вот эту силу и способность противостоять греху.
0: Вся история человечества – это Божья попытка и Божьи усилия вернуть человека. А когда пришел Господь Иисус Христос, когда жертва Агнца Божия была принесена, то в ней теперь мы получили доступ ко всем победам, которые в Иисусе Христе были одержаны. Проблема в том, что многие этими ресурсами не пользуются.
1: То есть, получается, тогда она была дана вот эта возможность как бы заочно. Тогда, я имею в виду, в Едеме, естественно, до Христа вся вот эта вот... Потому что иначе, а как бы всем они спасались?
0: Верно. У апостола Павла написано о том, об этом в 3 главе послания к римлянам, что Господь Бог предложил Иисуса в жертву умилостивления в крови Его для показания правды, в оригинале справедливости, в прощении грехов, соделанных прежде. То есть до Голгофской жертвы в истории, в реальности не было оснований для прощения. И потому, когда Бог прощал как бы авансом, Он делал это, зная, что Он сам придет и станет этой жертвой. Mm-hmm. И когда это произошло, то тогда была продемонстрирована праведность Божья, что Он делал это обоснованно, потому что Он знал, что Он есть гарант этих прощений.
1: Mm-hmm. Спасибо вам, Виталий. Друзья, вы видите, насколько это обширная тема, невозможно ее вместить в это короткое время, которое у нас есть. Тем не менее, хотелось бы уточнить, что только жертвой Христа, только Его смертью и воскресением все не заканчивается. Ведь Он воскрес и вознес, и воссел одесную престола величия Божия. И вот это та тема, которую хотелось бы еще продолжить, изучать и раскрывать. Я думаю, в следующий раз мы встретимся специально для того, чтобы поговорить о жизни Христа и о том, что дает нам эта жизнь. До скорых встреч.
2: В следующей программе.
1: Он воскрес и вознесся. И вот с тех пор о нем ни слуху, ни духу.
0: Давайте вспомним, что вызывает Божий гнев.
1: В том-то как раз и загвоздка, что грехи пока продолжаются.
0: Кто может быть квалифицирован как агнец?
1: Мы очищены. Почему нельзя уже закончить всю эту эпопею с грехом?

0: небо на земле.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться?
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каменский.
2: Здравствуйте. Часто люди, неверующие в Бога, открыто исповедующие атеизм и учащие других тому же, сами того не замечая, оказываются орудиями в руках всемогущего, отвечающего на молитву верующего. Лайнер, перевозящий через Атлантику пассажиров, вез однажды на своем борту такого вот атеиста, который в один из дней увидел парнишку, сидящего на палубе. Парнишка этот спал сидя. Интересно, что руки у него лежали на коленях ладонями вверх. И атеист решил подшутить. Он купил 2 апельсина и положил в ладони. И 30 минутами позже он увидел того самого парнишку и 2 маленьких девочек, уплетающих по апельсину. «Вкусно?» – спросил он. «И откуда же у вас эти прекрасные апельсины?» Парнишка с удивлением поглядел на незнакомого господина, но рассказал. Это его сестрички. В Америке они лишились родителей и решили поэтому вернуться в Европу к родственникам. Денег, естественно, едва хватало на дорогу, и то с большим трудом. Девочкам, как всем детям, конечно же, хотелось чего-то вкусненького, но что мог сделать брат? Только молиться. И вот днем он гулял по палубе, присел отдохнуть, заснул, проснулся, а в каждой руке по апельсину. Но от историй, в которых мы не знаем даже имен персонажей, перейдем к письму Зинаиды Петровны из Нижегородской области. Вот что рассказывает она. Я прочту первые слова ее письма, вот что она пишет. Вначале она цитирует Псалом 22. «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной». Надвигались сумерки. Было около 14 часов морозного декабрьского дня. Мы с сестрой отправились к бабушке, которая жила в 7 километрах от нашего поселка на хуторе. Шли мы на лыжах, не торопясь. Конец недели, уроки позади, забот нет. Двигались вдоль железной дороги. А по краям величественно красовались стройные сосны, как на параде, сплошь покрытые пушистыми шапками снега. Снег искрился миллионами звездочек и огоньков. Такой он был чистый и белый. Они часто останавливались, играли в снежки. Настроение было прекрасное. Скоро школьные каникулы, встреча с любимой бабушкой. Поезда все уже прошли, и бояться было нечего, поэтому они спокойно двигались вдоль железнодорожного полотна. Постепенно на небе появились первые звездочки. Начало как-то сереть, хотя от снега было и светло. Девочки заторопились. Вдруг сестра Зинаиды Петровны заметила, как вдоль опушки леса на расстоянии от них около 100 метров прыжками скакала стая больших собак. Она указала Зинаиде Петровне на них и сказала: «Смотри, как дружно скачут, как будто бы нас сопровождают». До хутора оставалось 2 километра, а расстояние между Зинаидой Петровной и ее сестричкой маленькой и стаей собак сокращалось. Собаки все ближе теснились к железной дороге, вдоль которой они двигались.
1: «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный».
2: И вдруг страшная мысль пронзила Зинаиду Петровну. Это же не собаки. Она вспомнила, как соседка рассказала их матери о том, что на прошлой неделе где-то в этом же лесу волки задрали мужчину. От него нашли только кое-что из вещей. От смертельного страха Зинаида Петровна оцепенела. Сестре она сказать боялась. Вдруг та заплачет, потеряет самообладание. Что же делать? Внезапно на память пришла бабушкина молитва, которой она совсем недавно тайно научила Зинаиду Петровну. В школе тогда проповедовали атеизм. Успехом, естественно, пользовалась теория Чарльза Дарвина. И Зинаида Петровна тогда под большим секретом редко иногда молилась этой молитвой, чтобы получить хорошие оценки. Но сейчас она всем своим существом воззвала к Богу словами этой молитвы. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную». Расстояние между Зинаидой Петровной, ее сестрой и хищниками сократилось уже до 30 шагов. И вдруг они увидели, что впереди по железной дороге замаячил свет. Свет все ближе приближался к ним и становился все ярче. А волки, как пишет Зинаида Петровна, стали ретироваться к лесу, откуда они и пришли. Свет этот оказался огромным фонарем, который нес путеобходник, закутанный в длинный до пят тулуп. Сейчас таких фонарей уже не продают. Это было время начала 50-х годов прошлого столетия. Волков было много в те времена. Они были голодны и часто бросались на людей. Вот как заканчивает свое письмо Зинаида Петровна. «Таким образом наш Господь пришел нам на помощь, потому что наш Бог, Иисус Христос, никогда не опаздывает». Зинаида Петровна цитирует из книги Псалмов, Псалом 90. «Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих». Линник Зинаида Петровна, поселок Вахтан, Нижегородская область. Молитесь. Бог отвечает на молитву верующего человека, даже если никто вокруг, кроме него, не верит.
0: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет группа «Эдем».

0: три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Мы продолжаем знакомиться с жизнью палестинской провинции на рубеже эпох. Капернаум – место, овеянное романтикой, связанное с опытами Первой Церкви, с попытками осмыслить все те слова, которые говорил Господь, живя в этих местах и путешествуя по этим берегам. Капернаум был местом, которое находилось на границе двух регионов. Два брата, сына Ирода Великого, Филипп и Антипа, здесь провели границу между своими владениями. Соответственно, здесь были установлены таможенные пункты, и люди, мигрируя из одной области в другую, должны были платить всевозможные пошлины. Мы знаем, что Матфей, апостол Иисуса Христа, был мытарем, который работал в Капернауме. Монеты в те времена были самые разные. Вы можете видеть монеты той эпохи с изображением императоров Рима. Эти монеты считались у иудеев нечистыми. Их нельзя было вносить в храм, платить храм на подать или жертвовать в храме при помощи этих монет. Жертвовали люди монеты финикийские. Собственной валюты у иудеев во времена Христа не было, потому что Иудея находилась под оккупацией Рима. Финикийские же монеты не содержали изображения человеческого лица и поэтому считались приемлемыми для уплаты подати на храм и для того, чтобы вносить пожертвования. Люди в районе Генесарецкого озера были помешаны на деньгах. На самом деле, со времен Вавилонского пленения, когда переселенцы вернулись в Иудею, они осели в Галилее. Большая часть из них оставила мечту воздвигнуть Богу храм и поселилась здесь. В Иудею вошли только немногие патриоты духовного движения, пытавшиеся возродить лучшие традиции духовной жизни, которые, по рассказам родителей, были им известны и существовали в Иудее до Вавилонского пленения. Они-то и подвязались на постройке второго храма, как повествует книга Неемии. Мечта о собственной государственности не оставляла иудеев. И на короткие периоды появлялись лидеры, которые пытались чеканить собственные монеты. Как, например, во время второго иудейского восстания это сделал Бар-Кохба, который провозгласил себя мессией. Вы можете видеть монеты этого периода. Восстание Бар-Кохбы было жестоко подавлено Римом. Люди в окрестностях Генесарецкого озера мечтали быть богатыми. Иерусалимские фарисеи считали людей, которые живут в Галилее, темным народом, народом, который не хочет служить Богу, народом, который произошел от тех, кто отлынивали от возведения храма на развалинах Соломонова храма. И теперь эти люди были названы народом земли. Грубо можно перевести это выражение как «крестьяне». Галилейские крестьяне, однако, не все были крестьянами. Многие из них были рыболовами. Рыбный промысел приносил большие доходы, чем обработка земли. Люди в тех местах служили мамоне. Это правда. У них было очень много друзей-язычников, поэтому Галилея названа Галилеей языческой, ведь здесь существовали совместные предприятия, на которых иудеи и галилеяне вместе трудились. Это были различные бизнес-предприятия, в которых нужно было проявлять смекалку и лояльность существующему режиму. Поэтому сотрудничество с язычниками приносило определенные дивиденды тем, кто жил в этих краях. Люди, которые служили при дворе Ирода Антипы, которые содержали его рынки в Тивериаде, они отличались большой гибкостью мировоззрения и принимали многие элементы эллинистической культуры. Зачастую эти элементы вытесняли из их жизни то, что было искренне воспитано в них иудейской культурой. Традиционные дизайны иудейской посуды, миноры, которые везде и всюду сопутствовали поклонению иудеев Господу, они сочетались с римскими масками для театра, которые приходилось вырезать из камня, выливать из глины, раскрашивать, потому что многие жители этих мест приветствовали римский стиль жизни. Мы видим, что этому также был привержен Ирод Антипа, который 10 лет своей жизни провел в Риме. Именно в Риме он женился на разведенной жене своего брата и привез сюда, в далекую Иорданию, те нравы, которыми он заболел в Риме. Ортодоксы не приветствовали поведение царя. Тем не менее, эллинистически настроенные молодые люди окружали этого человека и помогали ему управлять его провинцией. Ирод основал Тивериаду на западном берегу Геннесарета на костях, которые растаскивали собаки из языческих могил, поскольку здесь ранее находилось языческое кладбище. Ортодоксальные иудеи брезговали селиться в этом месте. Зато чуткие к деньгам галилеяне приветствовали постройки Ирода, тем более, что в Тивериаде он основал грандиозные рыбные рынки, как свидетельствует Иосиф Флавий. Люди ловили рыбу и привозили ее сюда. Со всего побережья они стекались в это место, чтобы здесь продать свой улов. Ирод Антипа поставил во главе этих рынков родственника жены, поэтому все доходы стекались большой рекой в царскую казну. Скифополь находится недалеко от Назарета. Это следующий перевалочный пункт в рыбном бизнесе. В течение полудня рыбу, которую скупили дилеры в Тивериаде, в бочках, залитую водой, отвозили в Скифополь, а там перепродавали втридорога. В течение короткого времени ее доставляли на Средиземноморское побережье и далее везли в Рим. Как свидетельствуют историки, в Риме ценили геннесарецкую рыбу. После разрушения храма рыба из Геннесарета была особенно жирной. Это произошло потому, что когда разрушалась Тивериада, рыбаки окрестных мест бросились на плоты и лодки, чтобы избежать римских мечей. Они пытались скрыться в море. Но иудеи верили в то, что в воде обитают бесы. Поэтому многие из них не умели плавать, они боялись воды. И не умея плавать, они оказались в ловушке. Иосиф Флавий повествует о том, что римские солдаты догоняли их на плотах, сбрасывали в воду. И когда люди хватались за лодки и плоты руками, чтобы не утонуть, римские солдаты отсекали им руки, после чего вода в окрестностях Тивериады в тот день окрасилась в кровавый цвет. Однако во времена Христа все эти события были еще далеко. Народ был посвящен своим заботам, и даже когда Иисус проповедовал, как мы читаем в Евангелии, Петр и его товарищи занимались делом, они мыли сети на берегу. Конечно, места, которые сулили большой доход, были привлекательны для людей, которые обладали серьезными амбициями и хотели сделать в жизни некоторый капитал. Капернаум, Вифсаида, Тивериада, Магдала, места рыбалки. Слово «Вифсаида» так и переводится «дом рыбалки». Петр и Филипп, апостолы Иисуса Христа, были родом отсюда. История повествует, что Магдала, Вифсаида, рынки на Тивериаде были местами, где все было заполнено запахом рыбы. Но в Вифсаиде были также еще люди, которые занимались выпечкой хлеба. Огромное количество пекарен обнаружено археологами в этом районе. Возможно, поэтому, когда Иисус в окрестностях Тивериады кормит 5000 людей хлебом и рыбой, Он предварительно спрашивает Филиппа о том, где можно купить хлеба. Вифсаида и Капернаум расположены друг против друга, напротив места, где Иордан впадает в Геннесарет. Иордан впадает в Геннесарет и несет с собой свежую воду своих истоков. Поэтому здесь, на отмелях, всегда обитало множество рыбы и множество птиц. Места, которые несут и сулят удачу, в те древние времена были обитаемы. Поэтому Капернаум и Вифсаида были достаточно населенными пунктами в те времена. В районе Вифсаиды интенсивно идут раскопки. Обнаружены ворота Железного века, то есть 7-й примерно век до нашей эры. Это означает, что поселение достаточно древнее. Люди издревле занимались здесь рыбной ловлей. Более позднего периода постройки окружены различными находками, свидетельствующие о том, что здесь жили рыбаки. Вы можете видеть место, которое названо «Дом рыбака». Здесь найдено множество предметов, которые говорят о том, что хозяин этого дома занимался рыбной ловлей. Когда люди занимаются каким-то промыслом, они пытаются совершенствовать методы и инвентарь. Кроме круговой сети или невода, существовал еще квадратный или прямоугольный невод, который можно было опускать вертикально. Такую сеть, какую вы видите на экране, люди забрасывали ловким круговым движением. Забросить сеть было серьезным искусством. Люди выходили рыбачить ночью, потому что рыба, привлеченная светом луны и не боясь дневного яркого света, поднималась к поверхности. К утру рыба снова уходила обычно на дно. Поэтому, если рыбаки возвращались, ничего не поймав,

от Иоанна. Господь помог Петру поймать огромное количество рыбы. Интересно, что лодка в это время, если она была ориентирована на Капернаум или Вифсаиду, должна была правым бортом быть обращена к востоку. Это значит, солнце светило как раз с этой стороны. И именно там Господь повелел забросить сеть. Петр уже имел некий опыт, когда Господь помог ему поймать большое количество рыбы. Очевидно, теперь он вспомнил то, что было тогда, 3 года назад. И, повинуясь Господу, он обрел необычайно большой улов. 153 больших рыбы, и при этом не порвалась сеть. Сеть символизирует собой церковь. Церковь не порвалась. Церковь не перестала функционировать от того, что Господь дал ей огромное количество новых членов в те века. Церковь росла достаточно бурно. Те евангельские истины, которые произвели революцию в первом веке, действенны и сейчас. Может быть, нам неприятно осознавать себя теми, кто должен оказаться в неводе благовестия. Однако первые христиане вкладывали в слово «рыба» особый смысл. Но об этом мы поговорим в следующий раз.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень».
1: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Открытый разговор. Ведущая Ольга Мурга.
1: Здравствуйте. Мы с вами освоили всю программу улучшения нашей памяти. Сегодня тоже будет кое-что сказано по этому поводу. И говорили о семейных взаимоотношениях. Сегодня тоже очень важная тема. И я думаю, она очень много изменит в наших взаимоотношениях не только в семье, но и в обществе, и в государстве, потому что эта тема библейская, и библейский подход будет к психологии семейных взаимоотношений. И все это будет связано с праздниками, которые были предсказаны и которые еще не исполнились, мы будем говорить об этом. И, конечно, радостное настроение, спокойствие должно оставаться с нами. И молитва «Отче наш». Пусть она всегда сопровождает нас, потому что Бог творит чудеса, и Он готов творить эти чудеса и с нашей памятью. Вы знаете, есть интересный текст Иакова, 5 глава, 7 стих. «Мы благодарим Бога за хлеб, за воду, за все». Благодарим ли мы Бога за мудрость, которую Он нам дает? Ибо всякое даяние доброе, и всякий дар совершенный, он нисходит свыше от Отца Светов, и мудрость. Но апостол Иаков пишет, у кого недостает мудрости, да просит у Бога просто, и даст ему Господь без всякого упрека. Поэтому не только мудрость и смирение можем просить, то, что за смирением следует богатство, слава и жизнь. Как интересно. А смирение – это страх Божий. А страх Божий, Псалом 110, 7 по 9 стих, соблюдение заповедей Божьих. Вот видите, как все связано, как в математике. И нельзя нарушить одно правило и сказать, вот у меня это уравнение получится. Нет. Есть аксиомы, которые нельзя уже устранить. Они есть, и нельзя заново их доказывать. Так вот, старинная техника запоминания, она была изобретена поэтом Симонидом 2500 лет тому назад. Называется локус, от слова «место». Это техника запоминания путем воображения. То, о чем мы с вами говорили, это мнемонические приемы, ассоциация образов, закон осмысления. И когда, например, вы читаете Евангелие от Матфея, 5 глава, и там называются блаженства, и как-то трудно их запомнить правильно, то вот когда вы воображаете себе блаженны нищие духом, вы представьте себе нищего, нуждающегося человека, вот он стоит перед вами, вот это называется техника воображения. И это старинный метод, он был заброшен, и потом только заново вспомнили о нем. Ну а теперь будем говорить о благополучии наших семейств. Мы с вами говорили о духовности, мы говорили с вами о преданности, что верность Богу в завете, в договоре с Ним, она продлит и нашу верность, и сделает ее крепкой не просто на время, а на всю вечность между мужем и женой и детьми. Также мы говорили с вами, где найти время. А это помни день субботний. Бог дает вам 24 часа свободных от работы. Не нагружайте себя работой никакой. 6 дней отведены для этого. Также мы говорили о кризисах, что Иисус может помочь в кризисных ситуациях, о здоровье, о финансах и о благословении и благополучии в наших семьях. Мы можем взять благословение Божье в обряде водного крещения. Но сегодня еще один секрет. Если вы будете относиться к мужу как к королю, поверьте, как к королю, ваше величество, я слушаюсь вас. Наверное, он к вам будет относиться как к королеве. Это маленький такой секрет. Но вот когда вы думаете, да, это просто Петя, мой муж дорогой, это хорошо, простота в отношениях, но все-таки подумайте, он король. Отнеситесь к нему как к королю. Что-то произойдет. И еще секрет. Особенно касается людей уже, скажем, пенсионного возраста, пожилого. Когда мы думаем о себе, о, наша жизнь прошла, теперь надо только все для детей. Все-таки хороший секрет. Не ставьте капризы, может быть, не нужды, а капризы ваших детей выше запросов и потребностей вашего мужа и своих собственных. Иначе и дети начнут вами пренебрегать. Это хорошее правило. Тогда бы было меньше стариков заброшенных, в неопрятной одежде, потому что он бы приводил себя в порядок, или она, и дети бы думали, о, Папе надо на новый костюм помочь. Папе и маме там нужны новые туфли, потому что они еще личности. Это не просто старая мебель, которую нужно забыть и забросить. Но мы сами стали таковыми, не зная этих простых секретов. Мы также с вами понимаем, что Иисус Христос – особая личность. И Он открыл путем Своей смерти, завеса плоти Его разодралась, как завеса в храме сверху донизу, не снизу, а сверху донизу. После слов Его на кресте совершилось, и открыт доступ в небесное святилище, где Он со Своей кровью стоит над нарушенным нами законом Божьим, совершает служение примирения и оправдания одновременно, и нам нужно поспешить прийти к Нему. И вот когда мы говорим о праздниках, а вы знаете, когда купишь календарь, он полон этих праздников, и думаешь, ну какой же праздник главнее? Я думаю, поверх всех календарей нужно положить Библию, потому что мы должны исполнять библейские праздники. На последней странице Библии написано: «Если кто-то добавит к словам книги сей, на того Бог наложит язвы. Если кто убавит от слов книги сей, от того Бог заберет участие в вечной жизни». Дорогие друзья, серьезное предостережение. Не сложно приспособиться и праздновать каждый день, но Господь конкретно говорит: у меня есть особые праздники. И когда мы читаем книгу Левит, 23 главу, мы видим эти праздники. Так и начинается эта глава. Вот праздники Господни. 6 дней можно работать, а день 7 суббота – праздник Господень. В жилищах ваших, как интересно, не только на богослужении пришли, отсидели. Нет, как ты празднуешь дома, как ты светишь этот день. Это самый главный еженедельный праздник Господень. Потом начинается годовой цикл праздников. И как-то Господь открыл через уста одного молодого человека. Он просто сказал, а я вникла в это и с Божьей помощью как бы составила вот эту схему, она очень интересная. Праздники Господни, их исполнение на земле. Как оказывается интересно, Пасха, которую праздновали столетиями, тысячелетиями, в одни Моисея началась и до Христа ее праздновали, в одно и то же время она нашла свое отображение в Иисусе Христе. Он пасхальный агнец. На третий день потрясали сноп потрясения, символ его воскресения из мертвых. И праздник опресноков – это наша освященная жизнь в Господе. Потрясение первого снопа – мы верим, что Христос воскрес из мертвых. Мы воскресли в водном крещении. Мы верим, что Христос воскрес. Далее следует праздник Пятидесятницы. Он тоже нашел свое исполнение, когда апостолы, получив дар Духа Святого, пошли проповедовать весть о воскресшем во все страны и государства, не на иных непонятных, а на понятных иностранных языках, которые стали им доступны. Это очень важно, дорогие друзья, потому что когда меня спрашивают и говорят: «Может быть, вы говорите на ином языке?» Я говорю: а Дух Святой на каком языке к вам обращается? Дух Святой обращается к нам на родном языке. И я не должна свою молитву посылать такую, которую я сама не понимаю, и мой мозг отключен. Закон осмысления должен работать не только при чтении Библии, но и при молитвах. Бог имеет дело с разумным существом. И однажды я сказала: хорошо, я помолюсь на ином языке. И я помолилась на иврите и сказала: ну вот кто крещен Духом, встаньте и переведите эту молитву. Молчание, никто не смог. А их было много, тех, кто говорил на иных языках. Дух Святой не противоречит Библии. Самое главное – соблюдать то, что в Библии. Иначе, если ты хоть какой дар имеешь, а нарушаешь праздники Господни, святую субботу Господню, кушаешь пищу без всякого разбора, чистую и нечистую, вот Бог осветил, и не вникаешь в Писание, что освящается Словом Божиим и молитвой, тогда задай вопрос: а каким же духом ты крещен? Апостолы в день Пятидесятницы получили истинно Святой Дух. И этот праздник нашел свое отображение. Потом годовой праздник, Йом-Кипур, Йом-Кипурим, судный день, нашел отображение в судном дне на небе. После того, как кончились 2300 лет, записанные в книге Даниила, 8 глава, 14 текст, начался следственный суд на небе. И один праздник остался неисполненным. Суккот, от слова сука, куща, шалаш. Праздник жатвы. Этот праздник удивительный, и поэтому рекомендуется его соблюдать, праздновать из года в год, пока не придет пришествие Иисуса Христа. Праздник удивительный, потому что делают шалаши так, чтобы было видно звездное небо, и понимают, что Бог покров над нами, Бог наш шатер. И для того еще установлен этот праздник, чтобы мы не привязывались сердцем к земному. Потому что наш дом на небе, мы странники и пришельцы на земле. Бог нас спасает с этой земли, Он дает урожай. Но самое интересное, что касается наших семейств, и, может быть, изменит наше отношение друг к другу в семьях, в церквах и в народностях. Для меня это было так поучительно, когда в этот праздник я узнала о растениях, и в книге Левит, 23 главе, о них написано, что нужно брать в руки свои ветви, особые ветви. Ветвь финиковой пальмы, лулав называется. Да, она плодоносит пальма, но она не пахнет. То есть символ тех людей, которые полны добрых дел, но они не любят читать Библию. Но они читают, но они не так Тору, закон Божий, но не вникают сильно. Они не красноречивы, чтобы выразить учение священных писаний. Потом берут другую веточку, арава. Это запах прекрасный, хвойный такой запах. То есть люди, которые не очень любят посещать больных, заниматься добродетелью, но уж они любят издавать прекрасный запах в нравоучениях, в чтении, в словословиях. И третья веточка – адас. Это веточка ивы речной. И эта веточка ивы речной, она такая беспомощная. Там нет ни запаха, ни плода на этой веточке. В чем дело? Зачем нужна эта веточка? А оказывается, есть люди, и дети наши, может быть, ну вот от которых говорят, да нет толку, неудачный, но он в руке. И четвертый символ – это итрог. Это такой плод, он очень вкусный и приятный запах источает из себя. А это те люди, которые читают Слово Божие, размышляют над ним, и благоухание их речи, и благоухание их дел. Все там совмещено. Но это идеал, так скажем. Но они все вместе в руках молящегося. Это мой народ. Мы одна семья. И поэтому, дорогие друзья, оказывается, нельзя пренебрегать. Ты знаешь меньше меня. О, ты меньше меня посещаешь там нуждающихся или больных, сравнивать себя с кем-то. А ты вообще бесполезный. И мы унижаем порой друг друга. Нет. И поэтому иногда открываются глаза у некоторых женщин, потому что женщины больше как-то любят вникать в Слово Божие, и упрекают мужей своих и говорят, как ты мало уделяешь времени Библии. И сидят у них на ушах и постоянно поучают, поучают. Ну вот он такой. Он лучше сделает доброе дело кому-то, но не очень любит вникать в книги Священного Писания. Поэтому вот этот праздник Суккот, он говорит еще и о единстве. И пусть это единство будет в наших семьях, в нашем народе, в наших церквах. Потому что сам Христос молился и о единстве и сказал такие слова: «Да будут едины, как мы с тобой, Отче». Это непонятное, конечно, единство. Оно непостижимо нашему уму. Как они, как одно целое? Бог един. Поверьте, Он только един. И Он как один. Но Иисус Христос тоже Бог, и Дух Святой тоже Бог и Личность. Но они так едины. И это уже святая запретная территория. Но вот так должны быть едины наши семьи, наше государство. Наше общество церковное, мы должны быть как одна семья, не унижая друг друга. Я духовней, а ты вот нет. Это очень важно, дорогие друзья. Праздники Господни перекликаются с событиями на земле и говорят о том, что времени осталось очень мало, то, что только один праздник не исполнился. И вы видите, что нет здесь никаких других праздников, а их так много. Ну, пожалуйста, празднуйте, только не придавайте религиозного значения, потому что вот основные праздники, о которых вы услышали. И основной праздник. Вот почему в этот день нужно одеться красиво, заранее думать об этом празднике. Помни день субботний, не откладывай все дела на пятницу. Приготовь свою семью и приготовь так, чтобы воскликнуть вместе с псалмопевцем: «Возрадовался я, когда мне сказали, пойдем в дом Господень». Иначе церкви превращаются в мертвые церкви, в сонные церкви. Идите на праздник Божий, потому что там написано: «Вот праздники Господни, суббота Господня, созывайте священное собрание». Да, Церковь христиан-адвентистов седьмого дня не просто так делает богослужение по субботам, потому что она следует этому указанию. И пусть радуется наше сердце, когда мы идем на эти богослужения, помним день субботний, оставляем все свои дела, и все наши родные и близкие находятся в покое, потому что Господь благословил этот день, освятил его, за шесть дней сотворив наш мир. Вот причина этого праздника. Каждый праздник имеет свою причину. И на новой земле будет святая суббота. От потерянного рая до возвращенного. Когда мы проходим экзамен нашей земной школы, мы пытаемся соблюдать субботу. Но в раю соблюдали без всякого сомнения, без всяких отягощающих обстоятельств. Теперь мы выгнаны из рая Господня, и мы со всякими нашими страхами, со всякими нашими смущениями соблюдаем субботу, но мы должны ее соблюдать. И опять придем к тому времени, когда из месяца в месяц, из субботы в субботу будет приходить не только человек еврейской национальности, всякая плоть на поклонение ко мне, говорит Господь. И поэтому не только верьте в Бога, но действуйте в правильном направлении. Бог будет вмешиваться и творить чудеса. И теперь вот эта схема, о которой мы говорили и рассуждали уже несколько раз, она тоже говорит о том, что нет восьмого периода церкви. Все, семь периодов, мы живем в седьмом периоде церкви. Праздники Господни говорят о том, что больше нет, кроме последнего пришествия Иисуса Христа. Политические события говорят, нет продолжения после десяти пальцев, как только камень, предсимволизирующий Царство Небесное, который разрушит все царства мира. Мы живем в последнее время. Возвещение Трехангельской вести, она началась с 1844 года, когда вышедшие из Вавилона ожидали пришествия Христа. И по переводу Даниила Исифона ясно написано: ошиблись, разочаровались. И понесли эту весть. Оглянулись назад и говорят: о чем плакать? Это Вавилон, там нарушается день субботний, там введены постановления человеческие. Пал Вавилон. Мало того, поклонятся зверю и образу его, и будут пить вино ярости Божией. Выйди из Вавилона, народ мой. И они преподают, эти вестники, учение об истинной Пасхе. Потому что главный праздник в христианстве – это Пасха. Дорогие друзья, здесь тоже христианство нашло компромисс с язычеством. Слово Божие говорит конкретно. Первое послание к Коринфянам, 5 глава, 7 стих. Там написано: «Пасха наша, Христос заклан за нас, не воскрес, а умер за нас». Умер за нас, Он, этот пасхальный агнец. И станем праздновать не с пышным хлебом, не с яйцами крашенными, потому что в Библии вы нигде абсолютно не найдете указания на то, чтобы красить яйца, печь пышные куличи, придавая им религиозное значение. Нет, Слово Божие говорит о пресноке чистоты истины, потому что в крови и в теле Христа Господа не было намека на грех. Он был безгрешный, имел безгрешную человеческую плоть. Бог явился во плоти, таинство. Не будем вникать в это таинство Божие. Иначе б Его кровь не могла спасать нас, очищать нас. И поэтому Христос – Пасха наша. Первое упоминание о Пасхе в 12 главе книги Исход. Вот Пасха Господня, агнец, испеченный на огне, пресный хлеб, символ чистого тела Господа, агнец, чистый, без пятна и порока, это сам Господь Иисус Христос. и травы горькие, не только воспоминания о горьком рабстве в Египте, но и горькие страдания Сына Божьего. И, конечно же, пьют на праздник Пасхи и вино, но вино надо пить безалкогольное, потому что это символ Спасителя, Его крови святой. Она не может быть с намеком на грех. И Пасху нужно было совершать с поспешностью, принимая все это вовнутрь себя. Об этом знали люди и приносили Агнца без пятна и порока. Кровью пасхального Агнца мазали косяки дверей в ту ночь пасхальную, были спасены. И поэтому не просто так, но желательно бы, уже вступив в завет с Богом, осмысленно принимать символы того, что является теперь Пасхой Господней. И как же нужно приготовиться к Пасхе Господней? Господь Иисус Христос совершил Пасху с учениками, но Он дал удивительный обряд – нога омовения. И не просто от пыли Он мыл ноги. Он сказал, омытому нужно только ноги омыть. Крещенному, омытому. Потому что часто, выслушав тему о благословении, что оно должно быть взято при обряде крещения, люди говорят, я не слышала об этом, я не слышал, я заново крещусь. Не надо, если вы знали закон Божий и знаете Святую Субботу и приняты членами Церкви, соблюдающие заповеди Божии, желающие дня пришествия Господа, все в порядке. Но пыль греха наседает на нас, и ногомовение, как маленькое крещение, оно смоет при вашем раскаянии все ваши грехи. И кайтесь в момент этого обряда. Просите прощения у Бога друг у друга, и это примиряет нас друг с другом. И вот горница, где Христос совершал это ногомовение, есть предупреждение апостола Павла, что всякий, кто будет есть недостойно, хлеб сей пресный, символизирующий тело Христа, и пить это вино, символизирующее кровь Его, виновен будет против тела Господня, потому что он не рассуждает об этом. И также, конечно же, оттого многие из вас немощны и больны. Вот почему люди, причащаясь, тем не менее не исцеляются. Дорогие друзья, этот обряд дан для исцеления и физического, и духовного. Потому что нужно спросить себя, готов ли я к причастию? Ну, некоторые впадают в крайности и говорят, я вообще не буду причащаться. Они забывают о словах Господа, которые Он сказал, что ты это достоинство можешь приобрести путем раскаяния. Мы поставлены как бы в безысходное положение. Я недостоин, я не буду причащаться, но если я не буду причащаться, тогда ж я не имею жизни в себе. И вот для этого обряд ногомовения, где Иисус Христос сам омыл ноги, не каждый день, а прямо перед причастием, перед новозаветней Пасхой, и сказал, вот я тот Агнец, дорогие, уже 2000 лет едят мацу, пьют кровь виноградных ягод, соблюдают день в день обряд Пасхи, но нет Агнца, испеченного на огне. Кровью не мажутся косяки дверей в Израиле. Удивительно, что нет баранчиков, чтобы помазать кровью косяки дверей. Да потому что это совершилось 2000 лет тому назад на Голгофском холме. Тот, который пришел, которого ожидали Авраам, Исаак и Иаков, безгрешный Агнец Божий, не просто какой-то раввин, рожденный от грешных родителей. Нет, он рожден от Духа Святого, приняв земную плоть. Поэтому он может искупить все человечество. Вот его теперь кровью мажутся косяки наших сердец. Мы верим, что он умер, что он есть истинный пасхальный Агнец. И вот он склонился перед учениками, зная, что ему идти на распятие. Знал, что один из них предаст его. И показывает любовь абсолютную, безгрешную, омывая ноги предателю, омывая ноги Петру, который потом отречется от него, с любовью, без упрека. О, если бы мы без упрека омывали ноги друг другу, прощали своих близких, муж жену, жена мужа, родители детей, брат брата, сестра сестру, какая была прекрасная церковь. Она и есть, потому что есть этот обряд смирения. Не только от вечери Господней до вечери Господней навсегда. В смирении склоняешься перед тем, который обидел тебя, перед тем, на кого ты носишь недовольство, и вспоминаешь слова. «Если я, Господь и Учитель, сделал это вам, то и вы должны омывать ноги друг другу». Вы должны омывать ноги друг другу. Не просто священники иногда моют ноги священникам, а где же прихожане? Эта заповедь касается всех. И тогда вы смело берете глоточек виноградного сока, безалкогольного, кусочек хлеба. Это удивительное исцеление души, исцеление тела даже, поверьте. Господь входит в вас. Не то, что буквально превращается это в кровь и в плоть, но ты сознаешь, что Господь Иисус любит тебя. Он умер за тебя. Он берет тебя в свои объятия и говорит: «Я в тебе, ты во мне, и ты будешь иметь жизнь вечную. Я воскрешу тебя в последний день. И где бы я ни находилась, даже не в той церкви, где я принадлежу, я спешу в то место, где истинная церковь собирается, соблюдающая заповеди Божии, правильно преподающая этот обряд причастия, потому что я не хочу потерять благословение». О, конечно же, противнику Божьему не нравится, чтобы вы принимали участие в этом обряде. Он будет создавать всякие ситуации, когда ты скажешь: «Да я не пойду, я недостоин». Склонись в молитве. Склонись в этом обряде наговения. Раскайся. Как бы заново обнови свой завет, договор с Богом. Маленькое крещение. Омой ноги своему ближнему. И для этого в церквах созданы все условия. Есть диакона, есть диаконисы, позаботятся об этом. И также вы вспомните страдания Господа, поразмышляете о Его молитве в Гефсимании, как Он молился за каждого из нас, как Он отдал Себя на распятие, как Он был положен во гроб в этом саду, распят на Голгофском холме. И тогда вы будете понимать значение этого виноградного сока. Тогда вы никогда не осмелитесь пить брожёное вино. Когор, как печалится сердце мое. И Господь сказал: «Священники ее от суббот моих закрыли глаза свои, не указывают различия между чистым и нечистым». Иезекииля 22 глава. 26 стих, читайте, пожалуйста. «И я уничижен у них». И даже через служение Господне, в воспоминании смерти Господней происходит это уничижение. Итак, закон плюс благодать – это и есть Новый Завет. Когда мы берем безалкогольное вино, принимаем его, и пресный хлеб, как сказал апостол Павел, станем праздновать с опресноками чистоты и истины. Как печально мне читалось сообщение в интернете о воре, который в Венгрии залез в местную церковь, чтобы украсть церковное имущество, наткнулся на церковное вино, выпил и опьянел настолько, что только утром его разбудил полицейский и священник. Дорогие друзья, подумайте, кровь Иисуса Христа безгрешна. Дрожей не нужно в воспоминаниях о смерти Христа. Не было греха в теле Господнем, потому что кровь поглощает грех, да? Эта жертва, которая была положена на дрова, сгорела до конца. Агнец пречистый. И мы, употребляя эти символы, понимаем, что кровь Его была пролита за нас во оставление грехов. Во оставление. Вот почему от вечери Господней к вечери, от причастия к причастию мы становимся все более совершенными, не игнорируя это служение, потому что Иисус сказал: «Опресники, и чашу пейте из нее все». Но, дорогие друзья, той иерусалимской чаши давно нет, потому что суть состоит не в форме, а суть состоит в содержимом. Иначе мы не верим в весть Евангелия, что мы очищаемся не сосудом, а очищаемся содержимым, кровью Агнца. Этим вином, которое символизирует кровь Иисуса Христа, во оставление грехов наших. Это очень важно. Мы не просим благословения на тарелку, а мы просим благословения на содержимое тарелки, когда едим свой обед. Тем более при причастии Господнем. Поймите, благословляется вино и хлеб, а не форма, в которой это разносится. Самое главное понять, что ты веришь в пролитую кровь Иисуса Христа. Вот это важно. Осветила ли эта кровь твое сердце? Любишь ли ты брата твоего? Не игнорируешь ли ты его за то, что он, может быть, что-то не так делает или понимает, или не такой, как ты, плод и трог, или плодоносящий лулав, ветвь финика? Помните, что Пасха – это переход. Они перешли в ту ночь к жизни свободы. И еще перевод этого слова «спасение» – вот что значит причастие. Освобожден ли ты от своих грехов и пороков, а не форма всего богослужения? Но тем не менее, самое главное, чтобы все это не противоречило Священному Писанию, чтобы вы понимали, что кроется за этим. Верили в Бога, действовали в правильном направлении. Бог будет вмешиваться и творить чудеса, как Он сотворил в ту пасхальную ночь. Когда убежали они от фараона, Он преследовал по пятам. Так и вы, принимая участие с чистым сердцем, раскаявшись искренне в этой новозаветней Пасхе, этот праздник, он не устарел, он не потерял своего значения, он немножко переизменился, потому что нет крови на косяках дверей. Вот и все, остальное все осталось то же самое. И поэтому тогда, когда назначит церковь, апостол Павел дает для этого разрешение в первом послании к Коринфянам в 11 главе всякий раз. А первоапостольская церковь и ежедневно преподавала этот обряд, потому что Бог ежедневно прилагал спасаемых к церкви, и они делали это причастие. Бог будет вмешиваться, творить чудеса в вашей жизни. Знайте, что первый договор тоже был заключен при крещении. Они были крещены в море, в Моисея и в облако. Мы теперь имеем преимущество. Мы крещены во имя Отца и Сына и Святого Духа. И в эту минуту каждому крещенному, крещаемому, имя которого сам Христос записывает в книге жизни, Господь готовит венец жизни. И Он просит: держи, что имеешь. Пожалуйста, не пропускай основной праздник Господень, день субботний. Иди на назначенное священное собрание, одевайся празднично, радуйся, когда тебе скажут: пойдем в дом Господень, потому что этот праздник продолжается до конца истории нашей планеты, даже в гонениях был, есть и будет на новой земле, потому что ты получил венец жизни. Держи его, чтобы кто не восхитил венца твоего. Найдутся люди, если ты отступишь. Кто возьмет твой венец? Горько будет плакать Христос. Зачем? Зачем ты погасил слабый пламень своей веры? Зачем ты оставлял богослужебные собрания? Зачем тебе погибать? Пойми, что там, на Голгофском кресте, был разбойник, был грешник. И он, может быть, занял место какого-то фарисея, законника, сказав всего несколько слов. Он бы и решился принять крещение водное. Не было возможности. Может быть, кто-то из родных ваших умирает на больничной койке и не может встать, чтобы принять крещение. Пойдите к ним, расскажите эту весть и скажите, что для тебя умер Иисус Христос. Для тебя Он вошел в воды Иордана, и ты, покаявшись здесь, на больничной кровати, ты можешь как разбойник сказать: «Господи, помяни меня в Царстве Твоем», потому что там, на Голгофском кресте, в этот вечер наступала Пасха Господня. Суббота была день великий, потому что праздник Господень, помни день субботний, встретился с праздником Пасхи. Суббота великая. И этот разбойник знал, что все соберутся вечером вкушать пасхального агнца. И вот он, наблюдая за Иисусом, видел, что он был как овца, веден на заклание. Безгласен был, не произнес слова упрека своим палачам. Молился о них: прости им, отче, ибо не знают, что делают. Тут разбойник задумался: а не это ли этот агнец, закланный за мои грехи? И он сказал: помяни меня в Царстве Твоем. Дорогие друзья, пришла пора сказать нам и родным нашим: «Помяни меня, Господи, в Царстве Твоем». Но для этого ты должен быть там записан. Поэтому ты должен принять водное крещение и сказать эти драгоценные слова. При этом водном крещении: «Помяни меня, благослови меня». Да благословит нас Господь правильно соблюдать праздники Господни, правильно понимать всю истину, быть записанными в книге жизни. Всего вам наилучшего, благословений Господних. Выбор за вами.

0: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Чтение Священного Писания вызывает множество вопросов. Мы поможем вам найти ответы на них. Открывайте Библию вместе с нами. Сегодня на наши вопросы отвечает магистр богословия Эдуард Семенюк. Многие люди, наверное, боятся Божьего суда. Сегодня мне хотелось бы в связи с этим задать такие вопросы. Каким будет Божий суд и когда он состоится?
3: Мы, как всегда, вот на наших встречах, программах, основания для наших ответов в Священное Писание. И сегодня мы тоже будем его использовать, чтобы сам Господь отвечал на вопросы, касающиеся Его самого. Относительно Божьего суда действительно многие люди боятся его, боятся, потому что, с одной стороны, незнание вызывает вот этот страх, незнание Бога, незнание суда, незнание причин, необходимости его, что это такое. С другой стороны, страх, он естественен, потому что, когда есть причины для него, того, что ты, может быть, не соответствуешь, ты не подходишь, боишься потерять спасение, вечность, это тоже вызывает страх. И на все эти вопросы Бог отвечает и дает время для того, чтобы исправить это. И сегодня мы с вами посмотрим на некоторых примерах. Вопросы касательно суда Божьего возникали у верующих людей очень часто. У неверующих тоже, наверное, а тех, кто особо о Боге не задумывается, тоже возникают. Иногда вспоминают они, а вдруг что-то будет, вдруг мне придется дать отчет за свою жизнь. Но Писание, Библия говорит нам о том, что действительно каждый человек однажды даст отчет Богу за то, как он прожил жизнь. И лучше на этом суде в этот момент, чтобы у нас был достойный адвокат. И Бог предлагает нам такого защитника Иисуса Христа, который предлагает свою праведность, свое прощение, чтобы мы не были на этом суде осуждены. Однажды ученики спросили Иисуса, вот тоже всегда интересовал вопрос того, когда Бог установит свое царство, когда суд будет. Особенно этот вопрос интересует тех людей, которые в каких-то страданиях находятся. Особенно если это верующие страдают за веру. Тогда возникает вопрос о справедливости, о том, чтобы Господь вмешался. «Доколе?» Очень часто звучит этот вопрос в Писании. «Доколе, Господи? Когда же ты, наконец, вмешаешься и разрешишь эти вопросы? Когда ты положишь конец этой несправедливости? Доколе? Сколько нам еще надеяться и ждать? Когда же ты положишь точку всему этому?» И Библия и на этот вопрос отвечает и показывает. И мы не можем сказать точную дату о том, что вот в этот день произойдет конец или второе пришествие Христа, когда Бог все изменит. А мы не можем об этом говорить, и Христос четко оговорился. Он четко несколько раз в Евангелиях записано, что о времени пришествия Христа никто не знает. И мы не имеем права, потому что будем тогда говорить от себя, устанавливая какие-то сроки. Но, тем не менее, вот такие временные вехи в Священном Писании, они даются, чтобы хотя бы примерно мы понимали, какое время, время решения, время о чем-то думать, вот в какое время мы живем сегодня, вот в 21 веке, вот в это время, каким оно является вот в Божьем графике, в Божьем календаре, где мы и на каком этапе находимся. Обратимся к Священному Писанию и найдем ответы на эти вопросы. Чтобы нам понять, говоря о суде Божьем, как Божий суд происходит, мы рассмотрим несколько примеров Божьего суда в Священном Писании, чтобы увидеть вот эту вот тенденцию или вот эти этапы или вехи, как Бог совершает свой суд, из-за чего Он совершает его, для чего этот суд нужен, чем он оканчивается, какова окончательная цель Божьего суда. Первый, самый, наверное, известный Божий суд, хотя можно говорить в этом смысле и о первом падении человека, Адама и Евы, когда согрешили, и там можно усмотреть некоторые моменты Божьего суда, которые присутствуют в Божьем суде. Но наиболее такой зримый, очевидный, и мы именно к нему обратимся, это суд, произошедший во времена потопа. Сам потоп, как пример Божьего суда. Книга «Бытие», глава 6. Прочитаем несколько стихов в начале, чтобы увидеть, что же вызывает Божий суд, что является причиной Божьего суда или вот необходимостью Божьего суда? Mm-hmm. Почему Бог начинает судить, и мы увидим, что является причиной того, что вызывает этот Божий суд? Бытие 6 глава, 3 стих. «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». И вот здесь мы видим первая причина, о чем Господь говорит, «не вечно духу моему быть пренебрегаемым». Дух Божий или сам Бог был пренебрегаемым людьми. Вот первое, что вызывает необходимость Богу вмешиваться и судить, это пренебрежение творением своего Творца. Далее, следующие стихи мы посмотрим, здесь же в 6 главе, 5, 13 и 12 стихи. Бог дает нравственную оценку миру до потопа, вот этому допотопному миру. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». И дальше читаем стих 13, 12 и 13. «И воздрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот я истреблю их с земли». Итак, вот эти несколько текстов мы видим, с чего начинается Божий суд. Божий суд и причины здесь его. Во-первых, пренебрежение Богом. Во-вторых, великое развращение людей, Бог говорит. Давая нравственную оценку человечеству, того времени до потопа, он говорит, велико развращение людей. Более он говорит, их мысли, сердца их, помышления, сердец их – были зло во всякое время. И Господь говорит, всякая плоть извратила путь свой. То есть абсолютная деградация и падение в духовном и даже вот чисто в физическом смысле тоже. В том смысле, что вот эта духовность отражается на делах людей, что их теперь уже действия для Бога по сравнению с Божьими заповедями, Божьими нормами нравственности – высокой нравственности, святости, они глубоко упали. Бог дает оценку. Божий суд начинается с необходимости остановить грех. Остановить грех, прекратить его развитие. Начинается и еще с нравственной оценки. Поэтому первый момент, который мы можем отметить в Божьем суде, это когда Бог дает оценку и выносит приговор. В данном случае он говорит «истреблю». И вот интересно в этом смысле посмотреть на слово вот это «извратило путь свой» и «истреблю». В еврейском языке это одно слово. Другими словами, когда Бог говорит, что «истреблю», можно по-другому передать это вот так. «Истреблю то, что уже и так пришло к своему истреблению». То есть Бог не то, что просто вот решает вот по своему собственному желанию взять и истребить, и начать что-то заново. А он уже просто ставит точку в том, что люди и так уже сделали. Когда глубоко вот это и далеко человек упал, нравственное падение, Бог просто подытоживает и говорит, ну вот он пришел к своему, сделал свой выбор, больше ничего ожидать невозможно от него.
1: Открытая книга.
2: Значит ли это, что последний суд, который состоится в конце земной истории, произойдет тогда, когда грехи человечества достигнут своего наивысшего развития?
3: Совершенно верно. И Иисус об этом и говорил в Евангелиях, когда Он говорит о Своем втором пришествии. И второе пришествие Христа в Ветхом Завете, оно часто судом именно ассоциируется с днем гнева Божьего. И Он говорит о том, что в дни перед пришествием будет так же, как было перед потопом. И если мы сегодня сравниваем современное состояние общества с тем обществом, жившим во времена Ноя, то мы можем прийти к подобным выводам, что действительно наше время напоминает те времена. Но когда Бог объявил вот здесь, в данном случае, в истории с потопом, объявил свой приговор, что теперь нужно довести до завершения то, что люди уже начали делать, истребить и уничтожить, то Он не сразу почему-то исполняет свой приговор. Он не сразу посылает потоп, а дает время. Ною дает повеление начать строить ковчег, дает людям еще 120 лет, и эти 120 лет Ной проповедует. Проповедует о грядущем суде, о потопе и призывает людей к покаянию. Бог дает время для исправления. И у пророка Амоса в 3 главе, в 7 стихе записаны такие слова, что Господь Бог пророков ничего не делает, не открыв тайны своей рабам своим пророкам. Бог ничего не делает вот в своих планах, если, особенно если это касается судов своих, если перед этим он не предупредит людей и всегда дает возможность для исправления, для покаяния. Потому что Господь не желает гибели человека.
2: И действительно, есть такие случаи, когда люди каются, некоторые люди каются и идут за Богом.
3: Достаточно случаев в истории, потому
2: что... Несмотря на то, что человечество в целом достигло апогея своей греховности.
3: Мы не можем сказать, вот говоря об истории потопа, мы обычно думаем о 8 человеках, что вот только 8 спаслось благодаря этой проповеди Ноя. Но нужно говорить и о тех... Вот, который, может быть, вот как Мафусал, он был, помогал Ною, был пророком, патриархом, и он, вот когда мы хронологию высчитываем, вычисляем, мы видим, что он умер в год потопа. Он бы тоже вошел в ковчег вместе с Ноем был. Возможно, было и много других подобных
2: ему. Которые просто
3: ему,
2: не дожили, да.
3: Которые не дожили. А может быть, что-то еще другое было. Да и сегодня, если бы Бог был таков, как мы часто люди хотим, чтобы то было, кто-то вот обидел нас, огорчил, и вот в сердцах мы, да провались ты пропадом, или какие-то более хлещие слова люди высказывают в адрес другого. Если бы все происходило по нашим словам, как мы того просим, то я не знаю, остались бы люди сегодня на земле или нет. Если бы Бог сразу действовал, вот согрешил человек, и сразу возмездие за грех смерть, был бы ли кто-то из нас сегодня жив? Но именно потому, что Бог не сразу исполняет, а долготерпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию, как у апостола Петра написано, то это говорит нам о том, что именно это и происходит. И благодаря тому, что Бог ожидает, многие люди обращаются, изменяются жизни. Бывшие алкоголики становятся достойными людьми, они освобождены от рабства вот, алкоголя. Или множество других примеров можно приводить, когда люди меняются. Благодаря тому, что Бог не сразу приводит в исполнение приговор своего суда. Итак, первое, Бог выносит приговор, дав нравственную оценку, выносит приговор. Необходимо уничтожить. Второе, что начинает делать, он собирает народ, готовит народ, дает время, вот это благодатное время для того, чтобы люди исправились.

0: Поэтому Господь призывает людей. Итак, второй этап Божьего суда – Он приготовляет народ. Он готовит народ, и, может быть, кто-то откликнется и не будет уничтожен вот вместе с этим судом. Цель Божьего суда – очистить, уничтожить грех, остановить его развитие, очистить народ и приготовить народ, освободить его от греха. И вот всегда у Божьего суда есть вот этих два аспекта. Положительный, очищающий, спасающий, и в то же время есть, конечно, и наказующий. Когда не внимают его предостережениям, не желают раскаяться, итог этого будет, вступает в силу, в действие следующая фаза суда. Это вот наказующий момент. После того, как Бог приготовил народ, дал достаточно времени, предупредил, вот все это время Ной проповедует, вступает третий момент суда Божьего – исполнение. И вот 7-8 главы книги «Бытие» описывают об исполнении, когда воды потопа обрушились на землю, и все, которые не поверили Богу, не поверили Его вестнику, не вошли в ковчег, не послушали Слово Божие, все погибли. К сожалению, реальность такова. И последний этап Божьего суда, который мы находим здесь в истории с потопом, он описывается в 9 главе после потопа. 1 и 9 стих прочтем. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Вот я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас». Вот 9 стих об этом говорит. Итак, Бог благословляет человека. Последний, четвертый такой глобальный этап Божьего суда – это после того, как Бог обновил водами потопа землю, уничтожил грех, теперь Бог обновляет отношения с уцелевшими.
1: И уничтожил не только грех, но и грешников,
0: которые не раскаялись. И я вспоминаю историю, когда рассказывается о том, что один человек вот жил во грехах, и несмотря на то, что его побуждали к изменениям, что это к хорошему не приведет, он продолжал жить, и вот однажды ему снится сон. А его еще очень сильно, земное это притягивало, что его вовлекало в эти грехи. Он видит сон, что у него красивый дом, который он построил, который для него имел особое значение. И вот он сидит в этом доме, и вдруг слышит, что начался пожар. Кричат «пожар!». Он понимает, что нужно выбегать из дома, чтобы остаться живым. Но он пытается выбежать, но чувствует, что он вот прирос, что называется, к этой скамье, на которой сидит, и она его держит. Он не может выбежать и понимает, что он погибнет. И вот в этом холодном поту он пробуждается и понимает, что Бог обращается к нему, что тебе стоит задуматься, что так вот это богатство, к которому ты стремишься, вот эти вот земные интересы, которые ты ставишь выше небесных интересов, божественных целей, они тебя вот оторвут от Бога, лишат вот Его благословения и этого спасения.
1: И кто-то даже сказал, Бог откладывает свое наказание, но ты не откладывай своего покаяния.
0: Совершенно верно, потому что Бог именно потому и откладывает, чтобы мы успели покаяться. Но если надолго откладывать, то можем не успеть.
2: Открытая книга.
0: Итак, четыре этапа Божьего суда. Первое – это приговор выносится после оценки. Второе – это Бог дает время для того, чтобы приготовить народ. Третье – исполнение приговора. И четвертое – обновляет отношения. Вторая иллюстрация суда Божьего, и это ежегодно в истории народа израильского, они переживали эти события, записаны в книге «Левит». Описывается их ежегодный праздник, День искупления назывался, или он был именно Днем суда. Мы прочитаем эту книгу «Левит», 23 глава, с 24 стиха будем читать. «Скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание. Никакой работы не работайте и приносите жертву Господу. И сказал Господь Моисею, говоря, также в девятый день седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание, смиряйте души ваши и приносите жертву Господу». Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. Итак, вот короткое описание их праздника, годового праздника, однажды в конце года, года служения во святилище, принесения жертв, у них был праздник, судный день. Вот этот день, который здесь и описан. С чего он начинался? В течение целого

0: года израильтяне приносили жертву во святилище. И через символичное служение во святилище эти грехи, которые они исповедовали, они переносились с кровью животного во святилище. В течение года святилище символически переполнялось грехами. К концу года возникала необходимость очистить его и удалить грех из среды народа, из святилища и вообще из среды народа. Итак, необходимость Божьего суда возникает, когда необходимо остановить грех или очистить от греха. Бог объявляет приговор. Звучали трубы. Трубы, которые знаменовали начало суда. Но после труб еще было 9 дней, когда люди должны были смирять свои души, раскаиваться, смотреть на свою жизнь, оценивать ее. Если нужно, исповедовать грехи перед Богом, смиряться, признавать Его владычество над собой, необходимость в изменении жизни. Кто смирял, тот получал очищение. Кто отказывался от этого, то Господь говорит, всякая душа, которая не смирится, та будет уничтожена. Судный день для того, кто в течение года приносил жертвы, он был благословением. Для того, кто отказывался от пути с Богом, для него он был страшным действительно днем.
1: Почему? Господь говорит, что происходило с тем?
0: Господь говорит, что такая душа истребится из народа. Мы не знаем, происходило ли на самом деле это так, но в любом случае этот суд иллюстрирует последний суд, который произойдет, и тогда это точно исполнится. Всякий, который не исповедует свой грех перед Богом, который останется с каким-то грехом, то он будет, к сожалению, вместе с этим грехом уничтожен. Потому что грех должен быть уничтожен. А поэтому всякий грех нужно прийти к Господу исповедать. Конечно, если кто-то может сказать, а если я какой-то грех не помню, значит ли это, что я вот, если не вспомню, не скажу о нем, то не буду прощен? Нет, конечно. Здесь главное для Господа вот именно настроение человека, его открытость к изменению. И речь идет о неисповеданном грехе. Вот что я знаю, что это грех, я продолжаю упорно его совершать, Дух Святой через совесть обличает, а я продолжаю в нем упорствовать. Итак, возвращаясь к этим праздникам, заканчивается Божий суд, и в этом в судные дни для Израиля во святилище тоже последним этапом. Выходил священник из святилища после того, как заканчивал служение очищения, и одевал белые одежды и благословлял народ. Это символ чистоты, очищения и благословения. Нужно вспомнить в нескольких словах и о последнем суде, который примерно те же этапы в нем и происходят, как мы увидели о том, что Бог действует всегда одинаково, Он не меняется. Те же этапы. Сегодня, если посмотрим на современное общество, есть ли необходимость остановить грех, остановить его развитие? Действительно, оно есть. Грех уже да нельзя настолько кругом, везде, в семьях, в обществе, в школах, среди детей, что просто все это вызывает необходимость. Господи, когда же ты наконец вмешаешься? Господь видит эту необходимость, дает нравственную оценку и говорит, что велико развращение человеков, и говорит о необходимости вмешательства его. Бог выносит приговор. Книга пророка Даниила, пророчества говорят нам о том, что мы живем во время, когда Божий суд на небесах уже начался. И книга Откровения, 14 глава, весть трех ангелов, так называемая, она провозглашает начало суда. «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу», стих 7 книги Откровения, 14 главы, и там продолжается. «Ибо наступил час суда Его». Час суда Божьего уже наступил, говорится. Мы живем во время суда. Но Бог сначала выносит приговор и говорит, что мой суд начался. Но Он, как мы видим, не сразу его исполняет. Бог дает
1: не
0: время.
1: Не приговор, наверное, а предупреждает.
0: Предупреждает.
1: Приговор будет
0: приговор
1: уже потом.
0: К тому, что грех будет уничтожен.
1: Понятно.
0: Приговор к греху. Грех будет уничтожен. Поэтому Бог предлагает народу освободиться от греха, дабы не быть уничтоженным вместе с грехом. И сегодня это время для покаяния, изменения жизни, для того, чтобы исправить многое, что нужно исправить. Следующий этап будет, как мы видим на примере Божьих судов в Священном Писании, это будет исполнение приговора, второе пришествие. Мы как раз-таки живем накануне. Вот время, когда Бог готовит народ, и следующий этап это будет исполнение этого приговора. Нам сегодня нужно изменить свою жизнь, чтобы быть готовыми к пришествию Христа, чтобы быть очищенными и оправданными на Божьем суде. И закончится Божий суд тем, что описывается в книге Откровения. И эта цель Божьего суда, она будет достигнута. Цель, чтобы обновить, удалить грех. Откровение, 21 глава, вот этим заканчивается книга Откровения, в общем-то, 1 и 5 стих прочтем. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И отрет Бог всякую слезу с очей». 5 стих. «И сказал сидящий на престоле, се творю все новое». Вот цель Божьего суда – создать новую землю и нас сделать новыми.
1: Эдуард, я благодарю вас за эту беседу. Время нашей программы подошло к концу. Это была программа «Открытая книга». Открывайте Священное Писание, и Бог откроется вам. Всего доброго. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
2: Для вас поет Белла Березина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз. Руки, ноги онемели, без движения третий час.
4: Поднимайся, выпрямляйся, сделай шаг.

0: Мальчишки и девчонки, а также их родители, здравствуйте! Вас ждет зарядка. Присоединяйтесь к нам, потому что вместе веселей! Итак, начинаем! Подышим воздухом. И вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. И еще разок. Вдох и выдох. Следующее упражнение. Птичка, да? Чистит перышки для шеи. И раз, два, и три, и четыре. Молодцы! Хорошо наклоняем голову. Закончили. Упражнение «Маятник». Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сова. Смотрит по сторонам и направо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Упражнение «Мячик». Перекатываем голову к левому плечу и к правому плечу. Не торопимся, не торопимся. Закончили. И упражнение для плечей. Круговые движения плечами. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Полный круг. И восемь. А теперь вперед, пожалуйста. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы! А теперь упражнение с обручем. Упражнение «Лук». Руки за спину. Одну руку выпрямляем прямо. Натягиваем лук, смотрим в эту сторону. А теперь с напряжением переносим в другую сторону. Так. И назад. Раз. Стреляем. Марина, смотрим в эту сторону, куда натягиваем лук. Молодцы. Два. Три. Хорошо. И четыре. Так, еще разочек. Закончили. Молодцы. Следующее упражнение. Деревья растут. Обруч перед собой. Поднимаем обруч вверх, смотрим. И поднимаемся на носочки. Опускаемся. Молодцы. Еще, Ульяна. Раз. Два. Возьми поудобнее обруч. Вот так тебе будет удобнее. И раз. Два, опустились. И раз, два. Поднимаемся хорошенько на носочки. Три и четыре. Закончили. Теперь у нас будут повороты. Обруч внизу. Ульяночка, поднимаем. Раз, в сторону. Два, вперед. Опустили. И раз, два, в другую. Три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Наклоны. Обруч вверху над собой. Ноги на ширине плеч. Наклоняемся вправо. И ставим ножку на носочек левую. Так, раз, в другую сторону. Два, наклонились. Три, четыре, пять, не заваливаемся, шесть, ровно в сторону, семь, восемь, еще раз, два, три, ноги, четыре, и еще разочек, хорошо, молодцы. Продолжаем зарядку, упражнение «Переходы». Пожалуйста, Ульяна, наклоняемся, приседаем и переходим под обручем, через обруч. И назад. Раз, два. Хорошо. Три, четыре. Молодцы. Пять, шесть и семь, восемь. И последний. Раз. Замечательно. Теперь упражнение «Перемахивание». И правой ногой. Раз. Два. Так, еще разок, пожалуйста. Давай, держим обруч справа. И правой ногой. Раз. Два. Молодцы. Не падаем. Левая нога. Правая. Хорошо. И раз. Два. Раз. Два перехватили. И раз. Два перехватили. Раз. Два. Закончили. Дальше упражнение на полу. Правда? Садимся. Короткие длинные ноги. Держимся за руль. Выпрямили ноги полностью. И к себе согнули. Раз. Два. Раз. Два. Два. Молодцы. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И вдох. Выдох. Молодцы. А теперь пустили обруч за спину. И прогнулись ноги прямо. Прогнулись хорошенько, хорошенько. Хорошо. Упражнение лодочка. Пожалуйста, Ульяна. Ложимся. Ложимся на живот. Зацепляем обруч за носки ног. Давайте я помогу. Ложись. Так, держи. Вот так. Легли. И прогнулись. Полежали. Марина, прогибаемся. Хорошо. Так. Ну-ка попробуем. Ванечка. И раз. Молодцы. Хорошие лодочки у нас получились. Полежали чуть-чуть. Отдохнули. Отдохнули. Полежали. Лежим. И еще разок. Прогнулись. Вот какие лодочки. Лежим, лежим, лежим. Держимся, держимся. Молодцы. Полежали. Вот молодцы.
1: А я как?
0: А хорошо. Ты лучше всех. Опускаемся. Хорошо. Дальше встаем. Прыжки. Зайчики. Прыгайчики. Руки на поясе. Стоим боком. И на счет 8 прыгаем вокруг обруча. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И пошагали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Попрыгали в другую сторону. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И шагаем. Раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. А теперь в обруч и из обруча. Пожалуйста. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Пошагали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Шагаем. Раз, два, три, четыре, пять, семь. В обруч. Теперь в обруч встали. Наклонились, нагнулись, руки назад, Ульяночка, и прыгнули из обруча. Раз, повернулись. И раз, повернулись. Два, три, четыре, пять, и шесть, семь, и восемь. Повернулись. Молодцы. Ну, теперь покрутим обруч. И два, три, четыре, пять.
1: У меня же получается.
0: Конечно. У всех должно получиться, если постараться. Хорошо. Чуть-чуть подальше, Марина, тебе мяч мешает. Угу. Так, раз, два, четыре, пять, шесть. Семь. Закончили. Молодцы. Вот и все. Хорошая у нас разминка получилась. И вообще зарядка – это здорово. Особенно, когда мы ее делаем вместе, потому что вместе
2: веселей.
0: Пока.
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам. И мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела». Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
4: Надейтесь и верьте, Господь обязательно поможет вам.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет группа «Плюс бесконечность».

0: в этом сюжете разврат поощрен, добродетель в запрете. Все вместе в бездну летим, летим, летим.
1: Весь мир сотворен для счастья и братства. Неужто земле стать могилой братской? Очнитесь, люди, давайте немного притормозим.
2: Притормозим, притормозим, притормозим.
3: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
4: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник,
5: руководитель Центра духовного просвещения.
4: Мы изучаем природу божества в Библии, в Священном Писании. В предыдущих наших программах мы рассмотрели главные взгляды на божество и главные виды отношения к самой идее Бога. Речь шла об атеизме, затем о пантеизме, деизме, политеизме и теизме, которые представляют собой главные воззрения на природу божества. Параллельно мы давали библейское отношение к каждому из этих взглядов и выяснили, что Библия стоит на позициях теизма, согласно которому Бог, являясь абсолютной личностью и пребывая вне мира, свободно действует в нем и являет себя как личностное существо. Мы остановились на вопросе о том, каков Бог, явленный в Библии, и указали главные пути познания Бога, о которых свидетельствует Библия, то есть это природа, это сотворенный мир, и затем совесть человека и опыт человека, и, наконец, Библия как объективное, явное откровение о сущности Божества. И вот перед тем, как приступить к исследованию вопроса о том, как же именно Бог явлен в Библии, мы должны остановиться на очень важном вопросе, который сводится к различиям в менталитете, к различиям в мировоззрении и подходе библейского и философского. Библейский менталитет отличается от западноевропейского менталитета, и когда кто-либо пытается читать Библию и понимать ее сквозь призму европейского менталитета, современного менталитета, игнорируя то обстоятельство, что библейское мировоззрение, культура, в которой Библия писалась, и иные вопросы существенно отличают эти два образа мысли, то в конечном итоге Бога, оказывается, понять очень трудно, иногда невозможно, и картина Бога сквозь призму западноевропейского менталитета существенно искажается, потому что рассматривается с неверных предпосылок. И вот мы указали некоторые аргументы, которые приводит исследователь Александр Болотников в книге «Евангелие во святилище», говоря о библейском менталитете, аргументы, свидетельствующие о несовместимости и различиях двух этих мировоззрений. Напомню, что первый аргумент этого исследователя заключается в том, что Библия и библейская цивилизация намного древнее греческой цивилизации, которую восприняло западное общество и в рамках которой по-прежнему мыслит. Библия намного древнее греческой культуры, и посему рассматривание Библии сквозь призму греческой культуры методологически неверно. Второй аргумент заключается в том, что греческая философия вырастает на почве замкнутой в себе национальной культуры. Она есть чистый продукт греческого духа. То есть это частное явление, и оно так и оставалось бы частным, если бы не завоевание Александра Македонского, который греческий язык, греческую культуру, греческую философию распространил на территорию, намного превышающую его изначальные владения. Таким образом, греческая философия стала достоянием тогдашнего цивилизованного мира и, соответственно, оказала влияние на нас. Библия была написана в совершенно другой культуре. Итак, существуют серьезные культурологические различия между этими двумя мировоззрениями. И третий, самый важный аргумент, он касается истоков греческого и библейского менталитета. философском словаре в статье о происхождении философии Фролов замечает: «В отличие от иных форм мировоззренческого сознания, предшествующей философии мифологии и религиозного мировоззрения, философское сознание избрало своим ориентиром не авторитет и традицию, не слепую веру, не апелляцию к сверхъестественным силам, а свободное, основанное на принципах разума, критическое осмысление мира и человеческой жизни. Философия противопоставила антропоморфизму мифологии представление о мире как о сфере действия без личных объективных сил, о традиционности и непосредственности мифа – сознательный поиск альтернативных вариантов подобных представлений, их взаимную критику и принятие какого-либо из этих вариантов на основе логической аргументации. На основании этого определения можно сделать окончательный вывод, дальше пишет исследователь, о полной несовместимости двух подходов – философского и библейского. Библейский подход основан на вере в Бога, Его откровении, на понимании того факта, что человек в силу своей греховной природы не в состоянии познать проблемы этого мира без помощи Бога. Какими же принципами следует руководствоваться при изучении Библии, в частности, при изучении того, что она говорит о Боге? Ниже мы приведем три основных принципа библейского менталитета и сравним их с принципами, которыми руководствуется греческая философия, для того, чтобы яснее увидеть разницу между этими двумя подходами и их несовместимость. Итак, продолжаем цитирование из книги Александра Болотникова «Евангелие во святилище». Первый – это принцип первичности действия. Внимательный читатель Слова Божьего, конечно же, обратит внимание на то, что библейское повествование о событиях, о Боге, о людях передано в непривычной для современной литературы очень сжатой, скупой на слова форме, где отсутствуют привычные для нас описания. В Библии мы не находим описания устройства Вселенной или природы Бога. Греки издревле стремились познать природу и составные части любого предмета или явления. Именно греческие философы ввели понятие «атом» как мельчайшей части материи. Само слово «материя» изобрел Аристотель в противовес атомарной модели Демокрита. Демокрит утверждал, что все в мире состоит из мельчайших атомов. Аристотель считал, что весь мир – это сплошная материя. Греки все стремились описать, разобрать, разложить по полочкам. Семита же прежде всего интересует не описание, а действие. Не то, как выглядит предмет и из чего он состоит, а то, как он действует. Это можно проиллюстрировать на простом примере. Попробуем представить, как грек и еврей будут объяснять, например, аборигену из Новой Гвинеи, что такое стол. Грек скажет: «Стол состоит из четырех ножек, а сверху находится крышка». А еврей скажет: «За столом можно сидеть и кушать». А теперь откроем классический роман. Он насыщен образностью. Здесь портреты героев, пейзажи, картины внутренних переживаний. Возьмем, например, роман Достоевского «Преступление и наказание». Посмотрите, как автор описывает внешность одного из героев. Это был человек лет уже за 50, среднего роста и плотного телосложения, с проседью и с большой лысиной, с отекшим от постоянного пьянства желтым, даже зеленоватым лицом и с припухшими веками, из-за которых сияли крошечные, как щелочки, но одушевленные красноватые глазки. Но что-то было в нем странное. Во взгляде его светилась как будто даже восторженность. Пожалуй, был и смысл, и ум, но в то же время мелькало как будто и безумие. Одет он был в старый, совершенно оборванный черный фрак с осыпавшимися пуговицами. Одна только еще держалась кое-как, и на нее-то он и застегивался, видимо, желая не удаляться от приличий. Из-под нанкового жилета торчала манишка, вся скомканная, запачканная и залитая. Лицо было выбрито по-чиновничьи, но давно уже, так что уже густо начала выступать сизая щетина. Да и в ухватках его действительно было что-то солидно чиновничье, но он был в беспокойстве. Ерошил волосы, подпирал иногда в тоске обеими руками голову, положа продранные локти на залитый и липкий стол. Специалисты утверждают, что в художественном тексте около 90% занимают существительные и прилагательные, тогда как в Библии преобладают глаголы. Мы не находим в ней ни портрета Авраама, ни описания иудейской пустыни или Красного моря. Мы не знаем, был шторм или штиль, когда израильтяне подошли к самому берегу, спасаясь от египетского рабства. А сколько было львов во рву, куда бросили Даниила? Рычали они или яростно били хвостами, расхаживая вокруг него, или тихо сидели, глядя на пророка, голодные, но бессильные? Об этом в Библии не сказано. Отсутствует подобное описание по следующей причине. Семиту не важны подробности, дающие возможность представить картину глазами образно. Его интересует действие. Итак, вот этот первый принцип исследования библейского текста, в особенности, когда мы говорим о Боге, об описании Его и о природе Божества, чрезвычайно важно помнить. Это принцип первичности действия над описанием. Мы продолжим исследование принципов исследования Библии в контексте изучения природы Божества во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
3: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа об источнике нашего физического, эмоционального и духовного здоровья. Наверное, я не ошибусь, сказав, что аллергия – один из самых распространенных диагнозов на сегодняшний день. Все большее количество людей сталкивается с ней на собственном опыте. Ее проявления, кажется, внезапно могут настигнуть нас в любом возрасте. Можно ли защитить себя и своих близких от этой напасти? У нас в гостях кандидат медицинских наук, врач-аллерголог высшей категории Шилягина Елена Дмитриевна. Здравствуйте, Елена Дмитриевна.
3: Здравствуйте, Анечка.
2: Действительно ли аллергия настолько распространена? И вообще, какого масштаба распространение аллергии достигло на сегодняшний день? Есть ли места на земном шаре, где аллергии нет?
3: Наверное, только там, где людей нет. Там аллергии нет. К сожалению, аллергические заболевания сейчас очень распространенные. И считается, что каждый третий человек на земном шаре, у него есть аллергические заболевания.
2: Очень большие цифры. Это значит, если это... семья, мама, папа, ребенок, то хотя бы один из них
3: да, болен. Да, получается. Получается так, статистика нам дает такие цифры, что за последние 20 лет число больных с бронхиальной астмой и с сезонными аллергическими ринитами, их число удвоилось, стало их больше.
2: То есть нельзя спихивать распространенность аллергии только на плохую экологию, потому что все-таки есть места на Земле, где экология достаточно все-таки еще хорошая, а тем не менее аллергии там тоже будет у людей, да? А как вообще с распространенностью аллергии по временам года?
3: Дело в том, что аллергию вызывают аллергены. Аллергены разные. Есть аллергены, которые большинство – это в летнее время, это пыльцевая аллергия.
2: Травы цветут, да?
3: Да, это будут преимущественно люди болеть в летнее время. Но вот клещи домашней пыли, грибковые аллергены, их количество увеличивается весной и осенью. Значит, вот больше будут болеть люди в это время.
2: А ведь часто очень для человека аллерген, он не единственный, а сразу несколько веществ. Это может быть и пыльца, и пыль, и в итоге человек болеет круглый год.
3: Ну, для больных с аллергическими заболеваниями это и характерно. Начинаются какие-то проявления на один аллерген или на одну группу аллергенов. Те же вот пыльцевые аллергены. А потом, к сожалению, если человек не лечится и продолжает нездоровый образ жизни, у него присоединяются и уже другие аллергены.
2: Что же все-таки принято называть аллергией? Как можно описать это заболевание?
3: Аллергии можно отдать такое простое определение. Это повышенная чувствительность организма к различным веществам, которые у других людей, у здоровых, эти проявления не вызывают. Можно такой пример привести. Вы приходите со своими девочками домой. И в доме у нас, конечно, летают какие-то частички пыли. И ребенок ваш, если он аллергик, то он начинает чихать. Чихание появляется. Может быть, из носа побежало. Или когда вы уборку делаете дома с пылью контакт. То есть другие здоровые люди приходят, и их это ничего не беспокоит, да? А вот такие частички обычные, да, которые находятся в любой квартире, они приводят к вот таким проявлениям.
2: Да, мне это хорошо знакомо, потому что, к сожалению, у нас аллергия в семье у всех. Не одного из трех, а всех пятерых. И действительно, я знаю, что если, например, мой муж приехал на дачу, а там у него как бы зона, где он особенно чувствителен к аллергенам, то я постель, как сказать, меняю белье постельное утром еще, чтобы у меня все в комнате улеглось, чтобы я потом убралась. То есть ни в коем случае не тогда, когда он со мной в комнате, мы с ним общаемся, я буду все это трясти. Это вообще исключено совершенно. То есть на самом деле так, хотя я при этом чувствую себя совершенно хорошо и ничего не ощущаю. То есть у меня просто, так сказать, аллергия на другие какие-то вещества. И вот на самом деле важно понять, что для тебя является аллергеном, важно как бы понять, да, и поставить диагноз. Вот вы уже привели такой пример аллергии, а еще какие есть такие вот, ну, примеры аллергии, потому что человек иногда просто ведь не понимает, что с ним происходит, да?
3: Ну вот для врача-аллерголога очень важно, именно мы собираем анамнезы. Мы как Шерлок Холмсы, заболевания, немного аллергических заболеваний, там аллергический ринит, конъюнктивит, бронхиальная астма, атопический дерматит. Но причин, вызывающих эти заболевания, очень много. И вот как раз врач-аллерголог должен разобраться, вот этот насморк, какова его причина? Или это простудный насморк, или это вазомоторный есть такой насморк, или это аллергический. И когда аллергический, тогда мы выявляем, какая причина, какие аллергены вызывают.
2: Чтобы человек потом мог как-то немножечко свою жизнь от них
3: Будет знать, и он уже будет стараться. Самое главное у нас лечение – это разобщение контакта с аллергенами.
2: Да, профилактика.
3: Нет контакта с аллергенами, и нет таких проявлений.
0: Живой источник.
2: А почему все-таки аллергия сейчас стала настолько распространена? Вот мы уже как бы немножечко сказали о том, что спихнуть все только на экологию нельзя. Угу. Какие факторы? Ну, конечно, экология тоже, понятно, влияет, но какие вообще факторы влияют на возникновение и развитие аллергии?
3: Ну вот мы должны учитывать, мы уже говорили в первых наших встречах, да, что аллергия – это один из видов нарушения работы иммунной системы.
2: Да, я помню такое.
3: Да, то, что важно для сбоев в работе иммунной системы, это, конечно, будет иметь отношение и возникновение аллергических заболеваний, это и аллергии. И, конечно, как при любом заболевании, есть факторы, которые неизменяемые, и есть факторы, которые изменяемые.
2: Да, мне вот это очень интересно, что я сказала, что у нас как бы в семье все пятеро аллергик. То есть у меня муж аллергик, у меня аллергия, и когда я прихожу к врачам со своими детьми, они мне просто говорят, что вы хотите от своих детей? Ну что я как мама хочу? Я хочу, чтобы мои дети были здоровы и не мучились, правильно? Mm-hmm. Вот все-таки что мы здесь можем изменить, что не можем?
3: Ну мы не можем изменить свою наследственность. И вот аллергические заболевания как раз это такие заболевания, при которых передается, то есть не 100%, то есть это не наследственное заболевание, а передается только предрасположенность к аллергическим заболеваниям. Именно предрасположенность к атопическим заболеваниям. Атопия – это повышенная продукция иммуноглобулинов класса И. Угу. Иммуноглобулины класса И. То есть организм раньше наш… Вот эти вот, когда у нас идет иммунная реакция, есть Т-хелперы 1, Т-хелперы 2.
2: Да, это я и помню, вот инфекция в иммунной системе.
3: Да, и уже, значит, вот у нас сейчас инфекции стали, мы победили инфекцию, у нас не стало вот таких вспышек инфекционных заболеваний. И поэтому наша иммунная система у аллергиков, сдвиг идет Т-хелпером 2. А Т-хелперы 2 вырабатывают свои медиаторы.
2: Это что такое?
3: Вещества различные, которые вот и приводят к повышенному продукции иммуноглобулинов класса Е.
2: То есть, в общем, как бы наша иммунная система работает неправильно, она вырабатывает
3: вот эти вот антитела. Да. И когда человек встречается с обычными такими вот, то пыльца, то какая-то продукт пищи, питание какое-то, а у него уже на эти продукты, он раз покушал эти продукты, да, допустим, а у него уже вырабатывается повышенное количество вот таких вот аллергических антител.
2: Угу.
3: То есть это вот наследственная уже готовность к повышенной продукции. То есть уже человек, когда встречается с аллергеном, запускается реакция чрезмерная, возникает воспаление. Воспаление – это защитная реакция, но в то же время, когда оно чрезмерное…
2: И не на том месте вообще, не в нужное время, то
3: это
2: оно
3: появляется, да. И это воспаление может быть или на слизистой полости рта, или на слизистый глаз, или желудочно-кишечный тракт, или кожи.
2: То, а можно ли как-то, вот вы сказали, что это, наследственность – это предрасположенность, да? Что может способствовать тому, что она, так сказать, запустится и начнет развиваться, а что может, наоборот, сдерживать? И...
3: Так, конечно, когда мы знаем, что у нас вот такие родители, да, то есть, или что мы уже такие. Поэтому очень важно и какие-то факторы, на которые мы можем повлиять.
2: Да, вот об этом.
3: То есть, если я выросла в такой семье, и когда уже у меня беременность, то я уже должна какие-то ограничения определенные делать в питании.
2: То есть с самого начала, когда
3: ребенок
2: даже не родился.
3: Идти на поводу у своего аппетита нельзя, потому что все это начинается еще пока нет ребенка.
2: То есть аллергия может начаться уже как бы внутриутробно, да, вот это?
3: Но это предрасположенность, да, если женщина будет много цитрусовых кушать, да, бывают
2: шоколад,
3: какие-то прихоти, или что-то очень много соленого, да, и поэтому потом уже дети рождаются уже с какими-то проявлениями аллергическими.
2: То есть если женщина как бы сама по себе здоровая, и у нее нет нигде в семье аллергии, она, в принципе, может себе позволить такое поесть, да? А та, которая как бы есть предрасположенность, она должна быть более как бы разумна.
3: Да, более
2: продуктов.
3: Осторожна к этим продуктам. Можно, если есть продукты высокоаллергенные, есть низкоаллергенные продукты, то есть уже в этом плане себя так вести. Но к развитию заболевания приводят различные ситуации. различные ситуации.
2: То есть даже
3: могут быть и переживания какие-то, какой-то стресс. То есть предрасположенность есть, но еще заболеваний нет. Какие-то должны быть пусковые факторы.
2: То есть стресс – это может быть пусковым фактором?
3: Это будет пусковым фактором, и может начаться вот именно аллергические заболевания.
2: А ведь мы так не думаем, и мы, как сказать, разрешаем войти в стрессы в собственной жизни, в жизнь,
3: да,
2: собственных
3: получается.
2: Детей, устраиваем стрессы друг друга, да?
3: Потом воздействие каких-то сильных аллергенов – это тоже может привести. У человека предрасположенность есть, если. И вот эти вот моменты, они могут спровоцировать.
2: То, что запустится этот механизм.
3: Запустится, да, этот механизм. Поэтому, если уже есть предрасположенность, очень важно и специальность себе выбирать. То есть специальность выбирать не такую, которая будет раздражать нашу кожу.
2: Ну, связано с аллергенами, чтобы не было.
3: С лекарствами, вот, чтобы не было. Не работать, например, в покраской машин заниматься есть люди, да? Или там пластмассы, химии какой-то, потому что все это будет... нашу иммунную систему спровоцировать возникновение.
2: Потому что даже в зрелом возрасте может возникнуть аллергия, да?
3: Да, к сожалению, такие тоже в практике есть случаи, что у людей возникает аллергия уже... Все равно аллергические заболевания, они проявляются в основном в молодом возрасте. Начинается с детского возраста, до 30 лет. Но бывает, вот у меня было на лечении один врач-хирург, которого мы лечили пыльцевыми аллергенами, ему было 70 лет. Но это, правда, редкие ситуации, когда мы лечим таких вот пожилых. Но ему это лечение помогало. Была больная, у которой началась аллергия на молоко уже тоже в возрасте. Но это в порядке исключения. Но большей частью это все начинается с детства. А потом при правильном воспитании, лечении, это, наоборот, даже уменьшается.
2: Может уменьшиться, слава богу.
3: И даже проходит.
2: Это хорошая новость. Есть на что надеяться, слава богу.
1: Живой источник.
2: А как все-таки можно вот защитить себя и своих близких? Потому что, вот, например, у нас с мужем, у нас не было у родителей таких заболеваний. И тем не менее, мы оба аллергики. Причем, как бы, ну, сильные достаточно. У меня мужа вообще бронхиальная астма в 3 года была поставлена. Там родители думают, что вообще, ну,

0: те же чипсы, да, даже сейчас, если он пока гамбургеры здоров, всякие, да? То есть это уже потенциальные такие продукты, которые могут привести к сбою иммунной системы.
1: Хотя у него даже не было аллергии. Такой предрасположенности, да, до этого.
0: Да, вот бывает, что нет предрасположенности, но вот различные такие вот нарушения могут привести и к сбою в иммунной системе.
1: И как мы уже говорили, тоже и спокойная обстановка в семье, да, тоже чтобы была, то есть отсутствие стрессов и всего.
0: У меня вот одна больная женщина, она в отрезвителе еще работала, медсестра, вот я так ее запомнила. Она, на ее глазах сбили ребенка, ее сына маленького, и у нее начались приступы удушья, астма. Тяжелая астма, которая потребовала лечения именно таблетированные глюкокортикостероиды. Раньше мы лечили именно таблетированные. То есть такая тяжелая астма возникла. То есть вот эти вот переживания, стрессы, они могут так нашу иммунную систему нарушить.
1: Они, то есть, могут сорвать в любой момент.
0: Да, Анечка, мы сейчас живем в такое время, когда организм человеческий испытывает большую антигенную нагрузку.
1: Что это именно?
0: Чужеродное кругом, во всем. В питании, если мы возьмем питание, то мы с питанием стали получать очень много различных чужеродных веществ, различные загустители, там вкусовые добавки, консерванты,
1: то есть
0: это все чужеродное. Да, это все чужеродное для нашего организма, это неестественно. Мы живем в большой такая у нас нагрузка именно различными химическими веществами.
1: Это и бытовая вот у нас химия городе, дома, да?
0: И бытовая химия. И в городе у нас стоят такие ловушки, которые отслеживают концентрацию сернистого газа в воздухе.
1: Да, интересно.
0: И вот как раз такая параллель была сделана, когда повышается концентрация вот этих различных газов от промышленности вредных, то увеличивается и количество различных аллергических проявлений, и насморки появляются, их даже путают, то есть с выбросами промышленными. Угу. Можно их спутать с обострениями различной бактериальной, вирусной инфекции. Потом, значит, приступы становятся чаще.
1: Астма, да?
0: Да. Потом, что мы одеваем. То есть у нас очень редко одежда. Просто хлопок, лен, да, то есть ткани синтетические. Они тоже чужеродные для нашего организма.
1: То есть мы это даже же... кожей это чувствуем, да?
0: Мы и кожей это можем чувствовать. У нас могут быть различные кожные проявления. И это все-таки с частичками в пыли находится наши. Кто делает ковровое покрытие? Сейчас очень много мебели, и мебель тоже обрабатывается различными лаками и различными химическими веществами, которые не безразличны, они должны какое-то время выстояться, чтобы запах-то исчез этот. И вот совсем мы недавно наблюдали одну женщину, у которой было затруднение дыхания, очень тяжелое. И когда начали все разбирать анамнез, для аллерголога очень важен анамнез, то оказалось, что они купили новый стол. То есть ухудшение ее состояния, ее одышки были связаны именно с тем, что приобрели вот новый стол.
1: Новую мебель, да?
0: Новую мебель, новый стол появился. И у него была такая одышка, что она не могла даже за ребенком со своим догнать ребенка маленького. Он бежал, у него такая одышка, что она не могла нисколько даже пробежать. И вот, и, значит, как раз мы тут консультировали в разных центрах эту женщину. И потом все-таки оказалось, мы ей поставили такой диагноз — гиперчувствительный пневмонит. То есть уже не просто астма. То есть астма, если есть еще другие заболевания органов дыхания, которые вот приводят к таким одышкам. И тут уже врачи-аллергологи, пульмонологи разбираются, что это за одышка, какие препараты. Но когда она убирала из своей, мы ей сказали,
1: уберите
0: что
1: это стол, у нее, да?
0: Да, когда они убрали стол из своей квартиры, она стала себя чувствовать гораздо лучше, и эти симптомы у нее прошли.
1: Вот, поэтому... знаете, мы... К сожалению, у нас не все наши аллергены, как этот стол, что можно взять его и убрать. И, грубо говоря, купить другой из натурального дерева, да, если ты этот не переносишь.
0: Так что антигенная нагрузка сейчас очень большая на организм человека. И поэтому нам нужно все время делать выбор. Что кушать? Смотреть этикетки, да, читать.
1: То есть уменьшить это воздействие, да?
0: Да, чтобы уменьшить эту антигенную нагрузку. Мы будем говорить потом позже и про бытовые аллергены, что очистители воздуха. То есть нам надо снизить эту антигенную нагрузку, чтобы не было срыва нашей иммунной системы.
1: То есть поскольку есть что-то, что мы никак не можем поменять, мы должны поменять то, что в наших силах, то, что в наших возможностях.
0: Да.
1: Спасибо, Елена Дмитриевна. Еще много осталось у меня вопросов на эту тему. Ждем следующей встречи с вами. И вам мы желаем...

0: обильных Божьих благословений. Всего доброго. До свидания.
1: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
2: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
1: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
3: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Пророки в Коране. Ведущий – магистр теологии и религиовед Сергей Николаевич Ларионов.
2: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». Сегодня у нас в гостях, даже можно сказать уже дома, наш дорогой друг Джабир Исмаилович Исхаков. Спасибо, что вы в очередной раз вместе с нами. Это для нас целое открытие в вашем лице. Джабир Исмаилович является религиоведом, является магистром теологии, поэтому он большой специалист в духовных вопросах. Рады вас приветствовать на нашей программе.
3: Спасибо.
2: Джабир Исмаилович, продолжаю вот серию таких не очень удобных, щекотливых вопросов, особенно прошлая тема, когда мы подняли вопрос о поклонении в определенный день, о котором говорится в Коране, и все-таки Коран говорит о том, что это суббота, у нас поступил целый ряд вопросов от наших телезрителей, которые, ну, были поражены и шокированы этим. Я бы хотел, чтобы мы снова несколько вернулись опять к этому вопросу. Помимо того, что мусульмане собираются, как мы говорим, в день собрания, в Джума, а Коран говорит, что это суббота. Библия говорит нам о каком дне? Тоже о субботе.
3: Да.
2: А почему же тогда христиане собираются в воскресенье?
3: Конечно, это очень хороший вопрос. Этот вопрос открыт, он был всегда. Он был открыт всегда для людей христианского вероисповедания. Но парадокс в том, что вторая книга Мусы, Моисея, «Исход», в 20 главе содержит в 8 стихе такую надпись. «Шесть дней работы, седьмой день, суббота Господу Богу твоему». Опять же, как и в Коране, так и в Библии, указание есть, исполнение нет.
2: А вот как тогда еще раз точно определить, какой же день седьмой? Ну, кто-то говорит, воскресенье седьмой день. Кто-то говорит, ну, может быть, он не седьмой, может быть, кто-то говорит, что он первый день недели. Вот как определить тогда, исходя, может быть, из наших календарей? Я знаю, что, допустим, в старославянском или, допустим, в украинском языке есть такое слово, как «неделя». То есть это последний день недели. А дальше идут такие дни, как понедельник, то есть первый после недели. Угу. Потом идет второй после недели. И тогда среда является средним, который посередине и может определить. Есть ли еще, допустим, в тюркских народах или еще какие-то такие же, ну, словяные формы, словесные формы, которые помогают нам определить конкретно, четко и ясно, какой седьмой день?
3: Вот мы в прошлой передаче мы говорили, я хочу еще раз сказать. Вы знаете, может быть, даже слово «шаббат»,
2: покой,
3: которое принадлежит, да, иудейскому языку, это из иудейского языка, покой, это и есть день недели, седьмой день недели, шаббат. Но когда мы начинаем его сравнивать с языками других народов, этот день недели очень похож. Шаббат в языке азиатских народов – шамбе.
2: О, да, очень похож.
3: Суббота.
2: Да.
3: Шаббат, суббота. Шаббат у болгар – шубота. У греков, кажется, саббатисмос. У каких-то народов Европы – сабадо. То есть я понимаю, что все равно вот этот день недели, именно покоя, он именно день недели покоя, он очень понятен и очень похож на языках многих народов мира.
2: То есть тогда все-таки, если христиане следуют Священному Писанию, Библии, и если они должны ее правильно читать, то должны они какой день соблюдать?
3: Конечно, если мы отбрасываем все учения, все книги, которые были после Библии или после Корана, скажем, да, если мы внятно и правильно исследуем Священное Писание, которое оставил нам Бог, то мы понимаем, что в Торе написано, Моисей дает указания всему человечеству в лице иудейского народа, в лице Израиля. Он принес первые слова от Бога людям, где написано четко и ясно: «Шесть дней работайте, а седьмой день – суббота Господу Богу вашему». И если мы возвращаемся в Эдемский сад, то тоже мы понимаем, что в течение шести дней Бог сотворил все творческой своей силой, все сотворил то, что мы видим, а в седьмой день он пригласил детей и сказал, этот день будет нашим общением с вами.
2: Ага, то есть это день встречи.
3: Тогда дни не имели названия. И если мы читаем первую книгу Моисея, первую книгу Мусы в Торе, то там идет день первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой день Бог отделил, ничего не делал, радовался и общался со своими детьми.
2: То есть это своеобразное свидание, которое Всевышний назначает нам.
3: Да, и мы должны понимать, что это не просто день отдыха, праздности, покоя. Нет. Это день, когда мы должны проводить его вместе с Богом. Угу. Мы должны прийти обязательно к Нему навстречу. Будь это мечеть, будь это церковь, будь это синагога. Мы приходим туда, где присутствует Бог. Мы помогаем своему характеру за эти 6 дней, пока мы работали, может быть, было мало общения с Богом, чтобы мы могли остановиться в этот день, остановиться, прийти к Богу, остановиться и сказать: «Дорогой Бог, Аллах, Элохим, благодарю Тебя за эти прожитые 6 дней. Я знаю, что я был неправ там, тут. Сейчас я хочу это осознать, исправить все». Попросить прощения, может быть, не было времени, может быть, не было сил, может быть, было страшно. Но сейчас, когда я остановился и нахожусь в твоем присутствии, я хочу осознать. Хочу поблагодарить тебя за прожитые эти 6 дней и попросить тебя защиты на предстоящие 7 дней. Угу. А теперь, после служения, я могу выйти, взять детей, поехать на природу, поехать куда-то на отдых, отдохнуть с ними и сказать: «Дети, не только я, как отец, как глава семьи, был с Богом, но я хочу теперь и с вами провести, чтобы вы со мной провели это время в радости, в почтении, в уважении, в знакомстве друг с другом, в лучшем узнавании друг друга».
2: Спасибо. То есть суббота – это не вообще теперь я лежу и ничего не делаю, это наоборот, я служу, я общаюсь, я провожу время с другими людьми.
3: Да, я приближаюсь сначала к Богу, а потом к своей семье. Угу. Понимаете, если есть семья. Если таковой нет семьи, я приближаюсь к природе. К природе, которую Бог создал для того, чтобы мы, люди, через природу могли понять Бога. Через красоту того, что видим, увидеть Его характер, увидеть Его руки, увидеть Его красоту.
2: И вот интересно, вы сказали, что суббота была уже дана в Эдемском саду и Адаму как человеку. То есть человечеству не было мусульман, не было иудеев,
3: абсолютно,
2: не было христиан.
3: Абсолютно.
2: Суббота в лице абсолютно Адама была дана каждому человеку.
3: Была сущность человеческая, была плоть человеческая в лице Адама и в лице Евы. И вы знаете, что самое интересное? В Коране, мы в прошлый раз читали с вами, хочется еще раз сейчас прочитать сура 2, в 65 стихе, где мы прочитали в прошлый раз. Так интересно, прозвучало одно животное, если вы помните.
2: А, да, обезьяна.
3: Одно животное.
2: Обезьяна.
3: Да, вот
2: обезьяна.
3: Посмотрите. Вот посмотрите, как написано. «Ведь вам известны те, которые нарушали субботу. Мы им сказали: обратитесь в обезьян, презренных и отвергнутых людьми». Вот интересный вопрос, да? Обезьян. Вот я всегда задумывался, неужели... Вот я знаю, например, в исламской традиции, в исламской культуре собака самая. Свинья еще грязнее. Самое грязное существо – это свинья. За слово «свинью» там люди побить могут, там подраться могут. Угу. Потому что это грязное существо. Но здесь написано «обезьян».
2: Тогда уже Всевышний предвидел, что
3: тогда
2: человек
3: уже Бог
2: без Бога...
3: видел и даже открыл это в Коране, может быть, последователям Аллаха, которые читают Коран, всем, может быть, тем, кто слушал Мухаммеда. Обезьяна? Хотя вот если бы хотелось бы выразить какое-то чувство мерзости, ну, назвали бы свинья, но называют обезьяна. Почему? Потому что мы знаем прекрасно, что появилось учение Дарвина, который утверждал, что никакой не Бог сотворил нас, а мы произошли от кого?
2: От обезьяны.
3: От обезьяны. И что наши прародители – это обезьяны. И вот здесь написано, есть, получается, как бы...
2: То есть у человека выбор, кто
3: два
2: ты?
3: Материка, да.
2: Да.
3: Две чаши весов.
2: Угу.
3: Или вы обезьяна, или вы принимаете то, что суббота – это день поклонения Богу.
2: И тогда вы становитесь, ну, не детьми, а творением Всевышнего.
3: Человеком.
2: Человеком прежде всего.
3: Человеком, который был Адам. Вы да. Стали говорить, что перед Богом стоял Адам и Ева. Они были в человеческом состоянии.
1: Пророки в Коране.
3: Чем отличается человек вообще от тех животных, которых были сотворены? Ведь они тоже состояли из того же материала, что человек. Кровь, дух, душа, кожа, у них все кости. Это присутствовало. Мы были сотворены по образу Бога. Мы были сотворены по его фотографии, по его лику, по его характеру. И мы были сотворены на этой земле владыками. Мы читали это, мы говорили об
2: этом. Да, Адам управитель.
3: Владычествовали мы на этой земле. И теперь, если мы хотим вернуться к Богу, и хотим быть владыками, и хотим нести это знамя владычествования, мы должны понимать, что именно суббота является днем поклонения Богу. И в Библии, и в Коране.
2: Спасибо. Еще один вопрос. Вот вы задели тему свиньи, о том, что это нечистое животное. Хотелось бы поговорить еще о таких вещах, как, допустим, разрешенное и запрещенное. Халяль-харам или кашрут, как в иудейской традиции. В принципе, насколько я знаю, Коран говорит о том, что свинина запрещена. И мусульмане не едят. А вот что Библия говорит? Вот вы могли бы... Потому что я слышал, что есть люди, которые... не едят свинину, они являются христианами, и они точно так же говорят, что в Библии об этом написано, в Левитам в 11 главе. Но вот реально ли это? Похожи ли здесь книги в этом?
3: Вы знаете, опять же, мы обращаемся к книге Моисея, Тора. Пятая книга Моисея, Левит, там записано в 11 главе, есть определенные условия в животных, которых нельзя употреблять в пищу. Бог не рекомендует это делать. Угу. Не рекомендует. И условности такие, значит, это должны быть животные, у которых есть копыта. Копыта должны быть раздвоенными.
2: А то есть глубокий разрез должен
3: быть. И разрез должен быть глубокий.
2: Ага, что-то вот так вот, да, скажем?
3: Да. Как-то. Ну, парнокопытный.
2: Да, понял.
3: Вот, чтобы у них был разрез, глубокий разрез, и чтобы она жвачку жевала. И вот это условие для, скажем, животных, которых употребляется в пищу. Вообще, вы знаете, я вам хочу сказать, Сергей, что животных-то в пищу начали употреблять люди после потопа. До потопа они не ели животных вообще.
2: То есть были вегетарианцами?
3: Ну, хватало еды настолько, чтобы не кушать, там, я не знаю, животных.
2: Но мы говорили, климат поменялся.
3: Климат поменялся,
2: были другие плоды.
3: Люди стали кушать животных. Ну и даже тогда Бог допустил, да, и разрешил им, но и сказал, условия, дорогие мои, копыта разрезанные, глубокое, и жевать жвачку. Рыба, чешуя должна быть, и должны быть плавники. Вот, и птицы, колени выше ног должны быть, и они должны ходить на двух задних ногах. Вот это все приводится к тому, что человек даже и в этом, может быть, как-то сократил свое, может быть...
2: Свой рацион, свой выбор продуктов.
3: Свою жадность, может быть,
2: даже больше. Аппетит свой.
3: Аппетит свой, да. Чтобы человек даже в этом был, чтобы он в этом выборе делал правильный выбор.
2: Так, ну вот теперь смотрите. Коран говорит, свинину нельзя. Библия говорит, свинину нельзя.
3: Да.
2: Ну, а люди едят?
3: Люди едят. Я знаете, скажу больше. В исламском мире едят меньше. Угу. Знаю, в христианском мире едят больше. Соответственно, не читают книгу, не знают книгу. Или же относятся точно так же к книге, как, скажем, и исламский мир. Моисей – это пророк евреев.
2: А, то есть это для
3: книга них. Тора – это для евреев, не для нас.
2: Так, значит, у евреев другие желудки, другое
3: или
2: устройство.
3: Или у евреев другие зубы, понятно. Или у евреев другие, я не знаю.
2: Понятно.
3: Вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что Бог, как говорил с Адамом, в Эдемском саду, как с человеком. Он также продолжал говорить с ним, но только менялись пророки. Угу. Понимаете? Но Бог продолжал говорить со своим сотворенным существом.
2: То есть это не конкретно одному человеку или народу, это всем, через пророка всем.
3: Абсолютно. Потому что, вы правильно сказали, желудки, зубы одни и те же у всех. Кровь у всех одна и та же. И воззвание Бога к человечеству, а не какой-то определенной группы людей, понимаете? Тогда получается, Бог лицемерен. Uh-huh. Он одних любит, других ненавидит. Какой же это Бог? Uh-huh. О каком же Боге мы можем говорить? Он не прощающий, значит? Он не любящий, значит? Если у него есть любимчики. Я люблю его, а того не люблю. Я вам рассказывал, что у меня есть 4 сына. Я не могу любить одного и не любить другого. Или относиться к одному хорошо, а к другому другого ненавидеть. Я отец. Они одинаковы для меня, потому что они выросли на моих руках. Но только один стал взрослым, а один еще поменьше. Но они выросли на моих руках. Я помню, как я их укладывал, я помню, как мы их там купали, как мы их одевали, когда они болели, как мы вместе с женой переживали. Я помню это все. Но я не верю, чтобы Бог забыл, как человечество развивалось в течение этих 6000 лет. И Бог теперь будет говорить: ага, вы, пожалуйста, вот это для вас, а это для них, а это для третьих.
2: Да, а самое вкусненькое для избранных.
3: Такого нет. Бог обращается к людям. Некогда он обращался через Мусу, потом он обращался через Ису, потом пришло время, он обращался через Мухаммеда. Но это он делал человечеству, а не отдельно взятым кастам, не отдельно взятым народам, национальностям, языкам. Нет.
2: То есть, смотрите, мы сегодня опять увидели, что и Коран, и Библия в отношении халяль, харана, но созвучны. Они говорят четко и конкретно о том, что можно человеку, как творец, потому что он знает, как нас создал он, на что мы рассчитаны, что нам лучше надо для нашей жизни. Поэтому он определяет для нас определенный набор продуктов, определенный стол. И Коран, и Библия, они здесь созвучны в этом отношении. Но тогда, наверное, возникает вывод, ну, как вы уже говорили, люди просто не знают, люди просто не читают. И беда, наверное, в том, что мусульмане не читают Коран, а христиане не читают
3: Абсолютно.
2: Библию. И поэтому
3: Абсолютно.
2: Вот такой раздрайв, мы
3: Абсолютно.
2: Не так, вы не так.
3: Слушают учителей. И те, и другие. Вот учителя. Вот один учитель, есть еще учитель Тора, есть еще учитель Евангелия. Все. Вот эти учителя. Их и слушать не надо. Их нужно читать, изучать и кушать.
2: Да, и применять, чтобы, да, чтобы оно да. было слово внутри да. каждого из нас.
3: Да.
2: Спасибо огромное, спасибо за беседу. Спасибо и вам, наши дорогие друзья, за ваш интерес, за ваши письма, за ваше внимание. Спасибо за обратную связь, спасибо за ваше внимание, за ваш интерес к нашей передаче. Мы приглашаем вас, чтобы вы по-прежнему писали в нашу редакцию, задавали острые вопросы, и мы готовы всегда на них ответить. Всего вам доброго, до свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
2: Для вас поет Вера Левтер.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда, мы с вами говорим о судьбах людей. Мы заглядываем внутрь наших сердец, чтобы посмотреть, что же делается в нашей жизни, чтобы это можно было поменять на примере какой-то отдельной личности, о которой мы говорим в наших программах. Мне недавно рассказал один человек, которого я очень люблю и уважаю, историю своей жизни. Дело в том, что он познакомился с одним человеком, который не имел крова, не имел работы, не имел денег, и он решил ему помочь. Он пригласил его к себе домой, напоил его, накормил. Этот бездомный человек переночевал у моего друга, оставил у него свои вещи. И более того, мой друг купил ему билет на поезд для того, чтобы он добрался в свой город, куда он хотел поехать. Но вы знаете, такая есть пословица: «Сколько ни делай добра, а человек никогда не будет благодарен тебе. Сколько волка ни корми, все равно в лес смотрит». Многие нас сравнивают с белыми воронами. Говорят: вот вы христиане, вы живете по каким-то своим гуманным принципам. Вы делаете добро, а за это добро вы получаете только зло. И вот этот друг говорит, что человек, которому я сделал добро, добро мне не ответил, а еще пригрозил мне, что ты не дал мне деньги, ты будешь теперь виновен во всех моих бедах, которые со мной могут приключиться. В чем же смысл христианской сущности? Мы делаем людям добро, поступая по Божьим заповедям, а в ответ получаем какое-то зло. И я уверен, что в жизни каждого из вас, дорогие друзья, независимо от ваших взглядов на религию, на христианство, я уверен, что есть люди, которым вы много сделали добра, но которые добром вам никогда на это не ответили. И также я знаю о том, что хотели вы этого или нет, но все-таки часто вы поступаете именно по христианским принципам, когда вы доверяетесь Богу. Но вы задаете себе часто вопрос: если я доверюсь Богу, не останусь ли я в проигрыше? Я хотел бы сегодня вам рассказать о трех юношах, которые также свою жизнь решили доверить Богу. И что же происходит с нами, когда мы доверяем жизнь Богу? И что произошло с этими тремя людьми? Книга Даниила нам рассказывает о Сидрахе, Месахе и Абденаго. Эти три иудейских юноши, они были приведены из Иерусалима в вавилонский плен. И там они, как люди грамотные, не имеющие никакого телесного недостатка, были помещены под надсмотр царя Навуходоносора. Они должны были стать его вельможами. И вот они, когда прибыли в эту вавилонскую землю, вместе с Даниилом решили, что они посвятят свою жизнь Богу, что они не будут оскверняться от разной идоложертвенной пищи, что они не будут осквернять свои умы сатанинской философией, которая господствовала в Вавилоне, которой была пропитана практически вся литература, все вероучения этой языческой страны. И вот написано о том, что однажды царь Навуходоносор, гегемон тогдашнего мира и Палестины, и всего Ближнего Востока, он поставил огромный золотой истукан. Написано, что он был в вышину около 30 метров. Огромный истукан. Сановники и вельможи сказали, что все люди, когда услышат звук музыкальных орудий, в одночасье должны будут поклониться этому истукану. И вот Библия говорит о том, что в указанный час весь народ, все области поклонились этому золотому истукану, но три человека остались стоять, не склонив свои головы перед языческим божеством. Тем самым они пошли на конфликт с указом этого правителя. И вот Навуходоносор призвал их и сказал такие слова: «С умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авденаго, богам моим не служите, и золотому истукану, которую я поставил, не поклонитесь? Отныне, если вы готовы поклониться, то еще раз для вас прозвучит звук трубы «Поклонитесь», или же вы будете брошены в печь, распаленную огнем. И вот посмотрите, какая дилемма была у этих троих юношей. Вроде бы, с одной стороны, нужно проявить верность Богу, а с другой стороны, их ждет огненная печь. Как часто у нас в жизни происходит подобное. Мы поступаем по христианской морали, делая добро ближнему, но за это нас ждет огненная печь. Никакой благодарности мы не видим. Где же Бог и где его благодарность? И вот посмотрите, как ответили эти юноши. «Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твой царь избавит». Как интересно, они говорят, что мы верим в того Бога, который может избавить нас от этой печи. Да, друзья, я верю, что человек, которому я делаю добро, он возблагодарит мне. Я верю, что когда я поступаю по Божьим заповедям, по Божьей морали, я обязательно получу от этого награду. Но посмотрите, как интересно еще бывает в жизни. Они говорят, ну если бы даже и так не будет, если Бог нас не избавит от этой печи, если в его планах будет, чтобы мы умерли в этом огне и своей смертью прославили Бога, то да будет тебе известно, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты сделал, мы не поклонимся. И написано, что разъяренный царь повелел эту печь распалить 7 раз сильнее. И бросили туда мужественных юношей. И вот посмотрите, что стало дальше. Представьте себе картину, юношей бросают, и пламя настолько сильное, что оно убило тех стражников, которые толкали их в это устье печи. Огонь ужасный. Температура около 1000 градусов, все плавится. Но вдруг царь Навуходоносор встает из своего трона, подходит к устью печи и говорит, не троих ли мы бросили в печь? Но я вижу там 4, и вид 4-го похож на Сына Божия. 4-й – это Иисус Христос. И тогда Навуходоносор подходит к устью печи и говорит, Сидрах, Месах и Авденаго, рабы Бога Всевышнего, выйдите из среды огня. И написано, когда они вышли, то огонь над ними не имел никакой силы. Как удивительно, вы скажете, что такие истории происходят только лишь в Библии и в сказке. Человек, который делает добро, это добро к нему возвращается. Человек, который Богу доверяет свою жизнь, Господь его щедро за это награждает. Дорогие друзья, юноши не знали, что их ждет. Они предполагали, что Бог может их спасти от этой печи. Но они говорят, что если даже Бог не избавит нас от этой печи, да будет тебе известно, что на компромисс своей совестью мы не пойдем. Я хочу сказать вам о том, что, дорогие друзья, делайте добро, поступайте по Божьей правде. Даже если вы не получаете за свои добрые поступки должное воздаяние от людей, верьте, что вы получите воздаяние от Бога. И в любом случае Господь вступится за вас и благословит так, как Он благословил этих троих иудейских юношей. Я хочу сказать, что мы не должны идти на компромисс со своей совестью. Я желаю, чтобы Господь благословил вас, как Он благословил Сидраха, Месаха и Авденаго. Да благословит вас Бог. Всего вам доброго.

0: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Ирина Кириченко. Сегодня мы будем говорить об именах Божьих. Наш собеседник – доктор богословия, пастор Олег Александрович Жиганков. Он является профессором систематического и исторического богословия в семинарии Международного института IIS на Филиппинах. И он сейчас как раз там и находится, и работает. И мы беседуем с ним по скайпу. Здравствуйте, Олег Александрович.
3: Здравствуйте, Ирина.
2: Олег Александрович, почему вы считаете эту тему, имена Божьи, важной для размышления? Мы понимаем, что те, кто читали или читают Священное Писание, обращали внимание на то, что Бог там представлен разными именами. Может быть, кто-то задавался этим вопросом, может быть, кто-то и нет. Почему это важно? Почему вы обращаете на это внимание?
3: Нам дороги имена тех, кого мы любим. Вот. Угу. И мы думаем об этих именах, невольно размышляем, вспоминаем имена тех, кто близок нам, кого мы любим, о ком скучаем, может быть. И как в песне поется, да, как много девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одно из них тревожит. Да? А вот в случае с Богом, как раз у Бога не одно имя, а целых 600 в Библии. И все они тревожат, и все они задевают человека, если человек действительно начинает задумываться, размышлять. Потому что через эти имена Бог представляется человеку, Бог открывает себя, являет себя человеку. Человек не может всю многогранность Бога отразить, вместить в себя, даже представить не может. Поэтому Бог, который желает явить себя.
2: То есть Бог не может назваться только каким-то одним именем и отразить в этом имени всего себя, так?
3: Есть и такое имя, про которое сказано, что оно превыше всех имен. Это самое прославленное имя Божие, это имя Иисуса Христа. В нем все имена Божие находят свое исполнение. Но вот даже самое священное имя Иисуса Христа, если мы посмотрим, у него кроме этого имени тоже было множество других имен: и Искупитель, и Избавитель, и Советник Чудный, и Иммануил, и множество других имен, которые помогают нам лучше его понять, со всех сторон понять. Но вот в Иисусе Христе все имена Божии, они сходятся вместе, они все на него указывают. Вот все 600 имен Божьих, все 600 имен Божьих, так или иначе, какой-то стороной своей указывают на Иисуса Христа, в котором все эти имена как бы вместе собираются.
2: Ну, Иисус Христос, это имя мы встречаем именно в Новом Завете, а в Ветхом Завете как раз этого имени нет, и больше другие представлены.
3: Да, но тем не менее в Ветхом Завете очень много имен, которыми Иисус Христос будет называться. Даже само имя Христос.
2: То есть он будет ссылаться на эти имена, да?
3: В предстоящей да, жизни да, он будет называть себя Сыном Человеческим, Сыном Божьим. Это уже имена известные. Он назовется Иммануилом, да, это пророчество из Ветхого Завета. Вот. Угу. Он сказано о нем, что он назовется Советник Чудный, вот, Избавитель, Искупитель. Да? То есть есть целая масса ветхозаветных имен, которые Иисус Христос к себе применяет уже в Новом Завете в своей жизни.
2: Он это делает для того, чтобы подтвердить, что он является этим Богом, о котором говорилось там, в Ветхом Завете, так? Для этого?
3: Да, он есть истинный Бог, в котором все имена Божии есть «да» и «аминь». Все имена Божии к нему применимы.
2: Вообще, имя считается это главным словом, правда? Ну, в жизни человека, во всяком случае. И оно во многом определяет жизнь человека. Ну, то имя, которым тебя назвали при рождении. И в имени важно и имеет значение буквально все, наверное, да? Начиная со смысла и с первой до последней буквы. Наверное, в Божьих именах то же самое происходит.
3: Божьи имена – это великое таинство откровения Бога о самом себе. И они священны, не принадлежат больше никому в такой мере. И, конечно же, размышления над Божьими именами, они с человеком нечто производят, они приближают человека к Богу. То есть, когда человек размышляет над тем или иным именем Божьим, он размышляет над тем или иным качеством, над тем или иным характером Божьим. Что такое имя? Имя отображает характер, имя отображает того индивидуума, который стоит за этим именем. И тогда человек начинает размышлять об этом имени, то эта личность за этим именем становится реальна для человека.
2: Ну, какой-нибудь пример хотя бы вот в вашем опыте, как вы размышляли о каком-то имени Божьем, и как он вам открылся и стал ближе?
3: Да, ну хотя бы вот такой простой пример привести. В заключение Нагорной проповеди Иисус Христос сказал такие роковые слова. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Вот посмотрите, как интересно, да, именем Божьим пророчествовали, именем Божьим бесов изгоняли, именем Божьим чудеса творили. Да, вот эта группа людей, она на самом деле не знала Бога. Это те люди, о которых Иисус говорит, они обращаются к Нему как к Господу, но они никогда Его не знали как Господа. Они не размышляли о Нем как о Господе, о Господине.
2: То есть они формально, да, к Нему относились, к этому имени и служению своему, да?
3: Называя Господом Его, они не задумывались, не считали Его Господином. Господь означает Господин. То есть, как я могу делать то, что здесь сказано, отойдите от меня, делающие беззаконие, да? То есть, если у меня есть Господин, да?
2: То есть, Господин – это тот, кому ты подчиняешься, правильно?
3: Да, вот так назван Бог в Библии. Он так называет Господь, Господин или даже Царь. И она учит меня слушаться и любить моего Господина. И когда я размышляю, кто такой Господь, то я понимаю, что Господь – это Господин мой. И это меняет мое поведение. Действительно, в имени Божьем есть великая сила. И действительно, именем Божьим и пророчествуют, именем Божьим и бесов изгоняют, и именем Божьим чудеса творят. Это на самом деле так.
1: Просто о сложном.
2: Но получается, что люди это все делали, не считая, собственно, Бога этим господином, но у них получалось этим именем изгонять и исцелять и так далее. Так ведь? То есть получается, что можно и не подчиняться Богу как господину, а используя это имя, творить чудеса. Разве нет?
3: Чудеса творили не эти люди. Люди чудеса не творят. Бог творит.
2: Да, понятно, что этим именем.
3: Может быть, им казалось, что они творили чудеса. Бог творил. А они творили, Библия говорит, беззаконие, а не чудеса. Иисус Христос не признает их требования на то, что они творили чудеса. Зато в Библии достаточно примеров того, как Божьи люди, верные Богу, творили чудеса именно именем Божьим.
2: А как вы думаете, почему люди не хотят размышлять, например, об этом имени Господин, Господь? Что является причиной?
3: Потому что это будет их к чему-то обязывать. Но надо сказать, что у слова «господин» есть и другая сторона. Это защитник, это покровитель.
2: То есть это не только обязательство, да, определенное?
3: Но у Бога есть много других имен, которые открывают его именно как защитника, именно как помощника. Но и слово «господин» тоже показывает Бога, как твоего господина, в который заинтересован в тебе. И это каким-то многим людям, наверное, не нравится. Люди не хотят иметь господина, люди хотят быть свободными. Поэтому размышлять о Боге как о господине, наверное, многие считают это нарушением своих свобод, и тем самым они столько много теряют, что даже трудно начать говорить об этом.
2: А что теряют люди?
3: Люди теряют то видение мира, которое приходит с верой, которая приходит с размышлением над именами Божьими, потому что это преобразует мир, несказанно обогащает наше видение мира. Ну вот простой пример. Я смотрю на муравьев. Двух больших, огромных таких черных муравьев на тонких ножках, красивых, элегантных. И вот они буквально танцуют какой-то танец такой. И так повернуться, и так повернуться, и чуть не подпрыгивают. И я смотрю на них, я не понимаю, это что такое? Это военный танец, любовный танец, или там они как-то еще общаются? Вот я не понимаю, но я знаю, что за всем этим есть Творец, что Бог сотворил этих муравьев, что Бог сотворил всякую эту тварь, что вложил мудрость во все свое творение. Я вижу этот мир совершенно уже другими глазами. Это помогает мне размышлять о Боге-творце.
2: Это, наверное, помогает еще и восхищаться тем, что он сотворил, да?
3: Безусловно. То есть мир наполняется радостью, мир наполняется смыслом, благодарностью наполняется, потому что есть Творец, да, и смыслом наполняется, потому что есть защитник, кто-то смотрит за этим миром, мы не оставлены на самих себя.
2: Олег Александрович, сегодня у нас вступительная встреча, вступительная беседа об именах Божьих. Что мы можем сказать о практической стороне размышления об именах Божьих? Почему нам важно знать имя или имена нашего Бога? Что это дает для нашей практической жизни?
3: Иисус Христос сказал: «Чего не попросите у Отца во имя Мое, то сделаю», записано в Евангелии от Иоанна. Вот в этом утверждении содержится обетование Божие, что именем Божиим чудеса даже творятся. Например, в первом послании Иоанна сказано, что именем прощаются грехи. Человек, молясь во имя Божие, прощаются ему грехи. Спасение приходит через это. Приходит благословение. В книге чисел, в 6 главе, 27 стихе, говорится о том, что в имени Божьем благословение для человека. Благословение приходит. Когда человек размышляет над именами Божьими, он размышляет над Богом, он размышляет над характером Божьим, и тем самым благословение приходит. В книге Деяний, в 3 главе, говорится, что в имени Божьем исцеление находится. В 16 главе говорится, что именем Божьим бесы изгоняются. То есть имя Божие, оно нужно нам буквально на каждом шагу нашей жизни для размышления, для укрепления, для одобрения, для мудрости, просто даже для радости.
2: Ну, получается, что если мы только для этого употребляем имя Божие, то получается, некая корысть даже здесь усматривается. Вот я буду, чтобы у меня получить такие-то благословения. Только этого хочет от нас Господь?
3: Нет, Он хочет благословить людей, и благословить людей и через имя свое, потому что когда мы размышляем о нем, то мы благословляемся тем самым. Но действительно, надо быть осторожным и не злоупотреблять именем Господа, ибо оно свято. И сказано: «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Это заповедь такая даже есть. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». То есть, как это произнести имя Господа напрасно? Самый простой, банальный пример. Люди просто в разговоре упоминают имя Господа совершенно ни к чему. Даже и в ругательных выражениях упоминают. С лицемерием когда-то люди говорят о Боге. Господь, Он знает сердца, Он говорит: «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего». То есть, кроме имени, да, кроме признания Бога, есть еще соблюдение воли Его. Да? И если человек действительно размышляет о Боге как об Отце, размышляет о Боге как о Господине, он не может не исполнять волю Его. То есть Иисус Христос фактически говорит, что пустой звук, когда человек говорит: «Господи, Господи», когда человек называет меня Господином, а на самом деле меня не слушает и заповеди мои не исполняет. Какая польза в том человека? Какая польза? Это пустой звук. Это вот это произнесение имени Господа в суе.
1: Просто о сложном.
2: Но имя Божие не только нам несет какие-то благословения. Наверное, мы, произнося какие-то имена, мы не знаем еще имен, вы сказали, что 600 имен, какие-то имена мы, наверное, рассмотрим в следующих наших программах. И называя какое-то имя, мы, кроме того, что, ну, может быть, и благословение ожидаем от Бога, но, наверное, и проявляем свое восхищение им. Ведь вы сами сказали, что есть такая песня: «Как много девушек хороших, как много ласковых имен». И человеку нравится размышлять об этом имени. Нельзя ли просто так же вот и с Богом размышлять, не требуя даже каких-то от Него благословений, а просто радоваться общению с Ним?
3: А вот как раз вы очень точно сказали, Ирина, потому что вообще самое большое благословение Божие – это с Ним общение, это разговор с Ним, это молитва.
2: Имя ведь это средство общения, так ли? Потому что, например, общаясь с человеком, ну просто люди, когда общаются, чем чаще ты называешь человека по имени, тем ты ближе к нему становишься, тем он к тебе ближе становится, потому что это самое важное слово в жизни человека. Наверное, общаясь с Богом, для него тоже очень важно обращаться к Нему каким-то конкретным именем. И ему, наверное, это тоже ласкает слух.
3: Я думаю, да. Я думаю, Бог иногда подсказывает нам, с каким именем нам к Нему лучше обратиться. Вот я выйду сейчас, уже темно, посмотрю, небо безоблачное, звезды сияют глубоко. Конечно, мне Творец на ухо шепнет о Его величии. Заболит ли у меня что-нибудь? Мне целитель мой имя откроется. Призову имя целителя своего. Споткнусь ли, где оступлюсь, неправильно поступлю, призову имя Искупителя своего, Избавителя, который прощает все грехи. То есть Бог постоянно напоминает нам о себе через то или другое имя, постоянно является нам, постоянно стучится к нам.
2: Олег Александрович, в следующих передачах мы будем говорить конкретно о каких-то именах Божьих. Не могли бы вы сейчас перечислить эти имена, просто назвать, какие есть имена Божьи?
3: Их много, как я уже сказал, около 600. Вот какие придут в голову, попадутся, придут первыми, скажу. Заступник, могущий, милостивый, вознесенный, врачующий, вездесущий, вседержитель, невидимый,

0: показывает любовь, то Бог раскрывает себя, как Бог есть любовь.
1: Угу. Спасибо большое. У Александра Сергеевича Пушкина есть стихотворение. «Что в имени тебе моем? Оно умрет, как шум печальный, волны, плеснувшей в берег дальний, как звук ночной в лесу глухом. Но в день печали, в тишине, произнеси его, тоскуя, скажи, есть память обо мне, есть в мире сердце, где живу я». Это стихотворение вообще о человеческих отношениях, но тем не менее, если для человека важно его имя и память о нем, то что нам в имени Божьем? Правда? Что в имени Божьем?
0: Действительно, что в имени Божьем? Для нас имя человека дорого, потому что мы любим человека. И имя Божие тоже дорого нас, потому что мы любим Бога. И когда мы в разлуке с любимым человеком, то мы призываем имя его, мы думаем об этом имени. Мы иногда, может быть, даже пишем его вот так вот на листочке, да? И нам становится как будто этот человек ближе. Точно так же с Богом. Только с Богом это уже не кажется, а на самом деле он становится ближе, когда мы вспоминаем его по имени и призываем его по имени. Дело в том, что Бог слышит и Бог откликается, когда человек, всякий раз, когда человек искренне призывает Бога, под каким бы именем он его ни призывал, под Богом Творца, под именем Царя, под именем Святого, Избавителя, Бога Мира, Бог откликается, Бог приходит к человеку.
1: Слава Богу. Время нашей передачи подошло к концу. Мы будем прощаться, да, наверное, с нашими радиослушателями до новых встреч. И небольшое пожелание, Олег Александрович, нашим радиослушателям.
0: Ну, вот еще одно из имен Божьих. Бог мира. Все нуждаются в мире. Сам же Бог мира, да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости – да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Вот это мое пожелание, чтобы Бог мира сохранил и осветил наших слушателей во всей полноте.
1: Спасибо большое, Олег Александрович, за интересную содержательную беседу. Уважаемые радиослушатели, спасибо и вам за то, что вы были с нами. Мы ждем вас в следующих наших передачах. Желаем вам всего самого доброго. До свидания.
2: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Почему молодые люди начинают употреблять наркотики? На этот вопрос трудно ответить. Инна до сих пор не знает, что подтолкнуло ее попробовать наркотики в 17 лет.
3: Я познакомилась с молодым человеком, который впоследствии стал моим мужем через 2 года после нашей встречи. И мы с ним стали употреблять сильнодействующие наркотики. В те годы, конечно, не было героина, тогда не было сена, не варили химию, тогда были медицинские препараты. Это была ханка, которую привозили с Азии 3-литровыми банками. То есть это опиум сирец. Это было стекло, морфин, амнопон. Промедол вообще не считался наркотиком, это считалось как вода. И всякие сильные снотворные средства, которые как усилитель наркотика употреблялся. Ну и плюс конопля. И таким образом, вот, в течение 7 лет, после, если не считать 2 года просто употребления анаши, я не считала себя наркоманкой. Я считала, что мы просто таким образом проводим время. Мои родители не подозревали о том, что я употребляю наркотики. Я так думаю, что в истечении там 4, именно 5 лет мама стала догадываться. Но тогда было очень мало информации о том, что такое наркотики. Поэтому я не боялась, туда так пошла легко. И я думаю, что даже мама, когда у нее пришли такие моменты, она стала подозревать, что что-то не то. Я не думаю, что она испугалась. Впервые я увидела ее ужас на лице. Это было спустя 6 лет на даче. Мама зашла в комнату, увидела меня со шприцем, когда я кололась. Вот тогда те подозрения, которые, я думаю, у нее были, она просто в этом утвердилась. Ну, какая реакция? Обычная, шок, ужас, много слов. Но дело в том, что я уже была в том состоянии, когда слова для меня ничего не значили. Для меня это было вообще как бы никак. На меня это не подействовало, что она увидела. А на нее, думаю, это подействовало, конечно, это и страх, и все то, что она увидела. Ну и увидела, я была готова к тому, что рано или поздно. Мне даже было и лучше, так скажем, чтобы она уже знала. Спустя 7 лет употребления сильнодействующих наркотиков Сергея, мужа моего, сажают в тюрьму за употребление и хранение. Пришла милиция с обыском, они просто открыли дверцу шкафа, достали. То есть обыск происходил в течение 2 минут. Они зашли в квартиру, достали и стали составлять акт. Сергей уезжает на 2,5 года на общий режим. После того, как его посадили, пришла первая мысль, что мы что-то не то делаем. За месяц до освобождения я еду в Андреаполь к мужу и везу туда наркотики ему. Потому что в то время там было очень тяжело. Он 2 раза лежал на больничке с этим самым, с дистрофией, терял сознание, у него было истощение какой-то там степени. Я его когда привыкла, он когда работал мясником, он был довольно-таки такой плотный, у него был такой даже животик небольшой такой, но человек был крупный довольно-таки. И вдруг я, когда приезжаю на первое свидание, была просто в ужасе. Это руки, ноги все в болячках, потому что какие-то царапины, они колотили ящики. Все царапины и все то, что было задето, кожа где-то повреждена, оно не заживало, потому что был сильный авитаминоз. И все это расходилось язвами. И я впервые увидела у живого человека бедренные кости, вот как на скелете сзади. Он наклоняется, я привожу это самое белье теплое, и он на свидание переодевает теплое белье, он сзади наклоняется, у него вот так четко видно все это самое. То есть вот как вот человеческое полностью строение. Я была в ужасе. И когда он сидел и говорит, что мне бы только дожить вот здесь, чтобы просто не остаться здесь. И начинает меня убеждать в том, что ему срочно необходима нужна диета. За наркотики купить все можно. И я, в принципе, живя в том, в той жизни, где действительно за наркотики все покупалось и продавалось, я была готова к тому, чтобы услышать, да, и там продают все за наркотики. Не особо задумываясь, надо привезти, да, я привезу. Мне высылают несколько переводов, я собираю довольно-таки большое количество, приезжаю туда, нам дают 300 за месяц до освобождения. Человек прожил там уже 2 с лишним года. Ну, это бред просто, вот я тоже сейчас это понимаю. И я еду туда. И люди, которые были посвящены в то, что должна привезти, которые, видимо, не вошли в долю, то есть его просто сдали просто-напросто. И на 2-е сутки свидания нас там накрыли.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
3: Накрыли, мне дали бумагу, что в течение суток не выезжать из города, а в течение 2 суток Сергей держит в наручниках, такие наручники, которые небольшое движение, и они закрываются все больше и больше. Он говорит, у него руки были так распухшие, что просто не видно было уже наручников, настолько они вот вошли в это самое. И держали на тот предмет, чтобы он подписал бумагу, что я привезла в зону наркотики. А он, значит, стоял на том, что это он из зоны вынес для того, чтобы мы провели таким образом свидание. И сажают его уже в карцер, в следственный изолятор. Я уезжаю в Питер. И за месяц до освобождения он получает еще 2 года строгого режима и уезжает в Омск. Я приезжаю к нему спустя 1,5 года, ему дают свидание. Я приезжаю в Омск, затариваюсь опять наркотиками. Беру раствор с собой, достаточное количество на 2 суток, которые должны были нам дать. И беру на всякий случай стакан маковой соломки. Приезжаю в аэропорт, там прямо напротив аэропорта в Омске есть гостиница. Иду в гостиницу, в холле есть туалет, иду туда, и 2,5 часа лета, по-моему, там. Иду, чтобы уколоться. Вены уже все испорчены к тому времени, мне не попасть. И все, что я с тобой взяла в расчете на 2 суток, в этом туалете я прокалываю. Тоже такое безумство вообще остаться как бы там вдруг в чужом городе, где никого не знаю. В расчете на то, что у меня есть стакан сен, если что, буду сниматься им. Я его оставляю в аэропорту. Приезжаю туда, к нему, значит, в поселок, где находится зона для наркоманов. И мне говорят, что свидание откладывается на 2 дня. И оно будет дано через 2 суток. А для меня 2 суток – это у меня ничего с собой нет. И я остаюсь все-таки там, остаюсь. И получается, что последнюю дозу я съедаю перед свиданием. На свидание нам дали 3 суток. На свидание, когда я пробыла сутки, у меня даже сумки были с продуктами не разложены, потому что мне было не до этого. Мне уже было плохо, мне начало тошнить. Я говорю, Сережа, я не буду здесь 3 суток, я пробуду здесь, ну, полдня хотя бы, и я уеду. Ты ешь там, разогревай все, что ты хочешь, потому что как бы проблема в зоне всегда с едой. Я обычно приезжаю для чего на свидание? Чтобы в первую очередь это накормить, это однозначно. Ну и, конечно, общение. Общение никакого от меня получить было невозможно, потому что у меня начиналось то, что и должно было начаться за отсутствием наркотиков. У меня началась абстиненция. И вечером он просит, чтобы меня выпустили. А тот, кто выпускает, человек, который этим занимается, он уходит, зная, что мы там остаемся. И как мы выясняется, что он приходит, это выпало на выходные, должен прийти еще через сутки. И хочешь не хочешь, мне надо оставаться там еще на сутки. И я просто лежала. И Сергей, я лежала там пластом, Сергей пытался, там через еще 2 человека было на свидании, чтобы из зоны что-то принесли. Потому что в любой зоне, тем более наркотзону, естественно, там можно что-то найти. Пытался мне что-то сделать, помочь, но ему ничего не удалось. Через 2 суток меня выпускают. И вот таких раз у меня было несколько. И я все очень хорошо помню, когда мне было очень плохо. Это вообще, это когда жизнь на грани смерти. Я уже дошла до такого состояния, когда я устала от этой жизни. Я не хотела так жить. Я понимала, что мне это не надо, я не могу так жить. Это бесконечный вот это бег, ну, это 24 часа в сутки. И сам ты, и мозг твой, и все задействовано только в одном направлении. Деньги, наркотики. Это невозможно, это не передать. Это не взять ни выходного, ни проходного. Вообще нет никакой остановки. Это ужасно. Это была осень. 6:00-7 вечера. Я проснулась. Пошла на кухню варить очередную дозу. Для того, чтобы пока сваришь, пока там уколешься, чтобы на ночь попить там чаю и лечь спать. То есть вот такие вот было 3 раза в день. У меня было время определенное. Пошла, и когда все это приготовила, села, вот лежит шприц с раствором. И я начинаю искать место, куда мне можно уколоться. Все болит, все воспалено, сделать некуда. Все болит настолько, что даже дотронуться было больно. То есть вот даже вот если футболка касалась, это было очень болезненно. И я вот так со шприцем в руках сижу. Я начинаю плакать от того, что не могу уже. Потому что вот это очень больно, вот то, что вот этот момент вот просто вот сделать. И усталость такая от всего от этого. Я сижу и плачу, и я верю, что вот Господь, просто видя мою вот немощь, сила Божия является действительно в немощном теле, потому что человеку самодостаточному сложнее, конечно, к Господу обратиться. Я не знаю, может ли вообще быть более немощная ситуация, в которой я была. И я пошла в комнату, у меня дома, она до сих пор висит, такая небольшая икона, я постояла, посмотрела на нее. У меня не было знакомых верующих. Мне никто не говорил, что к Богу можно обратиться у себя дома, в комнате. Мне никто не говорил, что к Богу обращаясь, поднимают руки и говорят как с тем, кто реален и слышит реально нас, и что вообще что-то может помочь. Но тем не менее, в тот вечер я встала на колени, закрыла глаза и стала говорить о том, что «Бог, если ты есть, помоги мне, я не могу так жить». Просто получается какой-то абсурд вообще. Я делаю то, что я не хочу делать. И я не могу этого не делать. Я просто умираю каждый день. И каждый день для меня настолько мучителен, что мне скорее бы лучше бы вообще умереть, чтобы это вот сократилось. Потому что это невозможно. Помочь мне никто не может. Вот это был долгий разговор со слезами. Я поднимала руки кверху и говорила: «Помоги мне, я не могу так больше жить». И закончилось это все слезами. Я долго плакала. Потом она пошла на кухню, конечно, укололась. И я забыла про это. Я забыла про то, что вообще произошло в тот вечер. Но спустя полтора года я попадаю в реабилитационный центр. Новая жизнь. У меня не появляется большая сумма денег, чтобы попасть в какой-то крутой центр или к Назарлиеву. У меня была такая мечта собрать $3000, чтобы поехать туда. Я думала, что вот это и есть то, что может мне помочь. Но мне не удавалось собрать такую сумму, даже и третьей части. Да и вообще, что там говорить, в последнее время вообще ничего не было. Это батон, чай и один укол. Все деньги, которые были, и сигареты. И мне не знакомить с каким-то там суперврачом, наркологом, психологом, там, гипнотизером. А я попадаю в то место, где освобождает тот, к кому я обратилась вот в тот день. И я получила. 6 лет я живу в свободе. Это настолько нереально, что до сих пор, когда я рассказываю, в этот момент вроде надо радоваться, но это произошло действительно чудо.
2: Вместе со свободой от наркотиков Бог также восстановил ее семью. Еще в молодости врачи сказали Инне, что она не сможет быть матерью. Но и здесь Бог явил свою силу. И после реабилитации в семье Инны и Сергея родился сын Иван. Сейчас Инна является сотрудником реабилитационного центра «Новая жизнь». Она с радостью делится своим опытом жизни с теми, кто ищет путь освобождения от наркотиков. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет квартет Заокской духовной академии.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Сергей Подсукевич.
1: Мир вам, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас сегодня на нашей встрече и хочу начать ее с рассуждения над удивительной историей, которую хотелось бы предложить для нашего общего исследования. Это история тогда, когда Христос пригласил своих учеников на гору, где преобразился перед ними. Три синоптических евангелиста описали эту историю в своих Евангелиях, но особым образом она раскрывается в Евангелии от Луки. И вы, наверное, помните это повествование, даже не открывая Священное Писание, что там как раз на горе случился некий маленький конфуз, что когда Петр со своей стороны увидел Иисуса Христа преображенного, он предложил построить кущи, одну для Христа, другую для Моисея, третью для Ильи. Комментарий к этому очень красиво звучит на страницах Евангелия от Луки. Говорит: «Сказал сие, не зная, что сказать». Часто бывает и в нашей жизни тогда, когда что-то случается, и мы порой не понимаем о том, что это означает для нас, и мы можем высказать, значит, свою мысль так, что она будет не в попад. Так случилось и с Петром. Но ситуация меняется тогда, когда мы понимаем о том, кто был на этой горе и почему они оказались там. 32 текст 9 главы как раз говорит: «Петр же, бывший с ним, были охвачены сном, но пробудившись, видели славу его и двух мужей его, стоящих с ними». То есть самое главное оказалось вне учеников Иисуса Христа. Почему? Потому что они были охвачены и проспали. Проспали самое главное. Так и в нашей жизни порой бывает. Тогда, когда мы, может быть, что-то пропускаем в своей жизни главное. И мне хотелось бы, чтобы мы сегодня обратили на самое важное в этой истории. Конечно, ничего страшного там не произошло, но почему-то в Евангелиях описан этот случай и замечено, что Петр опять оказался первым, как он обычно это делал в своей практической жизни тогда, когда был учеником Иисуса Христа. Почему мне хотелось бы узнать об этой истории чуть больше, нежели она описана? Потому что там Иисус разговаривает с Моисеем и Ильей. О чем, конечно, они говорили, Священное Писание умалчивает, хотя немного оно проясняет эту ситуацию. И я, конечно, хотел бы сегодня вместе с вами попробовать найти несколько ответов на то, о чем могли беседовать эти три мужа. Итак, 9 глава, 29 текст. «Когда молился, вид лица его изменился, и одежды его сделались белые и блистающие. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалим. Но одно слово, которое нам может помочь. Кто, вы, как вы думаете, важен в этой встрече? Конечно же, Моисей». И если мы зададим себе вопрос, почему мы так считаем? Потому что они говорили о исходе. А Моисей как раз прошел вот этот исход вместе со своими друзьями, вместе со своими близкими и со своим народом. Давайте вспомним историю Моисея. Это была непростая история человека, который родился в семье, где уже было двое детей. Но там был указ фараона о том, что всех мальчиков нужно убивать. И поэтому родители богобоязненно долгое время скрывали. Но когда сложно стало скрывать, они отправили его в то место, где находилась дочь фараона, таким образом пытаясь спасти его от смерти. И он был усыновлен дочерью фараона. Затем он 40 лет отучился в университетах Египта и готовился стать фараоном египетской страны. Но в этот момент все произошло, все оборвалось. Опять по досадной случайности. Моисей вышел из себя. Он не сдержал себя. Он со своим поступком перечеркнул абсолютно все. Почему? Потому что однажды, пытаясь защитить своего собрата, он убил одного египтянина и попытался это скрыть. А затем, когда они ссорились между собой, один из них напомнил его о старых грехах. Говорит: «Ты что? Хочешь и нас убить, так же, как и убил египтянина?» И вот это как раз вынудило его убежать в пустыню, потому что его могли привлечь по серьезной статье за убийство египтянина. И поэтому он вынужден был убежать. И в конце концов, когда он убежал, он стал пастухом. Пастухом у своего тестя. И так 40 лет. 40 лет учился и 40 лет был пастухом. И вот 80 лет его приглашает Господь и говорит: «Слушай, у меня есть к тебе предложение. Ты можешь стать лидером в своем народе». И вот что же произошло дальше? После того, когда Господь приглашал его, он всячески пытался отказаться. Наконец он соглашается и соглашается с тем, что ему будут помогать его близкие и родные. Он выводит свой народ из Египта с большими чудесами. Он никак не надеялся, я думаю, не надеялся, что его жизнь так круто повернется. Но жизнь изменилась. Вначале 40 лет он учился, затем 40 лет пас овец, и, наконец, наступает момент, когда он становится вождем. Вождем народа, который только что вышел из рабства египетского. Вся его жизнь изменилась тогда, когда он встретился с Господом на горе у горящего куста. На закате его жизни началась самая главная работа. И поэтому в этой жизни бывает так, что иногда человек в молодости чего-то из себя не проявил, но тогда, когда его жизнь начинает заканчиваться, он может быть достаточно плодовитым и решает очень многие задачи. И Господь обращается к Моисею и говорит: «Моисей, я хочу, чтобы ты стал вождем и чтобы ты вывел народ израильский из Египта». Он прошел через эти испытания. Но случилось то, что случилось, что когда они путешествовали, однажды они испытали серьезную проблему. Они испытали жажду, потому что не было воды. И к нему пришли его соплеменники и говорили: «Неужели ты вывел нас в эту пустыню, чтобы умертвить здесь?» Что же случилось дальше? Моисей был немного не сдержан. И вот тот самый несдержанный Моисей, как вы понимаете, вместо того, чтобы сказать скале, ударил по ней своим жезлом. И это было как раз его большой ошибкой. И в конце концов Моисей не смог оказаться в обетованной земле, потому что эту ошибку Господь не смог с ним решить. И Моисей прекрасно знал, что это уже конец. И тогда, когда он провожал своего брата Аарона на гору, где он должен был закончить свой земной путь, он прекрасно понимал, что и его ожидает что-то печальное. Он знал, что это уже конец. Но на свою гору он шел один. И вот эта досадная ошибка, которую, я думаю, он сожалевал, горько плакал, описана в книге «Чисел». Книга «Чисел» – очень интересная книга. Это книга о молитвах. Эта книга, если суммировать ее в нескольких словах, предупреждающая книга. Она говорит: осторожно с молитвой. Будьте очень осторожны с молитвой. Почему? Потому что первая молитва, когда израильтяне просят Господа, не понимая, что происходит, но это была молитва: «О, если бы ты оставил нас в пустыне! О, если бы мы умерли в пустыне!» И так изо дня в день каждый из них молился этой молитвой. Бог, конечно, не хотел слышать эту молитву. Он хотел, чтобы они могли оказаться в обетованной земле, где течет молоко и мед. Но случилось так, что эти люди продолжали роптать, продолжали грешить. И следующая молитва действительно была услышана. Господь со своей стороны как будто сказал: «Ну хорошо, если вы так настаиваете на том, что вы хотите умереть, вы умрете». Почему? Потому что они в своем неверии не захотели войти в обетованную землю в течение 40 дней. Так и иногда мы останавливаемся на пути, когда можем достигнуть чего-то более важного. Поэтому, читая Священное Писание, давайте будем извлекать уроки, которые помогут нам в преодолении всех этих сложностей. Следующая молитва – это молитва Валаама в той же книге. Он знал, наверное, что нужно быть упорным в молитве, непрестанно молитесь, и стучал, и отворял. Валаам получил приглашение одного из царей и говорит: «Пожалуйста, приди и прокляни этот народ». Почему? Потому что, скорее всего, они попробуют захватить наши земли. И когда ночью этому пророку явился Господь и говорит: «Пожалуйста, не делай, потому что этот народ благословлен, и поэтому не ходи туда». Он в своем упрямстве пошел на крайние меры. Он ушел для того, чтобы быть остановленным. И ослица заговорила для того, чтобы сказать ему о том, что он делает неправильно. Казалось бы, это невозможно, но Бог использовал даже ослицу для того, чтобы остыть безумие пророка. Безумие пророка, который знал Бога, который служил Богу. И он знал, наверное, что нужно быть упорным в молитве, и Бог настоятельную молитву обязательно ответит. И вообще Бог отвечает на всякую молитву. Если верить, если просить Его, Он ответит на любую, хотя это не в правилах Господа. Почему? Потому что Он хочет, чтобы человек жил и жил достойной жизнью. Поэтому, смотря как мы просим, если мы просим во имя Иисуса, Он ответит, конечно. А если так, как я хочу, вопрос, ответит или не ответит? Если так, как я хочу, возможно, Он не сделает это. И эта книга как раз говорит, что если ты будешь настойчив в молитве, Он обязательно ответит. Откуда знаем? Потому что следующая книга, книга Второзакония, прочитая об этом в третьей главе, она говорит о том, что если он согрешил, то Господь сказал ему, нет, ты не войдешь в обетованную землю. И Моисей уже знал, что если он согрешил, ударив по скале, вместо того, чтобы просто сказать, чтобы она дала воду, Господь сказал ему четко и ясно, не войдешь. И он начал просить у Господа, чтобы Господь его простил. Но Господь сказал четко и ясно, не войдешь. Моисей, конечно, как же и любой из нас не мог с этим смириться. И вообще по-человечески в сущности своей несправедливо было бы за одну ошибку человека лишать такого преимущества. Сколько он мог терпеть этот народ? Можно только представить тогда, когда можно прочитать эту удивительную историю. Кто был более достоин, народ, который роптал, или Моисей? Если достоинство как раз войти в Ханаан, то попробуйте представить себе, достоинство было, конечно, на стороне Моисея. Потому что это был кратчайший человек со своей стороны. Не кажется ли вам, что Бог в этом случае поступил несправедливо? Но все-таки Моисей должен был туда войти. Не кажется ли вам, что это уже слишком строго было по отношению к Моисею? Можно было бы каким-то образом загладить, можно какую-то, как сказать, найти прореху в законе для того, чтобы он оказался там. Но все-таки Моисей должен был войти. Тем более, что он понимал, что он совершил. Он пришел к Богу и говорит, я согрешил. Раскаялся и просил об этом. И вот Моисей собрал народ свой, зная, что он уже не войдет в обетованную землю, и начинает повторять то, чему он учил Израиль в течение 40 лет. Книга Второзакония – это как раз книга повторения законов, чтобы они не забыли, ради чего они вышли из этого Египта. И поэтому в своей молитве и обращении он говорит, «Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, ту прекрасную гору и Ливан. Но Господь гневался за меня из-за вас, на меня из-за вас. И не послушал меня, и сказал мне Господь, полно тебе, впредь не говори мне более об этом». Вы попробуйте представить себе состояние Моисея. Тогда, когда он обращается к Богу в молитве, «Пожалуйста, Господи, прости». Я же сделал все со своей стороны. Я же провел народ израильский в течение, осталось совсем немного. Вот она граница, и я могу увидеть эту добрую землю. И Господь в ответ говорит, пожалуйста, больше мне не задавай этот вопрос. Неужели я не увижу этой земли, спрашивает Моисей. И Бог говорит, Господи, но если можно, неужели нельзя? Бог слушал, слушал и, наконец, говорит, «Все, Моисей, давай, достаточно, прекращай свои просьбы». Почему? «Потому что я не смогу дать тебе то, что ты просишь, в связи с тем, что ты не показал славу мою правильно перед народом израильским. Больше, чтобы я не слышал от тебя этой молитвы». Почему Бог так говорит? Потому что Бог знал, что он не сможет не ответить. Он хотел туда отправить Моисея, но Моисей со своей стороны не мог это сделать. Почему? Потому что тогда у народа были бы совсем другие представления о Боге, что Бога можно просто уговорить. А если бы Моисей сказал: «Нет, Господи, не отстану от Тебя, пока Ты меня не пригласишь в обетованную землю». Я больше чем уверен, что вошел бы, потому что Бог в Библии именно такой Бог. Он милосердный, прощающий и не наказывающий детей из обиду отцов до третьего и четвертого рода. И вот Моисей поднимается на гору совсем один. Когда Господь сказал, говорит: «Взойди на гору и там умри». Вы можете представить себе, что человек достаточно живой, твердый, сильный, собирается на свои похороны. Никого он не приглашает, никого там нет. Он должен просто подняться и умереть сам на горе. Он знал, что обратной дороги нет. И когда он поднялся на вершину горы, он помимо воли неосознанно повернулся только в ту сторону, в сторону Иордана, чтобы увидеть хотя бы немного того, чего он лишился. Послушайте, что написано в конце книги Второзакония. Это не просто слова, тут драма на этой вершине горы между Богом и его сыном Моисеем. 34 глава книги Второзакония говорит следующее. «И взошел Моисей с равнин Моавитских на гору Нева, на вершину Фазги, что против Иерихона. И показал ему Господь всю землю Галаан до самого Дана, всю землю Нефалимову, всю землю Ефремову и Манасину, и всю землю Иудину, и даже до самого Западного моря». Вы можете себе представить, что мог увидеть Моисей? Он зашел на гору примерно как Уральские горы в нашей стране, не выше. Это была гора высотой 1000 метров с небольшим над уровнем моря. Что он мог с такой горы увидеть? Когда я был на этой горе, километров 20-30, наверное, можно увидеть, если у вас хорошее зрение. И Господь говорит: если вы посмотрите на карту, то он увидел не 30-40 километров, а до самого Дана, до самого Западного моря. Так кратко Библия написана, что жаль, что она так коротко написана, что мы со своей стороны не можем до конца понять всего этого. Но я верю, что наступит время, когда мы можем спросить Моисея, что же было на его душе тогда, когда он поднимался последний раз на гору и должен был умереть. Итак, Моисей смотрел в сторону Иордана. Он видел, как народ переходил Иордан, он видел, что происходило у стены Иерихона, он видел падение, он видел смерти, он видел заблуждение, когда они уходили от Бога. Все это видел Моисей. И, наконец, он видел то, что не мог видеть другой человек. Он видел, как израильтяне поселились в этой земле, как они обустроили свой город Иерусалим, как Иерусалим стал столицей, когда храм построил Соломон. Но он видел, как первые идолы в Израиле появились. Он видел рождение Иисуса, когда его пытались убить, потому что он родился как царь. Моисея также хотели убить, и он был чудесным образом спасен. Иисус Христос тоже был спасен тогда, когда его родители убежали в Египет. Он видел, что Иисуса не принял народ. Он видел вознесение и видел, что как мало людей провожало Иисуса Христа, так когда Он уходил на небеса. Он так хорошо знал этот народ. Он на себе испытал этот народ, и поэтому он видел Иисуса Победителя, который возносился на небо. И вот этого Победителя, воскресшего Иисуса, встречали сонмы ангелов, и врата Иерусалима небесного распахнулись, как распахнулись врата тогда, когда он уходил в Иерусалим. И внезапно его осенило. Так это же он, Моисей. И тогда он спокойно закрыл глаза. Почему? Потому что на этой земле мы не можем далеко видеть. К сожалению, если бы мы видели свое будущее, то наша жизнь могла бы быть похожа на серьезные испытания. Но Господь в своей любви и великом милосердии скрывает от нас будущее и говорит: пожалуйста, живите так, как я предлагаю тебе, вам в Слове Своем. Если бы видели, вы бы были спокойны, если надо было закрыть глаза, зная, что это еще не конец, зная, что ваш Отец ведет вас, зная, что вы будете спасены. Когда не видишь будущего, конечно, очень трудно. И когда не имеешь цели перед собой, конечно, это очень печально. Но я хочу, чтобы сегодня утром история Моисея со своей стороны могла действительно помочь каждому из тех, кто будет ее читать. Мне так хочется узнать, что Моисей сказал Иисусу на горе Преображения, тогда, когда он пришел, чтобы встретиться с ним, в тот момент, когда его ожидала крестная смерть, в тот момент, когда его страдания приближали все больше и больше. Спустя некоторое время он оказался в Гефсиманском саду, и капли пота, как капли крови, падали с его чела. Поэтому, дорогие друзья, помните, Моисей пришел для того, чтобы поговорить со своим Господом и сказать ему, что стоит пойти на этот крест, стоит пойти на эту великую жертву, чтобы дать надежду всем тем, кто умер в надежде, ожидая славного воскресения. А Илья? Что Илья мог сказать своему Господину и своему Господу? Он мог сказать только то самое важное, что те, кто будет ожидать его и будут живыми встречать на облаках небесных, они тоже нуждались в том, чтобы услышать слова ободрения и поддержки. Что уверенность в завтрашнем дне может быть только тогда, когда Христос зайдет на Голгофу, и когда Его смерть и воскресение будут доброй надеждой для тех, кто умер и кто будет живым встречать Господа. Поэтому, дорогие друзья, они говорили на горе Преображения об исходе Его в Иерусалим. Теперь вы можете знать, почему Он взял на гору самых близких друзей. Он хотел, чтобы они Его поддержали в эту особую минуту трудную. Тогда, когда Он ожидал поддержки, они были отягчены сном человеческим, заснули и потому пропустили самое главное. И тогда с небес пришли два друга, Моисей и Илья, чтобы поддержать Господа в Его желании и плане подняться на Голгофу, чтобы дать человечеству надежду на спасение. Гефсиманский сад. Потом. Иногда Иисус тоже не видел будущего. Он был человеком, как и мы. Но Он так нуждался, чтобы кто-то Его поддержал. Эти кто-то должны были быть здесь рядом, на этой земле. Конечно, Господь Его поддерживал, но Он нуждался в человеческой опоре, потому что Он был также человеком. Отец знал это. Но в это время, когда у Иисуса было обыкновение молиться, у учеников было обыкновение спать. Поэтому часто мы со своей стороны можем пропустить самое главное. Я бы хотел, чтобы мы могли сегодня помнить, что молитва – это разговор с Богом. И Иисус Христос каждый раз вечером и часто даже всю ночь Он находился в уединении со Своим Отцом, чтобы разговаривать с Ним, чтобы проговорить все те моменты, которые Ему предстояло пройти на этой грешной земле. Иисус очень хотел, чтобы Его понимали. Он хотел, чтобы дети приходили к Нему и обращались, и Он мог бы их поддержать, им помочь. Поэтому, когда заснули Петр и Иаков, отец сказал: «Моисей, пойди к сыну моему и расскажи то, что ему предстоит пройти». Моисей пришел, чтобы сказать несколько слов для Иисуса об исходе его в Иерусалим. Это был единственный человек, который мог понять его в эту минуту, потому что он знал, каково это – лишиться жизни, тогда, когда ты стоишь на границе перед небесным Ханааном. Поэтому, дорогие друзья, Моисей пришел, чтобы сказать, и он это сделал. Илья тоже пришел, чтобы поддержать своего друга и Господа Иисуса. Пусть эта история сегодня поможет нам, чтобы, если вы видите рядом какого-нибудь человека, может быть, это ваш друг, может быть, это ваш брат, а может быть, это ваш коллега, а может быть, это ваш враг, но когда вы видите, что он испытывает определенные сложности, просто подойдите, поговорите, помолитесь за него, обнимите его и расскажите о том, каково его будущее будет тогда, когда он откроет свое сердце для Господа. Если вы видите таких друзей, которые не видят будущего в вашей жизни, расскажите об исходе Иисуса Христа. Расскажите о том, что Он со своей стороны делает сегодня в на небесах, чтобы дать каждому уверенность и надежду. Поэтому пусть Господь поможет каждому из вас, чтобы тогда, когда будете говорить кому-то о божественной любви, у вас хватило мудрости и терпения сказать самые важные слова, которые могут поддержать человека в самую трудную минуту. Тогда, когда кажется, жизнь заканчивается, когда жизнь прекращается, и когда кажется, что ее уже нет, вы можете сказать самые добрые слова, и они помогут спасти этого человека не только в этой жизни, но и до вечности. Да благословит вас Господь. Всего вам доброго.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок». А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий – священнослужитель Сергей Комарницкий.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу программу «Иначе говоря». И сейчас мы рассмотрим тему о профессиях. Я хотел бы, ребят, спросить у вас, скажите, пожалуйста, есть ли сегодня такие профессии, которые теряют свою актуальность? Или, иначе говоря, какие профессии, из какой области, какие могут теряться сейчас?
3: Клининговые компании, потому что китайцы очень умные, они делают всякие машины нам, которые заменяют, по сути, людей, которые выполняют. У нас есть роботы-пылесосы. Раньше как бы они и моют, и при этом пылесосят. Раньше это надо было потратить час на это. Как бы. Люди торопятся сейчас жить, потому что все ценят время, и поэтому сейчас появляется много предметов, которые... Раньше это были люди, а сейчас это предметы, которые облегчили нам жизнедеятельность.
2: Хорошо. Чего стоит одна Алиса, да, сегодня? Или еще какие-нибудь подсказки? Какие еще профессии, вы знаете, что они теряются? Уходят? Их просто-напросто нет.
3: Всякие считывающие машины заменяют людей. Корректоров и, ну, вот, грамматику. Это можно пробить через программу, и она тебе это вытащит. Ну, как бы, вот здесь ошибка. Поэтому сейчас сокращают штаты очень.
2: Хорошо. А вот из какой области больше мы теряем рабочие места? Там, где идет, там, где творческий процесс, или там, где какая-то такая объемная трудовая деятельность идет?
3: Объемная. А-а-а. Люди хотят время сократить.
4: Нет, там, где творческий, там больше индивидуальность, и каждый человек что-то вкладывает в свое творчество, и поэтому оно неповторимое.
5: Вот. Там больше идей, ты можешь улучшить что-то. Чем когда тебя просто научили, сказали, делай так, а потом это за тебя сделает машина.
2: Хорошо. А какие новые профессии вы знаете, что появилось сейчас в нашем современном мире? Таких профессий, которых не было раньше.
6: Программисты и...
2: Так, программисты.
6: Профессии в сфере IT.
2: В сфере IT. Так, еще?
3: Сигеры, или как они там называются? Люди, которые с собачками сидят. Их раньше не было. Няньки для собак реально так называются.
2: Ничего себе, я не слышал. Так, еще. Какие есть профессии, которые вы могли бы озвучить еще?
3: Блогер.
2: Блогеры появились, да? Хорошо. Я буквально хотел несколько таких профессий тоже озвучить. Значит, появились... Ну, уже сравнительно давно, но такая профессия появилась, как диджей. Значит, дистрибьюторы появились, имиджмейкеры, интервьюер. И в основном, если вы обратите внимание, все эти названия, они, ну, иностранные. А вы знаете какую-нибудь профессию с таким нашим отечественным названием? Ну, чтобы она была современная профессия.
4: Ну, я, конечно, не знаю, но кондитер – это наше или нет?
2: Это слово-то...
3: Вряд ли.
2: Да,
3: это французское, наверное, да. Или что-нибудь такое.
4: Это звучит по-нашему.
2: Уже по-нашему, конечно.
3: Бухгалтер какой-нибудь, нет?
2: Какой?
3: Бухгалтер, нет?
2: Бухгалтер – это тоже... У нас очень много заимствованных слов из нашего русском языке.
3: Нет, это тоже.
2: Няня – это наш.
3: Слесарь.
2: Как?
3: Слесарь.
2: Слесарь. Хорошо, хорошо. Но очень многие профессии, они переходят в такое... очень много появляются технических профессий, связанных с новыми технологиями.
4: Дровосек, кстати.
3: Их нету сейчас, дровосеков. Или
2: как
3: есть? Ну, сейчас же машины все это делают.
2: Да, да.
3: По сути,
2: есть
3: это машины, которые...
2: Управляющие в цеху какими-то аппаратами, которые и делают всю работу.
3: Так. Сейчас их называют лесорубами, наверное.
2: Да, да, лесорубы. Ну, кстати, лесоруб – это наше название, да, хорошей профессии. Сейчас появились новые названия, но на самом деле это где-то видоизмененные старые. К примеру, курьер.

0: делится передает... им с другими
1: да.
0: и создает курсы. Поэтапно учит их.
2: Хорошо, хорошо. Я хотел вас спросить, знаете ли вы какие-нибудь профессии, которые были в древности?
1: Врачи.
2: Врачи всегда
1: они
2: были?
1: Они всегда, лекари там они назывались еще как-то.
2: Скажите, вот профессию врача, там, хирург или еще что-то, можно будет заменить или чтобы она исчезла навсегда? Будет такое?
1: Ну, полностью заменить не могут. Да. Но есть... машины, которые облегчают им задачу, скажем так. И есть сейчас нейробиолог... Нет. В общем, есть люди, которые учатся не прямо на врачей, а уже делать и создавать машины, которые помогают врачам.
2: Угу. Или же работать на этих машинах.
3: Кибернетика,
2: да?
3: Да. Новое направление в медицине.
2: Хорошо, хорошо.
0: Ну, начнем с того, что машины — это тоже ненадежно, и вдруг у нее что-то там переклинит, и во время операции она там что-то не то сделает. Конечно. А человек, он более как-то надежный такой.
1: Или у нас пропадет свет навсегда, и тогда всем да, нужны будут все предыдущие профессии.
3: Ну, или просто какой-то редкий случай какой-то болезни, да, или что-то пошло не так, и нужен человек именно, который сообразит и быстро сделает. Машины это не всегда способны.
2: Да, то есть получается, что как бы ни продвигались технологии, они помогают, но вместе с тем нужно вмешательство человека, чтобы кто-то контролировал весь этот процесс, да? Хорошо, спасибо. Я почему спрашиваю о древних профессиях? В древности, если вы помните, был такой очень известный мастер Веселил. Веселил – это человек, который, не знаю, может, слово «веселый» от него произошло, но Веселил, он занимался тем, что он украшал скинию древнего Израиля. Там они украшали внешнее убранство, внутреннюю всю утварь. И сказано о нем, что эту мудрость в Веселила вложил сам Господь. Какие профессии еще вы, может быть, слышали, знаете, то, что есть на страницах Священного Писания, пожалуйста.
3: Плотничество. Иисус
2: значит,
3: был плотником.
2: Плотничество. Иисус был плотником.
3: Да. Рыболовство.
2: Ученики были рыбаками. Так, да. Еще?
1: Учителя закона были.
2: Да, ну, учителя закона. Так.
1: Мудрейшие хорошо. Люди, скажем так. Царь – это профессия?
2: Царь – профессия. Здравствуйте. Очень приятно, царь.
1: Да.
3: Волхвы, звездочеты.
2: Да, да. Мудрецы, волхвы, звездочеты, да. Смотрите, на самом деле, любая область, где проводятся исследования, где передаются определенные знания, это уже в какой-то степени это профессия. И то, что мы читаем в Священном Писании, есть профессии, которые полностью соответствуют воле Божией, Священному Писанию, но есть профессии, которые идут вразрез. Вот сегодня я хотел бы с вами немножко поговорить о том, а есть... что-либо, ну, какие-либо профессии не по Божьей воле. И есть какие-то профессии, которые соответствуют полностью воле Божьей. И, может быть, какие-то пограничные еще профессии, где там и того, и другого хватает. И нужно разобраться, где лучше. Пожалуйста. Как вы думаете, есть профессии, которые соответствуют закону Божьему? Пожалуйста.
1: Ну, учителя, медики. Ну, все, что мы видим в Библии, оно соответствует.
2: Значит, все доброе, что делает человек, оно соответствует так Божьим принципам.
1: Руководящие должности.
2: Руководители.
1: Да.
3: Кстати, это спорный вопрос, потому что некоторые считают, что политика это в чем-то какая-то там.
2: Да.
3: Ну, где-то
1: а я
3: нужно
1: поспорю с теми, кто спорит.
2: Ага.
1: Да. Потому что помните, что было сказано Моисею? Бог сказал Моисею о том, чтобы он поставил там
2: 10 начальников.
1: Не помню, как называются.
2: Так,
1: да,
2: ну, 50
3: эти люди, они были предводителями в государстве, в котором главным правителем все равно оставался Бог.
1: Ну,
2: да, да,
1: но
2: хорошо.
1: Все равно были руководящие должности. Просто уже вопрос заключается в том, а как себя люди ну, ведут, находясь на этих руководящих должностях? Потому что вот как мы уже ну, затронули, раз уж тему политики, то что да... Ну, опасность руководящей должности в том, что как бы, ты как хорошее можешь делать, так и плохое.
2: Угу.
1: И это уже не говорит то, что именно твоя профессия плохая. Нет, то, как ты поступаешь, плохо.
2: Да, а действительно, а как разобраться с текстом, что все власти от Бога? Понимаете, да? То есть тут...
3: то, что все они в истории как бы были. И...
2: Угу.

0: это было по Божьей воле. То есть он допускает какие-то моменты в истории и даже предсказывает, что будет так-то, так-то. То есть
1: Бог... Да,
2: начнем с того, что люди сами просили эту вот, профессию.
1: Просили царя, да?
2: Потому что Бог, он хотел, ну, как бы напрямую общаться с народом, и они такие... А дай нам царя,
1: мы хотим,
2: а дай
1: как
2: нам
1: все.
2: Правитель, да, мы хотим, как все, чем как изгои какие-то.
0: Да, хорошо. То есть до этого же были судьи, а потом они сказали, почему у других есть царя, а у нас нет, да.
1: Да, между прочим, профессия судьи, даже такая книга есть в Священном Писании о судьях. И однажды мне довелось хорошо так пообщаться с одними судьи, я ему говорю, вы знаете, что вашу профессию придумал сам Бог? И он такой воодушевленный, не может быть. Да, но помните... что Бог, ставя судью, очень строго спрашивал с этого человека о том, как он выполняет свои обязанности. Более того, судья должен был, несмотря на лица, несмотря на регалии человека, судить по правде. И только тогда, когда он судил по правде, он исполнял волю Божью.
2: Чего нет сейчас, да?
1: Нет, почему?
2: Ну, по большей сегодня... части.
1: Да-да-да. Если вы попадете к судье, и начнете ему говорить о том, что тут у вас коррупция и все остальное, и начнете ее обвинять, я не думаю, что решение вашего дела пойдет в вашу пользу. Если же вы будете говорить с человеком достойно, знаете, что в суде говорят обычно «Ваша честь» — это, ну, такая традиция, такая, ну, как бы дань, ну, и вежливость, но, с другой стороны, понимая, что у человека есть честь, мы рассчитываем, и мы обращаемся к нему за защитой. А есть такие профессии, которые, ну, точно не от Бога? Можете сказать? Хорошо, бармен – это Божья профессия или нет? Он там наливает крепкие напитки, горячительные.
3: Ну, кто-то может сказать, что да, потому что в Библии же были виночерпии. Ну, да, можно как раз-таки сравнить профессию виночерпия.
1: Ты хочешь нас запутать, да?
3: Я хочу не запутать, а хочу, чтобы мы не забыли про то, что в Библии тоже были люди, которые занимались как раз-таки винными напитками.
1: Угу.
4: Но были ли они христианами?
3: Конечно.
0: Они... Упоминание об этом виночерпии было в истории про Иосифа, да, когда он попадает в тюрьму, в темницу, и к нему приходит виночерпий, рассказывает свой сон. Да, то есть...
1: Кстати, это... виночерпия помиловали, а хлебодар
0: да,
1: попал...
0: Да, хлебодара казнили. И получается так, что как бы это...
1: Значит, хлебодар хорошая, плохая профессия, а виночерпий хорошая.
3: Неемия был как раз-таки виночерпием.
1: Так,
3: да. Неемия, он же был виночерпием.
1: Да, и Неемия был виночерпием. Хорошо, хорошо.
5: Иисус тоже в свое время, можно сказать, вина налил. Он же сделал из воды вино.
1: Так, так. Хорошо, давайте тогда разбираться, какое вино наливал Иисус. Алкогольное?
3: Это виноградный сок.
1: Нет. Виноградный сок. Знаете, те, кто жил в то время на Востоке, они делали очень серьезную такую, ну, сироп, такую массу, для того, чтобы впоследствии, и так хранили этот виноградный сок, и впоследствии, разливая и разбавляя с водой, они пользовались в любое время виноградным соком.
4: Но он, мне кажется, был безалкогольным?
1: Конечно. Но если человек нарушал определенные принципы, то этот алкоголь, это вино, названное вино, становилось непригодным, то есть алкогольным.
4: Ну да, то есть они знали, что они разливают безалкогольный. А бармен, он же знает, что в нем, что там
1: вот,
4: спирт.
1: Вот, смотрите, человек...
4: Он все это знает, но он при этом нарушает этот закон.
1: Угу.
2: Ну, бармен же не только алкогольный разливает. Начнем с этого. Как бы есть рестораны, в которых бармен просто... Если мы просто мы не кофейный. Можем быть критичным. Да, барменом называют также людей, которые делают кофе. Угу. Это тоже бармен.
1: Так, так.
2: И человек, который работает на баре, допустим, днем же они не разливают напитки алкогольные, как бы. А есть еще рестораны, в которых есть сомелье. Вот сомелье, он чисто по алкоголю. А бармен не всегда. Мы не можем сказать, угу. что это чисто плохая
1: Значит,
2: профессия.
1: Значит, тот, кто разливает чисто алкоголь, грешник?
2: Нет.
1: Да или нет?
2: Нет.
0: Нет, а вопрос, а вот люди, которые работают продавцами в обычных магазинах, у них же кроме обычной продукции есть еще и алкоголь, они же продают. Или сигареты достают.
1: Очень серьезный момент, так.
0: Дают.
3: Почему они не грешники, если они потакают там людской прихоти?
0: Получается, продавать немножко алкоголя в магазине – это нормально, а быть барменом – это там же больше алкоголя, там еще его разливаешь. Зависит ли это как-то вот от количества.
3: Мне кажется, вообще не нужно в это дело влезать. Неужели вот нечем другим заняться? Вот все, свет клином сошелся, чтобы продавать алкоголь. Вот больше нечем заняться вообще.
1: Так.
3: Можно же выбрать другую сферу деятельности. Ведь если ты понимаешь, что да, вот тебе вот здесь больше заплатят, нужно идти сюда, но ты посмотри по моральным принципам, а оно тебе подходит. Если ты как бы считаешь, в твоей жизни тебе Бог не помогает, то, ну, конечно, ты можешь там заниматься тем, чем хочешь, продавать все, что тебе там...
1: Хорошо.
3: Твоя совесть тебе позволит. Но как бы если ты Богу доверяешь, и если ты считаешь что Он все равно тебя приведет в то место, где тебе нужно быть, либо было бы лучше в будущем, то понятное дело, что это место будет соответствовать всем принципам и Священного Писания, и христианским принципам тоже.
1: Спасибо, Аня. Я хотел историю по этому поводу рассказать. Молодой человек занимался доставкой алкоголя по магазинам. И получилось так, что его никто не осуждал. И, по большому счету, мало кто знал, чем он занимается. Но этот вопрос постоянно звучал в его сознании. Правильно ли я поступаю? Он пришел к служителю, рассказал, как дела обстоят. И служитель ему сказал следующее. Ты взвесь, подумай, помолись, просмотри, нарушаешь ли ты волю Божию и принимай решение. Конечно, служитель говорил ему до этого, что, конечно, желательно уйти на другую работу и еще. Но ему очень хотелось, чтобы этот молодой человек сам принимал решение. Прошла неделя. Парень поменял работу. Пошел на стройку. Стал трудиться, работать от души. Зарплата меньше, но совесть чище. Понятно, что этой торговлей все равно кто-то будет заниматься, кто-то будет этим делать. Но парень чист в своей жизни от этого вредоносного действия. Понимаете, вот в Москве я еще подростком, когда был, иногда проходил мимо метро, и там бабушки торговали сигаретами. Я их спрашивал, зачем вы это делаете? И они говорят, нам внуков подымать нужно. И я тогда им говорю, представляете, а если ваши внуки будут покупать у другой бабушки то, что вы продаете? И это, конечно, ужасало. Им было стыдно, бабушки уходили. Конечно, если эти бабушки продают там семечки или пирожки или еще что-нибудь другое, и совесть чище была бы, да, и заработка, может быть, и такого бы не было, но для человека очень важно сегодня вклад в общество проводить такой, который был бы полезен для всех. Хорошо, еще один вопрос. Вот молодой человек хочет
2: Можно
1: быть...
2: Можно перебью? А если он зарабатывает много и жертвует в церковь?
1: Да-да.
2: Но его профессия, допустим, нехорошая.
3: А чистые ли это деньги?
2: Ну, а какая разница? Главное, что он их приносит в церковь.
1: Да-да. Между прочим, многие тем себя и утешают, что я же многим жертвую, помогаю. Посмотрите, табачные компании, они же проводят разные мероприятия там, даже по поводу профилактики разных заболеваний. Но если подсчитать те заболевания, которые пришли вследствие всех выкуренных сигарет, то у этой компании не хватит денег на то, чтобы погасить все последствия. Понимаете, нужно четко для себя понимать. Если какая-то страна, да, задумала поднять свой народ, да, как бы отрезвить его и поднять на новый уровень, обязательно потребляемость алкоголя и сигарет падает в разы. Если об этом думает местное население, если об этом заботятся люди, если об этом не думают, то все профессии по вредным привычкам, они просто разрастаются, как снежный ком.
0: Можно еще вопрос? Вот в медицине существуют разные направления, и вот одно из них, например, акушерство, гинекология.
1: Угу.
0: Вот как быть человеку, который хочет помогать другим, хочет лечить их, да, без этого врача мы все рано Конечно. Или поздно все равно как бы обращаемся к таким врачам. И много беременные, они идут, и им нужно родить, как бы без гинеколога, без акушера это невозможно. Как mm-hmm. быть человеку, который, ну, понимает, что он хочет стать
1: врачом?
0: Врачом,
1: да. В чем проблема?
0: Аборты. Нужно делать аборты.
1: Его ставят в это отделение, например, да. У него практика, и он должен делать эти аборты.
0: То есть он, может быть, этим даже не будет заниматься по жизни, может быть, даже он будет отговаривать этих людей, но ему нужно будет практиковаться.
2: Он должен это делать в любом случае, потому что бывает беременность, которая вредит здоровью матери. Ему в любом случае это придется
1: сделать.
2: Мы говорим
1: о том, что бывает исключение, и человек должен быть профессионалом в своем деле, так?
2: Да.
0: Но он же не может сказать, вот, извините, я не буду делать. Почему? Вот все, вот. Или может.
2: Потому что его...
1: Может или не может.
4: Но если ты уже изначально на это идешь, уже нужно прям подготовиться.
0: Ну, практика, например, такая. Нужно обязательно сделать.
1: Да, я вам скажу, друзья, я знаю очень много случаев, когда именно врач отговорил здоровую, крепкую женщину, которая могла родить нормально, и просто там были временные затруднения с финансами, и он уговорил, он сказал, что все получится, все будет хорошо, и время прошло, и вот, пожалуйста, все хорошо. Значит, находясь на своей должности, да, между прочим, есть такая библейская история, когда фараон требовал от, так их раньше называли бабушки-повитухи, они принимали роды, и получается, что он давал указание уничтожать детей, а они боялись Бога, не делали этого. То есть они шли вопреки этому указу этого фараона. И, конечно же, фараон об этом узнал. И они, бедные, как только не оправдывались. Они говорили, да эти женщины, они такие крепкие, пока мы придем, ну, якобы задушить этого ребенка, а он уже родился, и там все радуются, и как его душить, уже не справишься. И на самом деле в жизни любой врач может найти вот эту нишу, где он будет поступать правильно, честно и адекватно. Вот, конечно, где-то, в какой-то момент, может быть, даже кому-то придется поплатиться собственной карьерой.
0: Это же относится к сфере косметологии.
1: Да.
0: Или пластической хирургии, например.
1: Да, есть знаете, вот такие пограничные зоны, где ты можешь работать, где ты можешь себе позволить участие в жизни этого человека, а где дальше уже идут очень серьезные внутренние нарушения вот этики, морали и так далее.
0: Можно еще вопрос?
1: Пожалуйста.
0: Модельный бизнес в современном обществе очень сильно развит, среди девушек очень распространен. Вот. Вопрос такой, как бы, как Бог к этому относится? Разрешает ли Он в этом, ну, зарабатывать на том?
1: Этом, да, зарабатывать на этом.
0: Я не беру в учет там какие-то, ну, там, обнаженные фотографии или еще что-то. Просто реклама одежды какой-то. Угу. Вот. Это позволяет Бог или нет?
1: Так, девушки.
0: Или фотомодель.
1: Ваше мнение?
4: Мне кажется, в рамках разумного, вот как ты сказала, если поставить свои требования, ну, не то чтобы сказать, я согласна на это, если будет вот то-то и то-то и то-то.
1: Да, вы знаете...
2: Просто рисовали же раньше. По сути, рисунки, просто не было фотоаппаратов. И так же рисовали и царей, и все остальное. Почему?
0: Но одно дело, когда ты просишь, чтобы тебя сфотографировать для какого-то там случая, там, куда-то повесить, а другое дело, что ты рекламируешь
1: Посмотрите,
0: что-то.
1: Смотрите, можно так сказать, можно ли участвовать в конкурсе красоты, да?
0: Да.
1: Помните историю Исфири? Царица Исфири. Как она стала царицей?
2: Конкурс был.
1: Был
2: Много
1: конкурс.
2: Много девушек собрали.
1: Не знаю, спрашивали ее согласие или не спрашивали, но она оказалась в царском дворце. Но понимаете, что происходило дальше? Находясь в царском дворце, она так себя вела, что она вот своей скромностью, своим покладистым характером, добротой, она завоевала доверие всех окружающих. И в конечном итоге и доверие царя. Впоследствии она рисковала жизнью, чтобы помочь. Понимаете, когда человек достигает каких-то высот, когда он стремится к этому, ведь есть разные пути, как добиться успеха, так же? И можно пройтись по головам и быть первым, а можно учтиво соблюдать определенную закономерность, которая и выведет тебя на первые места. Знаете, что в свое время среди музыкантов было такое, что если кто-то сочинил хорошую песню, очень хорошую, все говорили, надо эту песню вот этой певице предложить. Потому что уже состоялся образ, уже определенный репертуар. И самое лучшее, даже конкуренты говорили, а вы попробуйте сначала ей. Понимаете, это очень важно.
0: Можно еще вопрос, раз разговорили про певцов. А актеры? Им же тоже дают какие-то
1: может
0: роли, которые...
1: Может ли актер быть?
0: Да, может ли актер? Можно ли быть актером, да?
6: Очень часто актеры участвуют в постельных сценах и ну, в других каких-то сценах, где им приходится ну, контактировать там мужчины и женщины.
1: Смотрите, а актер фильтрирует, решает ему, где участвовать или нет? Или там автоматически он должен во всем?
4: Там, если ты хочешь, чтобы тебя приняли где-то, чтобы ты востребованный был, чаще всего и идешь на такие не очень хорошие действия.
1: Так,
4: но
1: а
4: приходится.
1: Ли, вы знаете примеры? Все ли идут на это?
4: А вот если я хочу пойти на богослужение, но съемки выпадают на этот день, они же не могут отменить это все ради меня.
1: Да, историю вам расскажу об одном чиновнике. Когда королева Англии сказала о том, что он должен явиться в определенный день, и он говорит, я не могу, я буду на богослужении. И она говорит, хорошо, давай в понедельник. Понимаете, если королева Англии да, поменяла, ради человека поменяла дату его награждения медалью, то, в принципе, многие вопросы решаются. Вопрос, что мы для себя определили. Будем мы переступать определенные рамки или нет? Будем ли поступаться своей совестью или нет? Так что есть профессии, которые не от Бога, и профессии, которые полностью от Бога.
2: Ну,
1: ваши
2: да.
1: выводы?
2: По сути, да. По сути, все профессии хороши, как в детском стишке.
1: Так.
2: Работай там, где твоя совесть чиста. Ну или туда, куда направил тебя Бог.
1: Мы
2: у Бога разные планы.
1: Да?
2: Возможно, ты станешь великим актером, там, и люди будут идти тебе на уступки, потому что ты великий актер. Ну как?
0: Угу. Или ты будешь сниматься в хороших фильмах, и у тебя будут такие хорошие роли, что люди будут... Надо же, как играет.
1: Хорошо, хорошо еще.
3: Мы не раз говорили о том, что чтобы совесть твоя была чиста, главное, чтобы у тебя на душе было спокойно. Бывают люди, ну, настолько уже привыкли к этому миру, что их бы совести надо тут было поволноваться, а они спокойны. Поэтому важно, в принципе, задумываться о том...
1: Даже если профессия хорошая, да? Чтобы совесть...
3: Нужно задумываться о том, что а действительно ли то, как ты поступаешь на своем рабочем месте, заслуживает уважения Бога. Действительно. А уважает ли Бог тебя за то, чем ты занимаешься, за что тебе платят деньги?
1: Угу. Хорошо, дорогие друзья. Мы очень благодарны, что вы были с нами. Мы сегодня говорили о профессиях, и для нас очень важно, чтобы любая профессия, выбранная нами, она была по содержанию, проводилась согласно Божьим принципам, Божьим заповедям. До новых встреч, дорогие друзья.
7: Вы слушали программу «Иначе говоря».
8: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
9: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет группа «Алитея».

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Служители церкви – тоже люди, причем со всеми вытекающими последствиями. Вот о чем вы думаете, когда видите священнослужителя, выполняющего свои обязанности? Когда я только пришел в церковь, то в первый же день, глядя на пастора, понял, что он как бы посредник между Богом и нами, простыми людьми. Настоящих пастырей назначает не человек, не церковный совет, а Бог. Есть место в Писании, где Иисус посвящает апостола Петра на пастырское служение. Апостол 3 года ходил вместе со Христом, и после смерти Иисуса, не зная, куда себя девать, пошел ловить рыбу, причем другие апостолы тоже пошли с ним. Но в планы Господа не входило, чтобы Петр был просто рыбаком. Он должен был стать ловцом людей, и не просто ловцом, а пастырем. «Паси агнцев моих», – сказал воскресший из мертвых Иисус. И Петр получил от Бога дар блюсти ко спасению детей Божьих. Причем не только он, в каждой церкви должен быть слуга от Бога. Я присматривался к пастору и заметил, что я мог себе что-то позволить, но такое, чего служитель не должен был бы себе позволять. И дело в том, что он пример, и не только в мелочах, во всем, в семейной жизни он тоже пример. Я понимаю, что и я должен соответствовать каким-то стандартам, но я как простой прихожанин имею право на ошибки, и мне проститься. А на служителей ответственность большая, чем на мне. Послание Иакова в 3 главе написано: «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Вот служитель, он как бы представитель от самого Бога. Он на ответственном посту. Вот что пишет апостол Петр. Это первое его послание, 5 глава. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним, непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы». Вот. Как пасите? Написано, подавая пример. Надзирая – это греческое слово «епископунтес», то есть надзирающий, надсматривающий, от слова «епископ», то есть тот, кто присматривает за кем-то. То есть речь здесь идет о человеке, который несет ответственность за церковь. Или, образно говоря, пастух вверенного ему стаду. А есть еще вот такое. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне». Это послание Иакова, 5 глава. Вот здесь говорится о пресвитерах. Пресвитер – это от слова «пресбутерос», то есть «старший», тоже служитель. Но в разных конфессиях епископов и пресвитеров по-разному различают в зависимости от степени ответственности на них возложенной. Хотя в самом ли деле речь идет о власти. И если уж говорить о власти, то о какой? Скорее всего, эти термины означают то дело, которое эти люди должны делать, их, ну, обязанности. Ну вот посмотрите, что сказал Иисус Христос, когда заметил, что его ученики, будущие блюстители церкви, думают о том, кто в Царстве Бога будет большим, а кто поменьше. Об этом говорится в Евангелии от Матфея в 20 главе. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». У Бога все происходит не так, как у людей на грешной планете Земля. У Него тем выше власть человека, чем большая на нем лежит ответственность, бремя служения. И так получается, что круг обязанностей служителя может быть столь велик, что он не сможет попросту ходить на работу, как мы все ходим. Он не сможет полностью посвятить себя на служение в церкви, исполняя все, что нужно, если пойдет на работу. Ведь у него попросту не будет ни времени, ни сил. При этом я живу в моем городе, в котором я привык и который люблю. Но служитель церкви место жительства не выбирает. Он послан в тот город, где он будет служить как слуга Божий, и вместе с ним поедет его семья со всеми вытекающими обстоятельствами. Я после работы имею отдых дома. Рабочий день служителя не нормирован, не регламентирован. Он может быть занят решениями проблемы в любое время, и даже если понадобится ночью. И так он, как говорит апостол Петр, должен пасти стадо, надзирая за ним. Но это образно, понятно. Стадо – это церковь. Но и вот в связи с этим получается, что есть такого рода служители, которые должны в церкви жить на средства прихожан. Служение в церкви – это и есть его работа. Вот что пишет апостол Павел. Это записано в первом послании к Коринфянам в 9 главе. Буквально так. «Или не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа, или один я, и Варнава, не имеем власти не работать. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада?» Служители церкви тоже люди, такие же, как и мы, только наделенные еще особой ответственностью. Так вот и Павел пишет в другом месте. Пишет просто: «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим». Это записано в послании к Галатам. Но так заведено было всегда, чтобы служитель от Бога содержался на средства верующих людей. Во времена Ветхого Завета, когда распределялась земля на уделы для колен Израилевых, колено Левитова не получило удела. Так распорядился Господь. Колено Левия было посвящено на служение в храме. Так повелел Бог, чтобы кроме служебных обязанностей в святилище и проповеди людям, левиты более ничем не должны были заниматься. Были еще те, кто переписывали Священное Писание и более другим ничем не занимались, только этим. Печатный станок еще не изобрели. Писание, Тору переписывали от руки. Для Бога посвящение всех этих людей было очень важным и предпочтительным. Эти люди не получили от Бога удела земли для возделывания. Они должны были жить на средства, которые специально для них собирались, и Богом были даны специальные указания. Об этом мы прочитаем в книге «Чисел» в 18 главе. «И сказал Господь Аарону: в земле их не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними. Я – часть твоя и удел твой среди сынов Израилевых. А сынам Левия вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в скинии собрания. И сыны Израилевы не должны впредь приступать к скинии собрания, чтобы не понести греха и не умереть. Пусть левиты исправляют службы в скинии собрания и несут на себе грех их. Это устав вечный в роды ваши. среди же сынов Израилевых они не получат удела, так как десятину сынов Израилевых, которую они приносят в возношение Господу, я отдаю левитам в удел. Потому и сказал я им, между сынами Израилевыми они не получат удела». То есть, когда я отдаю средства для людей, посвященных на служение, то я отдаю, получается, Господу. Для того, чтобы левиты могли иметь необходимое для жизни, Бог распорядился в свое время, вот, чтобы все израильтяне приносили десятины, то есть 1/10 от прибыли. Каждый житель земли, страны этой, должен был приносить 1/10 от всего, что выросло на поле или в винограднике, на маслине, от прироста скота, и даже были выделены особые города, куда эти десятины свозились. И были поставлены на служение работники, левиты, распределявшие привозимые. Причем никакого инспектирования особого не было. Не было никаких служб типа продовольственных комиссаров, как во времена продразверстки. Каждый просто знал, что так нужно жить. Но это была ответственность перед Богом. Это вопрос верности, личных отношений вместе с Богом, которых ничем заменить нельзя. Часто верующие люди стремятся к какому-то соответствию стандартам, к соблюдению заповедей или традиций, забывая о том, что мы все призваны не просто к какому-то соблюдению чего-либо, но мы призваны к личным взаимоотношениям с Господом. В этом, наконец, заключается сама вера. И если кто оказывался неверным в приношении 1/10 от прибыли, тот считался вором, укравшим у Бога, и терял обещанное им благословение. В книге пророка Малахии написано так: «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Саваоф. И блаженными будут называть вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Саваоф». Заметили? Господь обещал благословение за верность в десятине. Вот так обстояли дела в созданном Боге израильском государстве. Но я думаю, ведь не только там. Ведь Господь сказал: «Я Господь, я не изменяюсь, Он вчера, сегодня и вовеки тот же». Его принципы вечны. И, кстати, десятина существовала не только во времена храма. Если, как говорит апостол Павел, Писания даны нам для наставления и назидания, то все это написано как пример для нас. И вот тут я хочу сделать небольшое отступление и вспомнить ситуацию, сложившуюся с патриархом Иаковом, когда он еще был молодым. Эта история записана тоже нам в наставлении. Этот самый Иаков жил, но в те времена, когда еще не было ни храма, ни колена Левия. И так получилось, что однажды ему пришлось убегать от родного брата из дома. Он убегал от гнева его брата Исава, чтобы спасти свою жизнь. Это интересная история. Его мама научила, как обмануть Исаака, своего мужа, ну, отца Иакова и Исава, два брата. И тот пожелал благословить старшего сына. И с этим благословением первородный сын после смерти отца, разумеется, получал большую половину наследства и становился патриархом всего рода. Итак, мама Иакова подслушала, как ее муж сказал старшему сыну, чтобы тот пошел и приготовил любимое кушанье из пойманной им дичи. Исав был охотник. И вот, услышав такое, мать поспешила наставить своего любимца Иакова. Она научила, как обмануть полуслепого старика, своего мужа, и чтобы отец благословил вместо старшего сына ее любимца. Итак, Ревекка, мама Иакова и Исава, навязала на руки своего младшего сына шерсть овец, чтобы тот мог сымитировать, сыграть роль старшего брата своего, Исава, и получить благословение от Исаака обманным путем. Исав был волосатым, и Иаков мог выдать себя за своего брата. Дело в том, что отец был стар, слеп и различал сыновей на ощупь. Вот это странно. Верующие люди древности слову были всегда верны, даже если это слово было получено обманным путем. Этот план удался. Ревекка, мать Иакова, приготовила кушанье из козленка и стада. И вроде как бы все получилось. Исаак благословил младшего своего сына вместо старшего. Но какой ценой? Как только Исав узнал о том, что случилось, он захотел убить своего брата, и последнему пришлось убегать из дома. История странная, полная какой-то мистики, как будто все это было предрешено заранее. Дело в том, что и само имя Иаков буквально означает «тот, кто держится за пятку, стараясь не отстать». Представьте себе, его так назвали. Как будто чувствовали что-то. А Исав родился весь красный, отсюда и имя такое – Исав, красный. И когда их матери надлежало родить, они стали драться между собой еще в ее чреве. И первым из утробы появился Исав, красный. Иаков вышел, держась за ногу Исава, как будто борьба за первенство началась еще до их рождения в чреве матери. Потом, когда братья выросли, была история с проданным первородством. Исав, голодный, пришел домой и просто попросил поесть. Хитрый Иаков, ну, тот, который старался не отстать, предложил кушанье из чечевицы за первородство. И чечевица это была тоже красной. Едом по-еврейски. И потомков Исава так и назвали – идумеями. Так Исав еду оценил дороже власти первенца. Вот как-то так получилось, что Иаков был хитрее, и имя подстать старался не отстать от своего брата. Как ни крути, но его старания были обманом. Обман есть обман. И вот Иаков убегает от гнева брата. Но чего ожидает он в будущем? Только осуждение за обман. Но произошло то, что произошло. На пути к своему родственнику Лавану, где он хотел отсидеться, пока не утихнет гнев брата, он лег поспать и во сне увидел лестницу до неба, по которой сходили и поднимались ангелы, как благодать от Бога. Бытие, 28 глава. «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, «Я Господь Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему». И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе? Иаков пробудился от сна своего и сказал, истинно Господь присутствует на месте сём, а я и не знал. И убоялся и сказал, как страшно сие место. Это не иное что, как дом Божий. это врата небесные. И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его. И нарек имя месту тому Вифиль, а прежде имя того города было Луз. И положил Иаков обет, сказав: «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сём, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим, и из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам десятую часть». Как вам? Вот можно представить, каково такое услышать обманщику. Обманщик теперь понимает, что несмотря на то, что кроме греха лжи за душой ничего нет, Бог все равно благоволит к нему и обещает не просто какое-то благословение, а благословение, данное Богом прадеду Аврааму. Он получает обетование о том, что он будет праотцом Божьего народа. И как Иаков оценил такое отношение Бога? «Десятую часть дам тебе от того, чем ты меня благословишь». Вот скажите, откуда Иаков узнал о десятине? Ведь это первое, что пришло Иакову на ум, будущему патриарху. Как только он увидел проявленную к нему благодать Божью, эту милость, он сразу вспомнил о десятине. Очевидно, что это учение о десятине существовало в древности. Оно было дано Богом и пришло в жизнь Иакова с молоком матери. И это дано нам в наставление, как говорит апостол Павел во втором послании Тимофею в 3 главе. Там так и написано: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Да, это одно из наставлений Священного Писания. Причем Бог обещает благословение за верность. И тут вопрос выбора. Выбирая путь, предначертанный Господом, невольно сталкиваешься с тем, что служители в церкви тоже люди. Они хотят заботиться о своих детях и жене. У них есть престарелые родители. Они тоже болеют. Им нужны кров и одежда. Им где-то надо жить, что-то есть, на чем-то спать. Они нуждаются в отпуске, им нужно сделать ремонт у себя дома, одеться так, чтобы прилично было перед людьми стоять. Только это должны понять мы. От нашего понимания зависит многое. Многое зависит от нашего выбора. Нам нужно понять, что в наших кошельках есть деньги, которые нужны для Бога. То есть средства, которые Господь предназначил для Его служителей. И над нами нет ни инспекторов, ни надсмотрщиков. Этот вопрос – не что иное, как личные взаимоотношения с Богом. У неверующих людей одна система ценностей, она у них своя, но не так у христианина. У верующего человека Богу отделено главное место, а Бог наставляет помнить о тех, кто служит в церкви. Поначалу кажется, вот… Ну вот право, ну что ж такое-то, тут надо и деньги отдавать, и тут надо деньги отдавать, везде деньги. Деньги, да как же так, кажется, ну, что постоянно что-то теряешь, и иногда становится даже как-то страшно жить в нашем мире. Порой не знаешь, как прокормить семью и справиться с долгами, а тут десятина, служители какие-то, пожертвования и прочее. Но на самом деле есть другая правда, о которой тоже надо говорить. Это Бог обещал, и это записано в книге пророка Малахии: «Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка?» В Псалме 36 написано, псалмопевец говорит: «Я был молод и состарился, и не видел праведника оставленным и потомков его просящими хлеба». сегодня зарплату перечисляют на карту, но я снял немного в банкомате. И это для Бога. Служители тоже люди. –

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней.
2: Для вас поет Елена Бритова.

0: Счастливый день. Рассказывает Анна Варенова.
1: Не секрет, что каждая девушка, наверное, больше, чем мужчина, но мужчина, наверное, тоже. Все думают о том, как выйти замуж или жениться на человеке, который будет по тебе, близким твоим станет, и как определиться, что это именно тот человек. Это всегда очень непросто. Иногда проходит очень долгое время, прежде чем ты встречаешь того человека, с которым решишь, что вот все, ни с кем не хочу, только с ним пойти по жизни. Иногда могут быть какие-то ошибки в этих отношениях, и могут отношения закончиться ничем. Я хотела бы рассказать свою историю. Я считаю, что она в некотором смысле особенная, ну, для меня, с моего взгляда. Мы с моим супругом с одной области, но с разных мест проживания. И встретиться мы никак не могли. То есть у нас не было ни общих знакомых, я не ездила в ту деревню, он не ездил в мою. И мы никак не пересекались ни родственниками, ни друзьями. И однажды, когда я уже подросла и пришло время выбрать место, где я буду учиться, я выбрала Нижний Новгород и поехала учиться на психолога. Моя однокурсница пригласила меня в лагерь, и я поехала с удовольствием, чему была очень рада. В лагере мы провели не очень много времени, где-то, наверное, дней 6 примерно. Но, как обычно, в лагерях там есть своя какая-то группа возрастная, категории разные. И вот мой будущий супруг был со мной в одной группе. Мы неплохо проводили там время, там была очень насыщенная программа, все было очень суперинтересно. И ни я, ни он не знали, что вот через 3 года, после того, как мы встретились в этом лагере, мы станем семьей, которой уже почти 10 лет. Вот. И лагерь продлился всего 6 дней. Потом мы разъехались, потому что он тоже учился, получал высшее образование в Княгинино, а я была в Нижнем Новгороде. И мы сначала начали так общаться, ну, немножко по интернету, и как-то оно все так на нет сошлось. Ну и ладно, занялись своими делами, обучение, это было главным, получение профессии. И на время мы как бы потеряли друг друга из вида. И он, и я, ну, уже думали о том, что надо как-то выбирать себе, ну, не знаю, партнера, потому что были определенные девушки, были определенные молодые люди, которые какие-то знаки внимания подавали, вот. И как-то хотелось, чтобы вот что-то в сердце громко проговорило, что вот, оно твое, иди, соглашайся там, ну, если предложит руку и сердце человек. А как-то так было немножко спокойно и без ясного какого-то видения. Просто друзья, просто общение, просто милые люди вокруг и ничего больше. Через время мы встретились с моим мужем на одном мероприятии, когда с друзьями мы поехали в другой город, с теми друзьями, с которыми я была в лагере, разумеется, вот. И совершенно неожиданно, то есть я не могла себе представить, что он там будет. Он тоже совершенно случайно по своим делам туда заглянул именно в это время. И после этого, когда я уезжала с ребятами обратно в город, в Нижний Новгород, то мы попали в какую-то то ли аварию, то ли пробку, вот сейчас уже не помню точно, но у меня было такое ощущение, что вот мы стоим, надо взять, повернуть назад и идти туда. Я думаю, ну, что я ему скажу? Привет, я пришла, решила никуда не уезжать. Вот, ну, думаю, как-то, наверное, первый шаг должен пойти все-таки от мужчины, он должен как-то показать, что ты ему интересна или еще, ну, какое-то внимание к тебе проявить. И думаю, ну, если что-то есть, то этот человек найдет возможность.

с разных мест, когда ты идешь и не знаешь, а вот где он сейчас, где, и вдруг он ожидает тебя в самом необычном месте. Просто нужно ждать, доверять и жить.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Радость жизни во Христе. Ведущий – священнослужитель Максим Каминский.
1: По мере того, как завершалось служение Христа на земле, характер его работы изменился. До сих пор он стремился избегать огласки и не возмущать, не подогревать страсти в народе. Он отказывался от мирских почестей и быстро переходил с места на место, когда его присутствие начинало вызывать у людей чрезмерный восторг. Но все было иначе во время его последнего путешествия в Иерусалим. Прежде он оставил Иерусалим на время из-за враждебности священников и раввинов. А когда решил вернуться, то нисколько не скрываясь, шел самым дальним путем. О его приближении возвещали так широко, как никогда раньше. Иисус, написано, восхотел идти в Иерусалим, и единственным законом в его жизни всегда была воля Отца. В великом Божьем плане был назначен час, в который предстояло, надлежало ему отдать самого себя за грехи людей. И вот этот час должен был вскоре пробить. Он окончательно решился идти в Иерусалим, где его враги давно уже замышляли лишить его жизни. И вот теперь он отдает ее. Он твердо решил пройти через гонение, отречение, отвержение, осуждение и смерть. Теперь он шел туда, где надлежало принести великую жертву, и на это нужно было обратить внимание народа. И вот что Иисус для этого делает. В Евангелии от Луки в 9 главе об этом сказано так. «И послал вестников перед лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него». Но жители этого селения отказались принять его, потому что он направлялся в Иерусалим. Они поступили так, считая, что Христос отдавал предпочтение иудеям, которых они ненавидели лютой ненавистью. Едва ли они осознавали, что в тот день закрыли двери своих жилищ перед самым великим даром небес. Самаряне потеряли благословение из-за своих предубеждений, из-за своего фанатизма. Но Иаков и Иоанн, посланные в это селение, были раздражены не меньше их. Они были раздражены тем, что Господь подвергся такому оскорблению. Поэтому, придя к Христу, они передали слова самарян, и им казалось, что с Христом поступили крайне несправедливо. И, видя невдалеке, с того места видно гору Кармил, на которой Илия однажды умертвил лжепророков, и, вдохновленные этим воспоминанием, они обратились ко Христу с предложением. «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с небес и истребил их, имеется в виду самарян, как и Илия сделал?» Но каково же было их удивление, когда они увидели, что своими словами ранили сердце Иисуса. И еще сильней они удивились, услышав обличение из его уст. Но он в ответ на их слова обратился к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. И он, как написано, отправился в другое поселение. Христос пришел на землю не для того, чтобы заставить людей принять себя. Он всегда проявлял милосердие. Иисус всегда стремился побеждать только любовью. Когда-то Иисус отправил на служение 12 учеников. Теперь же Он избрал в эти дни, во время этого путешествия последнего в Иерусалим, избрал еще 70 учеников. И послал их по парам, по двое, перед лицом своим, во всякий город и во всякое место, куда сам хотел идти. Но время у него не хватало для этого. И вот, посылая 70 учеников, он повелел им и дал то же повеление, как и 12 ученикам в свое время, никому себя не навязывать там, где их не будут принимать. Иисус сказал, если придете в какой-то город, если вас не примут, то вы выйдете на улицу и скажите такие слова. «И прах, прилипший к ногам от вашего города, отрицаем вам. Однако же знайте, приблизилось к вам Царствие Божие». А затем он добавил, «Сказываю вам, что Содому в день он и будет отраднее, нежели городу тому». Они не должны были делать это и говорить эти слова в порыве негодования, но лишь для того, чтобы показать, как страшно отвергать Господню весть или Божьего посланника. Что значит отвергнуть вестника Божьего? Это значит отвергнуть самого Христа. И мы прочитали, Христос добавил к этому, «Сказываю вам, Содому в день он, то есть в день пришествия Христа, будет отраднее, нежели тому городу, который вас прогнал». После этих слов Иисус мысленно возвратился в галилейские города, где прошла большая часть Его служение. И в глубокой скорби, сожалея о том, как они отнеслись к Нему и к Его вести, произнес, «Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись. Но и Тиру, и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься». Этим двум торговым городам у Галилейского моря были предложены драгоценнейшие благословения неба, потому что изо дня в день князь жизни, Иисус Христос, проходил через них, и слава Божия, которую желали видеть еще древние пророки и цари, освещала множество людей, которые следовали за Спасителем. И все же они, жители этих городов, отвергли. Отвергли небесный дар, отвергли влияние Духа Святого, и поэтому будут осуждены на небесном суде, но не потому, что заблуждались, но потому, что пренебрегли данными небом возможностями познать истину. Подобно 12 апостолам, эти 70 учеников, посланные Иисусом Христом, получили также сверхъестественные способности, как печать или как доказательство, что ли, своей миссии. Выполнив поручение, они вернулись с радостью Господу, говоря, «Господи, и бесы повинуются нам, когда мы имя Твое произносим!» Иисус на это ответил, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молния». Картины прошлого, картины будущего предстали перед глазами Иисуса. Он видел Люцифера, когда тот был изгнан из небесных обителей. За Голгофским крестом, за его позором и мучениями Иисус видел также и последний день, когда князь сил поднебесных, сатана, найдет свою окончательную погибель на земле, веками обезображенной в результате его восстания. Иисус видел, что зло будет однажды навсегда искоренено, и мир Божий воцарится и на небе, и на земле. С этого времени последователи Христа должны были смотреть на сатану, и мы сегодня должны так на него смотреть, как на побежденного врага. На кресте Иисусу предстояло одержать победу за нас, за всех своих последователей, и Он хотел, чтобы мы приняли ее как свою победу. Он сказал тогда, что дает нам, Его последователям, власть наступать, как он выразился, на змей, на скорпионов, на всю силу вражью, сатана, побежденный враг. Но после этого он добавил: «Однако же радуйтесь не тому, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что ваши имена написаны на небесах. Не радуйтесь, когда вы чувствуете свою силу, чтобы не утратить зависимости от Бога. Когда мы сознаем свою слабость, мы учимся полагаться на силу свыше. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам однажды сказал такие слова: «Когда я немощен, тогда силен». Затем, видя, что ученики осознали достаточную торжественность этого момента, Иисус, как написано, возрадовался духом и произнес: «Славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаился и от мудрых, и разумных, и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». И, обратившись к ученикам, сказал: «Все предано мне Отцом моим. И кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца. И кто Отец, не знает никто, кроме Сына. И кому Сын хочет открыть». Хотя мудрые и благоразумные, чья мудрость превозносится всеми, не познали истину, но она была открыта простым людям. И это радовало Иисуса. Медленно продвигаясь из Галилеи в Иерусалим, Христос во всей полноте преподал истину. Народ жадно внимал Его словам. В эти последние месяцы Своего служения Христос рассказывал много притчей. Ученики получили драгоценнейшее наставление. Но ученики не могли полностью понять значение этих наставлений. Но после сошествия Святого Духа, когда они во имя Господа вышли на проповедь Евангелия, когда они встретились с поношениями и лишениями, и преследованиями, они часто ободрялись, вспоминая слова, сказанные им во время этого последнего путешествия.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: У нас не хватает денег на ресторан.
3: Я же говорил, не нужно было жертвовать те деньги в приют. Но ты меня, как всегда, не послушала.
4: Когда все идет хорошо, Богу доверять легко.
2: Послушай, любимый, мы же договорились. Бог на первом месте. Давай просто верить, он позаботится о нас.
3: Нет! Ты думаешь, мне легко даются эти деньги?
4: Сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемый и развиваемый.
2: Смотри, они дали нам скидку на покрышки.
3: Видишь?
2: Что?
3: Видишь, что происходит, когда ты доверяешь Богу?
2: Ой, погоди, все равно не хватает. Я забыла про тот счет за междугородний разговор.
3: Я так и знал. Нам никогда не хватает.
4: Без доверия Богу мы будем непостоянны во всех наших поступках.
2: Ой, извини, я неправильно прибавила. Нам как раз хватает.
3: Видишь, просто поверь, и все будет в порядке.
2: Твое постоянство меня так вдохновляет, дорогой.
4: А вы доверяете Богу?
5: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
0: И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет Игорь Козлов.

Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Первые шаги в следовании за Иисусом всегда начинаются с изменения образа наших мыслей. Потому что Христос хочет, чтобы человек имел правильную перспективу, видение жизни и понимание, кем для него является Сын Божий. Священное Писание говорит, что мы все согрешили и все нуждаемся в спасении через Христа. Об этом говорит апостол Павел в послании к римлянам в 3 главе в 23 стихе. «Потому что все согрешили, — говорит он, — и все лишены славы Божьей. И первая ступень в прогрессе спасения — это покаяние. Каждый из нас в своей жизни совершает как хорошие, так и отрицательные поступки. И при встрече со Спасителем мы чувствуем себя виновными в наших ошибках, которые Библия называет грехом. Все, что Господь желает от нас видеть, так это признание нашей вины и чистосердечное покаяние. Дух Святой продолжает нежно приглашать каждого человека. Я читаю из книги «Деяния апостолов», 3 главы, 19 стих. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Самый великий грешник, поднявшийся на ступень покаяния, получает полное и окончательное прощение. И вместе с прощением он также получает нескончаемую радость и полный душевный покой. Следующая ступень в процессе спасения – это духовное рождение свыше. 3 глава Евангелия от Иоанна, 3 стих. Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Небесное». Рождение свыше – это чудо, когда Христос входит внутрь человека и полностью изменяет его. Вы знаете, почему большинство людей не могут пережить этот опыт чудесного духовного рождения? Потому что они не верят в это чудо. Поэтому Бог не может совершить это с ними. Но позвольте вам сказать, что в наше время каждый день сотни тысяч людей во всех странах мира доверяют Богу, верят в это чудо и проходят через процесс духовного рождения. И они счастливы. Поэтому я вас приглашаю сегодня. Доверьтесь Господу. Господь обязательно совершит это чудо духовного рождения с вами. Он совершил это с многими людьми. И если чудо духовного рождения возможно для тысяч людей на африканском, азиатском, южноамериканском континентах, то почему же Бог это не может сделать со мной или с вами? Конечно, Он может. Да, Бог в силе это сделать с тобой или со мной, если ты Ему это позволишь. Недавно один 8-летний мальчик сказал мне, что он понимает, что чудо духовного рождения – это когда он изменяется. И он говорит: когда я родился свыше, когда я принял Христа в мое сердце, даже мой домашний кот это заметил, потому что я его уже больше не пинаю и не дергаю за хвост. В его детском сознании он воспринимал, что изменение практическое, которое произойти должно, оно должно быть действительным в его жизни. И последняя ступень в процессе спасения – это жизнь послушания. Вся земная жизнь Христа – это было воплощение полного послушания воли Божьей. Он даже разрешал людям не верить Ему, если Он не исполняет волю Своего Отца. В Евангелии от Иоанна, 10 главе, в 37 стихе мы читаем. Христос говорит: «Если я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне». Выражение нашей любви к Господу подтверждается нашим послушанием 10 Божьим заповедям. Если вы чувствуете, что люди вас не уважают, если вы чувствуете, что ваша жизнь не прошла так, как она бы должна бы пройти, если вы чувствуете, что в вашей жизни вы допустили много ошибок, и если вам дьявол говорит: «Наверное, тебе уже и не стоит даже пытаться», вспомните Матфея, которого люди ненавидели, который сам себя, может быть, ненавидел, и который однажды услышал приглашение от самого Иисуса: «Следуй за мной». И вот этот человек, которого не уважали и даже ненавидели люди, удостоился такой большой чести – написать свою книгу, назвать ее своим именем, в этой книге рассказать об Иисусе Христе, рассказать свой собственный опыт своего знакомства с Иисусом.
Сегодня эта книга – достояние для миллионов, миллиардов людей во всех странах мира. На протяжении уже 20 столетий, больше, чем 20 столетий, миллионы, миллиарды людей читали эту книгу, обратились к Богу. Я сегодня хотел бы, чтобы это было также нашим опытом. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Для вас поет Пауль Бенефильд.

0: станет он.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Детское время.
3: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
4: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
5: Здравствуйте, ребята! У меня опять много работы. Вот это все обувь из одной семьи. А знаете, кто ее принес? Мальчик. Мал да удал, как говорят. Умный такой, сообразительный. Тут вот и папины ботинки, и мамины туфельки. Да. Да такой умный. Ну, обычно обувь кто приносит? Взрослые люди. А тут пятиклассник. Да все он знает, какие набойки, на какую обувь нужно поставить. И в уме сумму работы посчитал и раньше меня выдал. Вот дает. Бывают такие ученики. Да.
6: Здравствуйте, Афанасий Филиппович.
5: Анечка, какой сюрприз. Садись, пожалуйста, рад тебя видеть. Ты, говорят, болела?
6: Да, болела, но сейчас уже все хорошо.
5: Ну, я рад.
6: Афанасий Филиппович, я к вам по делу. Вы случайно не знаете, какие бывают таблетки для улучшения работы мозга? Ну, чтоб понимать лучше.
5: Таблетки для мозга? Честно признаться, я и не знаю. А ну вот, разве что в свое время какая-то бабушка моей маме говорила, что якобы для работы мозга хорошо орехи есть. Ну, там, кедровые или грецкие.
6: Ага, значит, орехи. Спасибо, Афанасий Филиппович.
5: Подожди. Если не секрет, чей мозг активизировать тебе нужно?
6: Да мой мозг, Афанасий Филиппович. Я ж 2 недели болела, в школу не ходила. Вот теперь тему не могу по математике понять.
5: Анечка, ну какая же ты смешная. Ну неужели ты думаешь, что вот если ты поешь орехи, то тогда соображать лучше начнешь?
6: Ой, ну не знаю же, что думать. Меня эти линейные уравнения сведут с ума. Ладно, еще пойду почитаю. Может, осенит.
5: Странно. Я ведь как мастером стал. Без таблеток всяких и орехов. У меня учитель был хороший. Прекрасный мастер. Он мне все объяснял, показывал. По книжкам-то не сообразишь. Нет, конечно, с другой стороны, книжки тоже нужны. Но ведь у вас, ребят, в школе не только же одни учебники. Ведь еще и учителя есть. Правда же? Ой, что-то неужели Анечка вернулась? Орехи, что ли, сработали? Да-да!
7: Ой, Афанасий Филиппович, у нас человек во дворе плачет, успокоиться не может. Дайте водички.
5: А, конечно. Марья Ивановна, я и сам принесу. Сейчас.
7: Пойдемте, Афанасий Филиппович, пойдемте.
5: Пойдемте-ка. Ой, правда, плачет.
7: Ой, Анечка, ну что ты?
5: Ну что ж ты плачешь?
7: Ну попей водички, вот на. Попей.
5: Ну разве так можно? Ну что ж ты плачешь-то?
6: Я целый час читала, я думала, я орехи ела, кислородом дышала, но не получается у меня. Глупая.
5: Анечка, подожди. Вот вы в школе изучали вот этот вот предмет. Ребята, почему поняли? Потому что им учительница объясняла.
7: Ну, конечно.
5: Да, но это им учительница объясняла.
7: А ты-то сама
5: болела. Ну, болела 2 недели. Тебе никто не объяснял. У тебя есть только учебник, но по учебнику даже взрослые не всегда понимают, не то что школьники.
6: Нет, я глупая, я маме обещала. То, что разберусь сама, не разобралась, ну как я завтра на контроль?
7: успокойся.
5: Слезами делу все равно не поможешь. Ну не поможешь слезами, прекрати плакать. Давай лучше вот серьезно сейчас посидим и подумаем, что за сегодняшний день можно успеть сделать. У нас еще целый день впереди.
7: Да, да.
5: Ну, полдня.
7: Ну.
5: Ну, видите, это же целая куча времени. А! Вот! Хотите, я вам одну историю расскажу?
7: Ну, конечно, расскажите, Афанасий Филиппович, да.
5: Про одного взрослого человека, который попал вот в похожую ситуацию.
6: В школе?
5: Да если бы в школе. В жизни, а это еще серьезнее.
7: Расскажите, расскажите, Афанасий Филиппович.
5: В далекой африканской стране Эфиопии жил богатый вельможа. Он был очень честным и служил во дворе самой царицы. Хранил и пересчитывал все ее сокровища. Но больше всех сокровищ он ценил кое-что другое – свитки священного писания. Этот житель Эфиопии всегда носил их с собой и часто читал. Дворец, в котором он служил, был полон золотых статуй, но он им не поклонялся. Из божьих свитков вельможа узнал, что храм настоящего живого Бога находится в далеком от Эфиопии Иерусалиме. И вельможа решил совершить путешествие в этот город, чтобы помолиться живому Богу. По пути в Иерусалим он все читал и читал Божьи слова, где было написано о каком-то избавителе, который добровольно отдаст себя за преступления людей. Вельможа не понимал, о ком это написано. Когда он приехал в храм, то ожидал, что кто-нибудь объяснит ему значение этих слов. Но этого не произошло. Помолившись, вельможа отправился в обратный путь. Бог видел желание этого человека понять пророчество и решил помочь ему. Другой человек по имени Филипп тоже молился в это время. И он почувствовал сильное желание выйти на дорогу, ведущую от Иерусалима. Как раз в это время там проезжал вельможа. Он, как всегда, читал Священное Писание. Заметив это, Филипп смело направился к богато украшенной повозке. Он понял, что этот человек нуждается в объяснении предсказаний, которые Филиппу были хорошо известны и понятны. Когда Филипп заговорил о пророчествах, вельможа пригласил его в свою повозку. Некоторое время они ехали вместе, читая и разбирая предсказания из свитков. Филипп объяснил вельможе, что Избавитель – это и есть Иисус Христос, которого недавно распяли в Иерусалиме. Действительно, все древние предсказания доказывали это. Вельможа был весьма рад, что понял, наконец, такие трудные для него слова. Теперь и он поверил в то, что Иисус есть Сын Божий. Возвратившись в свою страну, вельможа многим людям объяснил то, что понял сам, и свитки Священного Писания помогали ему беседовать с людьми об Иисусе Христе. Вот видишь, Анечка, даже такой знатный вельможа, взрослый человек, не понимал пророчеств. Ну, не понимал он предсказаний. Но при этом и не отказывался от объяснений простого человека, которым был Филипп. И вместе с Филиппом понял.
7: Ну, и самое-то главное, что он сам хотел вот в это во все вникнуть и таскал везде эти, возил везде эти свитки с собой, и все читал их, читал.
5: Ну, да, да, да.
6: Ну, как я с учебником сегодня. Да. Читаю, вот, читаю, вот. Целый день читаю.
0: Да, конечно.
5: Все так и есть.
7: Ой. Глядите-ка, вон еще один ученик идет.
5: Так это тот самый ученик, который принес обувь всей своей семьи. Самостоятельный такой. Наверное, за обувью пришел.
7: Наверное.
5: Сейчас, подождите меня минуточку. А, ты за обувью ко мне? Прошу, заходи, я все сделаю. Так, так, так. Ну вот. Все готово. Вот можно забирать.
7: Спасибо.
5: Так. Подожди, подожди, подожди. Так. Как тебя звать?
0: Дима.
5: Дима, а в каком классе ты учишься?
0: В пятом.
5: В пятом. А вот я смотрю алгебру, то у тебя за седьмой.
0: А, ну это я к олимпиаде готовлюсь.
5: Дим, ты математику хорошо знаешь?
0: Ну так, хорошо.
5: Голубчик. Дима, можно попросить тебя об одном легком для тебя, но очень важном деле? Ну, пойдем.
0: Ну, хорошо.
5: Дело такое, тут вот девочка одна. Так, сюда. Вот, разрешите представить вам. Книжечка.
0: Ага. Здравствуйте, меня зовут Дима, и мне Афанасий Филиппович объяснил суть вашей проблемы. Алгебра?
6: Да, алгебра. Вот не могу понять тему линейных уравнений.
0: Линейных уравнений? Ну, эта тема мне немного знакома. Ее начал разрабатывать еще Рене Декар. Ну, это математик такой, французский. Он, кстати, рос любознательным мальчиком. А воспитывала его, в общем-то, малограмотная бабушка. Ну, ладно, давай объясню.
5: Я вот, Марья Ивановна, в алгебре вообще ничего не понимаю. Я больше историю люблю.
7: Ну, понятно, а я литературу, стихи там всякие. А?
5: А Дима у нас, значит, математик.
7: Вундеркинд.
6: Спасибо тебе, Дима.
0: Ну, если что, обращайся.
5: Так что, дорогие ребята, каждый из нас в чем-то разбирается лучше других. Так что не стесняйтесь спрашивать кого-нибудь, если кто-то может вам в чем-то помочь. Этим вы и другу поможете, и сами поумнеете. Желаю вам хороших отметок не только в школе, но самое главное – в жизни. Всего вам доброго, дорогие мои друзья. До скорых встреч. До свидания.
6: До свидания.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы...

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «Но и ныне еще, говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании».
2: Пост – добровольное воздержание от пищи с целью покаяния, очищения мыслей и чувств, близкого общения с Богом. Во время поста человек ограничивает количество потребляемой пищи или отказывается от нее. Как правило, пост сопровождается самоисследованием и усиленной молитвой. Согласно 16 главе книги Левит, все израильтяне в смирении постились в день искупления, когда Бог очищал народ и святилище от грехов. В 34 главе книги Исход описывается 40-дневный пост Моисея на горе Синай, во время которого тот хлеба не ел и воды не пил. В 12 главе 2 книги Царств рассказывается о том, что царь Давид ничего не ел 7 дней, молясь о больном младенце. Иисус Христос 40 дней постился и молился в пустыне,

0: перед началом своего служения. На горной проповеди он осуждает лицемерие фарисеев, постившихся ради демонстрации собственного благочестия, и указывает на истинный пост перед Богом. «Когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». В Новом Завете апостолы и другие служители своим наставлением и примером показали важность поста в жизни христианина.
1: «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся».

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. Ведущая Ирина Остапенко.
3: Это один из фруктов, ценность которого можно определить по запаху. Чем приятнее аромат плодов, тем больше их польза, а особенно для сердца, уже не говоря о полученном от них удовольствии.
2: Полезная минутка.
3: На Руси плодам груши приписывали чудодейственные свойства. Груши варены, приятны телу, силу наводят и нутро мягчат. Написано в одном из дошедших до наших дней лечебников. И народная, и официальная медицина рекомендуют есть грушевые плоды. Но чтобы они принесли пользу, делать это надо правильно. Общеизвестно, что фрукты надо есть перед едой. Но груша – это исключение. Есть на пустой желудок ее не стоит. В ее мякоти может быть много одеревеневшей клетчатки. Зато после основного приема пищи она принесет только пользу. И заодно хорошенько почистит кишечник. Груша содержит тонизирующие и укрепляющие вещества, а также различные витамины. В ней содержится фолиевая кислота, особенно необходимая детям и беременным женщинам. Ароматные плоды повышают защитные силы организма. Поэтому после 40 врачи рекомендуют их есть побольше. В груше много необходимых для нас макро- и микроэлементов. Если вы быстро утомляетесь, если замечаете, что физические нагрузки вызывают у вас головокружение и сильное сердцебиение, груши постепенно помогут решить эту проблему. Компоты из сушеной груши богаты танинами. Танин – это вещество, которое обладает вяжущим эффектом. Поэтому отвары из груш полезны при расстройствах кишечника. Таким образом, можно не только избавиться от неприятных симптомов, но и оздоровить кишечную микрофлору. В груше содержится много ионов калия. Этот элемент необходим нам для здорового кровообращения. Без его достаточного количества не может быть нормальной работы сердца и мышц. Поэтому груши очень полезны для сердца. Кроме того, ионы калия отвечают в организме за регенерацию клеток. Поэтому несколько плодов после сильной физической нагрузки могут снять боль в натруженных мышцах. При нехватке калия появляется нервозность, бессонница и раздражительность. При подобных симптомах грушевое лечение может сослужить хорошую службу. Этот фрукт оказывает бодрящее, освежающее действие, а также улучшает настроение. Так что ешьте с удовольствием, и пусть удовольствие приносит вам пользу.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
2: Здравствуйте. Верующие считают, что все живое создано Богом. Ученые же, напротив, считают, что жизнь зародилась сама собой. Сегодня мы побеседуем о том, какие же шаги предпринимают ученые, чтобы ответить на вопрос, как она могла зародиться, и какова вероятность случайного зарождения жизни. Поговорим об этом с нашим гостем, специалистом в области естественных наук Сергеем Викторовичем Рягузовым. Здравствуйте, Сергей Викторович.
3: Здравствуйте.
2: Вообще ученые давно этим вопросом занимаются?
3: Да, это попытка объяснить появление жизни без вмешательства Бога существует еще со времен Чарльза Дарвина и даже раньше. Угу. Космическое или космологическое исследование в этом плане подразумевает, что мы можем найти признаки жизни на других планетах. Органические молекулы.
2: Ну, то есть это теоретически, да? Теоретически мы вроде бы как должны там рано или поздно что-то найти.
3: Да. Просто в основе всего этого движения в мире ученых лежит постулат. Мы должны докопаться до сути. Потому что Вселенная очень богата, она очень сложна. И если мы найдем взаимосвязь, скажем так, ступени на зарождение жизни из простейшего к сложнейшему, то это могло бы, вот это понимание могло бы стать фундаментом, на котором можно было бы построить вообще понимание мироздания в этой Вселенной.
2: Угу.
3: Вопрос сложный, потому что он касается чувств верующих людей, чувств, не то что чувств их мировоззрения, но потому что в понимании богословия Бог является автором жизни. А если ученые все время своими открытиями пытаются сказать, что Бог остается без работы с нашими открытиями...
2: Нет, они, наверное, просто даже пытаются сказать, что Бога нет.
3: Да, эта теория, это как бы им здесь не приходит на ум, или, может, приходит нам, но они от нее отказываются. Потому что все-таки богословие оперирует, скажем так, такими образами поэтическими, нравственными, оно не имеет методологического языка, который есть в науке. Если посмотрим на фотографии, действительно, графики, линейки, расчеты и так далее.
2: Ну, наука-то, то есть наоборот, богословие-то занимается сверхъестественным. Как там по нему графики какие-то построишь, расчеты сделаешь?
3: Да, в том-то и проблема для ученых, а в то же время и проблема для богословов. Если мы все будем называть сверхъестественным, если мы все, что нам неизвестно в науке, будем называть, что это сделал Бог, то сколько же будет в мире всего этого сверхъестественного? Но парадокс заключается в том, что постепенно, уже на протяжении нескольких столетий, наука начинает объяснять то, что мы раньше говорили, это белое пятно.
2: Угу.
3: Мы не можем объяснить, и это только по воле Божией.
2: Ну, там есть... раньше считалось, да, что боги управляют морем, ветром.
3: Да, да. Ну, в принципе, и в Псалтыре мы читаем. Он шествует на крыльях ветра, он властвует над силами природы, говорит морю не переходить границы, дождь посылает на землю и так далее. Вот, это поэтические описания. Они, может быть, говорить о душе, об искусстве, о религии, нравственности, поэзии. Но в науке эти объяснения не проходят. Сегодня синоптики нам не скажут: облака сегодня нагнал нам Бог, и на этой неделе у нас будет плохая погода. Вот. Природа этих вещей требует совершенно другого подхода. Моделирование, прогнозирование. И поэтому ученые привыкли не принимать в свое мировоззрение гипотезу или теорию Бога. И поэтому нам, верующим, нас это разочаровывает. Ну, потому что мы хотим видеть доказательства бытия божественного. А ученые постоянно отнимают новую порцию за порцией земли, на которой когда-то стояла церковь фундаментально. Например, во времена Коперника и Кеплера было очень сложным и зазорным считать, что круговые орбиты вокруг Земли, они искажены, они овальные.
2: Угу.
3: И Коперник поначалу даже пытался публиковать свои исследования, когда он высчитал, что орбита Марса лежит вообще неровно, вот, то ближе, то дальше от Земли. Он считал, что Бог не может рисовать криво. И небеса у него олицетворяли вот именно вот это вот совершенство. Это было зазорным это воспринимать. Это было новое богословие в те времена. Очень тяжело это все воспринималось. С сопротивлением. Книги запрещались. Подвергались цензуре. Даже современные сегодня высказывания пасторов или богословов, если они касаются предоставления науки права голоса больше, нежели доктринам, то это тоже воспринимается как несогласие с течением веры, с учением веры. Но приходит время, происходит пересмотр. И те, так скажем, первооткрыватели, которые к этому приходили, в конце концов, они понимали, что к этому мы все равно придем. Угу. Вот. Самое главное, так скажем, идти за истиной, искать, задавать вопросы. Не бояться задавать вопросы, потому что Бог создал нас таким образом, чтобы мы были людьми интересующимися, свободными, как Адам и Ева. Они же ведь познавали Бога через природу. У них не было священного писания, у них не было доктрин церкви. Все, что они могли познавать, было явлено для них через видимые явления. То же самое, язык науки — это познавание действительности, мироздания, как хотите, и Бога, через рассматривание творений. Только ученые не спешат затыкать пробелы науки тем, что да, здесь Бог. Конечно, есть очень такие тупиковые вещи, которые сложно объяснить науке, и мы, как верующие, сразу радуемся. Вот да, точно, здесь-то вы не можете объяснить, и поэтому точно здесь создал это Бог. Но, как показывает история науки, раз за разом то, что нам казалось когда-то необъяснимым, непонятным, оно находило свое объяснение, формулы. Сегодня, если говорят об эволюции, то она уже рассматривается на биологическом, на генетическом уровне. Если говорим об эволюции космоса, то мы рассматриваем теорию Большого взрыва. Почему она теория, а не просто гипотеза? Потому что гипотеза — это пока предположение, а теория — это уже задокументированное исследование. И тогда это называется теория. На основании этой теории идет рост дальнейшей науки. И благодаря этому мы теперь в свое мировоззрение включаем, что Вселенная имела начало. Хотя наука не безгрешна, она ошибается. Даже вот тот самый Птолемей, который когда-то предложил картину мира нам, что Земля в центре, все вращается вокруг, и церковь, и, вернее, и общество, и религия переняли у него это. Фактически он ввел в заблуждение весь остальной мир. Вот. Ну, видимо, полезно иногда посмотреть, что и ученые в этом плане ошибаются. Вот. Если говорить о современной концепции космологии, пока есть уверенность в том, что действительно Вселенная имела начало. И она в какой-то момент на квантовом уровне, на мельчайшем уровне, при вот этой яркой вспышке и времени, и пространства, и геометрии, могло происходить как раз формирование будущих газов, молекул, веществ, потом галактик, звездных систем, газопылевых облаков, протопланетных дисков, планет и так далее. Вот эта концепция... В начале этой концепции у нас два видения. Либо начало этому полагает Бог. Опять эта концепция ученым не нравится. Наверняка есть какие-то вещи, потому что они судят логически. И они задают два очень сложных вопроса для нас, для верующих. Но тогда кто создал Бога? Но у нас единственный ответ на этот вопрос, а его никто не создавал, он всегда был. Это словно вечная Вселенная, словно она бесконечная. А когда мы говорим, что не может из простого появиться сложное, нам ученые говорят, ну а как же, Бог-то тоже сложный. Значит, он не мог появиться просто так, значит, кто-то был еще разумнее. Ну, здесь целая философия, и она ни к чему практически не ведет, просто как к соревнованию, кто яснее, красивее,
2: ну, скажет. Ну, это как, что было раньше, да. Курица или яйцо, да?
3: Да, но удовлетворяет ли это наше любопытство? Можем ли мы остановиться на полуправде? Ведь практически все наши встречи мы пытаемся сказать, что язык науки, он достоин того, чтобы его применять. И особенно применять в первую очередь. Потому что если мы полагаемся больше на, скажем, интуицию, свое предвзятое, так скажем, мировоззрение, есть шансы, что мы ошибаемся. Наука — это формула, цифры, математика, физика и так далее. Она более объективна. И это, скажем так, вызывает большее доверие. И поэтому, когда происходят споры между креационистами и учеными, креационисты, к сожалению, разочаровываются. Именно приходят к тому, что аргументов, кроме того, как это создал Бог, и мы так верим, они кончаются. Единственное, частые аргументы — это аргументы еще к незнанию. Это такой аргумент, когда задается куча вопросов, на которых наука пока не может ответить. И после этого делается вывод. Ну вот видите, значит, здесь Бог. Вот. Это тоже не тот самый стиль, который требует исследования. Он должен быть совместный и у верующих ученых, и у неверующих, так скажем, ученых. Мы живем в этом мире. Мир очень уникален. Такой многосложный на микроуровне и в масштабах космоса, что здесь рано говорить опрометчиво, что мы поняли всю картину мира. Кстати, есть интересное предположение, если уж не Бог создал Вселенную, то ученые увеличили сумму вероятностей. Есть другие вселенные. Они параллельны, их много, есть мультивселенная, а, возможно, темная энергия и черная, и темная материя, которая у нас есть во Вселенной, это некие стыки, соединения между вселенными. Это масса не местная, это энергия не местная, она экзотическая, мы ее даже регистрировать не можем, нечем, мы просто видим, как она влияет на все.
2: Ну, то есть ученые признают, что наша Вселенная настолько сложно устроена и настолько все в ней сочетается необыкновенно точно, что им надо как-то искать. А как это все могло так-то соединиться? Да. Какова вероятность? Ничтожно маленькая.
3: Вот логично, для этого... что есть разумный замысел.
2: Да, или разумный замысел, или вот эти самые множественные вселенные, да?
3: Ну, да, потому что они считают, что не может все появиться благодаря вот всемогущему, вечно существующему разумному замыслу. В концепции атеистов этого нет, в концепции ученых, так скажем, агностиков или каких-то там еще остиков, тоже нет этой концепции. Во всяком случае, это поле, это пространство для и жарких споров, пространство для размышления, для над тем, чтобы задуматься над этим. И здесь нельзя превозноситься друг над другом, кичиться своими, так скажем, достижениями и при этом унижать аргументы другого человека. Если мы все равны перед Богом, и верующие люди, и неверующие люди, у нас равные права, равные условия для того, чтобы познавать и понимать этот мир. И давление, и фанатизм здесь очень некрасиво смотрится. Это правильное отношение к истине должно быть, к науке. Я сегодня хотел бы вам привести научное исследование, которое касается поиска живой, так скажем, материи в космосе, на астероидах, на планетах. Он ставит перед нами, перед богословами и христианами такой вопрос. Мировоззрение некоторых христиан, опять же, мы возвращаемся к тому, что наш мир, наша планета, она отдельный мирок, центральный мирок во Вселенной. Вокруг — это декорации, значит, жизни вокруг нет. Там пустота, космос, звезды и все. И мы приходим снова к этой картине. Она меняется, когда мы видим, что есть планета с другим химическим составом. А кто химический состав им там сделал? Ну как, само появилось? Или в результате как раз вот формирования протопланетных дисков от звезд? Мы знаем, что звезды взрываются. Ух ты, да, они еще и взрываются. Библия не подразумевала, что есть катастрофа космического масштаба, потому что если там находится какая-нибудь обитаемая планета, там все, конец рядом с этой звездой. И вот в нашу картину мира, в наш масштаб миропонимания врезаются буквально вот эти альтернативные теории. И когда мы смотрим на космос, на сегодняшний день космические исследования, а также попытка в лабораторных условиях воссоздать жизнь, она, в общем-то, имеет свои перспективы, подает надежды, что ученые все-таки найдут очень сложные молекулярные облака, сложную органику в космосе, и, возможно, смогут доказать, что возможен переход, самостоятельный переход из неживой материи в живую. И прежде чем мы посмотрим фотографии, я еще раз скажу об этом. На этот счет есть две точки зрения. Первое. Невозможно найти переход из неживой материи в живую, потому что это суперсложно и практически не соответствует вероятности этих событий.
2: Угу.
3: Я чуть подробнее там скажу об этом. И это автор всего этого — Бог, и только Он может давать жизнь. Вот такое положение, так скажем, верующих ученых. Второе понимание — это то, что здесь не требуется в этой теории объяснение при помощи Бога. Жизнь возможна — это естественное состояние Вселенной. И чем сложнее структура, начиная с квантового мира, когда состоит вещество из квантов, из энергии, и это формируется что-то при помощи всех форм взаимодействия, гравитации, электрослабого, сильного, и эта сложная система может быть самостоятельной. И в то же время самостоятельной, как считают ученые, может быть система перехода из неживой материи в живую. Это сложный переход, когда равновесная, так скажем, система, неживая. Ну, то есть мы можем себе представить кристаллические решетки геометрической формы, кристаллы. Это вот равновесное состояние. В неравновесное состояние, в текучую биологическую жизнь. Когда это похоже на построенный рисунок, огромный рисунок, поле рисунок из маленьких фишечек домино. Неравновесное состояние похоже на эту картину, когда ты толкаешь одну доминошку, и вся картина начинает преобразовываться, все начинает приобретать форму, красоту, образы, картину. Вот это неравновесное состояние жизни. И между тем и другим, верующий считает, огромная пропасть. Нету такого перехода, это Божий акт творения. Но космос, который мы рассматриваем, показывает нам, что жизнь как таковая, соединение молекул, возможно даже в космическом пространстве. Современные исследования, которые здесь приводятся, называют органика в космосе.
2: Хотя так сложно это представить. Казалось бы, там ничего нет, и холодно и пусто.
3: Да. Раньше полагали, что достаточно искать на Марсе или на астероидах, прилетевших к нам на Землю, либо рыть траншеи, либо бурить Марс, чтобы найти, может быть, на глубине какой-то, либо посещать океаны спутников других планет, найти там жизнь. Но сейчас видно, что если спектральный анализ показывает газополевых облаков, что там есть довольно-таки длинные соединения молекул. А это называется органика, но под словом органика у нас возникает вопрос, это что-то живое, органическое. Но это вводящее в заблуждение, так скажем, название, потому что под органикой подразумевается этанол, бензол, разные такие соединения, полимолекулы, многомолекулные, так называемые, связи. И оно все равно дает нам повод подумать, ну раз они соединились вместе, то есть есть какое-то соединение, что на это влияет. Есть такая гипотеза, что, я даже процитирую слова одного человека, есть гипотеза, что излучение молодых звезд срывает с орбит эти молекулы межзвездного вещества, там, допустим, водород, азот, кислород, другие элементы, вот, превращая атомы в ионы, и выбитые электроны, в свою очередь, вносят вклад в дальнейшую ионизацию вещества. То есть слепливает, соединяет эти молекулы. Причем молекулы соединяются не просто в газе, а в этом еще участвует и пыль. Потому что пыль, оседающая, вернее, допустим, камушки или какие-то песчинки, они собирают еще и газовые молекулы, пытаются как бы соединить эти, при помощи химических реакций. И считается, что можно было бы считать это строительными блоками жизни, но это еще не все. Главная ситуация, главный момент заключается в разнице как раз строения неживой материи с живой. Давайте я, так скажем, сделаю паузу, мы посмотрим фотографии, потом я дообъясню вот этот переход. Это фотография как раз на комете Чурюмова-Герасименко, если я не ошибаюсь, очень что она похожа. Вот попытка найти жизнь и обнаружение вот этих молекул. И все-таки были, так скажем, поймали пыльные органические частицы от поверхности планеты. Это предоставило возможность ученым детально взглянуть на них и взглянуть на их состав. И, в общем-то, исследования по этому поводу ведутся. Есть органика в пространстве. Как я сказал, правильно надо ее понимать, эту органику в пространстве. Нашли так называемый антрацен, которое удавалось находить максимум в составе метеоритов, но никогда в открытом космосе. И вдохновленные этим открытием, ученые теперь намерены поискать в этой же области и другую интересную органику. Прежде всего, аминокислоты, которые считаются есть в основе жизни. Обнаруживалась даже молекула нафталина. И вот, казалось бы, может быть, это странно, может быть, это не и закономерно, что это все там есть, помимо пустого безжизненного вещества, но есть и сложные соединения. Ученые впервые обнаружили одного из кирпичиков жизни, это оксид пропилена, способного быть закрученным в левую или правую сторону. В центре нашей галактики это увидели. Это приближает нас к разгадке тайны зарождения жизни. Эта статья была опубликована в журнале Science. Следующий шаг – это определить то, как много в этом облаке правых и левых молекул. Дело в том, что эти молекулы, их еще называют хиральные, эти молекулы в космосе дают нам возможность надеяться, что они являются основами или кирпичиками жизни. Потому что на Земле при нашей жизни мы видим, что в основном все наши молекулы, живые на Земле, являются левшами. Угу. Вот. А найти правшей... Вот, там, или найти других с другим поворотом зеркальным предстоит еще науке. Одной из главных тайн происхождения жизни на Земле, как считают ученые, является то, что почему все существующие сегодня живые существа являются своеобразными химическими левшами. Это проявляется в том, что клетки используют исключительно те аминокислоты, которые закручены влево. Угу. И вот тут, как я и обещал вам, скажу о самом сложном. Чтобы неживая материя стала живой, нужно действительно вот это домино. Это неравновесное состояние. Это когда сами эти сложные молекулы могли бы быть левыми и правыми. Такое сложное, абстрактное понятие для нас, людей, ходящих на работу. Вот. Но то, кто интересуется наукой, это было бы интересно поразмышлять над этими вещами. Но проблема сама по себе все равно это не решает. Известна такая аналогия. Чтобы все это заработало, нужно все эти левые и правые, или только левые, объединить все равно еще и в живую структуру, в клетку. Угу. Вот это считается практически невозможным. И приводится такой пример. Вероятность случайного возникновения осмысленной, аминокислотной, нуклеидной последовательности соответствует вероятности того, что несколько килограммов типографского шрифта, будучи сброшены с крыши небоскреба, сложатся в 105-ю страницу романа «Война и мир». Можно делать один раз это, сбрасывать 10 раз, 100 на 10 раз. И такая порядковая как бы невероятность превосходит практически все время существования нашей Вселенной. В результате мы оказываемся перед неизбежной необходимостью признать прямое вмешательство в этот случайный процесс Бога. Таким образом, получается, что, по крайней мере, в рамках чисто химического подхода проблема зарождения жизни принципиально неразрешима. И вот...
2: Серьезно? Да. Написано.
3: Как видите, эти слова говорят люди-ученые, атеисты.
2: То есть они сами признают, что они тут пока бессильны.
3: Да, действительно. Может быть, мы ошибаемся. И верующие люди, которые говорят, что Бог, создавший этот мир, это Бог в Библии, Бог, который находится в сердцах людей, Бог, который, так скажем, о нем говорят все. Ну, правда, мы говорили о крайностях, есть люди по-разному воспринимают, угу. Но в общем, в фундаментальном масштабе следует подразумевать, что все-таки есть разумное начало нашей жизни. То вот эти выводы говорят, что ученые как раз смотрят на этот процесс и думают о Боге. Как тут не поверишь, да? Вот. Ну и есть те, которые не согласны с ними. Они говорят, если мы все время так будем думать о Боге, то что мы будем открывать? Церковь, к сожалению, не является для нас проводником в науке. В основном она бегает за нами или защищается, когда мы там что-то находим. Ну и еще несколько фотографий я хотел бы вам показать о современных исследованиях, о том, что энтузиасты не оставляют свой пыл, и мы будем видеть в будущем открытия, обязательно говорящие нам о том, что есть прекрасная Вселенная, и она не ограничивается нашим планетарным мышлением, библейским мышлением. И надо смотреть на Бога, как на создателя всего остального мира. Угу. Вот фотографии Марса. Это селфи марсохода Curiosity. Он там у нас бурит, собирает пробы грунта, нашел лед, воду. И есть даже фотографии геологических осадочных пород, подразумевающие, что была когда-то вода, либо жидкость, либо озеро, угу. либо что-то еще. Вот, представляете?
2: То есть не всегда Марс был такой пустыней.
3: Да, и это удивительное открытие, наблюдение. Дальше ученые посещают не только Марс, они отправляют межпланетные автоматические станции к другим спутникам. Допустим, около Юпитера планируется новая миссия, связанная с исследованием спутника Юпитера, который называется у нас Европа. Считается, что Европа, покрытая льдами, содержит под собой огромное количество подледной воды. Угу. А кто его знает? Может быть, тот мир, в котором живут микроорганизмы, не знает, что есть космос. Может быть, вся жизнь их протекает под льдом и в этом огромном океане. И ученые думают, что как-нибудь, когда-нибудь мы там, скажем так, угу. войдем. Причем бурить не надо. Есть открытые источники, гейзеры, которые плескаются водой, и это сфотографировано, дает нам надежду на эти исследования, туда будет отправляться к межпланетной станции. Сатурн – не менее интересный объект, особенно не то, что он сам, но еще и его спутники. У нас рекордсмен по спутникам. Это вот, кстати, фотография облаков из разного газа состоящая. И видите, здесь такой шторм, очень необычной формы на одном из полюсов Сатурна. Но не да. это, так скажем, интересно. Это интересно то, что у него есть множество спутников, и на одном из спутников есть атмосфера, атмосфера Титана. И на Титан спускался станция Гюйгенс. Она увидела, что это азотные небеса, как на Земле.
2: Голубое небо.
3: Спускаясь в атмосферу, он увидел различные, делал различные фотографии, приземлился, так скажем, прититанился угу. на эту поверхность. Как только будут новые миссии, я обязательно вам предложу билетик, чтобы мы
2: да,
3: зарегистрировались и оставили имя. Я думаю, хорошо. Что перед нами много загадок, тайн, много вопросов, которые остают нам поле для размышлений. Используя Библию, используя науку, нам нужно составлять непротиворечивую картину мира. Складывать этот пазлик – это весьма полезное и нужное занятие для богословия и для науки.
2: Спасибо, Сергей Викторович. Даже если, например, не удастся заниматься наукой, то, по крайней мере, я буду знать, что есть много чего-то, чего я еще не знаю, достойного восхищения. И всегда будет приятно вернуться к этим темам.
3: Да, слава Богу.
2: Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время с нами. Смотрите наши программы, оставляйте комментарии на страничках в соцсетях. Всего вам доброго, пусть Бог благословит вас.
1: Вы слушали программу «Тайна жизни».
4: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Всегда радуйтесь!
6: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.

Проза жизни и поэзия судьбы. Возможно ли такое сочетание в окружающем нас мире? Как раз только такое целостное мироощущение и позволяет возвышенной душе подняться над повседневной суетой и рутиной забот. Ведь каждый человек в душе поэт, и каждому творец дарит вдохновение. Только не все могут найти для него время и силы. Бог великий поэт. Он пишет свои поэмы, и они остаются в виде наших судеб. Нам надо только эту поэму выразительно и вдохновенно прочитать.

0: Твой взгляд звучит, как музыка, Господь. Мне от него уютней и светлее. Душа моя становится щедрее, покорней духу немощная плоть. Душевный мир и правда неразлучны, когда глядятся в сердце небеса. Страх Божий — с Богом жить глаза в глаза, боясь нарушить чудное созвучие. Первые страницы книги нашей жизни обычно самые красочные и определяющие. Ведь в детстве в нас закладывается та мера любви и познания, которая потом тебе будет помогать жить. Детство христианской поэтессы Натальи Щегловой прошло на Крайнем Севере. Отец Илья Ильич работал там директором оленеводческого совхоза. Брался за любое дело ради общего блага. Причем и слово было крепким, и никогда с делом не расходилось. Смерть в суровом северном крае всегда бок о бок с человеком. Илья Ильич не раз вступал в поединок со смертью и выходил победителем из этой схватки. Выживал благодаря силе духа и молитвам жены, Любови Георгиевны, которая верила, надеялась и любила.
1: Мама – противоположность папе полная. Они любят друг друга безумно. Так вот, мама, она отдает себя всю людям. Она принимает их, какие они есть. Ей плевать, насколько жизнь кого изуродовала. Она видит в каждом сокровище. Она всю жизнь привыкла его терять.

0: заросший в этих косматых чукотских одеждах. Вот такой папа, такой он, подвижник.
1: Наташа – первый ребенок в семье, старшая сестра. Достались все преимущества и все тяготы ответственности за трех младших сестренок и братишку. Кстати, сама Наташа родилась почти мертвой. Думали, не выживет. А она чудом Божьей милости осталась на этой земле. И уже это считает знаком свыше. Видимо, нужна здесь. И верно суждено сделать ей что-то важное в жизни. Под этим знаком и живет.

0: С ностальгией трудно бегать в прятки. Так угодно, видимо, судьбе. Моя маленькая родина Камчатка, я всегда тоскую о тебе. Сдержанная, строгая, простая, мужества тебе не занимать. Твой народ без слез умеет плакать и страдать, и молча умирать. Холодность твоя снегов лазурью не сумеет обмануть меня. У вулкана под заснеженную грудью бьется сердце жаркого огня. Ты умеешь быть горячей, страстной и порывистой, как гейзера струя. Я лечу к тебе в слезах от счастья, что ты мать, ты родина моя.
1: Может быть, вот это мужество Чукчи, которое я видела, сила духа, мужество папы, оно наложило какой-то серьезный отпечаток. И мне трудно в жизни, потому что когда ты видел людей таких сильных, и чукчи на самом деле очень честные внутренние люди, они не лгут друг другу, они не умеют позировать, они не умеют быть корыстными, они не умеют мстить за себя. Это удивительные люди, они не умеют лгать. Ты так болезненно потом воспринимаешь обратное. И если ты видишь проявление малодушия в первое время, когда я приехала на материк, вот это все тебя так убивает и шокирует. Очень-очень трудно. Потом мне христианство помогло принять людей такими, какие они есть, и любить их.
0: Тогда в детстве мир был огромным, целостным, светлым. Любить так любить. Работать так работать, верить так верить. Так жили ее родители. И она видела, как честно переносили они тяготы жизни, как брали на себя заботу о других людях, работали не за деньги, на совесть. Как сначала маму за веру отстранили от преподавания в школе, потом отца, когда он принял крещение, лишили ордена и тоже отстранили от работы. Все это было на ее глазах. Они верили и молились. Мир делился, кололся на мелкие кусочки добра и зла. Ее испытания веры были впереди. Потом, уже спустя много лет, Наташа напишет в цикле «Преодоление» стихотворение и посвятит его маме. Самое несложное – порвать. Самое простое – погубить, самое нелегкое – понять, самое тяжелое – любить, самое ужасное – пройти, самое преступное – не внять, самое отрадное – найти, самое великое – поднять.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем исследование 8 главы послания к римлянам, где апостол Павел затрагивает очень важную тему – жизнь в духе. Жизнь верующего не заканчивается на первоначальном опыте усыновления или рождения свыше. Она продолжается со дня на день хождением в духе. Вырождение хождения в духе и водительство духа указывают на продолжающийся, переходящий в привычку опыт. Это говорит о том, что природа освящения прогрессивная. Дух ведет нас шаг за шагом к победе. Это согласуется со словами апостола Иоанна. Мы читаем первое послание Иоанна, 5 главу, 4 стих. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера ваша». В книге «Деяния апостолов» мы читаем о действии Святого Духа, внезапно пришедшего в церковь со сверхъестественными знамениями и великой силой. Впоследствии мы находим Святого Духа, наполняющего отдельных верующих, которые открывают ему свои сердца, чтобы принять его силу для победоносной жизни. В своих посланиях Павел многократно подчеркивает продолжающиеся действия Святого Духа в верующих. Для христианина важен не только опыт, связанный с его обращением, но и опыт освящения. Есть или быть исполненным Святым Духом означает не только опыт рождения свыше, но и опыт самого хождения в Духе, которое сопровождается произрастанием в верующем плода Святого Духа. Мы не получаем Святого Духа для механического соблюдения закона. Фарисеи были экспертами в подобной практике. Когда Библия говорит о соблюдении закона, когда Павел говорит о соблюдении закона, то мы видим, что любовь, безусловная агапе, и является исполнением закона. Римлянам 13 глава, 10 стих. «Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона». Другими словами, когда мы ведомы Святым Духом, то плодом его будет любовь, которая и будет исполнением закона. Но есть обязательное условие – живущие не по плоти, но по духу. Хочу сказать, что слово «живущие», которое является ключевым в 4 стихе, написано в настоящем продолжительном времени. И Павел говорит, справедливые требования закона могут быть исполнены через веру в тех христианах, которые не живут под руководством греховной природы, но под руководством Святого Духа. Есть еще два слова в 4 стихе, которые нам необходимо ясно понимать. Плоть и дух. Что Павел подразумевает под этими словами? Мы уже останавливались на значении этого слова «плоть» в 4 главе, где Павел задает вопрос, что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Здесь речь идет не о мягкой ткани нашего тела. Что же Павел подразумевает под словом «плоть»? Он имеет в виду нашу природную жизнь, которую мы получили от наших родителей, которую они, в свою очередь, получили от своих родителей и так до Адама. Таким образом, плоть относится к греховной человеческой природе, которая является нашей естественной жизнью. Что же Павел подразумевает под словом «дух»? Духом. Это жизнь Христа, которую Он отдал за нас на кресте и которую мы получаем через обитающего в нас Святого Духа. Святой Дух делает нас сообщниками жизни Христа, делает возможной нашу общность в Нем. Итак, мы имеем две жизни, которые делают нас отличными от неверующих. Неверующий имеет только одну жизнь, природную жизнь. С этой жизнью он может делать только грех или делать дела собственной праведности, но в глазах Божьих как одно, так и другое неприемлемо. У пророка Исаии в 64 главе, в 6 стихе мы находим такие слова. «Все мы сделались, как нечисты, и вся праведность наша, как запачканная одежда. И мы все поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносят нас». Но жизнь Духа – это нечто, что имеет только верующий. Римлянам 8 глава, мы читаем 9 и 10 стихи. «Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности». Мы не можем принадлежать Христу, если не родились свыше. Христос ясно изложил эту истину Никодиму, который надеялся на свою праведность по плоти. «Рожденная от плоти есть плоть». Мы не можем изменить ее. Именно попытка изменить ее и привела к такой ужасной вещи, как законничество. Что такое законничество? Это праведность, которая достигается через дела плоти. И я скажу вам, на что она похожа. Она выглядит красивой снаружи, даже святой, но внутри полна мерзости. Что делает законничество? Оно порождает лицемеров, которые в церкви выглядят святыми, но вне церкви похожи на демонов. Разве вы не знаете, что мы имеем проблему в нашей церкви из-за законничества? Проблему с нашими детьми. Мы тщательно скрываем это, но поговорите с теми, кто соприкасается с нашими детьми в учебных заведениях и вообще вне церкви, потому что они с детства воспитаны в том, чтобы в церкви выглядеть святыми. Или же они подвергаются дома такой жесточайшей дисциплине, что когда выходят из-под опеки родителей тиранов, то воздух свободы опьяняет их. Вот почему мы нуждаемся в том, чтобы понимать истину во Христе. Что только тогда, когда мы ходим в Духе, а не по плоти, жизнь Христа может проявиться в нас. И это возможно только для тех, кто вошли в покой Его, оправдавшись через веру. Потому что освящение – это не плод законничества, это плод оправдания через веру. Таким образом, это очень важно, чтобы мы пришли к пониманию истинного освящения. Почему нам следует жить не по плоти, но по духу? Павел объясняет это в 4 стихе. «Чтобы оправдание закона исполнилось в нас». Затем продолжает в 5. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». Что здесь Павел имеет в виду? Как я уже упоминал, плоть поступает согласно нашей греховной природе. Дух же поступает согласно жизни Христа, которая входит в нас через пребывающего Святого Духа. Позвольте, прежде чем приступить к объяснению этого стиха, послушать, как Петр излагает то, о чем здесь говорит Павел, и мы увидим, что оба пребывали в удивительной гармонии. В первых стихах второго послания он говорит о чудесных обетованиях, которые мы получаем через Иисуса Христа. Обратите внимание, как он представляет Христа в первом стихе. Он называет его Богом и Спасителем. Иисус Христос – это наш Спаситель, что было его частью плана спасения. Теперь читаем 2 Петра, 1 глава, 4 стих. «Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Понимаете, плоть, природная жизнь человека, господствует в трех проявлениях. Как мы и читаем в первом послании Иоанна, во 2 главе, в 16 стихе. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Плоть желает то, что видит». Люди, которые руководствуются природной жизнью, позволяют плоти доминировать над их разумом. Помните, наша плоть изменится только при втором пришествии Христа. Не думайте, что ваша природа может улучшиться, когда вы возрастаете как христианин. Ваша природа останется плотью до конца смерти. Меняется только характер. Изменения христианина происходят не в его плоти, а в его разуме. Греческое слово «метаноня», наше покаяние, означает изменение ума. Павел говорит: «Отдайте свой ум в распоряжение Святого Духа, а не плоти». Как мы можем это сделать? Как мы можем отдать свой ум в распоряжение Святого Духа? Павел также дает нам указание ходить в Духе. Но что это означает? Филиппийцам 4 глава, 8 стих. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Павел не говорит, что хождение по плоти гибельно, но что человек, ходящий по плоти, находится в опасности. Римлянам 8 глава, 6 стих. «Помышления плотские – суть смерть». Греки обычно говорили: «Чувствительные поступки ведут к смерти». Это то, о чем и Павел говорит. Говоря «помышления плотские», Павел применяет слово, означающее «ум, который контролирует плоть». Другими словами, если вы позволяете своему уму подчиняться желаниям плоти, то это и будет помышления плотские. Когда ваш ум всегда поглощен материальными вещами этого мира, то это означает, что вы ходите по плоти, и это непременно приведет к смерти. Следовательно, помышления плотские очень опасны, потому что плоть является орудием сатаны, которые он использует для того, чтобы в конечном итоге отвлечь вас от Христа. Бог сделает все, чтобы спасти нас. Но дело в том, что если мы продолжаем ходить по плоти, то будем идти по пути, который ведет к смерти. Единственным местом для плоти является грех. Крест, прошу прощения. Галатам 5:24. «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Но если вы ходите в Духе, говорит Павел, то имеете мир и жизнь. Потому что хождение в Духе приносит мир, победу и праведность закона. Почему так опасны помышления плотские? «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. Наша греховная природа не может пребывать в гармонии со святым Богом. Плоть не может покоряться закону Божьему». Это особенно подчеркнуто в 7 главе. «Наша греховная природа противостоит закону. Невозможно человеку в его природном состоянии быть послушным закону Божьему. Можно соблюдать букву закона, но не его дух. Это то, о чем Павел говорит в 8 главе и 8 стихе. «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Можно нравиться людям, можно нравиться себе, братьям, но не нравится Богу, потому что Он смотрит не на наши поступки, а на наше сердце. И только преобразованное сердце, сокрушенное в покаянии, может быть принятым Богом и быть приятным Ему. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. О чем Павел говорит? Если вы не имеете Духа и не пережили опыт нового рождения, то можете быть членом церкви, и ваше имя может быть записано в церковную книгу, но не принадлежать Богу. Некоторые разделяют верующих на две группы. 144 тысячи, которые будут взяты на небо и которым позволяется принимать участие в вечере Господней. И остальная часть, которые не попадут на небо и будут радоваться небу на земле. Согласно их теологии, те, кто принадлежат 144 тысячам, те, кто не принадлежат к 144 тысячам, не имеют Святого Духа и не могут принимать участие в вечере Господней из-за своего недостоинства. Какой чудовищный обман! Если это так, то для них нет никакой надежды, потому что кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Но мы читаем. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Заметьте, пожалуйста, что для Павла обитание Святого Духа в вас и обитание Христа в вас являются синонимами, потому что Святой Дух является представителем Христа. Он есть утешитель. Если Он обитает в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Что значит «тело мертво для греха»? Это значит, что природное тело распято на кресте. Разве мы не видим в этом стихе христианскую формулу «не я, но Христос»? Читаем 11 стих. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Понимаем ли мы, о чем Павел говорит здесь? Он говорит, что в нас есть две силы – сила плоти и закон греха и смерти, и другая сила – закон духа и жизни. Какая из них сильнее? Сила закона греха и смерти или сила закона греха и духа и жизни? Каков итог жизни человека, в котором пребывает сила закона греха и смерти? Могила. Грех убивает. Если вы можете победить грех, то вы можете победить смерть. Но человек никогда не сможет победить грех и могилу. Есть только один, кто победил грех и могилу. Это Иисус Христос. И Он сделал это силой пребывающего в Нем Святого Духа. Что это значит для нас? Сила Божия сильнее силы закона греха. И во Христе она сегодня доступна каждому человеку. 12 стих читаем. «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти». Почему мы не являемся должниками плоти? Потому что христианин – это человек, который распял свою плоть на кресте. Она не может уже господствовать над ним. «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Другими словами, позвольте новой жизни, которую вы получили при обращении, господствовать над вами. Когда Святой Дух пребывает в нас, то две вещи произойдут. Мы будем ходить в Духе, потому что получаем оправдание через веру. И второе, наш Дух сможет господствовать над грехом, живущим в нашей плоти. Но помните, все эти прекрасные преимущества являются плодом оправдания через веру. Никогда освящение не будет гарантией спасения. Нам необходимо думать о нашем освящении. Мы должны жить христианской жизнью. Скажу вам почему. Потому что мы являемся позорищем, зрелищем для этого мира. Мир смотрит на нас. Я говорил прежде и не устану повторять слова известного языческого философа Ницше. Если христиане ожидают, чтобы я поверил в их искупителя, то они должны выглядеть более искупленными. Нам нечего беспокоиться о себе. Небо нам гарантировано, ибо нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Одно должно беспокоить нас. Господи, позволь миру увидеть Тебя в моей жизни. И когда это произойдет, мы перевернем этот мир. Бог не зависит от количества, но Ему нужны мужчины и женщины, которые отвергли себя и полностью отдали себя в распоряжение Святого Духа, чтобы Он мог обитать в них. Когда это произойдет, мы не будем более побуждать друг друга, делай это или не делай этого. Многие требуют от меня, говори людям, что они должны делать и что не должны делать. Мои дорогие друзья, собратья, разве мы не имеем Святого Духа, который послан Богом руководить нами? Наставлять в истине и утешать? Разве мы не имеем Святого Духа, чтобы быть водимыми им? Сила Святого Духа в нашем распоряжении, чтобы характер Иисуса мог отобразиться в нас. Мир отчаянно нуждается в том, чтобы увидеть в нас Иисуса Христа. Пожалуйста, не разочаровывайте мир. Возьмите этот дар, который Бог предлагает, примите его в свое сердце и ходите жизнью в Духе. Да поможет нам всем в этом Господь. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воскликните Господу, вся земля!
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! Наверняка каждый из вас слышал фразу, что жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно, больно за бесцельно прожитые годы. Знакомо? А хотели бы вы услышать, как эта фраза звучит в полном контексте? Послушайте внимательно. Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему один раз. И прожить ее надо так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы. Чтобы не жег позор за подлинное, мелочное, прошлое. И чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь, все силы отданы самому главному в мире – борьбе за освобождение человечества. И надо спешить жить, ведь нелепая болезнь или какая-либо трагическая случайность могут прервать ее. Охваченный этими мыслями, Корчагин ушел с братского кладбища. Эти слова написал тяжело больной и уже практически ослепший Николай Островский в романе «Как закалялась сталь». Действительно, жизнь дается нам один раз. И прожить ее надо так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы. Именно такие бесцельные годы есть в жизни каждого зависимого человека. Но выздоравливая, мы помогаем зависимому найти значимые цели в его жизни. Цели, ради которых он уже никогда больше не будет употреблять. Поэтому сегодня наша передача будет посвящена тому, как найти цели, чтобы наша жизнь больше никогда не была бесцельной. В 1979 году на одной из лекций Гарвардской программы MBA студентам задали вопрос: «Есть ли у вас четко прописаны цели на будущее и планы по их достижению?» Только 3% студентов ответили, что у них были прописаны цели и имелись жизненные планы. Еще 13% признались, что у них есть цели, но не в письменной форме. Подавляющее же большинство, это 84%, не имело четких целей вообще. 10 лет спустя выпускников снова собрали вместе. Им задали вопрос о том, сколько они зарабатывают, и обнаружилось невероятное. 13% выпускников, у которых были написаны цели, зарабатывали в среднем в 2 раза больше, чем те 84, у которых целей не было. А те 3%, чьи цели были четко сформулированы 10 лет назад, зарабатывали 10 раз больше, чем остальные 97 вместе взятые. Знаете ли вы, что слово «грех» – это не изобретение богословов? Греческое слово «хамартия» переводится как «промах», «попадание мимо цели». Грех – это как стрела охотника, когда он целится в цель, не попадает в цель и делает промах. Поэтому самый большой грех – это бесцельно прожитая жизнь. Кто-то сказал, что если я в никуда целюсь, туда же я и попаду. Всех людей сегодня можно разделить на 3 категории. Первая категория людей – те, у которых нет желаний. Вторая категория людей – те, у которых есть желание, но нет целей. И третья категория людей – это те, у кого есть и желания, и цели. Тип 1. Люди, у которых нет желания. Таких людей большинство. Их еще можно назвать люди амебы. Слово амеба означает изменчивое. Такие люди изменчивые и, подобно амебе, не имеют постоянной формы. Подобно амебам, которые живут в иле или на дне прудов, загрязненной водой, многие люди сегодня оказываются на дне этой жизни. Вся их жизнь сосредоточена вокруг таких вещей, как поспать, поесть, поработать. И так каждый день. Самое большое желание – это купить новый телевизор и рассказать об этом достижении всем соседям. Их образ жизни можно назвать так – поскорее выйти на пенсию и умереть на диване. Когда что-то неприятное происходит в их жизни, они обвиняют в этом других. Или спрашивают: «Ну почему же это случилось именно со мною?» Второй тип – это люди, у которых есть желание, но нет целей. Они вроде бы к чему-то стремятся, что-то хотят, но почему-то несчастливы. Дело в том, что счастье человеческое – это своего рода дробь. В числителе – то, что он имеет, а в знаменателе – то, что он желает. Получается, чем больше человек хочет, тем меньшее счастье он имеет. Позвольте вам сегодня проиллюстрировать, как живет среднестатистический человек. Скажите, что самое ценное у человека? Самое ценное у человека – это жизнь. Наша жизнь – это время. А на что мы тратим 75% нашего времени? На работу. Мы работаем, и что мы получаем за нашу работу? За нашу работу мы получаем деньги. И на что же мы их тратим? Мы тратим деньги на вещи. И если круг замкнуть, то получается, наша жизнь – это что? Это вещи? Тип третий – люди, у которых есть и желания, и цели. Такие люди говорят: что я могу сделать немедленно, прямо сейчас, чтобы изменить ситуацию к лучшему? Лев Николаевич Толстой однажды сказал: пора перестать ждать неожиданных подарков от жизни, а самому делать жизнь. Цели в нашей жизни работают как объектив фотокамеры. Если вы правильно наводите фокус, вы получите четкую картинку. Если фокус не наведен, изображение получится размытым. Позвольте вам проиллюстрировать. Это жизнь зависимого человека, масштаб жизни зависимого человека. Почему единичка? Потому что все, что его интересует, и все, что ему нужно, это принять дозу, а потом хоть трава не расти. Все его цели вращаются вокруг дозы, которую нужно добыть здесь и сейчас. Поэтому масштаб жизни зависимого человека укладывается в один день, то есть здесь и сегодня. Завтра его не интересует то, что будет происходить. Дальше. 7 – это масштаб жизни среднестатистического человека. Обычный человек планирует свою жизнь на неделю вперед. Он знает, что в понедельник ему нужно отвезти ребенка на английский, в среду надо съездить к зубному врачу, а в пятницу он отдаст машину в ремонт. Все его цели, планы наперед можно вместить в 7-дневный цикл. 300 – и большой-большой круг. Это масштаб жизни Петра Первого. Скажите, пожалуйста, какие улицы проложил в Санкт-Петербурге Петр Первый? Сколько на них сейчас полос? На центральных улицах Санкт-Петербурга 3 полосы в одну сторону, 3 полосы в другую сторону. Скажите, пожалуйста, зачем нужны были такие огромные улицы, где в час приезжали две повозки. Да потому что Петр I думал о будущем. Его масштаб личности и его цели были на 300 лет вперед. Чем мечта отличается от цели? Я довольно часто провожу семинары о зависимости и созависимости. И на своих семинарах, когда я начинаю говорить о целях в жизни, я прошу ответить на один простой вопрос. Скажите, вот поднимите руку, у кого из вас есть цели? Почти все люди в зале поднимают руки вверх. Тогда я задаю вопрос второй. Поднимите руку, у кого из вас эти цели написаны на бумаге? Как правило, поднимают единицы. Вот вам и ответ. Цель, которая не записана на бумаге, это ваша мечта. Поэтому при постановке целей самый главный принцип гласит: цели мы пишем на бумаге. Купите в магазине самый красивый блокнот, который вам приятно будет держать в руках, и каждый день с ним работайте. В моем кабинете на стене висит картина. И как вы думаете, что там изображено? Там изображен карандаш. Самый главный инструмент в моей работе. Итак, мы пишем цели на бумаге. Я не понимаю до конца, как это работает, но я знаю, что это работает. Расскажу вам случай из жизни моей семьи. Примерно год назад, перебирая старые вещи, моя супруга нашла старый блокнот, в котором она писала свои цели 10 лет назад. Она открыла этот блокнот и стала читать старые записи. И с восторгом она закричала: «Саша, Саша, иди сюда, посмотри! Цели, которые я писала 10 лет назад, они сбылись! Они все исполнились! Все мои цели!» При этом там были и труднодостижимые цели, такие как научиться плавать. Трудно научиться плавать, когда ты боишься воды. Сейчас моя супруга плавает, ходит в бассейн и любит воду. Те цели, которые вы записываете на бумаге, каким-то невидимым образом начинают работать. Вы не просто пишете, вы создаете самый настоящий сценарий вашей жизни. Думайте на бумаге. Пишите цели на бумаге. Это заставляет написанные события сбываться. Плюс к этому написанные цели уже материализуются в написанных нами словах. Мы можем их видеть. Мы даже можем их потрогать руками. Итак, настоящая цель должна быть написана на бумаге. Цель должна быть конкретна, в изъявительном наклонении и с личным местоимением. Цель должна быть адекватна, обоснована. Цель должна иметь срок выполнения. И помните, со временем цели трансформируются и изменяются. С чего мы начинаем поиск нашей цели? С ответа на три простых вопроса. Итак, чтобы найти свои цели, ответьте, пожалуйста, на три простых вопроса. Каковы мои мечты? Каковы мои хобби? И что лучше всего у меня получается делать? То есть при каком виде деятельности я забываю про все и даже про время? Итак, мы выписываем все свои цели на бумаге, расставляем цели по приоритетам, то есть переписываем их, и вначале мы пишем самые важные, самые долгосрочные, а в конце наименее важные и краткосрочные. Дальше. Для каждой цели единожды мы расписываем план достижения этой цели. То есть пишем все шаги для ее осуществления. И последнее. Мы начинаем писать каждое утро свои цели. Снова и снова, каждое утро. Мы пишем наши цели, пишем конкретные цели в изъявительном наклонении и с личным местоимением. Например, я, личное местоимение, остаюсь трезвым всю свою жизнь. Я больше не беру в руки сигарету. Я закончил университет с красным дипломом. Я построил счастливые семейные взаимоотношения. А теперь, внимание, самое главное. Когда вы утром будете писать ваши цели, не посматривайте то, что вы писали вчера. Мы пишем по памяти, и со временем вы увидите, как ваши цели начинают жить своей собственной жизнью. Они начинают изменяться, трансформироваться. Именно так я и поступаю в своей жизни. Итак, вам необходимо, первое, письменно сформулированные цели на ближайшие 5, 10, может быть, 20, 30 лет. Цели конкретные, детально структурированные и расставленные по приоритету. Второе – это план достижения каждой цели. Помните, он делается один раз. И третье – это упорные действия в направлении заданных целей. Каждый день мы пишем свои цели. И последнее, что я хотел бы вам сегодня сказать. Хотя бы одна ваша цель должна быть благородной. Хотя бы одна ваша цель должна быть не ради себя любимого. Благородная цель – это та цель, при достижении которых часть вашего потенциала сеется в других людях. Вы дарите тепло, любовь, участие, внимание, помощь, деньги и время другим людям. Помните, что нас окружают не только деньги, машины, квартиры. В нашей жизни есть другие люди, которые, возможно, нуждаются и в нашей помощи. И при постановке целей хотя бы одна цель у вас должна быть посвящена другим людям, помощи им, обучению их, просто так, без денег. Итак, ставьте высокие цели. Помните высказывание Сесилии Ахерн: «Цельтесь в луну, и даже если вы промахнетесь, все равно останетесь между звезд». Выход есть. Выход есть всегда.

Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано. Тора. Первые 5 книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
2: Итак, мы продолжаем наше исследование Торы, пророков и Писаний. И мы уже закончили книгу «Исход» и приступаем к книге «Левит», которая тоже не носит такого названия в еврейском оригинале. Книга, название «Левит», оно является тоже названием, которое было дано уже в греческом переводе, а сама книга и недельная глава, которую мы с вами будем сегодня проходить, называется «Вайкра». Книга «Вайкра» идет в строгой логической последовательности после того последнего события, о котором мы с вами изучали в предыдущей недельной главе. Потому что в предыдущей недельной главе, заканчивая книгу «Исход», облако славы Божьей опускается на святое святых, и Господь начинает пребывать в своем храме, в скинии собрания, а следующая недельная глава уже начинается такими словами: «И воззвал Господь Моисею, говоря ему, из скинии собрания». Постоянно будут эти слова в книге «Левит» встречаться. Господь продолжает открываться Моисею, но уже не на горе Синай, а Моисей заходит туда, в скинию собрания, и разговаривает с Господом, потому что святилище поставлено, святилище помазано, ежедневное служение, понятно, что происходит. Но тем не менее существует еще целый ряд служений, которые в скинии происходят. Как мы говорим, говоря о служении во святилище, как уподобляя его симфонии, которую играет оркестр, мы говорим о том, что ежедневное служение – это, что ли, ритмическая группа, которая задает нам определенный ритмический рисунок. Но туда вплетаются уже непосредственно определенные партии. И что мы с вами будем видеть в книге «Вайкра», в тех недельных главах, которые мы будем с вами разбирать, это то, что Моисей получает указания относительно жертв, которые лично может человек принести в храм, относительно ежегодных служений, еженедельных служений и ежемесячных служений, которые происходят во святилище. Наша недельная глава посвящена личным жертвам, которые может человек принести во святилище. Мы видим сразу здесь, в первой главе, идет у нас такое вступление: «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу». То есть, кто из вас хочет принести жертву Господу? Таких жертвоприношений или ритуалов всего 5 в книге, в нашей недельной главе. Это все ритуалы, которые может совершить человек во святилище. Первый ритуал – это всесожжение, или называется «ола», что означает «вознесение».

восходящий вверх. Затем идет хлебное приношение или минха, которое тоже совершать может человек. Затем идет мирная жертва. Эту жертву совершают тоже по желанию. И поэтому вот это у нас таких три жертвы, которые совершаются по желанию человека. Мы только что прочитали, если кто из вас хочет принести жертву Господу. По желанию это совершается. И разные здесь жертвы есть в всесожжении и в мирной жертве. Есть, например, жертва тельца, есть, например, жертва из мелкого скота или из овец, или из коз, есть жертва из птиц, ну и минха, то есть хлебное приношение, это тоже своего рода жертва уже для тех людей, которые настолько бедны, что они не в состоянии больше ничего себе позволить, но тем не менее они все равно могут прийти в храм и тоже могут принести жертвоприношение. Это существенное отличие храмового служения в Древнем Израиле от языческих храмовых служений, где определенные люди просто не в состоянии ничего принести в храм, потому что у них просто вообще ничего нет за душой. И, например, есть определенные, допустим, вот касты, если даже взять Индия, индуизм – это языческая религия, то там есть такая каста, которая называется неприкасаемые, которые не могут войти в храм. Эти люди ничего туда не могут принести, они являются изгоями. В храмовом служении здесь социальное положение человека не является препятствием для доступа к Богу. Мирная жертва – это тоже жертва, которая приносится по желанию. Мы видим, что она приносится от обета или по усердию. Позже в книге Второзакония, в последующих наших недельных главах, мы поймем, что мирные жертвы – это в основном были такие пиршества, пиршества, которые прославляли Бога, которые происходили как раз там, где находился храм, куда люди сносили свои приношения. Если жертва всесожжения, она полностью сожигалась, то мирная жертва, от нее сожигался только тук. Некоторые исследователи шутят, что Господь очень хорошо знал, что человеку не полезно. Конечно, в той культуре, а особенно на Ближнем Востоке, самой вкусной считается самая жирная часть. Даже сегодня у бедуинов есть такой обычай: самых дорогих гостей они режут барана и раздают самым дорогим вот такой внутренний жир, надпочечный, в районе печени, такой курдюк, то, что называется, тоже дают. Ну, а самому почетному гостю обычно дают покушать глаз. Вот, это такое понятие. А Бог, Он знал, что сие для человека не полезно, хотя человек думает, что это самое вкусное. И Он говорит: ты хочешь мирную жертву кушать – кушай. Только весь вот этот жир давай соберем и на жертвеннике сожжем. То есть человека приучали отдавать Богу самое дорогое, но на самом деле Бог-то знал, что это самое дорогое. Оно человеку как раз меньше всего нужно.
мирная жертва – это было такое благодарственное пиршество, на которое, забрав мясо после жертвоприношения и отдав, соответственно, порцию священнику, человек мог пригласить гостей и радоваться, и веселиться перед Господом. Это то, что называется добровольное жертвоприношение. Однако же 4 и 5 главы книги Левит описывают нам уже недобровольные жертвоприношения. Жертвоприношение, которое необходимо было принести уже грешнику, который согрешил. Если человек оступился где-то, если человек чего-то такого сделал, что нарушает заповеди Божьи, если потом это ему становится известным, он виноват, он виновен, он должен был принести жертву за грех или жертву повинности. Разница между жертвой за грех и жертвой повинности заключается лишь в том, что ритуал один и тот же, но жертва повинности включала еще возмещение ущерба, который человек мог нанести этим грехом. Или что-то скрыто, или что-то украдено. И поэтому, например, Бог говорит, если кто-то совершил что-то против посвященного Господу, он должен полностью восстановить и тогда только принести покаянную жертву повинности. И мы видим тоже, что разный социальный статус человека определяет размер жертвоприношения. Если человек ездит на 600-м Мерседесе, то ему надо принести тельца. Если человек ездит на Форде, то ему надо принести овна или козла, потому что особи мужеского пола, они всегда дороже. Ну, если человек ездит на автобусе на работу, то ему тогда козу или овцу. А если человек уже такой бедный, что или имеет инвалидность, или уже на пенсии, ну, то можно принести птичек. Опять мы видим, все эти жертвоприношения, они определенным образом имеют градацию в зависимости от социального статуса человека. Но в данном случае уже выбора нет. Это уже не жертва по желанию, а это происходит жертвоприношение, потому что мы видим, что человек что-то сделал, и он должен ее принести, если он хочет сохранить взаимоотношения с Богом. В чем же отличие этих жертвоприношений и что они, в общем-то, символизируют? Давайте пронаблюдаем. Вернемся к жертве всесожжения. Жертве, о которой мы уже знаем, потому что именно ежедневные жертвы всесожжения, они обеспечивают постоянную работу святилища. Это одна из интегральных частей ежедневного постоянного служения во святилище. Но человек тоже мог принести жертву всесожжения. Мы видим на примерах Давида и других библейских героев, когда у этих людей имелась проблема с Богом, и человек отступал. Жертва всесожжения – это своего рода перезаключение завета с Богом, восстановление взаимоотношений. И мы здесь видим, как начинается и как проходит этот ритуал. Четвертый текст. «И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения», первая глава, четвертый текст. И дальше написано, «И приобретет он благоволение во очищение грехов его».
Что мы видим с вами? Еще ничего не происходит с жертвой, еще никакого действия не произведено, только лишь возлагается рука, и уже происходит очищение этого человека. Он уже приобретает благоволение. Все дальнейшие действия, они уже происходят, но человек уже очищен. Человек получил благоволение перед лицом Господа. Все остальное делают священники. Они кропят кровью, они разделывают тушу, они вымывают. Все. Но человек получает полное очищение перед Богом. А что мы видим, если сравним этот текст с текстом 4 главы книги Левит? И у нас здесь в этой главе идут повторы ритуалов. Здесь мы видим такая вот, есть, значит, пример из 27 текст. Значит, так описан ритуал. «Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет». Вы видите разницу? В 1 глава, 4 стих, «Если кто хочет принести, пожалуйста, приносите». А здесь «Если кто и согрешит по ошибке, и виновен будет». И дальше написано 28 текст, «То когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он жертву, козу без порока за грех свой, которым он согрешил». Ну, мы уже говорили о том, что это кто-то из народа земли, это простой человек, у которого есть работа, но уже машину он себе не позволит, он ездит на работу на автобусе. Поэтому ему спрос «коза». Это в отличие от особи мужского пола, коза дешевле. И дальше написано: «И возложит он руку свою на голову жертвы за грех, и заколют козу в жертву за грех на том месте, где заколают жертву всесожжения, и возьмет священник крови перстом своим и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножью жертвенника». Что мы видим с вами? Мы видим с вами те же самые процессы. Здесь, в первой главе, у нас тоже написано о том, как сыны Аароновы, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон жертвенник. То есть похожие действия, но не хватает одного. Не хватает здесь того, что имеется в книге Левит, первая глава, что человек, возложивший руку на голову жертвы всесожжения, сразу же получает благоволение в очищение грехов. Давайте посмотрим, где у нас происходит очищение грехов. 30 текст. «И возьмет священник крови ее перстом своим и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь выльет к подножью жертвенника, и весь тук отделит, подобно как отделяется тук от мирной жертвы, и сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу, и так очистит его священник, и прощено будет ему». Вот где у нас очищение. Но в чем существенная разница? Разница заключается в том, что очищение, о котором идет речь в жертве всесожжения, наступает в самом начале, еще до ритуала. А здесь очищение наступает в самом конце и очищает священник.
Это очень существенная разница. Что эта разница может символизировать? А символизирует она два разных этапа нашего спасения. Когда мы приходим к Богу с покаянием, Господь принимает нас такими, как мы есть. Когда мы приходим к Богу с нашим багажом, который у нас накопился за жизнь, мы получаем сразу же прощение. И Господь говорит: «Грехов их не помяну более». Об этом нам сказано в нашей Гафторе, которая рекомендуется у нас к этой недельной главе. И эта Гафтора, она говорит еще раз разъясняет Израилю, что такое являются эти жертвоприношения. Написано 22 текст, 21 текст и ниже. «Этот народ я образовал для себя, и он будет возвещать славу мою». Здесь мы очень четко видим ту цель, как формулирует ее пророк, которую Бог ставит для своего народа. Об этой цели мы постоянно с вами говорим, что это народ Божий, который славу Божью должен возвестить по всему миру. Но дальше идет обличение. «А ты, Яков, не взывал ко мне. Ты, Израиль, не трудился для меня. Ты не приносил мне агнцев твоих во всесожжение жертвами твоими, не чтил меня. Я не заставлял тебя служить мне хлебным приношением и не отягощал тебя фимиамом». Видите, здесь пророк очень четко показывает, что вот эти вот добровольные жертвы всесожжения, они, Бог их не заставляет приносить, но через эти жертвы всесожжения Бог, народ возвещает другим народам славу Божью. И смотрите, как эта Гафтора заканчивается. «Но ты грехами своими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня. Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, грехов твоих не помяну». То есть мы видим здесь, что вот эта основная проблема, которая беспокоит зачастую особенно христианина, это проблема «А простил ли меня Бог?». И в книге Левит, первая глава, когда мы смотрим на всесожжение и этот ритуал, и когда мы читаем Гафтору, мы видим, что Бог, Он не злопамятный. Он не занимается тем, что в своей голове продолжает перемалывать и переваривать память о наших преступлениях. Но в чем же дело? Почему в жертве за грех все по-другому? Проблема не в Боге и не в злопамятности Его, которой у Него нет. Проблема в нас. Жертва за грех, она предназначена для нашего очищения. Ибо прощение – это не полное решение наших проблем. Когда у нас болит голова, можно выпить анальгин, и, возможно, голова перестанет болеть. Но решит ли анальгин нашу проблему? Понимаете, когда больной приходит в скорую помощь, и у него острое состояние,
Конечно же, врачи сначала обезболят его и, может быть, дадут ему какое-то снотворное, чтобы каким-то образом у человека успокоить и снять этот болевой шок. Вот это то, что происходит, когда человек приходит к Господу с его жертвой всесожжения. Господь снимает болевой шок от того груза грехов. Он сразу же снимает с нас этот багаж, забирает и выкидывает на глубину морскую. Но наши проблемы-то остаются, потому что мы больны. У нас была одна женщина, у которой постоянно были камни в почках. И решили пересаживать почку. Но оказалось, что эти камни в почках, они вырабатываются печенью. И врачи говорят, зачем нам пересаживать почку? Мы сейчас пересадим почку, а потом печень опять выработает камень и опять почку разорвет. Надо лечить проблему. Надо адресовать источник. И вот что происходит. Это решение проблем, оно как раз показано в книге Левит, 4 глава, где происходит очищение человека уже с помощью первосвященника. Вот это две разницы, вот это два этапа спасения, которые уже Новый Завет называет оправданием и освящением или очищением. Оправдание лишь решает проблему нашей боли, но оно не может решить проблему нашего характера. Вопрос здесь не в Боге, который не может простить. Вопрос в нас, которые не могут изменить свой характер. И Бог желает нас лечить. Главное, чтобы мы захотели лечиться у Бога. Прощение не решает проблемы нашего характера. Если алкоголик попал в больницу с инфарктом, и врач говорит ему, вам больше нельзя пить. После излечения алкоголик приходит домой, все нормально первые две недели, а потом соседи зовут его на вечеринку, он опять напивается, у него повторный инфаркт, и он опять оказывается перед тем же врачом и говорит, доктор, простите. Что, доктор на него сердит? Нет, этого человека надо в реабилитационный центр, чтобы избавить его от химической зависимости. Вот почему для нашего исследования Нового Завета, параллельно нашей Гавторе и недельной главе, мы предлагаем послание Иоанна, первую и вторую главу. Где написано, если говорим, что не имеем греха, обманываем сами себя, ибо истины в нас нет. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведным, простит нам грехи наши, раз, и очистит нас от всякой неправды. Вот эти два действия, которые желает нам сделать наш священник, не только простить нас, но и еще очистить нас от всякой неправды.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Закон Господа совершен, укрепляет душу.
1: Для вас поет Игорь Козлов.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады приветствовать каждого из вас здесь, в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Человек на протяжении всей своей жизни меняется и учится. Идеального человека не существует, но к этому нужно всегда стремиться. Всегда нужно стремиться становиться лучше. Если человек не будет меняться в лучшую сторону, он будет меняться в худшую. Это как езда на велосипеде. Мы либо едем, либо мы падаем. Нужно избавляться от своих недостатков. Людям, которые стараются стать лучше, все в жизни дается обычно легче, правильно? Человеку обязательно нужно к чему-то стремиться, саморазвиваться, иначе наша жизнь станет бессмысленной. Единственный человек, лучше которого мы должны стать, это кто? Это мы сами сейчас. Но как это сделать? Какова цель саморазвития? Давайте мы спросим это у священнослужителя, у консультанта по семейным взаимоотношениям, у Виталия Кисера. Встречайте. Виталий, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Итак, какова же цель саморазвития?
2: На этот вопрос мы, наверное, постараемся ответить сейчас.
1: То есть пока это секрет?
2: Да.
1: Хорошо. Ребята, будьте активными, задавайте свои вопросы, поднимайте руки, либо записывайте их на своих листочках, а позже вы сможете их задать. Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который у вас сейчас на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого в прямом эфире мы обязательно передадим эти вопросы нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что, Виталий, я передаю слово.
2: Спасибо.
1: Всех вас приветствую на нашей территории реальности.
0: Территория реальности.
2: Пусть Господь вас всех благословит, и начнем мы с раннего детства. С того, как вы еще будучи маленькими детьми, уже, может, год, два, три, уже научились ходить, а не только ползать. И вот вас отвели в садик, и вы в садике детском играете в песочнице. Попытайтесь вспомнить, что происходило, чем занимались девочки в песочнице. Наблюдая сегодня за девчонками, я вижу, что, находясь в песочнице, они начинают лепить какие-то там котлеты, сковородки приносят с собой, готовят какую-то еду, что-то стряпают. Или даже в этой песочнице, готовя, стряпая, рядышком посадят куколок, и с куколками они играют такие, как мама и папа, да, семья у них такая, из куколок состоит. А если наблюдаете за мальчиками, то видите, что мальчики взяли, нашли какую-то палку, оседлали ее, и на этой палке по детскому садику рассекают со звуками тык-дык-тык-дык-тык-дык и га-го. Дело в том, что дети не имеют сильно развитую префронтальную кору головного мозга. Мозг еще совершенно не развит, но тем не менее уже основная часть головного мозга работает, я бы сказал так, на автопилоте. И все, что ребенок не видит, все, что он не воспринимает, он воссоздает в своем головном мозге это как реальность. То есть, допустим, когда вы берете палку, парень взял палку, или, допустим, он там взял пистолет, или там автомат какой-то, играли в войнушки вы? Да? И они там бегают, ду-ду-ду-ду-ду-ду, и там что, ты убит, падай. То есть они воспринимают это, дети воспринимают это за реальность. То есть для них это реальная картина, и она осаждается у них в коре головного мозга. Для девочек реально то, что они играют в куколки. Для них куколка – это реальная тетенька, там у этой тетеньки маленькие детки рождаются. Я один раз наблюдал картину, как маленький ребенок готовил котлеты, потом начала есть этот песок. То есть настолько она восприняла эту картину реально, что буквально начала кушать этот песок. Но к чему я вас веду? Когда вы общаетесь со взрослыми людьми, у взрослых людей – уже хорошо развита префронтальная кора головного мозга, и они начинают вам говорить, что вы занимаетесь какой-то ерундой, что вы мечтаете о каких-то вещах несбыточных. Они начинают вас медленно и верно приземлять в ваших мечтаниях. И делают это с таким упорством и с таким натиском, что дети перестают жить вот этим вымышленным, живым, настоящим миром и начинают жить вот этими реалиями, которые взрослые им навязали. Но навязав детям вот эти реалии, я хочу вам сказать, расстроить вас, наверное, в том, что префронтальная кора головного мозга развивается окончательно к какому возрасту? Как вы думаете? Примерно 25-27 лет. А за что отвечает префронтальная кора? Одно из тем, за которые она несет ответственность, это умение видеть будущее, то есть проецировать будущее, стремиться к будущему, умение сегодня здесь, допустим, вы что-то делаете и видеть последствия того, что вы делаете. Вот детям это не свойственно. Поэтому, когда мы говорим, к примеру, я говорю: «Катя, кем ты хочешь стать?» А Катя говорит: «А я не знаю, кем я хочу стать». И она правду говорит. То есть она права, потому что у нее вот эта часть головного мозга до конца не развита. И очень часто встречаются такие ситуации, когда мой сын заканчивал 10 класс, вернее, 11 класс, я ему говорил: «Ты кем будешь?» Он говорит: «Я не знаю». Я говорю: «Ну и все, иди работай». Он говорит: «Я хочу учиться». Я говорю: «Зачем? Ты же не знаешь, кем ты будешь. Ну и что? Я пойду учиться». То есть вот не зная вот этих вещей, как бы мы, взрослые люди, наносим непоправимый ущерб нашим детям, потому что ограничиваем их в этих вещах. И наша тема сегодня стоит так. То есть зачем нам с вами идти по пути саморазвития? Для чего это нам нужно? А именно для того и нужно, что если мы не будем по этому пути идти, то мы вот так останемся, как сказал Вадим, не в состоянии нейтральном, да, мы будем постоянно скатываться вниз. Я хочу прочитать вам для начала несколько текстов из Библии апостола Павла, что Библия говорит нам в цели нашего развития. Смотрите, апостол Павел, послание к филиппийцам, 3 главе, 12 стихе пишет так. «Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Иисус Христос». То есть апостол Павел имеет устремление определенное, цель. Филиппийцам 3 глава 14 стих, он так и говорит: «Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Ну, понятно, у апостола Павла была цель, как у христианина, уже достичь именно в христианстве определенных высот божественных. 1 Коринфянам 15 глава 33 стих как раз вот подходит центральный текст темы, о которой мы сегодня с вами будем говорить. То есть почему нужно развиваться? Библия говорит так: «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Если мы с вами не идем по пути позитивного развития, как кто-то задал мне вопрос в прошлый раз, можно ли таланты свои направлять в негативное русло. Вот так с нами и будет происходить. То есть если мы не будем развиваться в лучшую сторону, то мы обязательно будем деградировать и двигаться в худшем направлении. Это не говорит о том, что мы в плане талантов не разовьемся. Мы можем развиться в плане талантов, но это развитие будет разрушительно для нас и окружающих людей. Поэтому нам нужно развиваться в правильном направлении, то есть двигаться к направление созидания благословенного, а не разрушения. Итак, хочу вам еще один текст прочитать. Как же нам двигаться в этом направлении? То есть как нам развиваться в лучшую сторону? Если у вас не развита префронтальная кора, как вам развиваться? Да? То есть, вы же, если вы не можете будущего видеть, если вы цели не видите, если вы не знаете, куда вам двигаться, зачем вам, если я не знаю, куда, то зачем мне искать вот эти таланты какие-то? И вот сегодня мы об этом будем говорить. Раскроем мы с вами одну еще библейскую книгу, Второзаконие, и прочитаем 6 главу, 6 по 10 стих. Смотрите, как написано во Второзаконии. Моисей говорит: «Да будут слова сии, которые я заповедую тебе в сердце твоем, и внушай их детям твоим, говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась вставая, навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими. Напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих, когда же ведет тебе Господь, Бог твой, в землю, которую он клялся, отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову». То есть, смотрите, Слово Божие говорит, что нужно что делать детям? Внушать. То есть, я бы так сказал, нужно вогнать это куда? Ваш компьютер, то есть надо загрузить ваш компьютер. Вот эта префронтальная кора, да, там, или лобная доля головного мозга как раз отвечает, что хорошо, что плохо. А сам ваш мозг, он не различает, что хорошо, что плохо. И поэтому необходимо вам подгружать свой мозг. Вот там, где вас родители остановили, сказали, не делай, и посадили своего ребенка в эту... в вольер. Песиков сажают туда маленьких. Вы знаете, собачки, чтобы когда уходит хозяин из дома, он раз собаку закрыл вольер, чтобы они обои там не порвало. Так и с детьми. Детей раз закрыли, и все. И вот сиди и не рыпайся. Нет, вот нам нужно теперь с вами подгрузить наш компьютер и внушить нужно туда. Нужно заставить свой мозг работать в правильном направлении, чтобы он задействовал. Итак, нам нужно первое поставить перед собою цель. Поставить цель. У вас есть мечта? У тебя какая мечта? Ну, такая хорошая мечта. Такая позитивная, классная мечта есть?
3: Построить свой дом.
2: Хорошая мечта, классная. У меня тоже такая же есть мечта. Еще у кого есть мечта? Есть? Какая у тебя?
3: Стать хорошим человеком.
2: Это тоже классная мечта. А чем отличается мечта от цели? Как можно отличить мечту от цели? Чем они отличаются вообще?
4: Мечта может быть совершенно неизбыточной даже, но человек все равно будет мечтать. А цель — это когда конкретная цель, ты знаешь, что можешь это достичь, и ставишь определенные усилия, планки, там, не знаю, что-то планируешь, пытаешься достичь, в общем, этой цели.
2: А можно сказать так, что, смотрите, допустим, у меня есть мечта, и чтобы ее воплотить, я делаю ее своей целью и переношу ее... Вы хотели это сказать, да? Да? И переношу ее на бумагу, да, мечта останется всегда мечтой, если вы ее не перенесете на бумагу, то есть если вы не поставите перед собой цель.
4: Я мечтаю жить на облаке и кататься на единорогах, это нереально, но я знаю, что я могу уехать куда-то, где можно почувствовать похожие ощущения там.
2: Ага, куда?
4: Ну, я не знаю, там покататься на каких-нибудь таких невероятных вещах, да, на лошадях, например, можно покататься. То есть, ну, как бы можно как-то компенсировать и частично исполнить то, что мечтает моя голова.
2: У вас крутая мечта. У меня тоже такая мечта есть. У меня есть, знаете, какая мечта? Я хочу забраться на Эверест, хочу погрузиться в Марианскую впадину, и я считаю, что это реально. Но мне эту мечту не дают воплотить в жизнь. Некоторые близкие мне люди, да, они говорят, тебе это не надо. Кстати, я еще хочу прыгнуть с парашюта. У меня есть мечта купить себе мотоцикл. И мне тоже многие вещи мне не дают сделать. Почему? Потому что есть люди, для которых я дорог, и они думают, что эта мечта может закончиться плачевно. Не только для меня, но и для моих родных и близких. Поэтому я ставлю перед собой вот эту... Вы правильно говорите. То есть, когда наши есть мечты глобальные, есть мечты несбыточные, но мы с вами должны понять, что нам нужно такую мечту, которую воплотить можно в жизнь. И лучше начинать молодежи с маленькой мечты. Не огромную, не глобальную какую-то, а маленькую мечту, чтобы можно было ее воплотить, чтобы иметь позитивный определенный опыт, что у вас это получилось. Итак, что нужно сделать? Во-первых, нужно поставить перед собой цель. Мечта – это только мечта. Цель – это мечта с планом и сроками ее исполнения. То есть ставим перед собой цель, перестаем мечтать, и ставим перед собой цель, чтобы достичь поставленной цели. Чего тебе не нравится, Катерина? Это же здорово. Поставить перед собой цель и достичь этой цели. То есть написал. Почему нужно написать? Почему нужно вашу цель, мечту перенести на бумагу? Почему нужно написать ее? Да. Не знаете, почему? Почему нужно написать?
3: Ты как бы программируешь себя на то, чтобы стремиться к этому?
2: Есть огромная взаимосвязь. Вот, кстати, заметили, как детей, как детишек учат, или как, что детей приводит к быстрому развитию интеллекта? Какие игры? Чем мамы занимаются? К чему они детей подталкивают? Ну, чего делать?
5: Книжки читают.
2: Не-не-не, книжки надо читать.
5: Кубики.
2: Что нужно? Еще что? Мама, чем занимаетесь, чтобы ребенок стал умным? Чтобы быстро думал, чтобы научился быстро говорить.
4: Пальчиковые игры, то есть тактильные какие-то.
2: Да, разрабатывайте моторику, правильно. То есть моторика, когда ваши пальцы работают, это именно подгружает ваш мозг, он начинает лучше работать. Поэтому, когда вы берете ручку, авторучку в руку и начинаете писать, то что вы записываете, то, что вы переносите на бумагу, у вас включается левое полушарие, то есть подгружается ваш мозг, и вы начинаете думать, вы начинаете анализировать, когда вы пишете что-то рукой. Почему вам нужно развиваться? Потому что если вы не будете развиваться, вы будете деградировать. А мы хотим прогрессировать. Правильно. Итак, 8 причин, почему нам нужно ставить перед собой цель. Первая причина. Вы знаете, что ваш мозг ленивый? Вот он по природе такой. А знаете, почему ваш мозг ленивый по природе? Почему так Бог вас устроил? Почему ваш мозг пытается сохранить вас в состоянии лени и покоя? Помните, я вам читал, что Иисус Христос говорит, ленивый, раб и лукавый. Каждый человек ленивый, да, нужно над собой определенные усилия прилагать, чтобы побороть лень. Почему мозг ленивый? Катя? А?
6: Безопасность, наверное, наша. Когда мы уже в покое и никуда не движемся, ничего не произойдет.
2: Ну да.
7: Потому что если мы будем постоянно напрягать свой мозг, мы сойдем с ума. И надо иногда расслабляться.
2: Ему ничего не будет мозгу. Дело в том, что наш мозг Богом таким образом запрограммирован, что сохранять нашу жизнь как можно дольше. И когда у человека энергия сохраняется, чем больше человек находится в состоянии покоя, тем больше в нем сохраняется жизненная энергия. Потому что у нашего мозга нет понятия добра и зла, что хорошо, что плохо. Это мы принимаем решение, действовать или нет. Поэтому по априори своей мозг ленивый, ему нужно заставлять работать. И поэтому нормальное состояние для человека – это состояние комфорта. Первая причина, по которой нужно ставить перед собой цели, переносить их на бумагу, чтобы выходить из состояния комфорта. Потому что, когда вы поставили перед собой цель, там, допустим, маленькую цель ставим, для учеников, я не знаю, вы еще учитесь, к примеру, мы не можем ставить с Егором цель заработать $1 000 000. Мы не можем, да, ставить эту цель. Но мы можем с тобой ставить цель, к примеру, к концу года получить 5 по какому предмету? Где у тебя проблемы? По-русскому. Ставишь перед собой цель получить 5 по-русскому. И расписываешь, что нужно для этого сделать. Выйти нужно из состояния комфорта. Нужно что делать? Начинать читать книжки, писать работы. Или второй вариант – идти к учителю и с ним… Нет, идти вначале в магазин покупать торт, потом приходить к учителю и договариваться с ним, чтобы он поставил хорошую отметку. Я шучу, конечно, нужно учиться. То есть, когда вы выходите из зоны комфорта, вам приходится, смотрите, во-первых, вам приходится что-то изучать, что-то читать, контактировать с людьми, заводить новые знакомства, если вы хотите дойти до определенной цели. Кстати, кто у вас в классе хорошо учится по-русскому? Значит, наводишь в ней коннект и говоришь, подтяни меня по-русскому. А ты в чем ты успешен? Чему ты ее можешь научить? Только хорошему. То есть ты говоришь, давай мы с тобой обменяемся. Ты меня тянешь по-русскому, а я, допустим, тебя по физике. Нет? По физике тоже нужен кто-то. Итак, понятно, да? То есть почему? Вот причина. Вывести себя из состояния комфорта. Людям очень тяжело выходить из этой из зоны комфорта, но именно выходя из зоны комфорта, человечество добивается каких-то, вообще человечество в целом добивается каких-то успехов, чего-то самого лучшего в своей жизни. Так, следующая причина, почему нужно нам с вами ставить перед собой цели. Представьте себе, что вы... У Егора есть друг, Даник. Он занимается спортом. И занимается? И мы с ним разговаривали как-то, он говорит, я, короче, ставлю перед собой цель набрать в сумме, ну, он еще ребенок, он говорит, я ставлю перед собой цель набрать в сумме 450 килограмм в троеборье. Это жим, это становая тяга и приседания. И вот он поставил перед собой цель. И он достиг этой цели. Что с ним происходит? Что все. Он такой, он говорит, я крут. У меня это получилось. И он, помните, мы говорили о вере, о уверенности в себе. Человек становится в себе уверен. Когда вы ставите маленькие цели, и вы стремитесь к этим целям, и достигаете этих целей, вы становитесь себе уверенным. У меня получилось, у меня снова получится. Кстати, если вы возьмете Библию, то в Библии интересные моменты, когда народ Божий приходил в состояние определенной такой депрессии, да, то есть в целом народ приходил в состояние депрессии, знаете, что делали пророки? Пророки приходили и начинали что говорить им? Говорят, вспомните, как Бог наш вел нас по земле там, египетской или там, по пустыне на протяжении скольки лет? 40 лет мы ходили по пустыне, и мы, одежда наша там не ветшала, обувь наша там не портилась и так далее и тому подобное. То есть Библия всегда направляет человека, когда человек попадает в трудную ситуацию, Библия его направляет на то, что Бог был с ними, и Бог им помогал. Это очень важно для нас. Когда вы ставите перед собой цель, когда вы ее достигаете, вы становитесь более уверенным в себе. У вас это получится. Третья причина. Что придают цели? Цели придают смысл жизни. Жизнь становится ваша осмысленно. Я хочу привести вам один пример интересный. Может быть, вы когда-нибудь прочитаете. Был такой дяденька по имени и фамилию Виктор Франкл. Слышали про такого? Это еврей по происхождению, по-моему, австриец, и попал он в концлагерь. Его во время войны отправили в концлагерь. Так вот, Виктор Франкл, будучи психотерапевтом, он, находясь в концлагере, наблюдал за людьми. И он говорит, на первый взгляд казалось, как вы думаете, какой человек в условиях концлагеря выживет? Вот физически какой должен быть человек, по-вашему? Сильный, выносливый. Еще какой? Смелый. Смелый? Ну, думаю, там... Да, ладно, пусть будет смелый. Хорошо, да.
4: Хитрый, хотел сказать.
2: Хитрый? Не, да.
6: Тот, у кого есть цель, чтобы выжить.
2: Молодец! Он заметил, он вначале подумал, он тоже думал, что чтобы выжить в этих условиях, человек должен был сильным. И он подсмотрел как-то, что вот этот там, допустим, какой-то в очках худенький доставал из кармана, там, где-то там из-под кладки фотографию, смотрел на свою семью, там жена и дети были. И он смотрел на них и снова прятался в фотографию. То есть у этого человека было для кого жить, цель. И когда у человека появляется цель, его жизнь становится осмысленной. Ему хочется жить. Вот когда мы вопрос там, да, ты задавал, я говорю, что выстраиваешь приоритеты. И выстраивая приоритеты, ты понимаешь, что если для тебя это ценно, то ты откажешься от вещей менее ценных. Когда у тебя жизнь, есть цель в жизни, то ты ради этой цели, достижения цели, отказываешься там, допустим, лишний раз посидеть в телефончике, да, в игрульки там поиграть, в танчики погонять. Я не знаю, сейчас даже взрослые люди есть, знаете, вот мне вот рассказывают, есть взрослые люди, которые в танчики гоняют. Иногда мозгу нужно отключиться, да, если это мужчина, они могут так. Но это сколько минут? Ну, 10-15-20 минут, чтобы отключиться, этого достаточно. Хорошо. Следующее, что нужно, что дает цель. Цели приучают человека полагаться на себя. В Библии есть текст, который говорит о том, что нельзя людям, нельзя на другого человека полагаться? Нету? Проклят всяк, кто надеется на плоть человеку и человеческую, или, вернее, плоть человеческую делает своей опорой. Почему? Почему? Ну, как мы можем людям верить, да? Нужно людям верить. Нужно людям доверять, но не обязательно делать их как рука, как на, человеком, на который...
7: Опорой.
2: Да, человеком, на который ты опираешься. Когда ты ставишь перед собой цель, ты понимаешь,

0: принимать правильные решения. Как идти легче? Вообще, как легче быть человеку? Да, состояние комфорта, и все говорят, мы идем на север. И со всеми идти прикольно. Нет, со всеми идти прикольно. Куда все пошли, туда и все идут. И я с вами, пошел. Но вот, когда человек учится ставить перед собой цель, выходя из зоны комфорта, он учится двигаться не только по течению, но и против течения. Я сейчас вам пример приведу. Раз мы говорим о правильном образе жизни, о правильной жизни вообще в целом. Вот скажите, пожалуйста, мне, какие сегодня в мире установки, что в мире считается правильным? В плане этическом вообще, вот в плане этики даже. Что мир считает правильным?
1: Вести по законам.
0: Ну, кто-то считает в мире.
1: Да.
0: По закону идти? Ну, хорошо, ладно, есть такие, которые так считают. Еще как считают люди?
2: Не своруешь, не проживешь.
0: Отлично, считают так. Еще какие есть взгляды в мире?
3: Если я тебе помог, и ты мне поможешь.
0: Ты мне, я тебе?
3: Да.
0: Хорошо.
2: Добиваться своего, несмотря ни на что.
0: Добейся своего, несмотря ни на что. А если взять в плане отношений между парнями и девушками, ну, сексуальные отношения, что правильно, что неправильно?
4: Тут даже я призадумалась.
0: Вот в мире сегодня, вот, допустим, я считаю, что это правильно. И это круто. И никто мне не должен ничего говорить. То есть это мое мнение, и я своего мнения буду придерживаться. То есть в мире сегодня мир сегодня предлагает столько различных вариаций того, что правильно, что неправильно, что голова кругом идет. А Библия четко говорит, что правильно, а что неправильно. И это фундаментально. Это не меняется с течением времени. Да? То есть если вы возьмете, как мода. Мода меняется, а библейские постулаты, библейские истины в отношениях между людьми, они неизменны. И поэтому сегодня мир весь может двигаться в направлении, которое ведет к разрушению, ко злу. А человек, который поставил себе перед собой цель ты сказал, я ставлю перед собой цель быть или стать каким человеком? Хорошим. А чтобы стать хорошим человеком, тебе нужно встать, и толпа идет в одном направлении, а ты разворачиваешься и идешь прямо в противоположном направлении. И у меня вопрос, это легко?
1: Нет, так как все мы хватаемся за чужое мнение и идем туда, куда идут все.
0: Поэтому очень сложно, правда? Поэтому, когда вы ставите перед собой цели и двигаетесь в направлении этих целей, то вы приучаете себя двигаться не с толпой. Ну, не обязательно всегда против двигаться, да, но когда вы видите, что весь мир идет в направлении неправильном, вы начинаете двигаться в правильном направлении. А это очень трудно. И это делает вас крутыми. Следующее, что делает с вами цели. Кстати, есть один текст классный. В Библии написан: «Вы – свет миру, вы – соль земли». Если соль перестанет быть соленой, то что нужно сделать? Выбросить ее вон. Кого вон выбросить? Соль или землю? Ну и то, и другое, потому что земля перестала быть соленой. Чем сделаешь ее соленой? Поэтому смотрите, вот эти люди хорошие, добрые, которые имеют правильные библейские установки и двигаются в достижении поставленных перед собой целей, они меняют не только себя. То есть вы меняете не только себя, а вы еще меняете... Помните песню у Макаревича? «Не будем прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас». Ну, извините, но такие стихи. Но тем

0: не менее люди, которые двигаются в правильном направлении, меняя себя, они меняют людей в лучшую сторону, к лучшему. Приведу один пример, детям рассказываю эту историю. Буквально вот маленький примерчик такой. Одна девочка в 16 веке, 16 век, возраст у этой девочки 12 лет. Это какой класс 12 лет? В каком классе она училась? Шестой класс. Учится в шестом классе. Училась, допустим, в нашей школе она бы училась в шестом классе. Это во времена рабовладельческого строя, когда негров посылали на плантации, по-моему, на островах каких-то. И сахар, который добывали негры на этих плантациях, поставлялся в Великобританию, в Англию. И эта девочка сказала, я не хочу есть сахар, который добывается трудом вот этих рабов. Продолжительность жизни раба было примерно 10 лет. И она начала писать вот такие, знаете, маленькие плакатики или, не знаю, листовочки такие. «Давайте откажемся от этого сахара». И ходила, раздавала людям, 12-летняя девочка. Казалось бы, мелочь. Началась какой-то мелочь. Через 10 лет Англия отказалась от сахара, произведенного рабами. И эта девочка инициировала движение более 30 тысяч человек, которые сделали все возможное, чтобы в магазинах перестали продавать сахар, который произведен на плантациях африканскими рабами. И рабство было отменено на тех островах. Представляете? То есть, казалось бы, девочка, двигаясь к хорошей цели, изменила не только себя, но изменила мир вокруг нее. На этом, друзья мои, все. Я не успел все вам сказать, но думаю, что будет и этого достаточно. Пусть Бог вас благословит.
1: Территория реальности. Ответы на вопросы.
2: Виталий, спасибо большое за эту тему. К нам поступили некоторые вопросы, которые мы сейчас обязательно вам передадим. Также вы, ребята, тоже можете готовить свои вопросы. И давайте мы перейдем к первому вопросу, который у нас есть. Как поступать, если много целей, но происходят обстоятельства, то ли в семье, то ли на работе, которые мешают достижению поставленных целей?
0: Как поступать, если есть обстоятельства, которые мешают? Ну, во-первых, нужно определить стоимость этой цели, да, и стоимость этих обстоятельств. Что для вас более ценно? В плане для вас более ценно, потом более ценно вообще в масштабе, космическом, да, в целом. Uh-huh. Что более правильное, что более позитивно? Если та цель, которую вы перед собой ставите, она более масштабно, более правильно, а обстоятельства, которые... Ну, они у всех есть, у людей обстоятельства определенные, ну, такие трудные. То вы считаете, что ваша цель важней, то я думаю, что нужно двигаться к этой цели. Опять же, вопрос такой достаточно расплывчивый. К примеру, у жены есть цель, а муж категорически против. Ну, категорически. Он говорит, если ты меня не будешь слушать, то я подам на развод, то я считаю, что это не стоит. Нужно слушать мужа. Все-таки мужа надо послушать.
2: Еще дополнение есть к этому же вопросу. Это же человек написал. Я уже 3 года веду ежедневный дневник, но не всегда получается каждый день записывать цели и достигать их.
0: У апостола Павла есть интересные слова. Он говорит, что ничто не должно мною обладать. Даже когда вы ставите перед собой цели, и когда вы расписываете достижение этих целей, вот появляются вот как вот эти обстоятельства, о которых был первый вопрос, и вы понимаете, что обстоятельства на данный период времени более важны и ценны, то вы не должны быть рабом вот той цели, которую вы перед собой поставили. Или рабом, вот, допустим, даже плановой вот этой работы. Да? Там, буду ни во что, несмотря ни на что, буду двигаться там по этому плану. Ну нет, надо быть очень гибким в этом плане.
2: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
3: Вот мы говорили о том, что префронтальная кора к 25-27 годам формируется. То есть получается, человек до этого возраста, ну, бесконечный ребенок почти. Потому что он, ну, как бы ответственность у него формируется тоже достаточно к позднему так возрасту. Ну, пораньше чуть-чуть, по-моему. Вот. Но в таком случае, вот мы сейчас говорим о целях, и вот поставление целей и научение своего ребенка, там, например, вот ставить вот эти цели маленькие в своих каких-то маленьких делах, не поможет мне, не поспособствует тому, чтобы вот это вот развитие произошло побыстрее. Потому что ведь во все времена, мы знаем, находятся такие люди, которые, не знаю, находясь в условиях там, ну, голода или не очень хорошие финансового положения семьи, добиваются с маленького возраста, то есть начиная с чего-то, с маленького возраста продавать там, не знаю, семечки, леденцы, лимонады, и потом такие бизнесмены, ну, вырастают.
0: Ну, как бы этот ответ, из двух частей ответ. Первое. Человечество можно разделить как бы на две основные группы людей. Есть большая часть людей растет в сознании, это мы себе позволить не можем. И дети, вырастая в этой, именно в этой атмосфере, имеют вот эту программу. И для них, конечно, вот то, о чем мы с вами говорим, будет способствовать огромным подспорьем, да, чтобы когда они достигают вот этого определенного возраста, полного развития префронтальной коры, они действительно будут добиваться более больших вещей, чем люди, которые этим не занимаются, да, которые не развивают. Это первое. Второе. Есть другая категория людей, которая растет изначально в семьях, которые вот то, о чем мы говорим, они прекрасно понимают. Они прекрасно понимают, как устроен мозг, они прекрасно понимают, как детей учить. И дети с детства в этой атмосфере находятся, их никто не... Вот о чем я сказал, что находясь в этой категории людей, их ограничивают. И многие запреты формируют ребенка вот такого, который, вырастая, не способен мечтать, не способен думать, не способен ставить цели. У них, наоборот, они растут именно в таком режиме. Это как программа, они запрограммированы на это. Да? Вот, знаете, есть так, категория людей запрограммирована на не достижение цели, а есть люди, которые запрограммированы на достижение цели. И если вы будете исследовать этот вопрос, то вы увидите, что есть вот люди вот в этой программе «ничего не могу, ничего не достигну», они реально, из них очень маленький процент чего-то достигает. Если вы посмотрите на людей, которые растут в атмосфере «все могу, все достигну», и их родители достигают, и их дети достигают. Там, наоборот, маленький процент, когда ребенок ничего не достигает. Они идут в университет, они классно учатся, и они реально умные ребята и достигают этих вещей. Но, смотрите, в 25 лет, когда у человека появляется уже сформированная префронтальная кора, если вы не учились, если вот мы сегодня вот с вами говорим, но вы этого не будете делать, то есть вы не будете учиться, вы не будете ставить перед собой цели, то с вами будет происходить следующее. Вы будете делать поступки, не понимая их последствий. Допустим, маленький вам пример приведу. Подружилась ты с парнем каким-то. Допустим, дружишь ты с парнем. Вот у тебя есть парень, вы любите друг друга, все, тусите там, души в друг друге не чаете. И тебе пишет другой парень в смс-ке там. Ты классная такая, вообще я в тебе там души не чаю, там все, пойдем потусим куда-нибудь, сходим там по набережной походим. И ты такая, опа, тоже крутой парень, пойду схожу, погуляю. Правда? Да, пойдешь гулять, да? А почему? Потому что он крутой, он такой классный. И так это будет весело, солнышко светит, сейчас тепло, тут птички, там чайки летают на берегу. И пошла тусить. Ля-ля-ля-ля. И тут навстречу идет твой бойфренд, да, или твой парень. И говорит, я не понял, в чем дело? Ты че, как ты могла? Иди туси. Развернулся и ушел. Все, бросил тебя. А он, кстати, был очень классный. Если бы ты за него замуж вышла, вообще ты горя никогда не знала, но ты уже разорвала отношения. Почему ты решила пойти погулять с этим вторым? Потому что ты не понимала и не знала последствий. Вот в чем причина. То есть, когда ты учишься с детства ставить перед собой цели, когда достигаешь ты вот этого возраста, ты начинаешь видеть последствия. Поэтому ты будешь принимать правильные решения. Тебе, когда он напишет, Вася этот, пойдем потусим, ты ему скажешь, Васек, я не пойду, почему? У меня Петя есть.
4: Последствия, но они очень хорошо скрывают это.
0: Они могут. Они счастливы в этом. Есть категория такая людей. Вот о чем он говорил. Что есть люди, которые все свои таланты направляют в негативную сторону.
2: Давайте перейдем к следующему вопросу. Не является ли самовнушение самообманом?
0: Не является ли самовнушение самообманом? Я думаю, что это не самообман, это обман мозга, нашего подсознания. И когда вы читаете Библию, да, и вот в этот текст, который я вам процитировал, там написано «внушай». Вот исследуйте это слово, оно реально как раз, речь идет о том, что необходимо запрограммировать человека, да, необходимо внушить. Приведу пример вам из области медицины, из области онкологических вообще заболеваний. Если вы статистику почитаете, очень много врачей, которые занимаются именно онкологическими заболеваниями, пишут об этом, что есть категория людей, попав даже при четвертой стадии рака, онкологии, они, узнав, что у них четвертая стадия рака, они начинают убеждать себя в том, что они выздоровят, что им нужно жить, что они жить хотят, что жить классно. И ни один медик вам не может дать объяснение, почему вдруг ни с того ни с сего у этой категории людей рак отступает. Почему? Потому что мозг дает команду вашему телу. То есть мозг дает команду вашей системе защиты, да, организм, как она называется?
2: Иммунная система.
0: А?
2: Иммунная система.
0: Да, и вашему иммунитету. И есть другая категория людей. Вот они приходят, и у него там первая стадия рака, и он такой говорит, я умру. И все, и умер. И есть еще, допустим, определенная группа людей, которые внушают себе. Вот они так себе говорят. Болеть классно. Почему? Потому что, когда я болею, меня все любят. Я болею, мне плохо, мне там дочь подает там чай, меня все любят, обо мне заботятся. И что делает этот человек? Вы посмотрите, вот, допустим, когда человек вот этим сам себе внушает, он долго не живет. Он умирает от какого-то заболевания. Это программа, программирует, конечно.
2: Спасибо большое.
0: У кого-то микрофон?
2: Да, пожалуйста.
3: Многие из нас на самом деле имеют внутри как бы встроенные цели. Там образование, хорошая семья. И человек, в принципе, живет и как бы развивается. Нужно ли в этом случае как бы ставить себе еще какую-то цель? Не будет ли это искусственно?
0: Не нужно. Если вам достаточно, и вы реально двигаетесь, как бы, и вы загружены по полной программе, и вы знаете поставленную перед собой цель. Я вот отвечаю на вопрос ваш. Я говорю, что есть определенная категория людей. Дело в том, что, скорее всего, в детстве попались хорошие родители. Ну, не в плане, у нас у всех родители не выбирают. Попались грамотные родители, так скажу, более такие образованные в этой области, и они вас правильно растили, правильно воспитывали, и вы не потеряли то, что в вас было заложено Богом. И вот возвращаясь к этому вопросу, да, я хочу показать, что это в нас заложено. То есть Бог в нас заложил. Написано, что человек был сотворен по образу и подобию Божьему. Почему Бог творит? Почему он... Вот смотрите, Бог вот сотворил нас, и все. Ну, взял бы и успокоился, чего? Вот круто я все сделал, все супер. Нет, он же продолжает творить. И если вы сегодня там изучаете, там, как космос развивается, то есть вот этот, как он там, телескоп, который в космосе находится, Хаббл, да? Там написано, что он фиксирует расширение Вселенной. То есть Вселенная постоянно расширяется, Бог творит. И это в нас заложено. Поэтому, когда мы ставим перед собой цели и достигаем их, мы то божественное, которое в нас заложено, мы это раскрываем. И раскрываем весь тот потенциал, который у нас заложен.
2: Спасибо большое. Еще вопросы из студии, да.
4: А могут ли невыполнимые мечты давать что-то еще, кроме вдохновения, допустим?
0: Могут. Когда... Вообще, давайте так. Что вообще мечта делает? Есть такой фильм, я не помню, «Доживем до понедельника», что ли, называется, или как? Там главный герой, или там дяденька один спрашивает главного героя, у тебя есть мечта? Он говорит, нету. И он обращается к этой девушке, которая с этим парнем дружит. Он говорит, не выходи за него замуж. А она спрашивает, почему? Да у него даже мечты нет. Понимаете? То есть, когда у человека есть мечта, то мечта заставляет человека думать или выходить за грани реальности, в которой он находится. То есть, мечта заставляет человека мыслить более масштабно, а не приземленно. Поэтому мечта, она влияет на способность нашего мышления. То есть она его делает более таким развитым. Мечтайте. Я вообще очень такой с детства мечтатель. Я люблю мечтать.
2: Давайте перейдем к следующему вопросу, который к нам пришел. Я двигаюсь к цели очень медленно, и меня это тревожит. Что вы мне посоветуете?
0: Ну, не должно тревожить это вас. То есть смотри, почему вы двигаетесь очень медленно. Есть разные люди, да, то есть даже по работе. Вы, к примеру, я поставил перед собой задачу, через полчаса я уже сделал. А есть такая категория людей, которые делают очень, ну, неспешно все, медленно. И он эту же задачу выполняет, допустим, за неделю, которую я за полчаса. Поэтому ничего тут такого нету. Может быть, это ваша определенная особенность. Я, кстати, вот консультирую сейчас одну семью, да. Жена более такая... А муж такой... Он такой...
2: Спокойный, такой, размеренный.
0: Да, спокойный такой. Так все у него так ровно течет, медленно. И поэтому не нужно их подгонять. Это его, ну, такое свойство человека. Все люди разные.
2: Ну, вот как раз про скорость. Там пришел вопрос. Человек пишет, хочу прочитать Библию. Реально ли это за год? Как правильно поставить цели для чтения? 5 глав в день или, может, больше?
0: Ну, цель хорошая, конечно. Но это будет как механическое прочтение. Можно и за месяц прочитать. Смотря какую цель перед собой. Я, допустим, за месяц прочитал один раз. Но оно будет, знаете, как... Мне, ну, поделюсь своим опытом. К примеру, почему я поставил перед собой цель так быстро прочитать Библию? Мне хотелось увидеть Писание, когда ты долго читаешь год. К примеру, ты читаешь год Библию. Ты к концу года, ты уже забыл, что там в начале ты был, что в начале ты читал. Мне хотелось увидеть Библию, как бы, знаете, вот так, как гора. Вот есть гора, да, отошел в сторону и посмотрел на гору, и видишь ее, где у нее там, какие дороги, какой лес растет и так далее. То есть мне хотелось просто на нее как со стороны посмотреть. Кстати, знаете, есть картины такие, мазком нарисованы. И увидеть, что изображено на этой картине, можно только тогда, когда ты отойдешь в сторону. Вот когда я хотел быстро прочитать Библию, прочитал за месяц, я смог увидеть то, что написано в Библии, как бы со стороны. Вот эту картину в целом я увидел. А когда ты читаешь Библию так медленно, ты рассматриваешь вот эти мазки, все, что там написано. Поэтому цель должна быть не просто «я хочу поставить цель перед собой прочитать Библию». А для чего прочитать Библию? То есть какова цель прочтения Библии в течение года? Вот это будет более правильно.
2: Спасибо большое. Есть вопросы из студии? Пожалуйста.
4: Можно отказаться от цели?
0: Можно. Ради другой.
2: Переходим дальше.
0: Да, то есть, еще, кстати, да, вот смотрите. Мы говорили о том, что мы мечтаем. Есть люди очень мечтательные, и много целей у людей. Вот ты говоришь, что много целей. Не берите много целей, потому что вы свои силы, свою энергию на все... растратите. Возьмите, поставьте перед собой, ну, максимум 3 какие-то цели такие, выберите в приоритете и начните двигаться к ним. Опять же, вам, вот, молодежи, не нужны глобальные цели. Нам нужно научиться просто, приучить свой мозг работать правильно. Поэтому вы можете вообще маленькие перед собой цели ставить. Допустим, сбросить 5 килограмм. Да, сбросить 5 килограмм за сколько? За сколько? За 2 месяца. За 2 месяца? За лето кто-то... До лета. До лета, да. Почему до лета сбросить? Потом набрать, да, 5 килограмм. Не, вы можете именно ставить перед собой вот такие цели, да, там захотел, так, сбросить 5 килограмм. Там за 2 месяца, нормально, за 2 месяца можно двигаться. Что нужно делать? Я решил сбросить 5 килограмм. Моя цель сбросить 5 килограмм. Что надо сделать? Взять ручку и взять лист бумаги и начать расписывать. С чего начинать? Что делать? Потому что если она у вас в голове, вот эта мечта бросить 5 килограмм веса, она будет у вас... Я знаю таких людей, они хотят сбросить 2 килограмма. Знаете, сколько лет? Вот они все хотят 2 килограмма сбросить, но никак не сбросят. Почему? Потому что надо сесть, взять бумажечку, написать, что такое. Так, питание, может быть, у меня проблемы, да? Может быть, что? Может быть, двигаюсь мало, там, нужно то. Все, и вперед, и поехали, и сбросьте 5 килограмм. Поэтому не нужно глобально что-то. Начните с маленького.
2: Ну вот по поводу глобальных целей вообще, в принципе, по поводу их количества, пришел вопрос такой, что мне не хочется ставить цели просто потому, что надо. Обычно я это делаю, когда только есть необходимость. Правильный ли это подход?
0: Есть 3 заблуждения о важностях целей. Это одно из них. То есть на первом месте стоит заблуждение о цели именно вот такое, что цель нужна тогда, когда она нужна. А если она не нужна, цель, то ее не нужно перед собой ставить. Нет, нужно ставить перед собой цель. Даже тогда, когда тебе не хочется, даже тогда, когда у тебя нет. Тебе нужно просто находить их, искать их, и ставить перед собой. И ваша жизнь будет счастливее. Ну, к примеру, вот у вас нет никаких целей. Вы ничего не ставите перед собой.
2: В микрофончик.
3: Бесцельное существование.
0: Да. То есть у вас вот это время будет, оно будет просто бесцельно проведенное, и вы лишите всех тех преимуществ, о которых мы говорили.
2: То есть даже если человек доволен тем, что он есть сейчас, как бы у него он всем доволен, у него
0: может,
2: все есть.
0: Может, это его цель как раз бы. Моя цель — не ставить перед собой никаких целей. Что я буду для этого делать? И расписал. Мне, кстати, там один кто-то написал постик. И там, вот у меня цель вот, находиться в состоянии комфорта. Я написал, что нужно выходить из состояния комфорта. Он говорит, а я хочу вот в состоянии комфорта находиться. А я говорю, а это и есть ваша цель. Вот и достигайте ее.
2: Отлично. Спасибо большое, Виталий, за эту тему. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо.
1: Территория реальности.
2: Друзья, время этой передачи подходит к концу. Спасибо, что вы были с нами. Пишите нам, звоните, задавайте вопросы, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на наш YouTube-канал и группы в соцсетях. Помните, что та реальность, которую приготовил для нас Бог, это не та реальность, к которой мы привыкли. Ждем вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Мост-Х».

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Где нам брать силы, чтобы преодолевать трудности? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады вновь приветствовать вас, Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, на серии наших встреч, посвященных 30-летию телекомпании «Три ангела». И на этих наших с вами встречах мы с огромной благодарностью Господу, с огромной радостью разбираем Евангелие от Луки и применяем его к нашей сегодняшней практической жизни. И вот сегодня прозвучал этот вопрос: где брать силы, чтобы преодолевать трудности? И ответ на этот вопрос будем искать в Евангелии от Луки.
2: Точнее, в 11 главе. Здесь записана молитва, которую все мы знаем, начинается со слов «Отче наш». Это очень известная молитва. Многие христиане, если не все, молятся такой молитвой. Но нужно перед этим вспомнить, что мы с вами находимся вместе с Иисусом неподалеку уже от Иерусалима, в нескольких километрах в городе или в селении Вифания.
1: Это когда Он уже по пути к Иерусалиму на распятие?
2: Да, это Его последнее путешествие. Оно продолжалось в районе 6 и более месяцев. И Лука, он как бы... Мы вспомним, что он делал такую большую вставку, называемую «Великой вставкой Луки». Вот мы как раз в этой вставке сейчас, в описании Евангелия. И эта вставка затрагивает вот этот путь последний от верхних, так, северных границ Палестины, и идет он на юг, к Иерусалиму, на крест, да. Вот это путешествие очень долгое время занимает. И описание этого путешествия где-то в районе 9 глав или даже почти 10 у Луки.
1: И этих же событий мы не находим в других Евангелиях. Они описаны только у Луки.
2: Да, во всяком случае, большинство этих событий не упоминают другие притчи тут удивительные. Например, притча о блудном сыне только у Луки, ну и другие. Другие описания, которые мы с вами будем разбирать дальше. Но вот сейчас Иисус находится в пределах Вифании. И здесь Он избирает еще 70 учеников.
1: То есть у Него было 12.
2: Да. А вот за время последнего путешествия Он избирает вот в это время еще группу учеников, которых также наделяет дарами особыми, дарами Святого Духа, и опять же посылает их проповедовать и исцелять. Это вот в предыдущей главе описание этого, то, что учеников это получалось уже у этих 70. И вот такое, так сказать, пополнение в рядах учеников в 10 главе описано. А вот здесь в 11, первый текст нам говорит, что случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников, скорее всего, из вот этих 70 уже учеников его, сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Иоанн Креститель, в смысле. Перед этим в другом Евангелии от Матфея мы читаем тоже подобную просьбу, но она исходила от апостолов. От апостолов,
1: от первых 12
2: учеников. Первых 12 учеников, да. И, по сути дела, Иисус сказал то же самое сейчас одному из 70. Ну, опять же, вспомним, что Иисус часто повторял свои же собственные проповеди, свои слова.
1: Ну да, повторение очень способствует лучшему пониманию, запоминанию, конечно.
2: Иногда даже слово-слово записывали вот евангелисты эти повторения. И здесь вот почему ученик этот попросил научить его молиться, как Иоанн учил учеников своих. Давайте еще вспомним, что рабочий день Иисуса Христа продолжался от заката, от рассвета до заката. То есть мы не знаем...
1: Значит рабочий день?
2: Вот, да, это условный рабочий день, потому что вот он не просто вот гулял, наверное, по Палестине, вот, шел вот как-то вот бесцельно. Нет, у него была определенная цель. Он спасал людей, он им благовествовал, он их исцелял. И за ним следовало огромное число народов всегда. Вот, особенно вот это последнее путешествие его. И, конечно, все нуждались в его исцелении, в его слове. Вот все, кто за ним шел. А народу пребывало больше.
1: Нуждаются-то, наверное, все в этом. Просто пошли за ним те, кто осознали эту свою нужду, да?
2: Это за ним пошли. Но к нему приходили еще из селений, которые он посещал. Угу. Приходили с нуждой. И каждую нужду Иисус удовлетворял. И духовную нужду, и физическую. И, скорее, я абсолютно убежден, что никто не остался обойденным из этих людей, которые нуждались особенно в исцелении. И, конечно, вот поэтому и говорим о рабочем
1: но
2: дне.
1: Но мы не говорим о каких-то вот капризах там чьих-то или каких-то вот, ну, не знаю, там, запросах несоответствующих.
2: Мы как-то с вами читали этот текст «требовавших исцеления исцелял», а от слова «требовавших» там стоит «нуждающихся», угу. То есть по нуждам людей. Угу. И, скорее всего, приходили не вот прямо из прихоти какой-то там, может быть, фарисеи какие-то и ходили за ним по этим мотивам, но людей влекло к Иисусу реальная какая-то нужда, вот да. Мне обязательно нужно быть здесь у Иисуса. Мне обязательно нужно его услышать. Или обязательно мне нужно привести своего родственника, которому никто уже из врачей не может помочь. Вот уже все. И только Иисус.
3: И мы читали, да, что когда же собиралось множество народа, из всех городов жители сходились к нему, да? То есть мы же читали о 5000, да, там не считая женщин и детей, о 4000, тоже не считая женщин и детей. То есть это же ведь огромное множество народа ходило за ним, и он готов был, в принципе, восполнить нужду каждого из них.
2: Ну, он это делал, с желанием, с удовольствием. Ну, вот представить,
1: мне, знаете, какой хочется задать вопрос? А вот, да, тогда физически люди могли узнать, где он, и прийти туда. Особенно, поскольку он на самом деле ходил по стране. А вот нам с вами как сегодня быть? Вот те, кто сегодня испытывают нужду. Вот можем мы тем, кто нас сейчас смотрит, вот ободрение какое-то дать по этому вопрос.
2: Где найти Христа?
1: Да. Но можем ли мы рассчитывать? Там он физически присутствовал. С нами он сейчас физически не присутствует. А мы сейчас утверждаем, что он удовлетворял все нужды, все то, в чем нуждался человек. А как нам сейчас быть?
2: Вот есть один такой текст. Если хотите Христа, там, не нужно искать Христа на небе, как говорят, Христа свести, или там среди мертвых, там, чтобы Христа оттуда возвести. Но дальше написано, но близко к тебе слово. Вот где нам нужно искать Христа. Но у нас источника сейчас нет. Только здесь. Это он, воплощенное слово, по сути.
1: Да, вначале было слово.
2: Слово стало, было Богом. И слово было Бог. То есть слово стало плотью. А здесь оно, вот сейчас, Христос воплотился вот в этих вот писаниях.
1: Вот потому мы, дорогие друзья, и исследуем Слово Божье вместе с вами. Коль, да, продолжай, пожалуйста.
2: И, конечно, Иисус оставил заместителя. Он же сказал Духа Святого, который пребудет с вами вовек. Он со всеми, как вот, правильно, как-то одна из программ Лена говорила, что...
3: Мы имеем преимущество огромное.
2: Да, что он такую физиологию имеет, что со всеми сразу, одновременно, Дух Святой, то есть Христос через Дух Святого может быть со всеми и с каждым в любой момент нашей жизни, днем и ночью. Но вот Иисус был...
3: И я думаю, что каждый из нас и каждый из тех, кто смотрит наши программы, тоже убеждался в своей жизни неоднократно, когда молитва, да? Господи, спаси и помоги в самые отчаянные моменты.
1: Просто Господи.
3: Просто Господи, спаси и помоги. Да. Потому что обычно вот такой крик вырывается из души. Это молитва. Вырывается из сердца, из души, из уст человека, когда он находится в самой критической ситуации. И я думаю, что каждый получал ответ на свою молитву.
1: Ну, то есть вот то, о чем мы сейчас говорим, это что те люди, которые искали силы, чтобы преодолеть свои какие-то проблемы, недуги, трудности, они их у Господа находили. И что мы можем тоже находить их сейчас в Его Слове?
2: Да, вот ученику...
1: Или при помощи Духа Святого.
2: Одному из 70, скорее всего, учеников очень показалось интересным, как Иисус, вот весь изможденный после напряженного трудового дня, опять же, как мы условно говорили, когда Он исцелял, благовествовал, вот без перерыва, что ли, обед у него был, вот у меня вопрос тоже, перерыв вот на обед, конечно, этого, наверное, не было. То есть,
1: ну, фиксированно.
3: Колосья ели.
2: Это да, ученики. Руками. А Иисус что ел? Мы нигде не читаем, что Он что-то ел когда-то. Не упущено это описание. И вот рабочий день его, в кавычках, конечно, длился, вот пока он не удовлетворил все нужды, пока да. Вот каждый получал то, что зачем приходил. А что, как он вот в этом состоянии усталости, наверное, уставал, конечно, плоть устает, человеческая. Изможденный, он уходил один.
1: Иисус был 100% место. Бог и 100% человек. То есть все, что испытывает человек, он 100% испытывал, значит, усталость.
2: Да, да. Поэтому он нуждался в отдыхе и нуждался в подкреплении. И где он мог найти это подкрепление? И когда? Единственное время от заката до рассвета, когда было темно. То есть он уходил один пустынные места и обращался в молитве к Отцу Небесному.
1: То есть он уходил не для того, чтобы сон, отдых свой физический да? получить, а говорится, что он обращался к Отцу.
2: Он входил в общество с Отцом, в общение с Ним. И вот ученик один, очевидно, заметил это, что Иисус уходит усталый, а утром он бодр и свеж. Он как вот... Он знал, что он идет молиться. И все, может быть, даже слышали и слова, которые он обращался к Отцу. И поэтому ученик спросит такое... Вот.
1: Ну, может быть, он и спал все-таки. Ну,
2: а он ему спросит, смотрите, научи нас молиться. То есть он увидел Христа в полной жизненных сил, готовым опять к служению. И он понял, что это от молитвы происходит. Ученик. Иначе он бы не просил так вот.
1: Ну да, ну вот потому мы и озаглавили сегодняшнюю встречу, где брать силы, чтобы преодолевать трудности. Вот ответ пока в молитве.
2: Да, и ученика теперь волновало только одно. Какие слова нужно говорить Богу, чтобы вот эти силы во мне восстановились, или возродились, или появились? Есть ли какие-то такие, может быть, есть такие тайные слова, которые нужно вот только их говорить Богу, и он... На эти слова дает тебе вот это вот.
1: Который Бог ждет, то есть Бог хочет, чтобы мы произнесли эти слова, чтобы Он их от нас услышал. То есть мы так думаем, да?
2: Ну вот ученик тоже так, скорее всего, думал. Что же мне сказать Богу, чтобы Он меня наделил этими силами? Иисус сказал, говорит ему в ответ. Сказал
3: им. Многие эту молитву знают наизусть.
2: Да.
1: И на церковнославянском языке тоже, да?
3: Да, да.
1: Ижиеси, да, на небесах.
2: Да. Угу. Он сказал им, уже им, спрашивает один, а он говорит группе, когда молитесь, говорите, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Вот.
1: Ну где же сила в этих словах?
2: Вот давайте посмотрим, о чем же говорит эта молитва нам. Отче наш, вот он начинает, во-первых, очень даже интересно, вот мы молимся Господи Боже, там, да? Или как
1: Отец
2: вот?
1: Наш Небесный. Отец,
2: Господь наш и Бог. Он представляет Бога как Отца.
1: Да. Не это... говорит даже Небесный, да? Просто говорит Отче наш.
2: В Ветхом Завете я не встречал такого. Вот, может быть, у меня с памяти уже, но я что-то вот не помню, чтобы где-то в Ветхом Завете кто-то обращался из пророков или из царей вот с таких слов «Отче наш». Они говорили все «Господи, Господи, Господи».
3: «Свят, свят Господь Бог Саваоф».
2: Как-то, ну, вот, чтобы с Отца. И то есть Иисус, прежде чем говорить дальше, Он говорит, вы должны общаться с Богом, как с Отцом. Как дети общаются со своим Отцом.
1: То есть для них это было новое. Если в Ветхом Завете, то есть в тех священных писаниях, которые они знали, а других они не знали, Новый Завет еще написан не был во времена Христа. Вот если там говорится, что Отче наш, Отче, обращение к Богу впервые, значит, они впервые это услышали.
3: Ну да, если вот мы обратим внимание на псалтырь, да, то здесь в основном, да, Господи, Вот в псалмах в начале обращения и Давида, и все, он здесь: «Господи, буду славить Тебя, Господи, всем сердцем, буду радоваться, торжествовать». Ну, то есть все-таки «Господи, не в ярости Твоей». То есть, ну, здесь в основном обращение «Господи».
2: Ну да.
3: Да, а вот здесь, ну, на другой уровень переходит, да, отношение.
2: Единственное, что я вспоминаю, это когда к пророку, по-моему, Илье обращался кто-то и говорил: отец мой, колесница Израиля, и воинство его, что-то вот такие какие-то подобные слова. Но что по отношению к Богу, вот да, очень, если встречается, то очень-очень-очень редко.
3: Да, да, очень редко в основном.
1: Мы можем на себя это перенести и сказать, что мы сегодня можем обращаться к Господу и говорить: отец, отче, отец, папа. Да. Мы можем это говорить? Это будет угодно Богу? Хочет ли Он слышать от нас такие слова? И будет ли это нам помогать преодолевать трудности?
2: Ну, можно сказать, что «Отче наш» – это произносит Сын Божий, то есть Иисус Христос. Ага. Но Он говорит не «Отче мой», а «Отче». Он привлекает всех, кто молится Богу, что вы молитесь так вот, как вы молитесь, как вы обращались бы к Отцу Небесному. Я Божий Сын, я Сын Человеческий, я обращаюсь вот к Отцу, да. И вас тоже прошу, то есть, ну, наставляю там или учу вас молиться вот таким вот образом. То есть это значит, что человек является прежде всего Детем Божьим, а уже потом человеческим. Помните его слова: «Не называйте себе отцом никого на земле». Угу. «Ибо Отец вас Небесный, один у вас Небесный». То есть вот именно этот смысл.
1: То есть у вас есть только Отец Небесный. Но физического-то, биологического отца же можно называть отцом?
2: Ну, это да, но это уже второе. Первый у вас Отец Небесный. То есть Он все творит, Он вас создал на этой земле, Он дал вам жизнь, да, жизнедатель. Главное – это вот кто у вас Отец. Да, у вас есть земные отцы, но помните, что Отец-то у вас один. То есть...
3: Но здесь вот прям очень-очень такие близкие отношения, да? Все-таки Господь хочет нас научить очень близким отношениям, то есть отношениям такого доверия, такой близости, когда, ну, то есть на груди, что называется, там, отца, да, когда ты можешь плакать, когда ты можешь радоваться, когда ты можешь благодарить, когда ты можешь славить, когда ты, ну, то есть все чувства, которые вот сопровождают человека на протяжении его жизни, ты можешь это все высказать ему.
2: Вообще вот, вот то, что Иисус вот так учит нас молиться, Он оказывает нам великую честь, потому что вот этими словами Он всех молящихся вводит в свою небесную семью, в круг Троицы, что ли. Вот теперь вы братьям, то есть у нас с вами Отец один, Иисус говорит.
3: То есть, по сути дела, о том, о чем мечтал враг человеков, да? Он, в принципе-то...
1: Сатана.
3: Да. Что было причиной его противостояния? Что его не брали в этот круг общения трех личностей?
2: Я не согласен с этим. Его брали в круг общения, но только не всегда. То есть, по определенным вопросам, да, только трое могли решать. Отец, Сын, Дух Святой. Но во многих вопросах я верю, что он там был на этом совете, и
3: но
2: не только он. Он.
3: Почему же он желал большего?
2: А потому что вот... Тайна. Почему? Никто не
1: тайна
2: знает.
1: Беззакония.
2: Никаких причин не было.
3: Да?
2: Недовольства.
3: То есть ему оказывали ту честь, которая и была, ну,
2: да,
3: дана ему, по сути дела. Да? Но он возмечтал о большем.
2: Он, может быть, ходил в четверку входил он когда-то.
1: А могу я перенести вот этот, тогда эту мысль на нас с вами? То есть, да, мы Бога зовем Отец, становимся братьями Христу. Но есть такие сферы, которые все равно не наши, и они никогда нашими не должны быть. И вот в Священном Писании, в Ветхом Завете говорится, например, мерзость перед Богом. Мерзость перед Богом, оккультизм, то есть попытка обращения вот к небесным силам иным, чем Бог. Какие-то действия, я не знаю, там черно-белая магия или еще там какие-то вещи, взывание там к мертвым, ну и всякие...
3: Идолопоклонство различные виды.
1: Ну, то есть многие вещи. То есть есть такие сферы, которые нам Отец наш Небесный, как своим детям, запрещает. И не потому, что Он жалеет нам чего-то хорошего, а Он, наоборот, оберегает нас от чего-то ужасного. Да?
2: Да, очень верно, да. То есть нужно всегда делать оговорку, да, что в своем роде, да, Бог в своем роде, человек в своем роде, вот какой-то вот, ну, не знаю, какие-то есть границы, что все-таки, ну, отец он нам отец, но тем не менее не нужно забывать, что мы творение еще, мы не творцы, и творцы только в той части, которую Господь нам, ну, допустил делать.
3: Не думайте о себе больше.
2: Не думайте
3: да,
2: себе.
3: Чем да, чем должно думать.
2: Да.
1: А опять же, где вот критерий, тоже я хочу сказать это в ободрение тем, кто все-таки забредает вот в эти, к сожалению, очень многие экстрасенсорные, даже вот восточные единоборства они к этому ведут, к сожалению, в своей идеологической части, да? Вот единственный критерий, мы говорили это уже не раз, это Слово Божье. Вот Слово Божье. Ищите ответы в Слове Божьем, обязательно под воздействием Духа Святого, потому что человек сам тоже в Слове Божьем много чего может найти и составить из этого, ну, то, что, в общем-то, Слову Божьему и даже противоречит. Вот, так что обязательно воздействие Духа Святого необходимо. И тогда обязательно вы выберетесь вот из тех сфер. Люди об этом говорят, что оттуда выбраться очень трудно, но возможно при помощи Божьей.
2: Да, Богу все возможно, конечно. Был бы у человека только для этого желание и мотив какой-нибудь.
1: Ну и силы бы искал, вот опять же, в Боге. В молитве бы искал силы, то, о чем мы сейчас говорим. То есть в молитве к истинному Богу обращался.
2: Конечно. Вот поэтому вот эти слова «Отче нас», они в нас поднимает все-таки.
1: Да,
2: наше
1: да,
2: достоинство
1: да.
2: очень высоко человека,
1: да.
2: как Сына Божьего.
1: Говорится, что Бог очеловечился, то есть Иисус Христос воплотился для того, чтобы человек обожился, то есть чтобы человек оказался в Троице Святой, да, в Божественной Троице. Это потрясающе.
2: Да. И вот дальше он говорит, «Да светится имя Твое». Ну, он говорит, молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Относительно имени Божьего есть третья заповедь закона. Угу. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Ибо Господь не оставит без наказания для тех, кто это делает. И до третьего, четвертого рода там вот такие вот вещи говорятся. То есть и у меня начинает вопрос, как я могу светить имя Господне?
1: Вот да светится имя Твое.
2: Да, да светится. Но оно не просто вот само по себе светится, да? Иисус говорит о том, что мы должны его светить. То есть оно для нас должно быть свято.
1: Угу.
2: И произносить его вот попусту, вот как-то так вот, походя, это, в общем-то, нарушение будет заповеди.
1: То есть тогда молитва дает силы, в том числе и преодолевать трудности, когда мы в молитве...
2: Светим Бога.
1: Светим Бога. А как это? Что это
2: вот,
1: значит?
2: Да, что это значит? Это значит поступать и вести себя подобно тому, как поступал Иисус Христос. То есть согласно Его характеру, проявлять Его качество, смотреть на Него и следовать за Ним вот в этом тоже, в проявлении Его милосердия, Его любви, Его
1: добросердия. То есть опять по Слову Божьему.
2: Опять, да. Опять мы возвращаемся с вами к Слову Божьему. И светить имя Божие – это иметь его долготерпение, иметь его смирение, его любовь к людям, доброжелательность. И ну, этим прославляется Бог, когда мы ведем
1: себя. То есть светить – это прославлять?
2: Светить, прославлять, да. Это значит подражать во всем Христу.
1: Ага.
2: Вот я так понимаю.
1: Угу. То есть, а противоположность, просто чтобы лучше это понять, что это значит светиться имя Твое через то, какое я или через то, как я живу, а противоположность этому, что я делаю?
2: Ну, это богохульство, да, может быть. Угу. Противоположность то, что я, называя себя, например, христианином, веду себя абсолютно как неверующий человек.
1: Ага.
2: Вот, например, кто о своих, особенно о домашних, особенно не печется, сказано, отрекся от веры. И хуже хуже неверного, то есть неверующего.
1: То есть даже если он вот пошел вообще круглосуточно работать в больнице и помогал, ну, я не говорю про какие-то вот особые периоды каких-то эпидемий, еще чего-то, а вот просто вот ему нравится это, и он уходит от семьи, и он говорит, а я делаю Божье дело. Да. Это он отрекся, да?
2: У меня такой был случай в жизни. Вот я слишком увлекся Евангелием.
1: Исследованием.
2: Да, вот есть любовь к Богу, а есть любовь недостаточная, да, а есть любовь чрезмерная. Вот тут должна быть, опять же, мудрость в проявлении даже любви. И когда вот
1: даже к Евангелию.
2: Тебе так интересно, ты так хочешь, ты так возлюбил Слово, ты так возлюбил богослужение в церкви, ты хотел бы служить и служить, и служить, но от этого страдает твоя семья. Начинает, тебя дома нет, да, вот то, что говоришь. Жена потеряла мужа, дети потеряли отца. Все, где? А он на служении в церкви, он там, он любит Бога, он там такой вот верующий, и все.
1: Он
2: все,
1: любит
2: все.
1: Слово Божие.
2: Он любит исследовать Библию, и все. И семья моя старая, когда у меня прозвучал вот этот сигнал такой, исходящий от супруги, я думаю, о, что-то не так происходит, что-то неправильно, я делаю что-то не так. И пошли у меня слезы. Господи, неужели я теперь тебе служить не смогу? Вот, прямо слезы пошли, да. Ага. Как же так? Все пропало, все пропало, как в известном фильме. Что же теперь делать? И тогда Господь послал мне мысль, слушай, ты вот от этого откажись, вот от этого, вот это оставь, вот туда не ходи больше. Вот здесь вот

0: И восстановили.
1: Моих неправильных. Да, но когда вот пришло вот это понимание, что так нельзя, это уже какая-то... Я люблю Бога, но как же тогда...
0: Я не люблю
1: семья,
0: человека.
1: Семья, как же, да, получается противоречие. Как же к ближнему-то? И возлюби ближнего, как самого себя-то.
2: Так мало того, не просто как самого себя, а возлюби ближнего своего, как я возлюбил тебя. То есть, как самого себя, это еще не так сильно. А как я возлюбил, вот Господь нас возлюбил, да, и я говорила о том, что для меня было поворотным моментом, когда я поняла, что Господь так нас любит, что умер за нас. Вот, и это было поворотным моментом моей жизни.
0: Так и в твоей вере, то есть твоя вера возникла.
2: Да, вот. И, а здесь он говорит, возлюби ближнего своего, как я возлюбил тебя. То есть эта любовь, вот именно любовь Божья, пребывающая между нами, она как раз свидетельствует о том, что мы рождены от Бога. Вот апостола Иоанна вообще, ну это просто там гимны любви, да, когда он говорит, что Бог есть любовь, и эта любовь должна быть между вами, и если у вас нет любви, то вы не рождены от Бога, то есть вы рождены от другой силы.
0: Да, вот, а их всего две эти силы.
2: Да, да, и вот поэтому это, конечно, мы должны понимать. И это очень тонко, то есть вот здесь, как Николай Генрихович сказал, то есть вот этот перегиб, да, что я служу Богу, а нужно ли такое служение Богу?
1: Оказываешься хуже, чем неверующий.
0: Да, то есть ты хулишь. Да, мы сейчас говорим о том, что такое досветиться имя твое.
2: Да.
0: То есть вот,
2: а ты хулишь имя Божие, да?
1: Получается, да, противоположности этого.
0: Да.
1: То есть ты не славишь Бога, ты обесславишь его, наоборот, и теперь по отношению к Богу идут претензии со стороны моих ближних. И говоришь, что это за Бог такой у тебя, когда он тебя отрывает от семьи, и ты бросил, забросил все.
2: И
1: это, Николай, такого Бога не хочу.
2: К сожалению, то есть это не только ваш такой опыт был, ведь сколько в начале, это все-таки своего рода фанатизм. То есть когда люди доходят до фанатизма, то тогда и для людей это проблема, и для близких еще большая проблема. Поэтому Господь, вот Он, вот эта золотая середина, вот эта вот любовь, вера, действующая любовью, это
0: Да. То есть не просто золотая середина, потому что она тоже всякая может оказаться, а вот именно вера, действующая любовью. То есть у тебя не может быть просто вера в Бога, она у тебя должна воплощаться в любви, и в любви не только к Богу, но и к людям. Вот тогда это вера действующая на самом деле, правильная. Да. Тогда это вера.
1: «Да светится имя Твое, да придет Царствие Твое».
0: Коль, можно я перебью? То есть вот Господь Иисус, Он дал вот это вот как образец молитвы. Можно сказать? То есть ученик сказал, или ученики сказали, научи нас молиться. И вот он сказал, говорите же так, «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». Это образец молитвы или это вот то, с чего мы начали в начале разговора, это те слова, которые вот нужно просто повторять?
1: Это можно и назвать и образцом, но не только, далеко не только образцом. Потому что здесь Иисус...
0: То есть, например, повторить молитву «Отче наш», я не знаю, там сколько-то раз за день.
2: 40 раз.
0: Да, 40 или там еще сколько-то, или вот по четкам отмечать, сколько же раз ты ее повторил. Ну, наверное, нельзя говорить, что это бесполезно, потому что все равно человек в это время что-то испытывает, ну, он что-то чувствует, если он не механически это делает. Но все-таки это не то.
1: Получается же тогда, что молитва – это некие мантры и некий «Сезам, откройся», ключик к Царству Небесному, благодаря которому я говорю «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое», чик, небеса открылись, о, все, все благословения пошли. Потому что я сказал нужные слова.
0: Ага. То есть как нужно к этим словам относиться?
1: Не то, что я чувствовал при этом, а то, что обязательно их нужно произнести. То есть к этим словам нужно относиться... Я бы не назвал только образцом вот эту молитву. Я бы назвал это молитвой Господа. Ведь это Он молится, это же Иисус молится. Он учит так, да? Это молитва Господа. И эта молитва... А это не просто слова. Это здесь Господь выражает и свое сокровенное желание, вот то, о чем Он больше всего думал и о чем, чему больше всего хотел научить учеников своих.
0: То есть то, что Он сам испытывал к Отцу,
1: конечно,
0: и то, что Он хотел

0: чтобы и они тоже, ну, стремились испытывать.
1: Вот мы же часто повторяем этот текст, да? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Все христиане знают вот этот текст, потому что эти слова легли просто на разум, на сердце. И, ну, я не знаю, это очень важно, потому что в этих словах заключена суть Евангелия, можно сказать, даже Евангелие в Евангелии, и мы это все помним.
0: Давайте
1: это...
0: повторим еще раз эти слова.
2: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
1: Угу. Вот тут Евангелие в Евангелии. То есть вся суть, вся основа, и любовь тут, и жертва Христа, и Отец-Сын. То есть, ну, миниатюрное такое, то есть
0: сжатое,
1: жизнь вечная, да. Угу. То есть вот поэтому христиане так и быстро запоминают этот текст, и наиболее часто цитируют его. Угу. Тоже можно сказать о молитве «Отче наш». Он повторяет это второй раз. Вот мы не знаем, сколько раз он еще повторял эти слова, Иисус. Но вот дважды уже. И почти в слово.
0: И, говорит, дважды – это когда первый раз?
1: Первый раз в Евангелии от Матфея мы читаем.
0: В другом месте.
1: Когда избирались 12 человек. Угу. Еще до этого.
0: Угу.
1: Или нет, уже, может быть, были избраны, но неважно. Кто-то из них попросил тогда, научи нас молиться. А теперь просят другие ученики. И Иисус те же слова говорит. И точно так же чувствует, то есть он точно так же чувствует это. И для него это важно, то, что он повторяет еще раз. Важно, чтобы мы запомнили. И действительно, мы помним все, как «Отче наш» говорит. Да,
0: да, да, да, да.
1: То есть «Отче наш», такая молитва, она имеет еще и силу. Почему она имеет силу? Потому что ее произнес Христос. А он не произносит слова напрасно. Угу. И то, что произносит Господь, оно имеет действие. И слово, оно не возвращается Богу тщетным. Оно исполняется.
0: И таким образом, вот задавая снова этот вопрос, где брать силы, чтобы преодолеть трудности? В молитве?
1: Да, вот Иисус этим словам учил молиться учеников, чтобы они имели силы, чтобы они не думали о земных трудностях, что есть Небесный Отец, который обо всем этом заботится. Он и там волос не упадет без его ведома с головы человека. Он знает все, он знает выход из всех ситуаций, знает, как человека куда направить. И важно только, чтобы мы... Бога светили, что ли, Его имя, и относились к Нему с благоговением. Не просто там папа, папа, папа, да, вот как-то так вот некоторые говорят, даже папочка, вот так можно себя назвать, фривольно. Это не тот случай. Мы должны по-другому обращаться к Отцу Небесному. Со всем почтением, со всем уважением, со всей зависимостью и со всей нуждой своей. И потому что если мы будем обращаться вот без нужды, без надобности и произносить слова просто как мантры, там, как четки, что ли, как, потому что это надо, потому что только так нас Бог услышит, то это неправильно. Они должны исходить из нашего сердца, из глубины нашего сердца. И конечно, с нуждой в Боге. Да, Господь, я нуждаюсь в Твоем общении, я нуждаюсь в подкреплении сил. Я сейчас устал очень, я утомлен, я не могу больше ни думать, там, ни делать ничего. Но у тебя все силы, ты жизнедатель. У тебя все глаголы вечной жизни. Только к тебе обращаюсь. Со всем моим почтением, со всем уважением, со всем доверием и со всей своей любовью, на которую только способен. Вот. Мне кажется, так надо говорить эти слова. И они будут действовать. Они дают нам... Ответ придет. Мы, когда будем дальше говорить об этой молитве, мы поймем, в чем заключается сила этой молитвы. Сейчас, забегая вперед, просто не хочется об этом говорить.
0: Хорошо. Но еще несколько минут есть. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое». Да?
1: Да. Вот это мечта Господа. «И да будет воля Твоя на земле, как на небе». Царствие Твое, оно уже здесь, да, как мы уже говорили несколько раз. Это Царство Божьей благодати. Вот то, что внутри нас Божья благодать, что Он наделил нас этим даром от рождения каждого, и хочет, чтобы этот дар мы приняли и использовали его в борьбе со злом, с грехом своим собственным. Вот это уже Царство Божие. оно наступило, когда Христос пришел на эту землю.
0: И... Ну, потому что мы даем Христу царствовать, вот когда мы верой...
1: И благодать умножается. Это. Да. Он на благодать, как вот Иоанн пишет, в связи с пришествием Христа. И, конечно, в связи с Его смертью на кресте. Вот, да, мы исполнены этой благодатью. Мы находимся в Его царстве. Верую, да, только верую. Но царство, о котором говорит Христос, придет только тогда, когда этой благодатью будут исполнены все. То есть все поймут, что у них есть благодать, и у меня есть силы бороться со злом и бороться с грехом от Бога, побеждать это все. Наклонности свои, там, порочные желания, там, ну и все, все, все плохое, что у нас есть. И когда все люди поймут это, то наступит Царство Божие благодати повсеместно. Ну, такое придет, не знаю когда. Когда будет благовествовано Евангелие по всей земле, и когда все уверуют, но, опять же, на это
0: рассчитывать. Все ли уверуют, да? Господь все говорит, когда приду, найду ли веру на земле?
1: Ну, придет Царство обязательно, потому что вслед за Царством благодати придет Царство славы. И те, кто этой благодатью будет исполнен, то есть пользоваться, тот войдет в Царство славы Божьей, где не будет уже никакого греха, никакого зла и страданий. И это придет с вторым пришествием Христа.
0: Угу. То есть это уже будет Божье Царство везде.
1: Это будет
0: не
1: везде,
0: только в
1: и
0: нашем
1: на земле,
0: сердце.
1: Да. В и конце концов, оно точно будет 100% на земле. Это абсолютно уверенность должна быть у нас.
0: Ну да, так Господь говорит в молитве «Отче наш». Ну что же, слава Господу, друзья, за вот такое ободрение, которое мы получаем из слов Господней молитвы «Отче наш». Пусть она нашей молитвой становится, пусть каждое ее слово, все, что в ней говорится, исходит из нашего сердца. Мы на следующих наших встречах продолжим говорить о молитве «Отче наш». Пожалуйста, нам пишите, звоните, задавайте свои вопросы, оставляйте комментарии, они для нас очень-очень ценны. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич, я Юлия Ефимовна Уткина. Прощаемся с вами. И да благослови вас Господь. До следующей встречи. Всего самого вам хорошего.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
1: Для вас поет Белла Березина.

0: Притчи блудного сына. Ведущий Александр Синицын.
1: Здравствуйте, с вами «Притчи блудного сына». Я Александр Синицын. Сегодня вы увидите.
2: Вот, мне устраивали бойкоты, со мной не разговаривали. И всячески меня старались задевать. Иногда даже избивали.
1: Ну, а как человеку-то вот вести себя? Если вот стал белый ворон.
3: Ну, что же вот их сделало такими, ну, уверенными? Что придало им вот такой вот стержень, внутренняя такая вот устойчивость у человека? А когда она есть, это хорошо, и нам таких людей на самом-то деле не хватает.
1: Иногда этих людей называют не от мира сего. Иногда странными. А про каких-то говорят, что они с причудами. Они исключения, словно белые вороны, выделяются из всей стаи. И какая-нибудь правильная птичка так и норовит клюнуть, задеть, смеяться. Сегодня наш вопрос звучит так. Что делать, если ты стал белой вороной? Разобраться в этом непростом вопросе нам помогут эксперты. Знакомьтесь. Психолог Владимир Владимирович Иванов.
4: Владимир Владимирович Иванов, 40 лет. Психолог, редактор. Любит помогать людям, страдающим никотиновой зависимостью. Не любит тратить время на ненужные вещи. Мечтает о собственном центре рациональной психологии.
1: Священнослужитель Алексей Николаевич Львов.
4: Алексей Николаевич Львов, священнослужитель, 35 лет. Пастор с 1994 года. В настоящее время продолжает обучение в Заокской духовной академии. Женат, двое детей. Любит Бога, семью, друзей и путешествия. В людях ценит искренность. Много времени уделяет жене и детям. Не любит ложь и лукавство. Мечтает о небе.
1: И Маска.
4: Маска – яркая, неординарная личность. В программе играет роль оппонента, критика. Любит задавать неудобные вопросы и давать неожиданные комментарии. Не любит лицемерие, формализм, поверхностное отношение к серьезным жизненным вопросам. Мечтает о мире во всем мире.
1: Спасибо, что вы с нами. Итак, что делать, если ты стал белой вороной? Этот вопрос мы задали на улице города.
5: Если человек стал белой вороной в коллективе, что ему делать?
6: Белой вороной? Надо уйти из этого коллектива? Или даже не знаю, что. Что ему можно сделать? Надо как-то исправляться, переделывать себя, характер. Понимать, почему ты стал белой вороной. И из этого как-то избавляться от этого.
5: Если не такой, как все, это на самом деле, наверное, хорошо. Потому что каждый человек должен быть индивидуален. Ну а сложности нужно преодолевать.
7: Если человек стал белой вороной, что ему делать?
8: Не обращать внимания на других и жить дальше. Он каждый должен быть личностью, индивидуальностью, я так считаю.
9: Честно говоря, не знаю, ну как-то стараться выходить из этого положения, находить общий язык с людьми в этом коллективе. Как-то, может быть, на юмор перейти. Юмор же всем нравится. Соответственно, считаю, юмор спасет мир.
10: Ну, может быть, попробовать изменить стиль своего поведения как-то или найти себе друзей в коллективе, которые помогут ему выйти из этого положения.
11: Потому что белый ворон – это человек самодостаточный, который способен соответствовать этому званию. Это высокое звание – быть белым вороном.
12: Мне кажется, быть белым вороном не так уж и плохо. Просто нужно найти таких же, как ты, или похожих на тебя людей, с которым тебе будет комфортно. И не обязательно быть таким же, как вся толпа.
1: Какие впечатления от увиденного? Владимир Владимирович, мы с вас начнем.
13: Речь идет о известном состоянии конформности. И всегда вокруг этого разгорались споры. И сейчас мы видели также два лагеря. Для одних это неприемлемо, и нужно как-то решать проблему, идти на контакт или как-то устранять вот это состояние изгоя, как бы. А другие, наоборот, считают это ценностью определенной. Вот это, в общем-то, достаточно интересный вопрос. Будет интересно.
1: Хорошо, спасибо. Алексей Николаевич, вы что думаете?
3: Ну, ответы этих людей показывают, что все прекрасно понимают и знают, что такое явление присутствует в жизни. Но не все готовы подсказать, как быть такому человеку и как выйти вот из такого положения, когда вдруг ты оказался белой вороной.
1: Хорошо, я думаю, мы поможем, да?
3: Постараемся.
1: Попробуем в этом разобраться. И маска.
14: А мне показалось, что понятие «белая ворона», оно двояко. С одной стороны, это человек, который нарочито себя ведет не так, как все остальные, пытаясь выделиться. А с другой стороны, это человек, который, в общем-то, живет по совести, в отличие от всех остальных. И вот как раз время покажет, к какому типу относятся наши гости.
1: Спасибо. Сегодня к нам в студию пришла девушка, которая на собственном опыте испытала, что значит быть не такой, как остальные. Что это дало ей в жизни, расскажет она сама. Знакомьтесь, Светлана. Светлана, здравствуй.
15: Здрасте.
1: Проходи, присаживайся.
4: Светлана Лоботова, 23 года, студентка юридического факультета. Любит природу. Не любит жестокость и гордость. Мечтает о собственном доме в деревне, рядом с лесом и речкой.
1: Света, что сделало тебя белой вороной?
15: Наверное, в тот момент просто я начала ходить в церковь. Это был подростковый возраст. Я еще тогда ходила в школу. Была компания Картера на автозаводе. Ну, мы с родителями туда начали ходить. Дальше ходила я в церковь на автозавод и продолжаю до сих пор, но как бы мои одноклассники и школы не очень это принимали. И я стала для них белой вороной.
1: Ну а как это
15: проявлялось?
1: Какое, да, как это проявлялось, какая там атмосфера была?
15: Ну, классная руководительница, она была немножко другой веры. Вот, она этого не понимала, как-то я не хожу в субботу в школу, как бы, но при этом продолжаю нормально заниматься. Старалась на уроках как бы вызвать меня к доске, задавала вопросы, не относящиеся к теме урока. Например, там, а почему именно суббота? Ставила передо мной календарь и говорила, вот все нормальные люди в воскресенье ходит в церковь, а ты в субботу. Это ненормально. Вот. При этом пыталась как-то настроить моих одноклассников, чтобы они перестали со мной разговаривать. И не только из-за этого, и вообще. Ну, они подростки, поддавались. Вот. Мне устраивали бойкоты, со мной не разговаривали. И всячески меня старались задевать. Иногда даже избивали. Не только девочки. Вот это продолжалось, ну, до 9 класса.
1: Угу. Но это было связано именно только вот с тем, что
15: в субботу не хожу.
1: То, что из-за субботы, да?
15: Да, в субботу не хожу в школу, хожу в церковь. Не понимали, директор тоже как-то не очень хорошо к этому относился.
1: Угу. Хорошо, спасибо, Светлана. А как вот, Владимир Владимирович, вы можете обстановку прокомментировать? Вот. В которой оказалась Светлана?
13: Вообще, вот это состояние, в котором пребывала наша героиня, доставляло множество неудобств. Хотя, если мы вспомним, например, в советское время, очень распространенная была ситуация, что касалось моды, например. То есть были все однотипные, значит, люди, и мода считалась это то, что носят все. Пока не наступило такое время, когда словно взрыв произвело другой взгляд. Модно это не так, как все. И это, с одной стороны, вызывало какую-то бурю негатива со стороны однотипных людей в сторону индивидуальности. И потом это даже вызвало некоторую, наоборот, цель, ценность и цель, чтобы вызывать такое особое внимание к себе. Вот в данной ситуации мы видим, что не было такой цели. И человек страдал от того, что множество, может быть, вот такого негативного приходилось получать от окружения, даже от руководителей, ну, в данном случае от учителей или даже... И здесь можно посочувствовать, и в то же время это вызывает некоторые, ну, может быть, даже достойную оценку, потому что человек придерживался принципов. И когда речь заходит именно о тех принципах, которые в основе лежат, то тогда мы уже относимся к этому более серьезно. А не просто как вот... самоцель вот вызвать к себе внимание.
14: Угу. А может быть, такое поведение было продиктовано на самом деле не какой-то внутренней силой характера, а тем, что Света просто боялась гнева родителей, которые ходили на программу и которые, может быть, как-то ее склоняли к тому, чтобы не ходить в субботу в школу, ведь это тоже достаточно сильный мотив.
15: Нет, меня никто не заставлял, это был мой добровольный выбор. Родители не тянули меня в церковь, но они меня поддерживали. Мне было тяжело в тот момент.
14: В таком возрасте неужели возможно принять решение? 12, 10
15: лет, 9? В любом возрасте можно принять решение, отстаивать свои принципы. Хоть в 5 лет, хоть в 30. Это дело не в возрасте, дело в образе мышления какой-то.
16: То есть ты хочешь сказать, что у тебя уже в подростковом возрасте какой-то?
13: Ну, на самом деле, возраст все-таки имеет значение. Дело в том, что это еще больше большинство ставит некоторое такое негодование и ставит знак большого вопроса, что происходит с этой девочкой. Что она в таком юном возрасте уже начинает заявлять о каких-то своих правах, отстаивать свою точку зрения. Педагогов это может нас настораживать. И пристальное внимание именно вследствие сначала, как может быть выполнение своих функций как педагога, воспитателя, а потом уже оно гипертрофируется уже... в противопоставление своей точки зрения. И уже оказывание давления происходит именно потому, что, видя вот такую стойкость, может быть, нужно обязательно подчинить себе человека из позиции авторитетного какого-то своего поста или там, позиции, уже оказать более сильное давление. Это подхватывают все остальные. И начинается вот гонение.
14: Но ведь вопрос даже не в правильных решениях. Может быть, да, человек, ребенок может принимать решения. Вопрос в том, насколько они обоснованы. Учителя, конечно, тоже не совсем верно поступали, но ведь они таким образом старались, в общем-то, ее как-то оберегать от чего-то странного, непонятного, может быть. И не надо ребенку жертвовать всей своей жизнью, учебой, образованием, будущей карьерой, знаниями ради чего-то, что для ребенка не является особенно важным. То есть это скорее путь, по которому идет ребенок, соглашаясь с верой своих родителей.
13: Ну вот насколько это важно, это уже, наверное, вопрос к священнику для того, чтобы, может быть, задать вопрос, а что учение, которому... придерживается и Светлана, говорит, насколько верно она себя вела и правильно ли она с этой точки зрения поступала. Может быть, Христос не говорил такого, что да вы ищите поудобнее себе место там и старайтесь всеми силами, даже отрекаясь там.
16: Ну, давайте мы спросим, да. Алексей Николаевич. Ну, действительно, Бог... от человека ожидает вот так вот принципиально отстаивать какие-то убеждения,
17: свои
16: принципы.
17: Свои убеждения, да. Принципы, да.
16: Ну, раз так вот негативно класс настроен был, ну, может быть, стоило как бы там на какой-то компромисс пойти, так уступить где-то.
17: Вообще такие случаи имеют, конечно, место в нашей жизни, но сегодня в большинстве случаев эти вопросы решаются достаточно легко и просто. Часто это из-за недостатка информации для самих же учителей, когда они не понимают, вот, в чем суть убеждений этого ребенка и его родителей, они конечно же, ну, пытаются спасти его всеми своими силами. Вот. Но бывает и такое, что даже тогда, когда ты расскажешь все абсолютно честно, как есть, и ты ссылаешься на Библию, как на авторитет, как на Священное Писание, вот. И даже в этом случае учителя бывают, занимают достаточно жесткую такую позицию и хотят во что бы то ни стало вытащить и ребенка, и его родителей из вот того, что кажется им неправильным. Но здесь очень важно, чтобы и родители, и сам ребенок, естественно, понимали, насколько обоснованы их эти убеждения, насколько они соответствуют Слову Божьему. Если, к примеру, они убеждены в том, что поступают правильно на основании Слова Божьего, Священного Писания, то тогда они и должны с кротостью представлять свои убеждения, свою веру и стоять на своем.
16: И в какой-то степени отстаивать. Да,
17: отстаивать это нужно, конечно же, нужно. И опять же, есть случаи, есть примеры, когда после того, как ребенок, вместе с ним родители его, пережили весь этот сплошной кошмар, когда их и учителя, и директор школы, и там еще, может быть, какие-то люди вызывали к себе. Но потом, впоследствии, сами же эти люди с огромной благодарностью вспоминали, насколько они вот были верны своим убеждениям. Это вызывало такой восторг, восхищение вот этими людьми. И они сами начинали интересоваться, что же вот их сделало такими, ну, уверенными, что придало им вот такой вот стержень, внутренняя такая вот устойчивость у человека. А когда она есть, это хорошо, и нам таких людей на самом-то деле не хватает.
16: Светлана, а насколько важны для тебя самой были эти убеждения?
15: Ну, как понять, насколько важно? Я их придерживалась, я была с ними согласна. Это есть и было частью меня. Я в этом свято убеждена. И я их отстаивала и пыталась рассказать об этом, ну, по большей части всем, кому могла. До сих пор это делаю.
14: Света, почему ты не воспользовалась простейшим решением проблемы и не сменила школу?
15: Да зачем? Не надо. Это самый легкий путь убежать от проблемы было. Я не видела, наверное, в этом смысла, и, может, и родители мои в этом смысла не видели. Вот. Ну, впоследствии, конечно, я сменила школу, но надо было получить полное среднее образование. 10-11 класс я заканчивала уже в другой школе. Там была совсем другая, как бы, совсем другие обстоятельства. Не было такого прессинга со стороны учителей и одноклассников. Так что...
16: А сменила-то почему все-таки?
15: Ну вот, я пришла в тот момент, после 9 класса, пришла к директору, попросила, чтобы она меня взяла в 10-11 класс, на что у меня был вопрос: а ты будешь ходить в субботу в церковь? Mm. Я говорю: да, конечно, буду. Тогда я тебя не возьму.
16: А, вот как стоял.
15: Да.
16: То есть,
15: вопрос стоял именно так.
16: То есть ты вынуждена была поэтому...
15: Да, просто она меня не взяла, отказала, и я пошла в другую школу.
16: То есть, получается, а с какого класса, вот по какой? То есть, вот
15: со второго по девятый.
16: То есть со второго по девятый вот такое, такая,
15: да,
16: была? Постоянно,
15: да,
16: вот в таком ты как бы атмосфере находился.
15: А как... Внимание, да. Да. То есть, вот
16: так а вот. Как же ты тогда находила, ну, силы? Все-таки второй класс, я понимаю, это еще как бы такой возраст, да? Но уже ближе вот там к восьмому, девятому, наверное, больше как-то уже
15: к себе. Силы противостоять?
16: Да, вот, да, силы противостоять, отдушу. Ну, где ты находила, черпала силы?
15: В молитве. Я очень много молилась в тот момент. Практически постоянно. Были мои друзья в церкви. мои родители, которые меня поддерживали, молитва. Я очень много молилась в тот момент, была в состоянии непрерывной молитвы. Мне, наверное, это давало как раз силы, меня это поддерживало. Мне, конечно, было тяжело, но я не хотела бросить все, не хотела как бы быть как все. Мне не было такой потребности уйти из церкви и не отличаться ни от кого. Мне в тот момент было нормально.
14: По словам Светланы, все это выглядит как сплошное мученичество. И у меня вопрос к священнослужителю. Неужели Бог допускает для тех, кто в Него верит, только сплошную череду страданий от детства и до старости и преодолевания чего-то? Неужели религия — это не радость в первую очередь?
17: Ну, если бы это были сплошь рядом одни страдания и мучения, скорее всего, не выдержал бы и сам ребенок, и отказались бы от этого и сами родители. Значит, в этом они находили все-таки и радость, и внутреннее какое-то удовлетворение. Да, труден, тернист этот путь бывает в жизни, которую мы проходим. Но он исполнен зато твердого упования, светлой надежды. И когда у человека есть надежда, когда у человека есть вера, это и делает, в общем-то, его порой белой вороной. Он вот во всех этих трудностях вот такой, как есть, сияющий, светлый. Все его гонят, а он благодарит, он радуется. И вот, ну, мне кажется, здесь Господь всегда дает силу в этих испытаниях. И чем больше нагрузка в испытаниях, тем больше силу дает Господь.
16: Хотел бы, наверное, как бы добавить еще, что когда у человека действительно убеждение, то есть вот он в этом убежден, он в это верит, то вот, наверное, само какая-то трудность, она есть подтверждение этой веры. То есть для самого человека переживание этого, да, да. Оно уже, ну, это его ценность. Он, естественно, этим дорожит, и он как бы не готов это отпустить, отдать. Когда же у человека нет вот этих убеждений, этой глубины веры, то, естественно, она и будет причинять ему вот эти неудобства. И поэтому он готов будет при любом, ну, обстоятельстве или моменте быстрее от этого как бы отказаться, потому что да. Это тяготит. А здесь, когда у человека есть вот глубина, подлинный этот опыт, встречи с Богом, переживания, для него это, вот, мне кажется, будет таким вот направляющим, преодолевающим вот эти трудности. У меня вопрос психологу. Вообще, что нужно делать, если ты стал белой вороной все-таки? Вот, есть какие-то с точки зрения психологии советы, может быть?
13: Ну да, вот когда мы смотрели сюжет с комментариями на улице, то мы видим какое-то раздвоение. Одни за то, чтобы оставаться белой вороной, а другие категорично говорят, надо эту проблему срочно решать. И если посмотреть объективно, то мы с вами найдем вот два полюса. И пойти на компромисс тоже не получается. Это значит в какой-то мере согласиться с обществом, которое давит. И если мы займем позицию Светланы, то мы поймем ее чувства. То есть ей нужно быть верной. В вере нужно все-таки оставаться верным. И до конца, по-моему, так говорит Христос, и до конца, и без компромиссов. Со стороны же общества мы понимаем, что они по-другому оценивают эту ситуацию. Какой-то фанатизм, что тоже, с другой стороны, как бы расценивается тоже негативно. И как вот здесь вот объективно оценивать ситуацию, очень достаточно сложно. Другое дело, если бы действительно позиция Светланы была исключительно ради того, чтобы привлечь себе внимание. На сегодняшний день мы видим такую проблему. Я видел сюжет, значит, один молодой человек, 21 год, мастер пиара так называемый, он написал: «Я убиваю, чтобы не скучать». Он привлекал к себе такое внимание. И он находил животное какое-то, отрубал ему голову и выставлял фотографии вот в интернете. Масса откликов, крайне негативных в его сторону, но это была его цель. И тогда получается, все белые вороны, он черный. И вот с этой точки зрения он как бы достигает своей цели. Но проблема-то как раз не в этом. Проблема именно в отстаивании своих, не своих даже позиций, а позиций того, в кого она верит. И чей авторитет выше тогда? Вот в этом вопрос.
16: Ну, а как человеку-то вот вести себя, если вот стал белый ворон? Мы говорим о положительном.
13: Чей она человек? То есть, если она служитель общества и призвана для того, чтобы поддерживать порядок и вот такое благополучное такое со стороны спокойствие в обществе, то, конечно же, ей нужно отказаться от всего того, что она придерживалась, начать, допустим, в субботу выходить в школу. Другого пути нет, потому что общество другого не примет. Но она-то как раз была и остается верной другому господину, который говорит ей по-другому поступать. И тогда ее ситуация, даже если она в меньшинстве, вот что самое сложное, находиться в меньшинстве и быть правым при этом. Остальные все неправы. И даже и тогда вот как бы отстраняясь и стараясь оценить ситуацию объективно, она права, потому что так говорит эталон, скажем так, Священное Писание.
16: Ну так я, если правильно понял, то есть с одной стороны
13: значит,
16: человеку...
13: Значит, ей надо оставаться белой вороной.
16: Если человек...
13: Вердикт такой.
16: Да, если человек действительно убежден... искренно и преследует, ну, скажем, благородные цели в данном случае, да, они возвышенные и истинные, так если говорить, то человеку нужно оставаться в этом направлении, в этом пути, ну и понимать, что общество по отношению к нему не объективно в оценке, да, в этом отношении. Хорошо.
14: У меня есть вопрос, который достаточно щекотливый, его стараются обходить христиане многие. Хорошая ситуация, когда человек противостоит миру, когда он говорит «я христианин», но ведь приходится христианину сталкиваться еще и с ситуацией несправедливости или несовершенства в самой церкви. Что тогда? Куда идти? Тогда уже в мир не вернешься, ведь церковь как структура, как некий институт общества, она все равно несовершенна, только Бог совершен. И человек точно так же там может столкнуться. Придя из мира в церковь, он вдруг понимает, что там что-то не так. Как тогда быть с верой?
16: И что, и там тоже быть белой вороной?
15: Мы
16: да?
15: же в церковь приходим не к людям, а к Богу. Только Бог может быть совершенен. Вы же сами это сказали. Зачем смотреть на людей? Зачем подстраиваться под кого-то даже в церкви? Ты смотри на Бога в первую очередь. Ты к Нему приходишь. Это единственное, что остается.
16: Хорошо. Алексей Николаевич, у меня тоже вопрос. А к вам есть ли в Священном Писании, может быть, какие-то истории вот в нашей теме, случаи белой вороны, советы какие-то, которые вот Слово Божие дает человеку, как ему?
17: Да, в Библии очень много, кстати, таких случаев, когда люди оказывались не такими, как все, белые вороны. Ну, можно начать и с Иосифа здесь. Это молодой сын патриарха отца Иакова, вот, который выделялся среди всех остальных сыновей Иакова. Да, и это тот же самый Даниил, который, ну вот просто вопреки указу, ну, за нарушение которого грозила смерть, продолжал быть верным Богу, продолжал молиться. Вот, и Бог его избавил от смерти, мы знаем. Бог его благословил еще больше. И опять же, здесь мы видим, насколько те люди, которые видели, что он не такой, как все, и те же люди, которые сами хотели его сломать, они вдруг, ну, начинают восхищаться этим человеком. И они начинают верить в то, во что он верит. То есть вот здесь, в этом сложном, непростом процессе, происходит своего рода, ну, свидетельство во спасение этим людям, свидетельство о Боге всемогущем, о Боге, который может спасти, о Боге, который может и ситуацию переломить, и изменить, когда с человеческой точки зрения это кажется вообще невозможным и нереальным. Но в данном случае, когда ты оказался просто такой белой вороной, ну что, сохраняй дружелюбие, кротость, терпение, любовь. Ты продолжай быть верным своим принципам. А ты продолжай их отстаивать. И Бог в свое время сделает все наилучшим образом. И как там в Библии написано, что Он вознесет в свое время такого человека. Он решит его проблемы. Иосиф, например, вот переживая вот все эти трудности, переживания, когда его клевали действительно, его и продавали в рабство, его и в темницу сажали. Но в итоге, отстояв все свои эти убеждения, пройдя сквозь все эти трудности, он стал вторым человеком в государстве, могущественном государстве на то время, Египет. Это была самая сильнейшая держава в тот момент. Он становится вторым лицом после фараона. Благодаря своим убеждениям. Когда мы читаем историю об Иосифе, это только благодаря его убеждениям. Это только благодаря тому, что он верен был этим принципам. И ни на минуту не подумал, чтобы от этого отказаться. Под страхом смерти даже.
16: Хорошо, спасибо. Светлана, а тебе родители помогали вот вообще? Что вот они делали? Они могли как-то вот остановить, если вот такое вот...
15: Нет, ну, были, конечно, давление. Разговоры с учителями, с директорами. То есть мы пытались решить эту проблему, то есть с юридической точки зрения. Вот. Ну, как бы отношение-то оставалось, это никуда не делось. Вот. Что меня поддерживали, помогали мне морально. Вот. Ну, как-то вот так.
16: Но... Понятно, что ты уже школу закончила, судя по возрасту, да?
15: Да.
16: Вот сейчас чем ты занимаешься?
15: Ну, я заканчиваю университет. Все хорошо. То есть проблемы с субботой у меня в университете не было. Все мои преподаватели, директора знали, что по субботам я не хожу. Препятствий мне в сдаче экзаменов никогда не было, потому что я неплохо училась и в колледже, и сейчас вот в университете. Ну, как, никто не против. Все мои сокурсники знали и знают. Все мои друзья и те, кто ходит в церковь, естественно, и кто не ходит в церковь, все знают, что я хожу по субботам, то, что я верующий человек. Нету прессинга со стороны друзей.
16: То есть все нормально к тебе
15: относятся? Все хорошо. Вот эта ситуация, которая была в школе, пока она не повторяется, но это замечательный опыт. Я знаю, как в таких ситуациях вести себя. Я помогаю своей сестре. Если кто-то у меня спрашивает совета, я пытаюсь ему помочь, потому что я знаю эту ситуацию.
16: То есть ты опыт такой некий пережила?
15: Да, я раньше не понимала, ну, как, а зачем это все нужно было для меня? Почему именно я? У меня были такие вопросы. А сейчас я знаю, что это все не просто так.
16: Света, может быть, ты просто сейчас вороной белой перестала быть?
15: Нет, почему? Не знаю. По-моему, я осталась такая же, с теми же самыми убеждениями.
6: Конкретизировать, что же все не просто так? Что не просто так лично для тебя?
15: Вот
6: почему,
15: эта ситуация.
6: Почему Бог... Нет, это понятно. Почему Бог тебе ее уготовил? Почему не мне? Почему не Александру? Не кому-то еще? Почему именно ты ее пережила? Ты можешь сделать вывод?
15: Почему именно я? Наверное, потому что, может, мне это нужнее было. Может, я смогу кому-то помочь. Может, в жизни у меня будут такие... Я буду встречаться с такими людьми, которыми именно этим опытом я могу помочь.
16: Алексей Николаевич, а я так понимаю, что все равно не всегда бывают случаи, когда верующие люди... Ну, является белой вороной. То есть, наверное, и моментом, да, когда
17: да,
16: нормально к верующим могут
17: относиться. Человек очень, бывает, вписывается гармонично в тот или иной коллектив, общество, и там нет никаких проблем. Ну, вот мне кажется, здесь проблема в чем? Чем дальше само общество от принципов Божьих отходит, тем больший контраст, естественно, вызывает тот человек, который верен этим принципам Божьим.
16: А вот еще момент. Почему? Я вот так заметил, Светлана говорила о том, что учительница у нее, она была другой веры, да? То есть здесь, наверное, больше было столкновение каких-то убеждений, да? Потому что, оказавшись в другой школе, мы видим ситуацию как бы другая совсем, да? То есть, наверное, больше это зависит от каких-то людей, да, которые могут настраивать, чем-то они не могут смириться, да?
17: Возможно, конечно, и в Библии такие примеры, такие случаи есть. Например, после Иосифа был другой фараон, который, написано, ожесточил свое сердце против Бога. И тогда начались проблемы у народа Божьего вот в этом месте. Очень много зависит, конечно же, от позиции самого человека, который занимает ту или иную власть, тот или иной статус имеет. И вот мы сталкиваемся с такими людьми, и вот происходит противостояние такое, вот каких-то точек зрения, принципов, убеждений.
16: Хорошо. Светлана, а что бы ты хотела пожелать зрителям, которые смотрят нас сейчас?
15: Что бы пожелать? Силы духа. Наверное, в любой ситуации. Просто держаться за Бога, искать Его, потому что Он есть. Наверное, так.
16: Спасибо, Светлана, за откровенность, за твою историю, рассказ. Также благодарю наших экспертов и Маску. Сегодня мы искали ответ на вопрос: что делать, если ты стал белой вороной? Надеюсь, ответ для вас прозвучал. Пишите нам, задавайте вопросы на нашем форуме. С вами были «Притчи блудного сына» и я, Александр Синицын. До новых встреч!
6: А, Светлана, ну как твои впечатления от съемок, от программы?
15: Программа просто супер. Очень понравились эксперты. Психолог хороший. Ну, в принципе, мне все понравилось. И мнение Маски, они, как бы, ее вопросы были прям в тему. Все шикарно.
6: А, Света, а почему ты решила поучаствовать в съемках? Почему согласилась?
15: Ну, почему бы не поделиться собственным опытом? Почему бы и нет? Почему я должна это все держать, если это в моей жизни было? Может, это кому-нибудь понадобится?
6: А, ну, как твое впечатление от программы, от героини?
14: Впечатление приятное, лишь бы ей было на пользу, лишь бы она не только была искренне уверена в своей вере, но и умела ее отстаивать обоснованно, а не просто говорить «я верю».
6: Алексей Николаевич, ну как у вас впечатление от программы?
17: Считаю, что тема была очень важная, затронута. Насколько хорошо нам получилось ее раскрыть, ну пусть судят зрители.
6: Владимир, ну как вам программа? Сложно было давать рекомендации в такой ситуации?
18: Да, нелегко. К тому же надо понимать, что вокруг этого постоянно споры ведутся. Именно вот по этому явлению. Изменилась ситуация, например, политическая. И теперь однообразие, наоборот, не ценится, ценится индивидуализм. Потом встречаемся мы, например, в каком-то коллективе, где, наоборот, придерживаются там определенный дресс-код или еще что-то, и тоже вызывает протест. И люди постоянно конфликтуют. Но когда есть высший принцип, и человек этого придерживается, то это всегда достойно, это всегда... Что, как говорится, вера не постыжает. И вот, это, вот этот пример, пример героини сегодня, он показывает, что даже такой вот маленький человек, новый в этом мире, которому от роду всего несколько лет, он может отстаивать, достойно отстаивать то, во что он верит. По-моему, для даже взрослых и зрелых личностей это достойный пример. Мне кажется, сегодня замечательная была программа, и этот пример, вот его рассматривая, просто он восхищает.
19: Александр, ну как твои впечатления о программе?
16: У меня очень хорошие впечатления остались, и тема понравилась. Я думаю, она действительно очень актуальная и насущная. Так что у меня самые светлые, хорошие впечатления.
20: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
21: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
20: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.
22: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Возникает вопрос о том, должны ли христиане соблюдать все то, что предписано было соблюдать иудеям.
4: И когда он действительно читает Священное Писание, и он открыт, то тогда Бог может ему тоже сказать слово.
1: В этой программе адресаты посланий апостола Павла. Порядок посланий в Библии. Послание Павла к Галатам.
3: В Новом Завете 21 книга начинается со слова «послание». При этом 7 называются соборными, то есть они направлены к группе церквей. И написано Яковом, Петром, Иоанном, Иудой. А 14 посланий принадлежит, как написано в Библии, апостолу Павлу. Напомню, что это имя принадлежит человеку, который изначально был противником христиан, звали его Савл. Затем, после его чудесного обращения, он стал самым ревностным проповедником вести об Иисусе Христе. Само слово «Павел» означает «маленький», то есть такой «малыш». Но оно стало именем величайшего апостола. Послания Павла иногда были адресованы общине в той или ином городе, иногда какой-то личности. Павел писал в Рим, дважды в Коринф и в Фессалонику, в Галатию, в Колосы, Филиппы. Он писал Тимофею, ему дважды, а еще Титу и Филимону. Послание к евреям отличается и по стилю, и по языку изложения от предыдущих, так что не все уверены, что оно принадлежит Павлу. К этому посланию вообще можно применить термин «богословское сочинение». Собственно, не все послания писались самим Павлом. Как правило, он диктовал свои послания к секретарю. Приведу только один пример. Если мы откроем с вами послание к римлянам, то мы увидим, что написано, что это послание Павла, так написано в заглавии, и это подтверждается в первом стихе. Пишет Павел, а в главе 16 мы читаем, представляем вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Мы понимаем, что это рекомендация. Скорее всего, Фива доставит письмо адресату. А в стихе 22, 16 главы, последней главы, мы читаем такие слова. «Приветствую вас, Господи, и я». Терций, писавший это послание. Терций или Терций, это был, скорее всего, тот секретарь, который записывал послание Павла. Сразу скажу, что послание Павла в наших Библиях расположено не хронологически, а скорее логика их всего такая. Сначала идут большие по объему послания. Например, в первом послании, послание к Римлянам, 16 глав. В девятом по счету, втором Фессалоникийцам, 3 главы. После вот этих посланий в разные местности идут 4 личных послания. То есть послание к Тимофею, к Титу и к Филимону. И завершает список посланий к евреям. Но читать бы, конечно, надо не в таком порядке, в каком они там расположены. Римлянам, пожалуй, самое трудное сочинение Павла. Поэтому легче всего читается послание радости, послание к филиппийцам. С него бы стоило бы начать. Оно небольшое, в нем 4 главы. Его можно прочитать за один присест. Павел призывает радоваться. А потом можно прочитать его личные послания к Тимофею, к Титу, Филимону.

0: Чуть-чуть посложнее будут послания в Ефес или Колоссы. Но уже следом за ним можно прочесть и два послания в Фессалонике. Затем два послания в Коринф. А вот в заключение оставьте сочинение послания Галатам, оно будет как будто бы подготавливать логику послания к римлянам. Вот его оставьте на закуску. В некотором смысле послание к римлянам развивает мысли, которые только обозначены были в послании к галатийским братьям.
1: Рекомендуемая последовательность чтения послания апостола Павла. Послание к филиппийцам, первое и второе послание к Тимофею, послание к Титу, послание к Филимону, послание к Ефесянам, послание к Колоссянам, первое и второе послание к Фессалоникийцам, первое и второе послание к Коринфянам, послание к Галатам, послание к Римлянам.
2: Мы должны понимать, в каком контексте написано то или иное письмо. Это раз. Более того, очень важен адресат, кому оно написано. То есть если в Коринф, то, естественно, нужно понимать, какая была ситуация в городе Коринфе, какие там были проблемы, и как эти проблемы влияли на именно христианскую общину. И как Павел предлагает решать эту проблему во свете, допустим, Евангелия.
0: Для примера я предлагаю обратиться к чтению послания к Галатам. В основном я буду цитировать привычный синодальный перевод, в отдельных случаях я буду предлагать другие варианты. Итак, в этом послании мы видим, что начало там похожее, как везде во всех письмах, формульное. «Благодать вам и мир от Бога и Отца и Господа нашего Иисуса Христа». Сегодня мы письма отправляем не так часто, сегодня пишем больше электронные письма. Но когда мы отправляем, то заполняем форму. От кого, кому, куда. Собственно, в электронных письмах тоже есть, кому вы отправляете письмо. В древности сведения об отправителе и адресате обозначались в начале письма. Кто пишет кому стандартное приветствие? В «Деяниях апостолов» мы встречаем такие слова. «Тысяченачальник написал письмо следующего содержания. Клавдий Лисий, достопочтенному правителю Феликсу». Радоваться. Слово «радоваться» — это греческое слово «хайра», в которой как раз корень такой же, как в слове «благодать». Но это как русское приветствие «здравствуйте». В нашем послании первые два стиха построены по тому же образцу.
1: «Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых, и все находящиеся со мной братья церквам галатийским. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа».
0: Типичное приветствие Павла – двойная формула. Она содержит в себе греческий и еврейский способ приветствия. Если в греческом мире говорили «радуйтесь», «хайра», то в еврейском говорили «шалом алейхам», «мир вам». Благодать и мир. В слове «благодать» – тот же самый корень, что и в слове «радуйтесь». Письмо обращено к церквам галатийским. 1.3. В самом послании использовано слово «галаты». Галаты жили в Малой Азии, территории нынешней Турции. До сегодняшнего дня, в общем-то, не ясно, какая именно местность в Малой Азии обозначалась этим названием, северная или юго-восточная часть. Но важно, что стало поводом для этого послания. Благая весть распространяется об Иисусе Христе по всему Средиземноморью. И в ряде других мест возникает вопрос о том, должны ли христиане соблюдать все то, что предписано было соблюдать иудеям. Это послужило особым поводом к написанию послания христианским общинам в Галатии. Как видно из самого послания, туда пришли христиане, которые были обращены из иудеев. Они стали проповедовать необходимость соблюдения всех обрядов и церемоний, которые иудаизм практикует. Без этого, как они утверждали, никто спасен быть не может. И вот теперь нам важно понять, какие же столпы, на которых стоит иудаизм в те времена, которые являются значимыми для этого послания. Толпов таких я назову только три. Первая – суббота. Второе – это обрезание. А третье – это законы, связанные с пищей. Кашрут и правила, связанные с ритуальной чистотой. Собственно, все эти три правила вызывали вопросы у тех, кто жил рядом с евреями. У граждан Римской империи, которые жили и действовали по велению кесаря, не может быть субботы. Обрезание воспринималось как мини-кастрация, вызывало отвращение. Что же касается пищи, то это был предметом насмешек римлян и других народов над евреями. Суббота. Нам важно уточнить, что суббота здесь имеется в виду не только еженедельная, но и праздничная. То есть день, в который в связи с праздником не работали, вне зависимости от того, какой это был день недели. Иудаизм очень трепетно относился к этим своим субботам. Они были связаны с годовым праздничным циклом. С приходом Христа все те установления, которые были связаны с храмовым служением, потеряли всякий смысл. Теперь их соблюдать было не нужно. При этом еженедельная суббота не имеет никакого отношения к временным храмовым установлениям. Имеется в виду Иерусалимский храм. Она была установлена в честь сотворения мира. Бог творил этот мир 6 дней и в память о творении установил празднование субботнего дня. Павел вряд ли имеет в виду еженедельную субботу, она часть 10 заповедей из закона Божьего. С обрезанием дело стоит сложнее. Собственно, обрезание было признаком правоверного иудея. Это был знак принадлежности к Божьему народу. Речь идет об отрезании крайней плоти у мальчиков. Их обрезали на 8-й день после рождения. А для взрослых эта процедура, конечно, очень болезненна. И она нередко становилась препятствием для тех, кто пришел к вере в единого Бога. Вот боящиеся Бога, почему они оставались в таком статусе? Именно потому, что у них не производили эту операцию. В послании к Галатам Павел рассказывает историю своего обращения во 2 главе. Говорит о встрече с особо знаменитейшими. То есть теми, кто имеет авторитет или вес среди христиан. И дальше он говорит, Тита, бывшего с Павлом, хотя Эллина, то есть и грека, они обрезаться не принуждали. И третье, о пище или кашруте. Иерусалимский собор, когда говорил о том, что нужно проповедовать язычникам, он постановил, что нельзя есть мясо животных, которых убили некошерным способом, то есть задушили. Когда животных забивали, нужно, чтобы у них с горла сходила кровь, потому что евреям запрещено было употреблять в пищу кровь. Как вы понимаете, Иерусалимский собор не мог разрешить есть нечистых животных. То есть об этом просто не могло быть и речи. Остался вопрос о мясе животных, которые были забиты в языческих святилищах. Это мясо всегда посвящалось тому или иному богу греческого и римского пантеона, например, Зевсу. Да? Есть или не есть такое мясо, зависело исключительно от человека. Вернемся к тому, что говорит Павел в послании к Галатам. Кстати, что касается вот идоложертвенного мяса, об этом подробно будет говориться в послании к римлянам. Мы указали, что письмо начинается с приветствия «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа». Но и само приветствие в каждом послании, оно очень показательно. В послании к Галатам оно очень короткое, всего 5 стихов. Павлу будто не терпится сразу перейти к сути дела. Он уже здесь обозначает 2 основополагающие вещи. Во-первых, Павел. Он стал апостолом, потому что так хотел Бог. По воле Иисуса Христа и Бога Отца. И второе. Господь наш Иисус Христос отдал себя за грехи наши. По воле Бога и Отца, который воскресил его из мертвых. То есть что делает Иисус? Он отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. Ключевое слово тут «избавить», то есть освободить власти злого века, если правильно перевести, злой век. Освобождение – суть благой вести Христовой. Люди становятся угодными Богу не потому, что пытаются достичь праведности своими усилиями, точным соблюдением обрядов, которые предписал закон, а благодаря их вере во Христа Иисуса. Как утверждает Лютер, только благодаря вере, да? Только вере. Сразу скажу, какой в этом послании будет стих центральный. Это 5 глава, стих 1.
1: «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. К свободе призваны вы, братья. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу».
0: А от приветствия Павел сразу переходит к сути Евангелия. Вот что он пишет.
1: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христову так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христова».
0: Кто-то проповедует другую благую или добрую весть. Здесь надо пояснить, о чем идет речь. Для нас слово «Евангелие» чаще всего соотносится с книгой, с какой-то частью Библии Нового Завета. Но само слово пришло из греческого «евангелион», где означает «добрая весть» или «хорошая новость». В чем суть этой доброй вести? В послании выше сказано о том, что Христос освободил нас, и Он умер за нас. Но пока самой вести тут полностью она не звучит. Мы немного забежим вперед, пытаемся обозначить ее. Что такое «Евангелие»? Да? Евангелие – это добрая весть о пришествии на землю Бога во плоти. На земле его звали имени Иисус. Ишуа Йехошуа. В честь одного из вождей древности, помощника и затем преемника Моисея Иисуса Навина. Как гласит одно из церковных определений, в нем было две природы. Полностью божественная и полностью человеческая. Халкидонский догмат добавляет еще неслиянно и нераздельно. Вот это очень важный момент, когда мы говорим о Христе, то в нем существуют как бы две природы, да, божественная и человеческая. То есть он полностью Бог и полностью человек. Он жил на земле среди нас, он показал пример послушания воле Бога Отца своей жизни. Он умер на кресте, был погребен и третий день воскрес. Вот благодаря этой смерти сегодня люди имеют возможность начать жить иначе. Надо только поверить, что Иисус умер за наши грехи, чтобы мы могли жить подобно тому, как жил Иисус. Он вознесся на небо, сидит там рядом с Отцом, защищает нас от клеветы сатаны. Однажды он придет во второй раз. В этом суть благой вести. И тем он завершит дело спасения.
1: Наступил день пресных хлебов, в которые надлежало приносить в жертву пасхального ягненка. Иисус послал Петра и Иоанна, сказав им: «Ступайте и приготовьте для нас пасхального ягненка». Они отправились, нашли все так, как Он сказал им, и приготовили все для Пасхи. Когда настало время, апостолы с Иисусом сели за стол. «Как мне хотелось есть эту Пасху вместе с вами до моих страданий», — сказал им Иисус. «Говорю вам, я не буду есть ее, пока не свершится она в Царстве Бога». Взяв чашу и произнеся молитву благодарения, он сказал: «Возьмите ее и разделите между собой. Говорю вам, отныне не пить мне вино, плод виноградной лозы, пока не придет Царство Бога». Взяв хлеб и произнеся молитву благодарения, он разломил его и дал им со словами: «Это мое тело, которое за вас отдается. Делайте так в память обо мне». И точно так же после ужина дал им чашу со словами: «Эта чаша – новый договор, скрепленный моей кровью, которая за вас проливается».
0: Что должен сделать человек, чтобы быть угодным Богу? Что человек должен сделать, чтобы Бог его принял и даровал ему вечную жизнь? Вот в иудаизме есть 613 заповедей. Они расписывают подробно отношения человека и Бога. В исламе есть 5 столпов веры. Исповедание веры, шахада, молитва, пост, ураза, да, воздержание от пищи в дневное время, в течение месяца Рамадан, налог в пользу неимущих, закат и паломничество, хадж. Вот что делает настоящий мусульманин. А что должен делать христианин, чтобы быть человеком, христианином, угодным Богу и заслужить спасение? Павел в своем послании говорит, два способа есть. Один через закон. То есть надо исполнять все требования закона, все устные Торы, предание иудаизма. Можно стать угодным Богу, то есть получить от него оправдание. Одна проблема. Этот способ не дает желаемого результата. Все утверждающиеся на делах закон находятся под клятвой. Написано: проклят всякий, кто и не исполняет всего, постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. Итак, второй способ – это вера в Иисуса Христа. Во второй главе стихе 16 написано, человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа. Иисус умер за наши грехи, в это надо верить. Что мы можем к этому добавить? Некоторые говорят, вере – это хорошо, но нужно еще обрезаться. Или вере – это хорошо, но в иудаизме есть много нужных и полезных правил, которые обязательны к исполнению. А Павел говорит, нет, это не спасительное Евангелие. Потому что во второй главе, в 21 стихе, он говорит, если законом оправдания, Христос напрасно умер. Нужно только верить и жить во Христе. Всего два пункта. Верить и жить. Вера – начало пути. И Павел приводит пример Авраама. В 3 главе он пишет, Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующий – суть сыны Авраама. То есть такая свобода. И свобода предполагает свободный выбор. У нас есть прощающий Бог и чуткое сердце, в котором человек живет, тогда выбор становится легким. Бог поселяется в нашем сердце, и тогда мы легко делаем правильный выбор. А благодаря чему это происходит? В 3 главе Павел противопоставляет веру и закон, разделяет их хронологически. До Христа был закон, он был детоводителем. Вот этот детоводитель в синодальном переводе – это тот, кто водит детей, воспитатель, слуга, наставник. Он водит детей в школу. А после прихода Христа мы можем быть свободными, то есть обрести новое качество жизни. Что делает закон? Он показывает нам, что такое грех, дает знание о грехе. То есть закон как бы указывает или диагностирует грех, но не лечит его. И это роль справедливого, но не милосердного судьи. Статус христианина мы приобретаем благодаря крещению. В 3 главе описывается: «Все мы сыны Божьи, по вере во Христа Иисуса».
1: «Ибо все вы сыны Божьи, по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе».
0: Мы видим в этой молитве, в этом отрывке отзвук такой правоверного, молитвы правоверного еврея. Каждое утро он молился так: «Благословен Бог, Отец, который не сотворил меня язычником. Благословен, что не сотворил меня рабом. Благословен, что не сотворил меня женщиной». То есть речь идет о разделениях по религиозному признаку, по социальному статусу, по половому признаку. Во Христе все эти важные для жизни в обществе вещи теряют свое значение. Христос спасает всех. После того, как люди поверили во Христа, крестились в Него и стали сынами и дочерьми Бога, смешно и нелепо вспоминать об этих разделениях. И последняя сфера, которая затрагивается Павлом в этом послании, это жизнь в духе. Уже в 4 главе он говорит: «Вы сыны». А каким образом мы становимся сынами? «Бог послал в сердца ваши духа, сына своего, вопиющего Ава Отче». И он говорит: если вы будете поступать по духу, вы не будете исполнять вожделение плоти. То есть в каждом человеке живут порочные желания, мы не можем с этим не считаться. И чтобы следовать руководству Святого Духа, мы должны с этим желанием бороться. Это могут быть явные грехи, такие как вражда или колдовство, но могут быть и более скрытые, такие как зависть или себелюбие. Игнорируя свои грехи или отказываясь бороться с ними, мы не можем войти в Царствие Божие. А вот те качества, которые возникают как плод Духа, мы не можем обрести собственным хотением. Все изменяется, если мы видим, что эти качества воплощены во Христе. То есть, чтобы этот плод вырос, нужно, чтобы наша жизнь соединилась с жизнью Христа. Мы должны знать, любить, помнить Его и подражать Ему. Человек, богатый плодом Духа, исполняет закон во много крат совершеннее, чем тот, кто соблюдает правила, но лишен любви. А что такое поступать по Духу? Это значит намеренно идти по этому пути на место своих своевольных желаний и в соответствии с правилом выдвигаем Святым Духом. То есть Дух ведет нас, а нам нужно идти рядом с Ним, согласно этому правилу. Поэтому точно так же, как мы распинаем плоть, мы отвергаем все дурное. Мы должны поступать по Духу, следуя всему доброму. Вот так коротко в общем виде выглядит послание Галатам. И теперь мы с вами прочитаем о плоде Святого Духа, потому что это очень красивое место из послания Галатам.
1: «Дух же растит свой плод. Это любовь, радость, мир, долготерпение, щедрость, доброта, верность, кротость, самообладание. И нет, конечно же, такого закона, по которому можно было бы осудить человека за это».
3: Между нами 10 заповедей, жар 10 костров. Родная кровь отшатывает, ты мне чужая кровь. Во времена евангельские была под одной из тех, чужая кровь желаннейшая и чуждейшая из всех. К тебе б со всеми немощами влеклась, тлалась, светла масть, очесами демонскими таясь, лила б масла, и на ноги бы, и под ноги бы, и вовсе бы так, в пески, страсть по купцам распроданная, расплеванная, теки. Пеную уст и накипями, очес и потом всех нег, волоса заматываю ноги твои, как в мех. Некою тканью под ноги стелюсь, не тот ли? Да, тварь с кудрями огненными молвивший, встань, сестра!

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Принято считать.
2: У каждого из нас свои представления о распределении обязанностей в семье. Кто будет распоряжаться финансами? Готовить завтрак, выносить мусор, решать, куда поехать в отпуск? Как договориться о распределении ролей в семье? И стоит ли это делать заранее, до вступления в брак? Сегодня на наши вопросы отвечают Виталий и Елена Архипова, специалисты в области семейных взаимоотношений. Итак, имеет ли смысл заранее, до свадьбы, договариваться о том, кто чем в семье будет заниматься, кто какую роль будет исполнять?
3: Конечно, чем больше вопросов будет обсуждено до брака, тем меньше конфликтов и вопросов возникнет уже в семейной жизни. Но я думаю, что начать стоит даже не с распределения ролей, а с наблюдения за тем, как человек, как ваш партнер, будущий муж или жена, ведут себя дома. То есть, как правило, вот встречи, в период свиданий, ухаживаний, все это происходит на какой-то нейтральной территории. Но важно, чтобы увидеть друг друга в тех местах,
4: в естественной
3: обстановке, для того, чтобы увидеть, как человек ведет себя, допустим, дома. И как он ведет, вот просто когда он никого не видит посторонних, когда ему не нужно играть какую-то роль, как он себя чувствует дома,
4: что он делает, он там, помогает ли он там по дому вообще, и что он даже говорит о домашней работе, да, говорит ли он, что вот, ничего не хочу, родители опять на меня давят, нужно им что-то там прибить, нужно это. То есть вот послушать вообще хотя бы, что он говорит о домашней работе. То есть, конечно, до брака не стоит оставаться один на один где-то, потому что вы все равно не увидите, чем занимается этот человек, а ваши отношения могут перейти в интимную сторону. Но стоит вам вот пойти к нему домой, когда есть родители, например, да, познакомиться с родителями и понаблюдать, вот, что происходит. Или поехать с родителями его к ним на дачу и посмотреть, что он делает вот, во время того, как родители копают, сеют что-то, да, или убирают, что он делает и как он относится к этой работе. Если он говорит, что это не мужская работа, я это делать не буду, да, если он говорит, что ай, вы уже мне надоели, я не хочу этим заниматься, вот этой всей работой, занимайтесь сами, да, вот он говорит родителям. Значит, это уже показатель к тому, что как он, этот человек будет вести себя дома. Или девушка, вы наблюдаете, а она говорит, у меня маникюр, я не буду это делать. Да? То есть я не хочу, то есть это не мое. Но в семейной жизни есть такие ситуации, когда твое не твое, а надо делать. Да, да? Да. И никто тебя не спрашивает, есть у тебя маникюр или какое у тебя высшее образование по счету. То есть если это надо, то тебе нужно непосредственно этим заниматься.
3: То есть в кругу своих сверстников, мы все равно человек ведет себя не так, как он ведет себя в обычной жизни. То есть он играет какую-то роль. И также на нейтральной территории, где-то, когда человек выходит в город, он все равно какую-то одевает маску. Но важно посмотреть на то, как человек себя ведет вот в обыкновенных условиях. Вот когда вы увидите, это приблизительно тот вариант, который вы увидите в семейной жизни.
2: Понятно. Но хочу заметить, что даже среди сверстников, например, когда собирается компания, у кого-то на квартире, у кого-то в гостях, можно тоже много чего увидеть. Есть люди, которые постоянно, например, на кухне. Они накрывают на стол, они готовят ужин. А есть те, которые просто сидят в уголке, нога на ногу, что-то читают, беседуют друг с другом и никакого участия не принимают. Есть люди, которые постоянно моют посуду за собой, за другими. Есть люди, которые даже чашку за собой не вымоют.
4: Ну вот именно поэтому нужно наблюдать. Если вас это устраивает, вот такая картина, да, что девушка сидит, ничего не делает. Вот если вы именно такую ищете, вы понимаете, что вы на себя возьмете вот эту всю роль хозяйственную, нет проблем.
3: Или если для вас это незначительно, и вы как-то планируете, что все равно у вас будет там какая-то домохозяйка работает. То есть если для вас это приемлемо, то это хорошо. Но если вы думаете, что эта девушка вдруг потом в семейной жизни она станет такой отличной хозяйкой, она все будет просто гореть в ее руках, то этого не произойдет.
4: Нет, гореть, кстати, будет. Но не то, что надо, да? Будут подгорать пироги и все остальное. То есть нужно вот наблюдать за этим, чтобы видеть то, с чем вы можете смириться и с чем нет. И если вы с чем-то смириться не можете, вам нужно это обсуждать. Но опять же, вам придется сталкиваться с нахождением компромисса, что если девушка уже такая, то либо вы соглашаетесь, либо вы вырабатываете новую какую-то схему. Но всегда, когда пара занимает противоположную позицию по какому-то вопросу, эта пара будет проигрывать. То есть если потом уже в браке муж будет настаивать, я хочу, чтобы ты пекла пироги, а эта жена никогда до этого не делала, да, и никогда не собиралась, и это не обсуждалось, вот это может вызвать конфликт. И очень важно, кстати, тоже, кроме того, как смотреть, как человек ведет себя дома, и как он по хозяйству, да, ведет себя, очень важно наблюдать, как он относится к родителю противоположного пола. Угу. Допустим, как сын относится к матери. Если он ее унижает, если он ее обзывает, если повышает голос, если обзывает, пренебрегает, глупо думать, что он так себя не будет вести с вами. Потому что в семейной жизни вы будете тоже как мама постоянно рядом. Да? Можно сказать, что он может сказать, мама меня достала. Да? Ну вот такое... Фраза простонародная у молодежи. Да, вот она такая, она от меня что-то хочет, поэтому я так себя с ней веду. Но вы станете его супругой, женой, он будет вести себя точно так же.
5: То есть, в принципе, он привык с женщинами себя вести.
3: Да, и вообще важно посмотреть, что, как этот человек ведет себя с противоположным полом вообще.
5: То есть, сестрой, например.
3: Да, с сестрой, с какими-то знакомыми, далекими абсолютно.
4: Как его, отзывается.
3: Как он отзывается, допустим, если это парень, как он отзывается о других девушках. Потому что может такая иллюзия быть, что этот парень всем женским полом пренебрегает, говорит не какие-то негативные вещи, а к вам относится хорошо. И вам кажется, что он будет относиться к вам всю жизнь очень хорошо. Но пройдет какое-то время, он привыкнет к вам. И если он относится к другим плохо и говорит какие-то нехорошие вещи, то точно такое же отношение будет и к вам. Поэтому мудро просто посмотреть на то, как он относится к своей матери, как он относится к другим представителям женского пола.
4: И, кстати, еще очень важно обратить внимание на то, как вот этот парень или девушка, как они относятся к чужим детям. А что они говорят о них? А потому что, допустим, был такой пример, вот знакомый парень, он, когда проходил мимо детей, говорил, о, спиногрызы там пошли, там вот такая фраза, да, с одной стороны, вроде как шутка, с другой стороны, да, это, ну что
3: выражает,
4: это выражение какое-то пренебрежение, и что это какие-то паразиты на спине общества, да, на спине семьи, вот какое-то пренебрежение, и когда ты видишь, что он так называет чужих детей, это означает, что он и своих собственных будет называть точно так же.
3: То есть это его позиция по жизни такая.
5: То есть это не значит, что, может быть, ну, просто до чужих детей ему нет дела, а своих он будет любить. Это
3: как говорят, что чужих детей не бывает, то есть если отношение к чужим детям такое, то оно такое же будет и к своим.
4: Это точно так же, если человек идет, и он может пнуть собаку, или убить ее, или что-то с ней сделать. Неужели он дома, когда заведет себе собаку, он с ней так обращаться не будет? То есть он будет, то есть если у человека заложены какие-то эти садистские мотивы, то они будут проявляться и дома. Человек, понимаете, допустим, если у него нет детей, он может как-то нейтрально относиться, да, или улыбнуться, там, хорошенькие, там, или как-то, да, потому что их у него не было. Но если это негативно окрашено, это означает, что человек уже как-то размышлял насчет этого. И когда вы вступите в брак, а девушка может рассчитывать, что у них должны сразу появиться дети, а этот парень, он будет говорить, что нам не нужны спиногрызы, то есть зачем они нам вообще нужны?
5: Понятно. То есть нейтральное отношение – это еще ничего, а вот... резко отрицательное, это уже
4: да, это уже какой-то сигнал, да.
1: Принято считать.
4: И также вот про финансы, да, наверное, стоит посмотреть, как он относится.
5: Как относится к финансам, это тоже важно. Почему?
3: Потому что такое же отношение, какое есть сейчас, такое же оно будет и в семье. Если он сейчас не хочет работать, не заботится о том, чтобы обеспечивать
4: учиться,
3: прилагать усилия для того, чтобы получать какую-то специальность, образование, такая же позиция сохранится и в семье. То есть, и тем более, если он не может обеспечить себя одного, то он и не сможет обеспечить всю семью. То есть, и важно, конечно, также обратить на это внимание.
4: То есть, если он, допустим, живет за счет только родителей, и он ими манипулирует, и заставляет их, и говорит, дайте мне денег, мне нужно мороженое, мне нужно... Когда этот ребенок еще в школе учится, это понятно, да, что он как-то за счет родителей. Но если это уже студент, да, если это уже человек, который должен работать, он не работает, и он вам говорит, что ну я просто гений такой, я просто еще пока не нашел себя, и мне еще нужно время. Но вы видите, что он живет за счет родителей, и родители, может, уже пенсионеры, а он забирает чуть ли не всю зарплату, причем говорит, что вы на пенсии, и говорит, что вы мне должны, это тоже очень плохой сигнал, потому что даже если человек сегодня гений, но он понимает ответственность, он пойдет грузить мешки где-то на вокзале, да, он что-то найдет себе, какую-то подработку, чтобы не зависеть от родителей, потому что, в принципе, человек уже где-то 18-20 лет он должен отделиться и начать самостоятельное плавание и самостоятельное существование.
3: Особенно если это парень, да?
4: Вот. И также очень важно, я думаю, про финансы мы еще будем в следующих говорить, еще очень важно посмотреть, чем этот человек занимается в свободное время. То есть, по сути, он тем же будет и в семейной жизни заниматься.
3: Да, очень часто, особенно в последнее время, мы можем наблюдать, что молодые люди очень много времени проводят за компьютером. И, конечно, если есть уже такая зависимость, то она вдруг не пройдет, когда человек женится или выйдет замуж. То есть, если он занимается этим постоянно, то такую же функцию... Ну,
4: если
3: так много
4: это не работа, а его просто увлечение, которое занимает всю его жизнь...
3: Да, если он постоянно приходит после работы и сидит, просто играет в компьютерные игры, то точно такой же, тем же будет заниматься он и в семье. Поэтому также важно уделить внимание, обратить внимание на это, посмотреть.
5: Понятно. Такой еще вопрос хочу задать. Имеет ли смысл делить обязанности на мужские и женские? Вы вот говорите, что вот кто-то может сказать, это не мужская работа. А может быть, действительно существует мужская работа, женская работа, и ничего в этом плохого нет?
3: Вот в своей семье мы не делали такую градацию на мужскую работу и женскую. То есть для меня, допустим, не составляет никакой проблемы помыть посуду или приготовить кушать или убрать в квартире. То есть у нас подход такой, что кто имеет больше сил на данный момент, кто менее занят, тот и делает это. И нет никакого унижения для мужчины, мне кажется, делать женскую работу, ну как бы не... то, что называют традиционно женской работой. Вот. И мне кажется, что для женщины, если она имеет возможность, имеет способности к чему-то, что-то сделать, это нормально. Точно так же и мы относимся к тому, кто больше зарабатывает. Да? Потому что нужно понимать, что есть разные этапы в жизни семьи, в жизни каждого человека. И в какой-то момент, может быть, женщина будет больше приносить большую зарплату домой. Но, естественно, придет момент, когда она будет выйдет в декрет, будет сидеть с детьми. И в этот период мужчина на себя уже возьмет большую функцию обеспечителя. То есть нужно просто понимать, что мы проходим разные этапы в нашей жизни.
4: Но в принципе мужчина и женщина, они равны. То есть нет такого, что мужчина это человек первого сорта, а женщина человек второго сорта. Вот мужчина, раз он первого сорта, он занимается чем-то таким воздушным, да, он о чем-то думает.
3: Или
4: да,
3: раздает приказания.
4: Да. А женщина это второй сорт, давай теперь работай и вот занимайся там какими-то такими делами. То есть вот это все... Оно неправильное понимание женской и мужской работы, оно пришло из-за неправильного понимания мужской позиции и женской позиции.
3: То есть то, что мужчина глава, это не означает, что он может быть каким-то диктатором или самодуром, и что он не пожелает, то должна жена быстренько делать. Глава обозначает, что он, наоборот, имеет ответственность за свою семью, и он должен быть мудрым человеком, который может все взвесить и принять какое-то решение.
4: И вот именно до брака нужно и посмотреть, вот какой человек рядом будет с вами. Если этот человек не гибкий абсолютно, а вот не гибкость, а это всегда показатель каких-то, ну, психических отклонений. Чем больше эта негибкость, тем более такой вот человек становится замкнутый сам в себе, и он диктует всем какие-то правила. Вот чем это больше проявляется, тем хуже для семейной жизни. Вот также обратите внимание, как в семье вот вашего избранника строятся отношения между отцом и матерью. То есть обратите внимание, как ведет себя отец. И вы можете знать примерно, как он будет себя вести.
3: То есть или... он попытается такую же модель, или эта девушка попытается такую же модель воспроизвести в своей семье.
4: Вот, ну, в принципе, заранее нужно договариваться так, что мы равны, что мы любим друг друга. И вступая в брак, каждый из нас будет делать, вносить ту лепту, которая может, по силам. То есть мы не делим мужское или женское, мы делаем то, что можем. И если мы оба пришли, и мы устали, и муж видит, что жена устала, он не будет говорить: так, я лягу, а ты давай бегай дальше. Да? Он понимает, что вот в этой ситуации он должен занять позицию силы. Оба устали, обоим плохо, но муж более сильный, более выносливый, значит, он должен пойти на кухню что-то может приготовить, или помыть что-то, или убрать. То есть вот эта сила, понимаете, вот эта величина мужчины, что он может сказать: да, вот всем уже трудно, плохо, я на себя это беру, потому что я сильный. А слабый мужчина, он говорит: а мне плохо, а я там не могу, а я вот мужчина, поэтому я не могу. Да?
3: Допустим,
5: он так не привык. Он привык, что дома все делает, например, мама.
3: Допустим,
5: а
3: в нашей семье бывают такие ситуации, когда мы после работы едем домой, и я смотрю, что у моей жены уже нет сил, дома у нас ничего не приготовлено, и я понимаю, что если она приедет, то есть только один вариант, как мы можем покушать, это если я приготовлю. И я просто смотрю на себя, я понимаю, что у меня тоже нет абсолютно никаких сил. Я делаю просто, если мы уже даже подъезжаем к дому, я понимаю, что либо будет какая-то неудобная ситуация, когда оба хотят кушать, но оба не хотят готовить, значит, я разворачиваюсь, и мы просто едем в какое-то кафе или ресторан, и мы кушаем, чтобы, пусть это может быть даже не запланировано в нашем бюджете, но для того, чтобы был мир, и для того, чтобы все были сыты и довольны, мы идем на такие расходы дополнительные.
4: То есть вот заранее нужно вот обсуждать не именно, что все, вот мы подписали контракт, и ты всю жизнь выносишь мусор, там, да, допустим. Но именно договариваться о том, что все будет гибко. То есть, и каждый будет замечать.
5: Основной вот этот принцип, он должен быть ясным, что нет мужской и женской работы у нас в семье. Каждый делает по мере возможностей.
3: То есть если какие-то вещи, вот мы говорили, что важно понаблюдать, да? И когда вы наблюдаете, и какой-то вопрос вас волнует, что вы относитесь к этому не так, как относится другой человек, важно обязательно оговорить эти вещи. То есть чтобы четко знать, что позицию другого
5: человека.
3: Потому
5: что другой скажет: согласна с этой позицией, не имеете ничего против того, что готовить все время приходится только вам. Может быть, вам это в радость.
4: Да, то есть для вас это, если это нормально, то все хорошо. Но если человек категорично говорит: нет, у нас так не будет, вот тогда нужно думать, готовы ли вы вот быть всегда в такой позиции.
5: Виталий и Елена, я благодарю вас за эту интересную и полезную беседу. Время нашей программы подошло к концу. Желаем, чтобы, распределяя роли в своей семье, вы руководствовались не взаимными претензиями, а уважением. Всего доброго, до свидания.
6: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Расстояние между Ветхим и Новым Заветом – это условность.
4: Нового Завета не было. Значит, о каком Писании идет речь? Это исключительно речь идет о Ветхом Завете.
5: Книга «Бытие», и читать ее очень интересно, только, как бы, что называется, нужно преодолеть первые главы, проскочить их, да, а потом легко начинается читаться.
1: В этой программе авторство Пятикнижия, предназначение Пятикнижия, герои первых пяти книг Библии, ведущие идеи Пятикнижия и их значение для современности.
5: Если мы уже почитали Новый Завет, то теперь мы готовы приступить к Ветхому Завету. И Ветхий Завет открывается Пятикнижием. Пятикнижие Моисеева. Самое начало, по-еврейски она называется словом «Тора».
1: Торой называют Пятикнижие Моисеева или книги Моисеева. Причем как сам текст, так и печатные или рукописные экземпляры, свитки. Тора в широком смысле – совокупность иудейского традиционного религиозного закона.
5: Первая книга – книга «Бытия», которая открывает первую часть Библии, Ветхий Завет. В содержании у нее есть надписание – книга «Бытие», или она же, мы читаем, первая книга Моисеева. Первая, то есть традиция приписывает ее авторство конкретному человеку по имени Моисей. Кстати, в литературоведении существует масса вопросов, связанных с авторством. Действительно ли пьесу Шекспира написал человек по имени Уильям Шекспир? Написал ли Михаил Шолохов роман «Тихий дом»? Автор ли «Илиады и Одиссея» человек по имени Гомер? И по поводу последнего даже есть шуточный ответ, что «Илиаду Одиссею» писал не Гомер, а другой человек с таким же именем. Так или иначе, у книги «Бытие» есть автор – Моисей. Обстоятельства его рождения, жизнь его описана в других книгах с его авторством. Например, «Исход» начинается с его истории. А во «Второзаконии» его история завершается. Там написано, что он умер. И вот здесь стоит вопрос, как же читать Пятикнижие? Получается, что если мы знакомимся с Моисеем, то сначала надо прочитать книгу о его рождении, то есть книгу «Исход». Но при этом первые стихи книги «Исход» – это явно продолжение книги «Бытие». И если не прочитать книгу «Бытие», то «Исход» не очень будет понятен. Поэтому, конечно, сначала было бы неплохо просто представить себе, кто такой Моисей. То есть он родился в еврейской семье в ту пору, когда в Египте, евреи находились в Египте. И тогда фараон издал указ о том, чтобы бросать еврейских мальчиков в реку на съедение крокодилам. Мать не могла ослушаться указу, но и выбросить сына она тоже не могла. Она выбросила сына в реку, положила его в реку, ну, в просмоленной корзинке, которую нашла дочь фараона. То есть как бы указ выполнил, но выполнил его с определенной хитростью. Дочь фараона нашла корзинку, установила ребенка и назвала его «Вынутый из воды» – Моше. Самое интересное, что это имя явно еврейского происхождения. Разве что отдельные еврейские слова все-таки пришли к нам из Египта. К нам это имя, которое имя Моше, попало к нам из греческого, потом из славянского. В греческом оно звучало как Моусес, а в славянском как Моисей. С именами у нас всегда такая история, когда мы встречаемся с именами в Библии, то ясно, что в еврейском они звучали иначе. Через языки и посредники, греческий и славянский, они попадают к нам в измененном виде. Если «Бытие» написал Моисей, то зададим вопрос, зачем он написал книгу «Бытие»? Если ключевое событие Ветхого Завета – это исход, то мы понимаем, что все евреи и вышли из Египта на свободу с большим добром и отправились в землю обетованную, в землю, обещанную Богом. История исхода как раз и будет лейтмотивом отношений Бога и его народа. Вспомните, я вывел вас из земли египетской, рукой высокой, мышцы простерты. Но как евреи Божий народ в Египте оказались? И кто такие евреи? Вот на эти два вопроса отвечает книга «Бытие». При этом нам нужно посмотреть на «Бытие» в обратном порядке. То есть лучше всего понимается логика построения этой книги, если мы посмотрим как бы в телескоп в перевернутом виде. Да? То есть возьмем телескоп и посмотрим на него с большой стороны. Да? Почему с большой? Потому что история Иосифа, которая заканчивается книгой «Бытие», это самая большая история Ветхого Завета, история книги «Бытие». Он спас всю свою семью от голодных лет. В последний раз, в 50 главе, сказано, что Иосиф остался в Египте вместе с семьей отца. И чуть выше сказано, что в Египет переселилось 66 человек, кроме самого Якова и Иосифа. А вместе с сыновьями Иосифа, два сына у него родилось в Египте, это Ефрем и Манассия, все получилось 70 человек. Книга «Исход» как раз начинается с упоминания факта о переселении, что прямых потомков Якова было 70 человек. То есть эта цифра, она является фактической, и она же, вдобавок, является еще и символической. 70 – красивое число. Позднее об этой, эта цифра, она будет фигурировать в еврейской истории не раз. О ней, например, скажет Стефан, да, 72 человека. Вспомним, что цифра 70 фигурировала в рассказе о переводе Библии на греческий язык. Да? То есть это тоже очень важно, символически 72 человека переводили Библию с еврейского на греческий. Поэтому слово 70 по-гречески «септуагинта» стало названием греческого перевода. С небольшим

0: что когда в Библии о чем-то говорится много, значит, это важно. То есть, когда мы видим большие главы, которых очень много, да, мы должны понимать, почему это так. Есть, например, такая книга «Чисел» в этом пятикнижии, да, там есть 7 глава, которая полностью состоит из повторяющихся рассказов. Эти рассказы повторяются 13 раз. Один и тот же рассказ, но с разными коленами. Это важный прием, который подчеркивает равенство всех колен перед Богом. История Иосифа необыкновенная. Отец очень любит своего сына. Он родился от любимой жены, и поэтому считался, что это первенец. Хотя это не совсем так. Да? Сыновья старшие завидовали брату, и втайне от отца вероломно продали его в рабство в Египет. Где Бог устроил так, что Иосиф стал вторым лицом в государстве, первым после фараона. И вот как он потом объясняет, почему он попал в Египет.
1: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет», – сказал он. «Но теперь вам уже не стоит сокрушаться и негодовать на себя за то, что продали меня. Это Бог, чтобы спасти вам жизнь, заранее послал меня сюда. Вот уже 2 года по всей земле голод, и еще 5 лет не будут ни сеять, ни жать. А Бог послал меня в эту страну прежде вас, дабы сохранить на земле остаток народа своего и продлить жизнь вашу, совершив великое спасение. Так что не вы послали меня сюда, а Бог».
0: То, что сделали братья, однозначно плохой поступок. То есть продать брата в рабство – это, конечно, поступок, за который братья потом все время каялись. Но при этом Иосиф показывает, что над всем этим есть рука Божья, есть промысел Божий. В предыдущих главах, с 12 по 35, рассказывается о его предках, отце Иакове, у которого было 12 сыновей и 1 дочь. Он пережил удивительную ночную борьбу с небесным посланником, после чего получил имя «Богоборец Израиль». Дедушки Исааки, рассказывается в этих главах, который когда-то был участником живого опыта с Богом на горе, где его должны были принести в жертву, а принесли животное. И, конечно, очень много рассказывается о прадедушке Аврааме, который был первым евреем, слышавший голос Божий.
1: Евреи – народ, восходящий к одному из семитских племен, обитавших в землях Древнего Ближнего Востока. В Библии чаще используется слово «Израиль» по второму имени родоначальника и патриарха Иакова. Бог избирает этот народ для служения ему и дает им свой закон – Тору. Выводит их из Египта и заботится о них. Библия, Ветхий Завет, повествует об отношениях Бога и Божьего народа – евреев.
0: Авраам слышал голос Божий. Он пообещал Аврааму множество потомков и повелел следовать за собой, выйти из своей земли и начать странствовать по призыву Божьему. То есть вот эта вторая часть книги «Бытие» с 12 главы по 50-ю – это некий пролог к исходу, отвечающий на вопрос, кто такие евреи, да, и как они в Египте оказались. Но у книги «Бытие» есть свой пролог. Это история мира до того, как возникли евреи. Это первые 11 глав. Их очень мало. Обратите внимание по отношению ко всей книге «Бытие», да, то есть их значительно меньше. Это сотворение мира за 6 буквально дней. В 7-й день Бог прекратил свои дела. И прекращение или отдых по-еврейски «шаббат», по этому глаголу был названный день. День называется «шаббат».
1: «К 7-му дню окончил Бог тот труд, который совершал он. И в день 7-й уже не делал всего того, что совершал прежде. Благословил Бог день 7-й и освятил его. Ибо в этот день он в покое пребывал после тех дел, которые при сотворении совершал».
0: В этих же главах описывается грех падения в раю, в саду Эдемском, после которого мир стал деградировать. Совершилось первое убийство, земля растлилась, была очищена потопом. Но мир не стал лучше, поэтому Бог избирает сначала Авраама, вступает в действие план Б, что называется, да? Потом его потомков, чтобы рассказать всему миру о себе, кто такой живой Бог. То есть такова книга «Бытие». И это Бог в ней – живая действующая личность, которая участвует в судьбе как отдельного человека, так и целого народа. Но книга «Бытие» – это не просто рассказ о каких-то делах, но у нее есть еще одно предназначение. Это книга историй. Книга «Бытие», и читать ее очень интересно, только, как бы, что называется, нужно преодолеть первые главы, проскочить их, да, а потом легко начинается читаться. Может быть, когда вы будете читать, может быть, надо опускать списки родословий. Глава 4, стих 18, начинает генеалогический список, кто у кого какой сын родился, да, который длится до конца главы 5. Таковы главы 10.

0: 11, 36, 46. Ну и глава 49, где подается предсказание о сыновьях Иакова, Израиля. Он дает им пророчества об их будущем. Они тоже ничего начинающему эти пророчества не откроют. Вот. Трудно будет читать, например, первые четыре главы книги чисел, главу седьмую. То есть списки исчисления и причисления. Но в книге Бытие почти нет заповедей. Есть заповедь плодиться и размножаться и владеть землей, и нет ее отмены. Есть поучение на тему заповедей. Например, есть заповедь седьмая в 10 заповедях в книге Исход. И она звучит «не прелюбодействуй», то есть «не нарушай супружеской верности». А в книге Бытие есть две истории. Одна история о нарушении заповеди в главе 35. Один из 12 сыновей Иакова, Израиля, первенец Рувим, переспал с наложницей отца своего Валы. И отец об этом узнал. В греческом переводе добавлено, что это огорчило его. А еврейский оригинал «Америн» оценок не дает. Это должен сделать сам слушатель рассказа. И слушатель здесь слово ключевое. Это истории, которые рассказываются. То есть Моисей рассказчик. Кому он рассказывает? Бывшим рабам, которые вышли из Египта. Этот вождь рассказывает истории рабам. Еще одна история о седьмой заповеди – это история раба Иосифа в доме египтянина. Его продали в дом богатого царедворца, и его захотела госпожа его.
1: «И обратила взоры на Иосифа жена господина его, и сказала: „Спи со мной“. Но он отказался и сказал жене господина своего: „Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сём, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?»
0: Спать чужой женой – грех пред Богом. Кстати, немецкий и английский перевод отмечают, что это грех против Бога. Наблюдение над книгой Бытия вообще очень интересное. Это рассказы для назидания и практики бывших рабов. Адам впервые встречает свою жену. Он поет первую песню.
1: «И сказал человек: „Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа своего. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут два одна плоть“».
0: В греческом переводе «будут двое одна плоть», и эти слова потом вошли в Евангелие. Чьи это слова? Ну, точно не Адама. И не для него эти слова, потому что технически он сирота. Ему некого оставлять. В общем-то, и сами эти слова – это тоже гипербола. На Востоке родителей никто не оставлял. Клан жил вместе, кочевал или оседал где-то, разбивался еще один шатер или, возможно, к домику пристраивалась еще одна комната. В общем, читателю есть над чем подумать. Сразу скажу, что у каждой из пяти книг Моисея есть такая ведущая идея. Ее можно характеризовать не двумя предложениями. Это то, о чем больше всего говорится в книге. Еврейское слово «Тора» означает не только закон, но и наставление, научение и даже теория. Ну и теперь о других книгах. «Исход». Книга об исходе из Египта. Ему посвящено 12 глав, так как «Бытие» – это книга о том, как в Египет попали, откуда, собственно, взялись евреи, книга о корнях. «Исход» – также книга первоначальных заповедей, инструкция к строительству скинии, переносного святилища иудеев. Скиния, вообще само слово «скиния» очень интересно. Само слово «скиния», как оно попало в русский язык. Скиния или святилище?
1: Скиния – переносной храм Божьего народа. Палатка, шатер откровения или встречи. В ней совершалось богослужение, и сначала Моисею, а потом первосвященнику являлся Бог.
0: В переводе под редакцией Кулакова, в котором я участвовал, очень трудно было перевести это вот «Огель Моэт», потому что «Огель Моэт» означает «шатер свиданий», потому что слово «Моэт» означает «встреча в определенное время», «свидание». Но «шатер свиданий» звучит очень романтически, поэтому в институте перевода под редакцией имени Михаила Петровича Кулакова это место мы перевели как сначала «шатер богоявления», а потом перевели как «шатер встречи». «Шатер откровения». Сам исход был знаменем силы этого удивительного личностного Бога, который явился Моисею в неопалимой купине, изгорающем кусте, и отправил его к фараону с просьбой отпустить народ. Над Египтом было явлено 10 чудес или казни египетские. которые потребовали, чтобы убедить жестокосердного фараона отпустить народ.
1: «И встал фараон ночью, сам и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль по всей земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал им: «Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу Богу вашему, как говорили вы. И мелкий, и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите и благословите меня». И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той, ибо говорили они: «Мы все помрем». И понес народ тесто свое, прежде нежели оно вскисло, квашни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их. И сделали сыны Израилевы по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян. И отправились сыны Израилевы из Рамсеса в Сакхов, до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое.
0: И вот вышедший из Египта народ приходит к Синаю. Гора, на которой сегодня будет туристов. Ночью они восходят на гору, чтобы встретить там восход и загадать желание. Но тогда, во время исхода, когда Бог заговорил с народом возле этой горы, народ испугался и просил Моисея выступить их посредником. Он зашел на гору, и Бог вручил ему две скрижали, или две каменные доски с 10 заповедями. 4 заповеди говорили об отношениях Бога и человека, а 6 – об отношениях человека к Богу. Ну, заповеди об отношениях человека очень многие знают: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради». Было дано еще множество всяких заповедей, всего мудрецы насчитали в Торе 613 заповедей. Еще одна замечательная вещь описывается в книге «Исход». Вот скиния, палатка, шатер откровения или встречи. В ней совершалось богослужение, сначала Моисею, а потом первосвященнику, в ней являлся Бог. Третья книга Моисея – книга «Левит». Книга о святости и ритуальной чистоте. Ключевой стих этой книги, глава 11, стих 44. «Будьте святы, ибо я свят». В общем, судя по названию, было такое ощущение, что она предназначена для колена Левия. То есть она описывает обязанности этого колена и правила богослужебных действий святилища. Ритуалы, обряды, праздники. То есть если в книге «Исход» дается описание скинии, и указано, как сделать ее, как сделать предметы скинии, как описывать деяния, то здесь уже описывается, как приносить жертвы, которые приводят к святости. При этом святой в Библии – это не безупречный человек, не совершенный человек, а человек, отделенный для особой цели. То есть начинается книга «Левит» с тем, что там появляется заповедь о жертвоприношении.
1: Он повелел сказать израильтянам: «Когда пожелает кто из вас сделать приношение Господу, пусть его жертвенным приношением будет домашнее животное из крупного или мелкого рогатого скота».
0: Причем у язычников сама жертва значила, имела тройное значение. Первое – это кормление Бога, задабривание его. То есть надо покормить Бога, чтобы Бог был добрый. Второе – это желание вступить с божеством в союз, обрести с ним единство через общую трапезу. То есть божество незримо присутствует на трапезе. И третье – исповедание перед божеством своей зависимости от него. Библия сурово осуждает первый мотив. Бога нельзя задобрить, он не признает любимчиков, но признает и освящает два последних. То есть мы вступаем с Богом в союз, и мы оказываемся, признаем свою зависимость от Него. Он повелел, мы выполняем. Основная мысль, которая стоит за образом принесения в жертву животного, описывается уже в Новом Завете, в 6 главе послания к римлянам апостола Павла говорится: «Грех платит смертью». А послание к евреям сказано, что без пролития крови не бывает прощения. Пролитие крови, принесение жертвоприношения – символически указывал на то, что однажды придет тот, кто займет место грешника, как занимает сегодня животное место грешника. Замена, конечно, неравноценная, но эта кровь указывает на совершенную жертву, примирителя, которая будет принесена в будущем. Мы можем, конечно, задаться вопросом, зачем нам все это нужно? Сегодня же жертва не приносится. Да и в некоторых местах это затруднительно, даже если бы мы хотели жертву принести. Сегодня, когда на какие-то праздники собратья мусульмане приносят жертву, вот, это вызывает у людей вопросы. Да? Кто-то скажет, что чтение книги Левит – это удовлетворение некого этнографического интереса. Вот как это было в древности. Отчасти это так, но только отчасти. Просто связь нашего мира с потусторонним или миром высших небесных существ, она существует. И эта связь осуществляется на уровне даже наших жизненных токов. Сама кровеносная дыхательная система человека показывает нам нашу зависимость от очень тонких материй, чистого воздуха, здоровой регулярной пищи, причем правильно принимаемой, да? Без этого мы не можем нормально жить. Еще не менее важно для нас наше окружение, отношения в обществе и семье. То есть нормальные отношения возможны только в том обществе, которое руководимо духовными законами. И вот как раз законы составляют основную ткань повествования. Как всего Ветхого Завета, так и Пятикнижия в целом. Книга Левит при этом образует центральную часть. Книга чисел, следующая книга, четвертая, это книга о 40-летнем странствовании еврейского народа в пустыне со всеми возмущениями против своих вождей.
1: Книга чисел – это книга о 40-летнем странствовании еврейского народа в пустыне со всеми возмущениями народа против своих вождей. Русское название книги связано с обилием в ней исчислений по коленам и родам всей Ветхозаветней Церкви в дни Моисея. Тесно примыкая к Исходу, книга чисел посвящена судьбе Церкви, народа Божия. Книга рисует общину, сосредоточенную вокруг святыни, вокруг пребывающей в ее центре славы Божией.
0: Сама книга чисел делится на три части. Первая повествует о пребывании израильтян у Синая, об их исчислениях и об обязанности левитов и назареев, о второй Пасхе после Исхода. А вторая часть рассказывает о странствованиях по пустыне от Синая к Кадешу, потом к равнинам Маава. А вот третья касается событий, происходивших в Заиордане в области Маава. Все эти три части включают и ритуальные постановления. Вот именно в этой книге, в книге чисел, описывается случай, который привел народ к блужданию в пустыне в течение 40 лет. 12 разведчиков, которые Моисей посылает на разведку, вернулись с двумя новостями – хороший и плохой. Мы были в земле, которая ты посылал нас точно, она источает молоко и мед. Прекрасная земля. Они принесли плоды, предъявили срезанную там ветвь с одной кистью винограда. Ее пришлось нести на шесте вдвоем. Кисть была такая большая. Вторая новость была сокрушающая. Но люди, которые живут на той земле, они сильные и страшные. Города у них огромные, хорошо укрепленные. Из 12 только двое уверяли, что землю эту можно взять. Потому что Бог обещал. Однако народ поверил 10, а не 2. Бог определил народу блуждать по пустыне 40 лет за свое неверие, пока не умрет все не поверившее Богу поколение. Только эти двое, которые уверяли, что можно войти в землю, они остались в живых и вошли в землю. Это Иисус Навин и Халев. Книга Второзакония, «Лебединая песнь Моисея». По сути, книга Второзакония – это последняя речь, точнее, не одна речь Моисея к народу Израилеву. То есть основное содержание Второзакония понятно с первой фразы. Вот слова, с которыми Моисей обратился ко всей общине Израиля в пустыне, за Иорданом. Они еще не перешли Иордан, то есть за Иордание. Есть такая страна сегодня, Иордания, которая показывает очень много библейских мест, и есть там то место, с которого Моисей обращается к народу. То есть там же, на этой горе, где он обращается, находится и его могила. То есть ее нашли уже, конечно, христиане. Христиане-католики нашли эту могилу. От евреев мы это место Бог скрыл. Престарелый Моисей лично от первого лица говорит о сути закона, собравшимся перед ним израильтянам, следующему поколению. Непосредственно перед тем, как они должны войти в землю Ханаанскую. Рассказчика видно всем. Он уже не где-то на заднем плане. В Пятикнижии мы не знаем, где он стоит. Да? Он обращается прямо к живой аудитории. И она включает в себя не тех древних слушателей, но современных читателей. То есть он говорит это к нам. Предостережение издается против измены завета, идолопоклонства. Это взволнованная проповедь перед лицом близкой угрозы. Вот, говорит Моисей, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. А человек должен принять выбор, совершить этот выбор, принять решение. Если он будет пребывать в завете, он обретет жизнь. Если отпадет, окажется под властью смерти, духовной и телесной. Кончается Второзаконие описанием смерти Моисея лишь издали, с горы Нево. Он смог взглянуть на равнины за Иорданом, куда ему не суждено было вступить. Буквально текст во Второзаконии в 34 главе может быть переведен так. «Яхве похоронил его». Это окружает тайной кончину вождя, чья жизнь была исполнена необычайных знамений великих событий. После того, как в главе 5 Моисей повторил заповедь, в главе 6 звучит главное исповедание народа Божьего во все века.
1: «Слушай, Израиль! Господь наш Бог! Господь един! Люби Господа Бога своего всем сердцем своим, всей душой своей и всеми силами своими».
0: «Шма Исраэль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад». Эти слова должны звучать в доме иудея обязательно утром и вечером. Конечно, как предписать любовь, да? Ты должен любить. Но смысл заповеди в том, чтобы воспитывать свое сердце, орган мышления, свою душу, чувство и все свои человеческие силы, способности в духе любви к Создателю, пока они, наконец, всецело не проникнутся этой любовью. Как только это произойдет, дух человека соединится с Духом Божьим. Об этом все в Пятикнижии Моисеева.
2: «Не тем, Господь, могуч, непостижим, ты пред моим метущимся сознанием, что звездный день твой светлый серафим, громадный шар, зажег над мирозданием. Нет, ты могуч и мне непостижим тем, что я сам бессильный и мгновенный, ношу в груди, как он и серафим, огонь сильней и ярче всей вселенной. Меж тем, как я добыча суеты, игралище ее непостоянство, во мне он вечен, вездесущ, как ты, ни времени не знает, ни пространства».

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
1: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, ребята! Я приветствую вас на нашем уроке в веселой школе здоровья. Ребята, Мирослав и Анечка, проходите, садитесь, мои дорогие. Так, пожалуйста. Наденька, помощница моя, ты чего там стоишь? Иди-ка скорее к нам.
5: Мы сейчас уже бежим.
4: Кто это мы? Насколько я вижу, вы даже не идете.
5: Мы с моей черепашкой очень торопимся. Она у меня очень любит прогулки, и мы и так уже идем на самой большой скорости, да?
4: Ой, ну, познакомь нас с твоей черепашкой, а потом мы ей предложим погулять на нашей полянке.
5: Да? Это хорошая идея.
6: Ой, только не ко мне.
4: Так.
6: Лучше бы ко мне попался.
4: Ну, какая интересная у тебя.
6: Это черепашка Тортила.
4: Да?
5: Смотрите, какой у нее большой панцирь. Она в него прячется, когда ей страшно. Видите?
6: Ну, уже часть отваливается.
5: Ну да. Видите?
6: Где отваливается?
4: Да.
6: Где часть? Нет.
5: Чуть-чуть вот здесь.
4: Это она так растет. Она становится все больше и больше, частички панциря у нее отслаиваются.
5: А еще смотрите, у нее вон там вот красные ушки.
4: Да, она испугалась,
5: да,
4: прячется, и ей немножко не
6: хочет
4: по себе.
6: Хочет укусить кого-то.
5: Да.
6: Она в горлышко прячет.
5: Да, она у меня пугливое существо, поэтому я думаю, отпущу ее погулять.
4: Что же, Наденька, у тебя хороший питомец.
5: Да, я очень люблю за ней наблюдать, кормить, а еще, когда я прихожу домой, она прямо тычется носом в аквариум, меня встречает.
4: Очень хорошо. Ребята, а приходилось ли вам когда-нибудь ухаживать за животными? Или, может быть, вы видели кого-то, кто ухаживает за животными?
6: Я видела.
4: Расскажите.
6: Бабушка кормила кота.
4: Бабушка твоя? Ага, значит, она заботится о коте. Котик у нее есть, да? А что, как она заботится о нем? Что она делает?
6: Она ему кладет кушать.
4: Кушать кладет, а гулять она его отпускает? Как? Не отпускает, так он дома и живет. А попить она ему дает?
6: Да.
4: Мирош.
5: А у тебя?
4: А как у тебя есть какой-нибудь питомец?
7: Это я была одна женщина, у нее был кот, и она ей давала, и она этому коту давала есть.
4: Да, домашние животные это очень хорошо. Когда я был маленький, у меня тоже жил попугай Кеша. Он умел говорить: Кеша хороший. Да, я всегда подсыпал ему проса. Он очень любил эти зернышки. Да, это очень радостно заботиться о ком-то живом, о природе. Я хочу поиграть с вами в одну игру. Называется эта игра «Природа, не природа». Я вам покажу разные предметы, а вы должны сказать, природа это или не природа. И вот вам маленькая подсказка. Если то, что я покажу, создал Бог, то это природа. Ну, а если над этим потрудились люди, то это не природа. Итак, начали. Цветочек.
6: Природа.
4: Правильно. А горшочек от цветочка?
6: Не природа.
4: А стол?
6: Не природа.
4: О, природа. Молодцы. Так. А веточка?
6: Природа.
4: Молодцы. А баночка?
6: Природа.
4: Баночка?
6: Ну, семечки.
4: А, так. Баночка – это не природа, а вот семечки, которые там – это природа. Молодец, умница. А машинка?
6: Не природа.
4: Не природа. Очки?
6: Не природа.
4: Не природа. Не природа. Так. А ракушка?
6: Природа.
4: А, молодцы. Шишечка?
6: Природа.
4: А фломастер?
6: Не природа.
4: А ведерко?
6: Не природа.
4: А черепашка, которая гуляет природа. На полянке? Правильно, природа. Молодцы.
8: Молодцы.
4: Все это создал Бог для того, чтобы мы были радостными. Ну, а я приглашаю вас погулять на природе. Пойдемте. Посмотрите. Посмотрите, как тут хорошо. Птички поют, слышите? А воздух какой хороший, а? Смотрите, бабочки летают, а вон стрекоза, стрекоза. Солнышко светит. Видите, как здорово. Да, ой, посмотрите, гусеничка. Давайте ее отнесем в сторону, чтобы случайно кто-нибудь ее не раздавил.
5: Вальте.
4: Так. А, смотрите, веточка. Сломалась веточка. Подожди, подожди. Так, аккуратненько, сейчас мы ее подвяжем.
5: Идите сюда, поможем
4: так,
5: профессору
4: Ярослав.
5: Бабочку.
4: Да, давайте.
5: Подержим ее вот так вот.
4: У меня вот тут есть бинтик. Сейчас мы ее подвяжем. Угу. Так, подержите. Спасибо вам, мои дорогие. А то я без вас не справлюсь. Так, так, так. Хорошо. И вот сюда мы подвяжем ее, так, чтобы она у нас не упала. Ну вот, так, пусть
5: держится.
4: Она так держится. Ну вот, вот-вот.
5: Ой, профессор Бодрячок, смотрите, что я нашла.
4: А, спичный коробок, но мы заберем его с собой. Понимаете,
6: а
4: дети?
6: А там зебра нарисована.
4: Да, тут не только зебра, но в этом коробке еще есть спички. Дело в том, что нужно беречь лес от пожара. В лесу ведь живут дикие животные. Лес – дом для животных. Вот каких вы знаете животных, которые живут в лесу?
6: Белка.
8: Медведь.
4: Медведь.
6: Белка.
4: Белка еще.
6: Ежик.
4: Ежик.
6: Заяц. Так,
5: о, да, я вспомнила, кстати.
4: Сова.
5: Я однажды взяла ежика с собой, как раз ты напомнила мне. Я взяла ежика, нашла его в лесу, принесла его домой, но родители сказали, что ежик у нас дома жить не сможет, и мы поэтому принесли его обратно в лес.
4: Конечно, не сможет. Ежику приятно жить на природе, потому что ежик очень любит природу.
5: Нас тоже радует вся природа, которую мы видим, как ежиков.
4: Да, и не только та природа, которую мы видим, а еще та, которую мы не видим.
5: Это как это?
4: А вот пойдемте, я вам покажу. Так, так, садитесь. Проведем маленький эксперимент. Так. Чтобы не мешало. Вот перед вами обычный целлофановый пакет. Он плоский, в нем ничего нет, он пустой. Сейчас я кое-что в него помещу. Внимание, где у него вход? Вот он. Так. Посмотрите.
6: Это воздух.
4: Да. Сейчас пакет не пустой, в нем воздух. Правильно, без воздуха мы не можем жить. А сейчас я вам загадаю загадку про то, что еще нам Бог дал для здоровья и радости. Итак, внимательно слушайте. Есть на небе апельсин, очень нам тепло под ним.
6: Солнце.
4: А, правильно. А вот еще. Зимой она лед, а летом течет. Когда ее пьем, то долго живем.
6: Вода.
4: Да, правильно.
8: Умница.
4: Совершенно верно. Солнце, воду. Все это создал Бог для того, чтобы мы были здоровыми и радостными. И я хочу спеть вам про это одну песенку.
3: есть на белом свете дом. Мы его землей зовем, это природа. Солнце светит, дождик льет, ветер дует, снег идет, это погода. Очень этот дом хорош, на подарок он похож, удивляет он меня день ото дня. Одуванчик, стрекоза, звонких птичек голоса, рыжий котенок, земляничные леса, ярких бабочек краса, добрый слоненок. Очень этот дом хорош, на подарок он похож, удивляет он меня день ото дня. Звезды в небе, водопад, Бог создать был очень рад для нас, ребята. Апельсины, виноград и цветов прекрасных сад, дом наш богатый. Очень этот дом хорош, на подарок он похож, удивляет он меня день ото дня. Очень этот дом хорош, на подарок он похож, удивляет он меня день ото дня.
4: Да, удивляет, удивляет.
5: Профессор Бодрячок, да. Ребята, а я тоже могу вас удивить. Я знаю одну интересную подделку из листьев, которые уже упали, но до сих пор радует нас красотой.
4: Ну, удиви, удиви нас своей подделкой.
5: Мы сможем сделать эту подделку очень быстро, а то моя черепашка меня уже заждалась. Итак, мы будем делать ежиков.
4: Ежиков? Да, ежиков, которые любят жить на природе.
5: Смотрите, тут есть вот такие вот ежики. Давайте, это вам вдвоем. Это нам вдвоем. Это пока что лысенькие ежички.
9: Лысые.
6: Милые.
5: Им нужно прикрепить иголочки. Сейчас я покажу, как это сделать. Сейчас мы закрываем мордочку ежечка. Вот так вот намазываем клей. Размажешь ее кисточкой?
9: Помехи.
5: Вот так вот размазываем. Чтобы клей был везде и все хорошо приклеилось.
6: Первый.
4: Давай кисточкой размазывай.
5: Давай еще.
4: Аккуратно, аккуратно. Ага. Вот. Так, так.
9: У нас все.
4: Ставим клей, кучечку.
5: Вот у нас все.
9: Мы все.
5: И когда размазали, мы будем брать вот так вот листики и сначала с обратной стороны ежика, не ближе к лицу, а с обратной стороны, вот так вот будем приклеивать. Давай вот сюда.
4: Такой у нас получится ежик. Ни вот головы, ни ножек.
9: Вот у нас получился.
4: Так.
5: А как у вас дела?
4: Сейчас, сейчас.
5: Ой, смотри, какой у них тоже красивый ежик получается.
4: Так, так. Сейчас мы сюда последний листик. Во! А? Какого мы Санечка ежика сделали?
5: У нас вот такой маскирующийся.
4: Да. Вот. Ребята, посмотрите, какой чудесный получился ежик. И пришлите нам рисунки, на которых вы нарисуете природу. Нам будет очень приятно с вами ей порадоваться. Всего вам доброго. До скорых встреч.
6: Пока. Пока.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Велика милость Господа.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Плюс бесконечность».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий, священнослужитель Андрей Кочелаба.
2: Доброе имя. Как много в этом слове. Каждая пара молодая, когда у них рождается ребенок, всегда хочет подобрать какое-то очень такое особенное имя. Вальдемар, редкое имя, еще какое-нибудь, да. Кому давно не было деток, они говорят Богдан, Богом данный. А кто-то в честь своих родственников или любящих людей, родителей, дедушки, бабушки называет своих детей. И обычное имя, вроде бы, да, там, ну, такое на слуху, которое, но когда его произносят вот с любовью, оно как-то, знаете, приобретает другой оттенок. О чем идет речь? Люди, конечно же, хотят и мечтают, чтобы их ребенок, он непременно был особенный. И пусть даже нося особое имя или обычное имя, но чтобы ребенок был необыкновенный. Но под именем всегда мы подразумеваем репутацию, потому что репутация – это самое дорогое, что сегодня есть в человеке. Потерянная репутация – это, конечно, проблема. Восстановленная репутация – это большое благословение. И в книге «Екклесиаст», вот очень красивый текст, и здесь сказано: «Доброе имя лучше дорогой масти, и день смерти – дня рождения». То есть доброе имя, оно лучше, чем какая-то драгоценная мира, да, или мазь драгоценная, которая пахнет. Доброе имя. Почему? Потому что это хорошая репутация. Она имеет большие благословения для того, кто ею обладает. В книге Притчи 22.1 написано: «Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота». О, интересно, добрая слава, чтобы об этих людях, об этой семье говорили хорошо. Я думаю, что каждый родитель, конечно же, печется о том, чтобы имя их семьи было всегда незапятнанным и на высоте. И я думаю, дети должны это помнить, и у меня есть несколько примеров в жизни интересных, когда мой друг Александр Федорович Томенко, у него было четверо детей, все сыновья, и так интересно, он их воспитывая всегда говорил, когда они выходили из дома, он говорил: «Помните, вы Томенко». И говорит, уже прошли годы, они уже поженились, дети, уже внуки появились, и все равно говорит: «Пап, да, мы помним, мы Томенко». И вы знаете, я скажу, это были очень самостоятельные ребята, но настолько приятно было с ними иметь дело. Они, не, как сказать, не были замешаны вот в чем-то грязном, чтобы эта семья могла понести на себе какой-то отпечаток вот такого негатива. Есть очень хорошая книга, она называется «Не оставляй свой мозг дома». И тоже там автор, я вот сейчас читаю эту книгу, он пишет, что я всегда своим детям говорил, когда они уходили в школу: «Да, кстати, ты не забыл, мозг обязательно возьми с собой». «Да, пап, я взял». И это вошло в привычку, и эта семья очень, как сказать, в этом преуспела. Так что хорошо. Доброе имя не купишь. Доброе имя созидается годами, но, заметьте, можно в один раз все потерять. Поэтому очень важно сегодня понять, что сатана обязательно будет кидаться грязью. Его задача – замарать каждого из нас. Но алмаз, который брошен в грязь, он все равно остается алмазом. Он остается сияющим, пусть даже и в грязном состоянии, но потом, когда он достается из грязи, он снова становится алмазом. Вот пусть каждый из нас ощущает себя вот этим удивительным Богом сотворенным существом, вот этим алмазом, который очень ценен в очах Божьих. И, конечно, сатана будет стараться делать все, чтобы наше имя было запачкано, репутация была запачкана. Он всегда обвинял, Христа обвинял, апостолов обвиняли в том, в чем они не виноваты. Но не смущайтесь от этого. Если вы с таким столкнетесь, не огорчайтесь. Оставайтесь на стороне чистоты и правды, и все будет хорошо. Бог вас непременно благословит.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Бог нам – прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
5: Для вас поет Игорь Козлов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье.
1: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Ведущая Анастасия Сергеева.
3: Каждый человек хочет жить дольше, сохраняя при этом физическую активность, ясность ума и достаточно молодой внешний вид. Французы считают старость третьим возрастом, тем самым утверждая, что это такой же полноценный этап жизни, как молодость и зрелость. Многие сравнивают этот период с осенью, мечтая, чтобы она была золотой. Ученые уже научились в 10 раз продлевать жизнь червям, в 2 раза мухам и в 1,7 раз мышам. Существуют ли методы продления активности и долголетия для человека? Этот вопрос сегодня мы задаем эксперту. У нас в гостях кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Сегодня известно не менее 200 веществ, которые способны продлевать жизнь. Вот на самом ли деле существуют такие препараты?
4: Ну, говоря об этих веществах, вы, скорее всего, имели в виду особую группу веществ, называемых геронтопротекторы. То есть вещества, защищающие старость. Они условно разделяются на две большие группы. Это вещества синтетического или химического происхождения и вещества природного происхождения. Вы сказали слово «препараты». Данные вещества еще не созданы в форме препаратов, поэтому исследования в этой области продолжаются. И вероятно, что в ближайшее время мы уже получим какие-то лекарства, лекарственные препараты, продлевающие жизнь и молодость. А говоря о веществах природного происхождения, имеется в виду фитохимические соединения. Если взять, к примеру, вот это красное яблоко, то в его состав может входить до 3000 фитохимических веществ, которые влияют на работу организма, обладают антиоксидантной активностью, витаминной активностью и могут продлевать молодость и замедлять процессы старения.
3: Угу. А о сохранении здоровья каких органов или, может быть, систем даже нужно прежде всего позаботиться?
4: Ну, на сегодняшний день, согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, к 2025 году ожидается удвоение пациентов, страдающих хронической депрессией. Как многие говорят, что все болезни у нас от чего?
3: От нервов.
4: Да, поэтому особое внимание следует уделить нервной системе, сердечно-сосудистой, работе желудка, печени, поджелудочной железы и кишечника. Говорят, что пока работает кишечник, организм живет.
3: Угу. Говорят, что увядание молодости начинается аж в 19 лет, а старение некоторых органов происходит еще раньше. Вот если проблем с сердцем, например, у человека нет, давление тоже в порядке, нужно ли ему предпринимать какие-то меры, чтобы в дальнейшем у него этих проблем не возникло? Может быть, начать уже принимать какие-то препараты заранее?
4: Ну, хочу сказать о том, что вы немножечко преувеличили процесс увядания и старения моложе 19 лет.
3: Так написано в интернете.
4: Да, в интернете очень много всего интересного пишут. А на самом деле, если говорить про прием каких-то конкретных лекарственных препаратов, то их должен назначить лечащий врач при наличии определенных показаний. А для профилактики работы сердечно-сосудистой системы можно рекомендовать прием различных биологически активных добавок, укрепляющих сосудистую стенку. Ну, об этом тоже многие знают. Если говорить о простых способах поддержки работы сердца и сосудов, то здесь следует обратить внимание на фрукты, содержащие П-витамин, укрепляющий стенку сосудов, так называемого П-витаминное сырье. Это все фрукты синего или темного или черного цвета. У нас представим такой вот красивый виноград.
3: Красивый, да.
4: Это также может быть черноплодная рябина, чернослив. Помогайте, какие еще темные фрукты приходят на память?
3: А у нас только фрукты? Изюм.
4: Фрукты, овощи,
3: они
4: баклажан, светлые, да, баклажан, темная корочка. Угу. Вот все эти компоненты помогают укрепить стенку сосуда, сделать сосуды эластичными, крепкими и здоровыми.
3: Угу.
4: Также следует принимать омега-3, жирные ненасыщенные кислоты, которые улучшают работу в целом кровотока, снижают холестерин, улучшают работу мозга и других систем, улучшают зрение. Очень полезны в данном случае физические упражнения, которые нормализуют кровоток, укрепляют сосуды и сердце. В день рекомендуют ходить не менее 10 тысяч шагов.
3: Шагомер надо, значит.
4: Да, или можно установить программку в телефоне бесплатно.
3: Философ Цицерон утверждал, что главное в борьбе за молодость – это интеллектуальная активность, которая, по его предположению, способна замедлить процесс старения. Как вы относитесь к этому утверждению?
4: Ну, если посмотреть на историю жизни многих ученых, которые до самой смерти занимались умственным трудом, то они жили достаточно долго. Даже известные химики жили по 80-90 лет. Также люди творческих профессий, люди умственного труда живут немного дольше. Поэтому надо мозг наш отвлекать, нагружать, больше читать, изучать иностранные языки, отгадывать кроссворды, учить стихотворения, совершать как можно больше умственного, именно интеллектуального труда. Еще есть такое понятие, как решение нетривиальных задач для мозга. То есть каких-то таких задач, для решения которых мозгу нужно подумать, совершить небольшую нагрузку. И тогда он ответит вам здоровьем.
3: Кроме тренировок мозга, может быть, есть какие-то препараты, которые необходимо начать принимать для того, чтобы сохранять ясность мышления, чтобы тренировать нашу память?
4: Ну, препараты, еще раз подчеркиваю, назначаются при возникновении каких-то заболеваний или отклонений от нормы. Поэтому лекарственные препараты для головного мозга, для лечения нервной системы должен назначать, конечно, соответствующий врач. А если мы говорим о продуктах питания с целью поддержания работы мозга, то здесь мы выделяем, конечно, в первую очередь это омега-3, жирные кислоты. Это лецитин, который содержится в фасоли в большом количестве, очень известно. На основе, кстати, лецитина из фасоли изготавливается целая серия лекарственных препаратов. Поэтому, вводя в рацион продукт питания,

0: Конечно же, поддержка. Если остеопороз поставлен как диагноз, его можно лечить определенными препаратами, содержащими витамин D3, содержащими кальций и другими стимуляторами усвоения и отложения кальция в костях. Для профилактики можно заниматься в первую очередь физическими упражнениями. Было доказано, что физическая нагрузка на наши мышцы, на скелет, стимулирует отложение большего количества кальция в костях. Это такая, так сказать, нагрузка, которая помогает костям становиться более прочными и крепкими. Также следует учитывать, что большое количество соли в рационе начинает выводить кальций с мочой, что тоже является проблемой. Поэтому для тех, кто любит пряности, маринады, селедочку очень часто, надо обратить на это внимание. Также важным фактором является принятие солнечных ванн. Представляете, оказывается, существует 5 видов витамина D.
1: Никогда не слышала.
0: Да, и принятие только синтетического витамина D3, конечно, полностью не в состоянии компенсировать всю потребность в природных формах витамина D. Поэтому, когда организм сам вырабатывает этот витамин, мы получаем более полноценные его формы. Также следует обратить внимание на питание. Известно, что свежая зелень, злаки, соя, богаты кальцием, магнием, фосфором, способны также укреплять состояние наших костей.
1: Угу. Ну, а можно ли обойтись только препаратами? Может ли нас прием препаратов избавить от необходимости следить за своим образом жизни?
0: Ну, я уже говорил о том, что прием лекарственных препаратов назначается в соответствии с показаниями. Угу. И было обнаружено, что препараты кальция в высоких дозах способны у некоторых пациентов вызывать отложение камней в почках со следующим побочным действием. Поэтому препараты кальция назначаются врачом под строгим контролем.
1: Понятно. Я недавно читала 13 рекомендаций о том, как продлить жизнь. Рекомендации университетского госпиталя Женевы. Вот можно ли этому доверять? Меня особо поинтересовали вот такие рекомендации. Ешьте помидоры.
0: Да, хороший совет, поскольку помидоры содержат известный антиоксидант ликопин, это, так сказать, витамин молодости для мужского здоровья. Также вот красный цвет помидоров обладает различными макро-микроэлементами, продлевающими молодость. Вообще помидоры рекомендуется слегка подогревать. В Турции даже есть такие рецепты, слегка подогретые помидоры под сметанным соусом. Очень вкусный и полезный продукт.
1: Угу. Потом, рекомендация такая, съедайте хлебные корки. Вот чем это может мне помочь продлить здоровье?
0: Ну, хлеб вообще является источником витаминов группы В. Угу. Было обнаружено, что в хлебных корочках содержатся антиоксиданты, которых в 8 раз больше, чем в самом хлебе. Ну вот, видимо, и с этой целью дали данный совет.
1: Угу. Ну и последний, самый интересный, это полюбить шоколад, который, в общем-то, мы многие все и так любим. Вот чем он нам помогает?
0: Ну, откуда рекомендация? Из Женевы?
1: Да, из Женевы.
0: Ну, у них, видите, свой швейцарский шоколад, достаточно качественный. У шоколада вообще очень интересные свойства. С одной стороны, шоколад, который очень сладкий, может оказывать и некоторое отрицательное действие. Мы известно, что свойства сахара могут снижать работу иммунной системы, выводить кальций, витамин С из организма. Но в то же время черный, темный шоколад с высоким содержанием бобов какао оказывает мощное антиоксидантное действие. Производные ксантина, которые входят в состав, придают организму бодрость, такое вот хорошее настроение. Поэтому в данном случае разумное потребление шоколада даст и хороший эффект.
1: Я читала о том, что существуют препараты, которые были разработаны для лечения определенных заболеваний, но в процессе применения было замечено, что они еще и положительно влияют на лечение других заболеваний и даже отдаляют старение. Вот как вы относитесь к применению таких препаратов?
0: Ну, я думаю, что вы имели в виду препарат для лечения сахарного диабета, который действительно снижает уровень глюкозы в крови, не вызывая при этом гипогликемических состояний. В то же время препарат медленно снижает общий вес организма, выводя жировую ткань. Однако в данном случае следует обратить внимание на его возможные побочные эффекты, которые вызывают тревогу. Например, препарат снижает всасываемость витамина В12. Также данный препарат способен вызывать такое состояние, как лактоацидоз. Это повышенное образование молочной кислоты в крови, которая приводит к соответствующей коме.

0: И пациент может просто уйти из жизни, если вовремя не оказать ему помощь. Это состояние наступает достаточно редко, но представьте, вы принимаете препарат, при назначении которого есть высокая вероятность появления данного эффекта при неправильном приеме. Также следует обратить внимание, что препарат вызывает нарушение вкуса, тошноту, рвоту, боль в животе, нарушение кожных покровов и также может вызывать различные гепатитные состояния. Поэтому все-таки я считаю, что назначение данного препарата, а также контроль эффектов и наблюдение должен проводить лечащий врач.
1: Угу. На ваш взгляд, существует ли панацея от всех болезней и от старости?
0: Конечно же, панацеи пока еще не существует, но ученые проводят огромные исследования в этой области.
1: Это обнадеживает. Всем известно, что никто не застрахован от заболевания раком, от онкологии. Есть ли какие-то препараты, способные все-таки предотвратить или защитить от развития рака?
0: Ну, препаратов, которые проводили бы конкретную профилактику определенных раковых заболеваний, пока еще не создано. Лекарственные средства в основном их излечивают, да, или купируют, или каким-то образом пресекают размножение и развитие раковых клеточек. Да. Однако можно выделить некоторые продукты питания, которые богаты определенными веществами, препятствующими развитию данной патологии. Например, это семейство крестоцветное. Это капуста брокколи, белокочанная, цветная, крест-салат, который содержит известное производное индол, препятствующее развитию раковых клеток, выступающее как мощный антиоксидант. Также хорошим эффектом обладает соя и продукты из сои. Они содержат фитоэстрогены и изофлавоны сои, которые препятствуют размножению раковых клеток. Тоже очень известный эффект. Также лук и чеснок.
1: Про чеснок только слышала.
0: Да, лук и чеснок обладают хелаторными свойствами, то есть способны выводить из организма кадмий, который поступает из сигаретного дыма. Мы знаем, что кадмий очень токсичный элемент. Также известно, что лук содержит аллицин, который обладает детоксицирующим свойствами. Они также активируют белые кровяные клетки, пожирающие раковые.
1: Очень здорово. Так полезно, оказывается, есть лук и чеснок. Есть еще какие-то продукты, может быть, если не препараты, да, которые бы могли предотвратить развитие рака?
0: Да, также выделяют бурые водоросли, орехи, томаты, рыбу, цитрусовые и ягоды, которые также способствуют уменьшению вероятности появления онкологии.
1: Ни для кого не секрет, что с возрастом ухудшается зрение. А вот существуют ли такие витамины или, может быть, лекарственные препараты, которые бы могли это предотвратить?
0: Конечно. Сегодня, если вы зайдете в аптеку, вы увидите целый спектр препаратов для зрения, содержащих лютеин, зеаксантин, различные формы витамина А, витамины группы В и другие. Можно также применять и их после консультации со специалистом. Но я бы хотел выделить продукты питания, которые также богаты этими формами витаминов и позволяют получать их в неизменном, естественном для организма природном виде.
1: Конечно, расскажите нам.
0: Это, например, черника. В любом виде она содержит витамин С, антоцианы очень известные, также зеаксантин, лютеин. Это морковь. Известные свойства ее бета-каротина, который лучше усваивается, если добавлять к моркови, например, сметану или масла, поскольку витамин А они жирорастворимы. Также королева – это тыква, которая содержит очень много веществ для зрения. Это лютеин, зеаксантин, витамин С, А, В1, В2, В6, цинк. То есть добавление тыквы в ежедневный рацион позволит укрепить зрение и провести профилактику его ухудшения. Также здесь стоит говорить о луке и чесноке.
1: Тоже здесь.
0: Они содержат, да, серу. А сера, известно, обладает детоксицирующими свойствами, поскольку глаз, он достаточно чувствительный орган по отношению к токсинам. Также следует выделять шпинат, брокколи. Содержит также зеаксантин, лютеин и целый спектр полезных витаминов. Не стоит пренебрегать и рыбой, творогом и другими полезными продуктами.
1: Очень здорово, очень, главное, полезно для нас всех услышать такие рекомендации, потому что действительно необходимо знать, чем можно себе помочь, да, чтобы оставаться дольше здоровым, красивым и счастливым. Я вам того же самого желаю. Спасибо вам огромное. Всего вам хорошего. До свидания.
0: Спасибо большое. Всего доброго.
1: Подведем итоги. Помните, что чудо таблеток, продлевающих молодость, не существует. Возрастные заболевания следует лечить только у специалиста. Главным секретом долголетия, несомненно, является здоровый образ жизни. Рацион питания, включающий разнообразные овощи, фрукты, орехи, злаки, рыбу и зелень, принятие солнечных ванн, физическая активность, тренировка и развитие памяти, а также социальная активность. Желаем вам долгих лет жизни. До встречи! Встречи.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Нет границ в исследовании библейского текста.
4: Но Слово Божье пребывает вовек, оно раскрывается новым поколением.
5: И что мне нравится в Библии? Она дает нам надежду.
1: В этой программе «Книги царств. Авторство. История. Содержание». Герои книг царств, логика книг о царях, строительство храма, чудеса в книгах царств.
4: История царей. Им посвящены книги, которые так и называются – книгами царств. В этих книгах мы мысленно переносимся в 11-10 века до нашей эры, до Рождества Христова. И первая книга царств – это первая книга в канонической Библии, которая открывает историю царей в Израиле.
1: В 928 году до Рождества Христова древний Израиль разделился на два царства – Северное и Южное. Северное царство сохранило название Израиль. Оно состояло из 10 колен. Южное царство стало носить название Иудея и состояло из 2 колен.
4: Книг царств у нас 4. В русском переводе называется первая, вторая, третья, четвертая книга царств. Первая книга царств описывает начало истории царей, связанных с именами Самуила, судьи пророка, и Саула, первого царя. Надо заметить, что их имена говорящие. Самуил, еврейское Шмуэль, Бог услышал, а Шауль – избранный Богом. Да? В еврейской традиции первая и вторая книга царств называются книгами Самуила. Наверное, потому что в них упоминается Самуил. Третья и четвертая книга царей. По стилю содержания книги царств похожи на предшествующие книги Иисуса Навина и Судей. Кто когда написал эти книги, неизвестно. Но сам Самуил не мог быть автором, его смерть описана в середине первой книги. Вообще, когда мы говорим «книга Самуила» или «книга Руфи», это не значит, что книгу написал этот человек, а это просто книга, которая может быть посвящена Руфи и Самуилу. Еврейская история описывается обычно по крупным событиям в истории народа израильского. Вокруг чего эта история строится? Ну, первое – возникновение монархии. Эпоха трех первых царей, в которых Израиль существовал как единое государство, это Саул, Давид и Соломон. Саул – первый царь, Давид – второй, Соломон – последний царь Израильского царства. Это 10 век. В 928 году заканчивается правление Соломона, но с этой даты уже можно что-то ее как-то соотнести с чем-то в истории. Да? Вот когда государство разделилось на две части, на северную и южную, то северное Израильское царство просуществовало с 928 по 722 год, 200 лет. Иудейское царство простояло чуть больше, до 586 года. Вот вся эта история описана в книгах царств, а затем в книгах летописного цикла в греческом дополнении к написанному. И звучит это как «паралипоменон». Вот такое длинное название в книге «паралипоменон». Но вот эти книги, с 1 по 4 царств и 2 книги «паралипоменон», они дуплетные, в том смысле, что в некоторых книгах «паралипоменон», написанных после плена, повторяется история, записанная в этих первых 4 царствах. Следующее событие – Вавилонский плен. Он продолжался с 598 года по 539. Ну, те 70 лет плена, о которых очень часто говорят пророки. Эта история описана отчасти в книге пророка Даниила. А уже поствавилонская история, когда евреи возвращаются обратно в землю израильскую из Вавилонского плена, к этому разделу относятся книги Эзры, Неемии и Эсфири.
1: Основные вехи в истории Древнего Израиля. Первый этап – возникновение монархии, эпоха трех первых царей. Царь Саул, царь Давид, царь Соломон. Второй этап – разделенное царство. Северное – Израильское царство, Южное – Иудейское царство. Описание этих двух этапов содержится в четырех книгах царств, и в книгах Паралипоменон. Третий этап – Вавилонский плен. Его история отчасти описана в книге пророка Даниила. Четвертый этап – поствавилонская история. Она описана в книгах Ездры, Неемии и Есфири. К этому же периоду относятся книги пророков Агея, Захарии и Малахии.
4: Теперь попробуем выяснить, о ком же больше всего говорится в книгах царств. То есть, когда мы о ком-то много читаем, то значит, это очень важно. Вот герой, о котором говорится в книгах царств, Самуил, да, о нем упоминается в 25 главах первой книги царств. А Сауле, которого Бог отверг уже в 15 главе, о нем говорится в 23 главах книг царств. О Давиде говорится первая книга царств, вторая царств полностью ему посвящена, и в начале третьей царств, о нем говорится в 42 главах. То есть, получается, самый главный герой – это Давид. И Соломон, о его рождении говорится во второй книге царств, но ему посвящено всего 11 глав. Две знаменательные личности – это два пророка, которые действовали в то время. Этих пророков зовут Илия и Елисей. О Илии говорится в 8 главах, об Елисее в 17 главах. То есть, самые значительные герои книги царств. Их всего, этих героев, давайте просто посчитаем. Первый герой – Самуил, второй – Саул, третий – Давид, четвертый – Соломон, пятый – Илия и шестой – Елисей. То есть вот шесть героев, на которых, собственно, надо обратить внимание, когда вы читаете книги царств.
1: Самуил рожден благочестивой матерью для служения Богу. Ему была предназначена пророческая миссия. Пророк – это человек, с которым разговаривает Бог, через которого Бог передает предостерегающую и воспитывающую весть народу.
4: Еще мы вспоминали о судьях Израиля. Так вот, Самуил был и судьей, то есть вождем народа израильского. В 7 главе первой книги царств написано, что он судил сыновей Израилевых в городе Массифе. По-еврейски это место называется Мицпа. То есть в Мицпе была первая резиденция Самуила. И был Самуил судьей Израиля во все дни жизни своей, сказано в той же 7 главе. В какой-то мере Самуил напоминает Моисея нам. Он был и пророком, и вождем народа. Он был водим Духом Божьим. Поразительно, что сыновья Самуила при этом не повторяют путь отца, они не годны к высокому служению. Если бы мы сегодня использовали современное слово, они коррумпированы, они берут взятки. Более того, там после святилища творится что-то такое не очень благочестивое в отношении женщин, то есть они там еще и с женщинами спят. Народ требует от пророка поставить над ними царя. И здесь самый неожиданный парадокс этой книги. То есть без царя Израиль не способен жить по заповедям, жить мирно и правильно. Но сама просьба народа о том, чтобы поставить царя, есть отвержение Бога. Такой парадокс.
1: «И сказал Господь Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтоб я не царствовал над ними».
4: Период правления до царей – это период так называемый теократический, когда Бог правит народом. После того, как царь ставится на царство, это другой период, когда уже не Бог управляет государством, а царь. Царем по воле Божьей был избран никому неизвестный юноша по имени Саул из колена Вениаминова. Состоявшийся выбор еще не означает, что избранный человек окажется достоин своего предназначения. То есть первый блин может быть и комом, да? Царь Саул пытается вести себя так, словно он самодостаточный, и можно обойтись без помощи пророка. И Господь отвергает его в 15 главе. Ему на смену избран юноша по имени Давид. И рассказ о помазании Давида образует смысловой центр первой книги царств. История падения Саула достигает своей кульминации в главе 28. Саул беседует, прибегает к общению с потусторонним миром, чтобы узнать свою судьбу. Это известный эпизод с волшебницей из Эндора. Строго говоря, она не волшебница, она медиум, которая имеет возможность связываться с потусторонними силами и вызвать якобы дух мертвых людей на спиритическом сеансе. Для наших людей, для людей, живущих в России, очень хорошо известен фильм «Привидение», где как раз Вупи Голдберг играет женщину, которая может связываться с беседовать с людьми, которые умерли. Ну, вот. И она не лишена никаких способностей, она не шарлатанка, она пытается действительно связываться. Сам Саул не видит Самуила. Умершего Самуила он не видит. Он беседует с его духом. И, скорее всего, он беседует даже не с его духом через этого медиума. Он беседует, скорее всего, каким-то дьявольским наваждением. Самуила дух через женщину возвестил ему гибель в результате отступничества. Саул проявляет неверие Богу, И последняя глава повествует о его гибели, гибели сына на войне. Битва проиграна, погиб сам царь, погибли его наследники. С этого страшного поражения начинается рассказ о самом главном царствовании в истории Израиля, правлении Давида. Собственно, вся первая книга царств, с первой главой до последней, это предисловие к великой и славной истории царя Давида, основателя единственной царской династии Израиля, праотца-спасителя. Библейский автор не без основания писал, что требование старейшин назначить народу царя было, их худшим требованием. Но даже в этих обстоятельствах Бог явил свою благодать, дал народу великого царя Давида, который олицетворял мессианский идеал. То есть в Давиде это тот мессия, тот вот таким должен быть мессия.
1: Многие пророчества псалмов Давида исполнились в жизни и смерти Христа. Боже мой, внемли мне, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего, слова вопля моего. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прильнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий. Евангелист Матфей сообщает, что Христос – сын Давида, и Он же – Господь. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей Он сын?» Говорят Ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет Его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: „Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“». Итак, если Давид называет Его Господом, как же он сын ему?» И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его.
4: Самуила приводит в дом Давида Бог, чтобы помазать нового царя вместо отвергнутого Саула. У отца Давида Иессея 8 сыновей, но на семейной встрече оказывается 7. Их всех, красивых, высоких, взрослых, отец проводит перед пророком.
1: «И сказал Самуил Иессею: „Все ли дети здесь?“ И отвечал Иессей: „Есть еще меньший, он пасет овец“. И сказал Самуил Иессею: „Пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда“. И послал Иессей, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь: „Встань, помажь его, ибо это он“. И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его. И почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после.
4: Вот по поводу белокурости, это, конечно, очень интересный момент. Дело в том, что в оригинале написано о том, что он красный. Слово «красный» можно перевести, что Давид был либо рыжим, либо у него были красные щеки. То есть либо румяный, либо румяный, либо рыжий. Богобоязненный Давид, даже помазанный, не свергает Саула с престола. Он исполняет волю Божию. Сначала продолжает пасти овец. Но он играет хорошо на лире, его приглашают к Саулу во дворец, чтобы петь во время его головных болей и даже припадков безумия. Когда Давид играл и пел, Саулу становилось легче. А затем случилось такое событие, что Давид становится оруженосцем царя. Известная история о единоборце из Гефа Голиафе.
1: «И взглянул филистимлянин, и, увидев Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду: „Что ты идешь на меня с палкой и с камнями? Разве я собака?“ И сказал Давид: „Нет, но хуже собаки“. И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду: „Подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым“.
6: А Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою».
4: Когда Давид и все войско израильское возвращалось домой после победы над Голиафом, женщины всех селений израильских выходили на встречу Саулу, царю Саулу, с радостным пением, с бубнами, струнными инструментами, и пели песни, и пританцовывая восклицали: «Саул поразил тысячи, а Давид – десятки тысяч». Вот эта хвала вызывает зависть Саула к Давиду. То есть получается, что Давид оказался более славным царем, славным воином, чем сам Саул. В конце концов, Давиду пришлось убежать из дворца, в котором он стал уже зятем, другом его сына Иоаннафана. Причем Иоаннафан он очень сильно любил, не было лучше друга, чем Иоаннафан. Саул время от времени устраивал походы, чтобы найти и убить Давида. Давид скитался, он знакомился с простыми людьми и жизнью народа. Это было очень важно для его царского образования. Потом этим народом он будет править. И вторая книга царств об этом подробно рассказывает. Став царем у Израиля, Давид основывает столицу. Он отбивает у народа Ивусейского, отбивает город Иерусалим, который находится на перекрестии путей. Ведь благодаря этому городу можно осуществлять связь между северными и южными племенами. То есть этот город находился как раз между землями Иуды и остальных колен. И решение сделать его царской резиденцией и религиозным центром означало, что царь стремится объединить племена. И все племена еврейские далеко не всегда уживались друг с другом. То есть Давиду пришлось сражаться не только с внешними врагами, но и внутренними мятежниками. Самым жестоким и вероломным стало восстание, которое поднял его собственный сын Авессалом. И эта война привела к гражданской войне, то есть война с сыном. В этой войне великий царь Израиля оказался бессильным в делах собственной семьи. А победа его обернулась гибелью любимого сына. Причем автор книги излагает причину, по которой это произошло. При дворце царя Давида происходит примерно то же, что при дворах других правителей. Царь, увидев красавицу Версавию, берет ее себе. Но она замужем. Ее мужу, преданного своего воина, посылает на верную смерть. Собственно, семье Давида грозит раздор. Его сыновья враждуют между собой. Один из них насилует сестру, за что становится жертвой братоубийства. А Авессалом, который отомстил за честь своей сестры, поднимает мятеж. И вот когда мы говорим об этом, нам неприятно. Потому что получается, что великий царь Израиля так выглядит неприглядно в этих историях. Но повествователь ведет свой рассказ правдиво и беспристрастно, изображая людей такими, какие они есть. И даже самых великих почитаемых. Вот Давид, как в истории с Иосифом, да, Иосифа продают в Египет. Но это для того, чтобы спасти народ еврейский. Да? То есть эту историю Бог использовал для того, чтобы спасти народ. Давид не идеальный царь. Но Бог завета всецело предан Давиду и верен своим обещаниям ему и помазан на царство его потомкам. Временами Давид был страстным, неукротимым, очаровывался женщинам, проливал человеческую кровь. Но когда он пожелал построить рядом со своим царским дворцом храм для Господа, Всевышний отказал ему в этой просьбе. Он говорит: «Ты проливал много крови».
6: Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану: «Пойди, скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, ты ли построишь мне дом для моего обитания, когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта, и до сего дня, но переходил в шатре и в скини. Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки».
4: Право построить храм был удостоен следующий царь, сын Давида. И об этом нам расскажут и третья книга царств. Она начинается с царствования, с истории царствования Соломона.
6: «Боже Израилев, прошу, да сбудутся твои обещания, которые ты дал слуге своему и отцу моему Давиду. Богу ли обитать на земле? Если небо и небесам небес вместить тебя не дано, как вместит тебя этот храм, который построил я? Взирай открытыми очами своими на храм этот днем и ночью. и да будет услышана тобой та молитва, которую слуга твой будет возносить на этом месте».
4: Вот так обращается Соломон при освящении храма к Богу. Богу не нужен дворец, как земному правителю. Он не может быть ограничен пределами земного храма. И, кстати, это очень важно, потому что все предыдущие храмы, которые строили язычники, они являются местом обитания этих богов языческих. Да? Бог же посылает в этот храм свою славу. Человек нуждается в священном месте для поклонения своему Создателю. Это храм для человека. И здесь слава Божья обитает. К возведенному Соломоном храму веками будут приходить верующие люди. Священники, пророки сюда устремят свой путь пилигримы, чтобы встретиться с вездесущим Богом и обрести душевный покой. То есть главное дело, которое было завещено Соломону царем Давидом, это строительство храма в Иерусалиме, в столице Израильского царства. В Иерусалимском храме хранится Ковчег Завета. Кстати, перед разрушением Иерусалимского храма ковчег был спрятан. И с тех пор никто не знает, где он находится. Первое, что сделал Соломон, когда взошел на царство, он попросил у Бога мудрости, чтобы править этим народом. Нужна мудрость. Мудрость ему была дана. Иллюстрация истории о мудрости царя Соломона в книге «Царство» – это история суда царя Соломона. В Брюсселе, в Дворце правосудия, находится памятник этому суду. То есть это первый библейский суд. Царь Соломон сидит на престоле, держит меч в руках. Царь велел разрубить пополам живого ребенка. Две матери пришли к царю за судом. И каждая утверждала, что это ее ребенок. То есть две женщины говорят, это мой ребенок. После решения царя одна из них сразу отказалась от своих слов. Разрубить живого ребенка. И Соломон сказал, это настоящая мать. То есть при всей легендарной мудрости царя Соломона, его история становится прологом к падению единого царства. Сам царь не устоял, у него много жен. Он строит рядом с храмом Бога Живого языческие алтари для своих многочисленных жен. Вскоре через пророка Бог доносит на него ошеломляющую весть. «Я вырву царство и отдам твоему слуге». Предсказание сбывается через сына царя Иеровоама, прямого наследника престола. И один из помощников царя при строительстве храма, Иеровоам, становится царем Северного царства. Пророк вручает ему символ того, что он будет править царством. Желая выглядеть сильнее своего прославленного отца, Иеровоам накладывает на подданных непосильное бремя налогов и трудовой повинности. Суровая мера молодого царя вызывает негодование у народа, и северная часть Израиля, которую возглавляет мятежный раб Иеровоам, отделяется от царя, который правит в Иерусалиме. Под властью остается только колено Иуды и колено Левия при храме. В последних главах книги царств появляется новый герой, пророк Илия, чье имя означает «Мой Бог Яхве». Илия, пожалуй, самый грозный из всех ветхозаветных пророков, его служение – это бурепламя. О нем чуть позже. Четвертая книга царств охватывает мрачный период в несколько столетий. Она приводит историю жизни многих царей, как Северного, так и Южного царства. Этих царей и цариц было примерно по 20 в каждом колене, в каждом царстве. Правили они от 7 дней, самое меньше, до 55 лет, Манассея. Да? Эта книга рассказывает об упадке и гибели, и потому так печально. О большинстве из царей сказано кратко. Одна и та же формула неизменно повторяется около 10 раз. Он творил то, что было злом в глазах Господа. В результате этого всеобъемлющего кризиса веры и недоверия Богу в конце 8 века до Рождества Христова Северное царство пало под ударами ассирийского войска. Они ассирийцы использовали политику депортации. Они берут израильтян и выселяют их в дальние области своей империи. А сюда переселяют другие народы из других концов империи. И Иудея была на грани национальной катастрофы. В начале VI века Иерусалим был взят вавилонянами, да, которые разрушили и храм, и город. А жители выселили Вавилон. Так начинается Вавилонский плен. Если мы вспоминаем про пророка Илию и Елисея, то в жизни каждого из них было величайшее чудо. С Ильей это величайшее чудо случилось на горе Кармил, когда Илия предстал перед царем Ахавом и велел привести всех жрецов Ваалу на гору и испытать, чей бог истинный. Идолопоклонников было 850 человек, соорудили два жертвенника. На них возложили разрубленных бычков для жертвоприношения, но огня не зажгли. Илия говорит:
6: «Вы призовете имя своего бога, а я призову имя Господа. Какой бог пошлет в ответ огонь, тот и есть истинный бог». «Хорошо», — ответил народ.
4: Жертвенник должен загореться сам по себе. То есть должно сойти схождение божественного огня. Народ согласился, И жрецы весь день кричали, призывали Ваала, но ничего не происходило. А Илия велел полить свою жертву даже водой из 4 кувшинов и возвал Господа. И Библия описывает этот случай. «И не спал огонь Господень, и спалил жертву вместе с дровами и камнями, землей и водой в канаве». Когда народ это увидел, сказал: «Господь наш Бог, Господь наш Бог». А все жрецы идолов были убиты. А потом пошел дождь, которого не было 3 года. Илия совершал свое пророческое служение около 20 лет. Своим преемником он назначил Елисея. Елисей пахал землю, пока его не призвал Илия. Причем Елисей хотел быть настоящим преемником Илии и попросил пророка о двойном наследии, в том, что касается сил Илии. Илия возносится в вихре на огненной колеснице на небо, а Елисей стоял и смотрел и восклицал: отец мой, колесница Израиля и конница его». И больше Елисей его не видел. Елисей поднял накидку Илии, чтобы творить чудеса и обличать нечестие. И самое известное чудо Елисея, которое описывается в Библии, это чудо с исцелением царедворца Наимана. 5 глава 4 книги Царств рассказывает нам о том, что Наиман, сирийский военачальник, человек уважаемый, при этом был болен проказой. Есть пророк в Израиле, Елисей, он может вылечить от проказа. Он отправляется к Елисею.
6: «И выслал к нему Елисей слугу сказать: „Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист“. И разгневался Нейман, и пошел и сказал: „Вот, я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место, и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?“ И обратился и удалился в гневе. И подошли рабы его и говорили ему, и сказали: „Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только: „Омойся, и будешь чист“. И пошел он, и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божьего, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился».
4: Надо представить себе, как выглядит Иордан. Это такая довольно мутная, почти коричневого цвета речка, шириной не больше 30 метров, в половодье больше, в засуху меньше. То есть не очень широкая речка, да? Он с дарами вернулся к пророку и сказал, что верит в Бога, именем которого исцелил его пророк. Дары Елисей не принял, ему дорого была Божья победа над городом военачальником. Елисей провозглашает волю Божию, это самый важный урок из его жизни. Царство не вечное, исчезают с лица земли города и рушатся храмы. Но Слово Божье пребывает вовек, оно раскрывается новым поколением и исполняется в наши времена.
5: И что мне нравится в Библии, она дает нам надежду. Но она нас не обманывает. Она не говорит, что это пилюля вот такая, почитай Библию, и сразу все твои проблемы решатся. Но она указывает путь, по которому тебе идти, чтобы ты со временем вышел на решение проблемы. Это процесс.
7: «Знаю я сладких 4 отрады. Первое — в радость сознаний жить. Птицы и тучи, и призраки рады, рады на миг и для вечности быть. Радость вторая — в огнях лучезарна, строфы поэзии — смысл бытия, тютчево песни и думы верхарна, вас поклоняясь, приветствую я. Третий восторг — то восторг быть любимым, ведать бессменно, что ты не один, связаны, скованы словом незримым, двое летимы над страхом глубин. Радость последняя, радость предчувствий, знать, что за смертью есть мир бытия, сны совершенства в мечтах и в искусстве, вас поклоняясь, приветствую я.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Лариса Андрусяк.
2: Здравствуйте. Представьте себе такую картину. Маленький сынишка строит из песка замок на берегу. Но набегающая волна уносит в море все его старания. «Папа, помоги!» – плачет он. «Конечно, дорогой!» – отвечает папа. И вместе с крохой начинает строительство снова. «Мама!» – жалуется дочь первоклассница. «Не могу завязать бант! Помоги!» «Ну, конечно, родная!» И мама спешит на помощь дочке. Исполнение родительских обязанностей – это настоящее служение. В тот день, когда вы решили завести ребенка, вы подписались на долгосрочную службу. В служении есть истинное величие. Бескорыстная помощь родителей своим детям, подросткам – это тоже подлинное выражение любви. Служение ребенку происходит постоянно на протяжении многих лет. Но иногда родители чувствуют себя рабами, зависящими от супругов и детей. Если родители будут так относиться к своим обязанностям, дети это почувствуют, и они не воспримут это как проявление любви. Служение любви – не рабство. Это искреннее желание отдать свои силы другому. Сам Иисус Христос, будучи на земле, учил своих последователей: «Кто хочет между вами быть большими, да будет вам слугою». Так записано в Евангелии от Матфея, 20 глава, 26 стих. Служение любви происходит ежедневно, поэтому родители должны останавливаться и проверять, отражается ли любовь в их поступках. Мы с удовольствием помогаем выполнять домашние задания первоклассникам, но если старшеклассник обращается к нам за помощью, как мы обычно реагируем? Не пытаемся ли мы просто отвязаться от него? Сознательные родители хотят только одного – любить и быть любимыми. Мы хотим, чтобы подростки чувствовали нашу любовь к ним, чтобы их потребность любви была удовлетворена. Но мы также хотим, чтобы они научились любить других. Важно заботиться о наших подростках, но мы должны научить их заботиться об окружающих. Если мы не будем учить их помогать другим, то они вырастут с навыками только получать, но ничего не смогут дать.
1: Мамины секреты.
2: Основное правило заключается в том, что вы делаете для подростков то, что они не могут сделать сами. Когда дети маленькие, вы их одеваете. Когда они подрастают, вы учите их одеваться самим. Когда дети маленькие, вы их кормите. Но по мере роста они овладевают этими навыками. Вполне целесообразно сказать 13-летнему подростку: «Когда ты был маленьким, я убирала твою комнату и складывала твои вещи. Думаю, что ты уже довольно взрослый, чтобы делать это впредь самому». В современном обществе все куда-то спешат и не успевают обучить подростков элементарным вещам. Вследствие этого многие люди, вступив в брак, обнаруживают, что не умеют готовить, убирать квартиру, стирать. Очевидно, что переход от обслуживания ребенка к обучению подростка самостоятельной работе требует от родителей времени и энергии. Однако это очень важно для эмоционального настроя и социального статуса подростка. Если он научится служению, он будет чувствовать себя полноценной личностью. Это повышает самооценку подростка. Более того, обретая определенные навыки, подросток обретает способность жить самостоятельно и таким образом сильнее чувствует свою независимость. Родители вносят значимый вклад в развитие зрелости подростка. Если родители не делают этого, подростки будут испытывать чувство неудовлетворенности, чувствовать себя неудачниками, будут обладать заниженной самооценкой, и общественные отношения будут даваться им нелегко. Невозможно переоценить значение родительской любви, выражающейся в обучении подростков служении другим. Любовь питает детей, когда они малы, но учит их питать самих себя, когда они подрастают. Не будем лишать наших детей своей помощи и поддержки даже тогда, когда они подрастают.
3: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Наталья Никитина.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Андрей Кочелаба.
2: Если позволите, я задам вам один достаточно часто задаваемый вопрос. А в чем смысл твоей жизни? Дело в том, что некоторые люди совершенно никогда в жизни не отвечали на этот вопрос. Но когда начинаешь серьезно задумываться, правда, для чего я живу, ты начинаешь видеть такие удивительные вещи, которых не видел раньше. Например, если человек болеет, то для него смыслом жизни становится выздороветь, избавиться от болезни. Он все для этого делает. Он тратит средства на это, ищет врачей, соблюдает диеты. Он делает все. Вся его жизнь концентрируется вокруг того, чтобы выздороветь. Для бедного человека становится смыслом жизни зарабатывание средств. Он тяжело работает, потому что ему нужно поправить свое финансовое положение, ему нужно двигаться вперед. Для холостого человека, который принял решение, что ему нужна спутница жизни, весь смысл его жизни сводится к тому, что он начинает искать ее, он делает шаги определенные, применяет какие-то свои там романтические, скажем,

0: выделиться из этой серой массы, из этой толпы. Вот это как раз-таки и есть проблема дефицита или отсутствия истинного смысла жизни. Давайте прочитаем, что об этом говорил мудрый экклесиаст, самые последние два стиха из его книги «Экклесиаст». Там написано: «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Таким образом, он подвел черту, что он говорит здесь раньше в разных главах, что столько дел я делал, и потом назвал все суетой, а потом посмотрел, что говорит, я построил то, другое, третье, а кто придет после меня, а что он будет делать, а будет ли он поддерживать то, что я делаю, а может не будет он этого делать. И таким образом мы видим, что все сводится к тому, что он подвел черту и говорит, вот она сущность всего, благоговеть перед Всевышним, потому что бойся Бога, в оригинале так и звучит, благоговей перед Богом, заповеди Его соблюдай, опять же к Богу воззвание, потому что в этом суть и всего для человека. А потом говорит, будет суд, всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо оно или худо. То есть Бог видит то, чего не видят другие люди. Следовательно, когда человек живет жизнь, он должен ее жить правильно. Все, что касается эмоций, это тоже, этому надо учиться, их надо привлекать в свою жизнь. И я скажу, многие люди разные вещи в своей жизни делают совершенно безрадостно. Один машину моет с улыбкой, какую-то там слушает музыку, или, может быть, там что-то слушает полезное для себя, натирает, улыбается. Другой делает, знаете, как будто его заставили, не знаю, самое тяжелое дело в мире делать. Кто-то готовит кушать, точно так же, с улыбкой, что-то делает с радостью, а кто-то делает, знаете, как будто ему тяжело. И так почти любое дело. Поэтому как мы отнесемся к своей жизни, как мы будем ее украшать, это наше право. А вот куда мы должны идти в течение всей жизни, Бог нам уже показал. Поэтому сущность, которую вывел всей жизни самый мудрый человек, который когда-то жил на планете, сводится вот к этим словам. Бог все видит, Бог все знает, и Бог, если ты был прав, обязательно тебя защитит, а тебе нужно благоговеть перед Всевышним и сохранять Его заповеди, потому что в этом вся суть жизни, ибо она продлится, когда все закончится, потому что Бог тебя запишет в праведники.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
3: Для вас поет группа «Глина».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Дорогие ребята, сегодня мы будем вам рассказывать библейские истории.
2: Не волнуйся, у тебя все получится.
1: Ты же знаешь, как трудно начинать.
3: Это папа. Он работает фельдшером в скорой помощи. Когда он приходит со смены, он часто говорит: «Это были тяжелые сутки».
1: Сегодня были тяжелые сутки. Два аппендицита, гипертонический криз и ОРВИ с 39,5. Я срочно уезжаю в сонное царство. Вернусь через 8 часов. Всем пока!
2: Ты ходил в театральный кружок. У тебя есть талант.
3: Это мама. Если бы не мама, мама учит нас всему. Как одеваться?
2: Вита, сними кофту, на улице жарко, ты вспотеешь. Вита, одень шапку, на улице холодно.
3: Куда ходить?
2: Погулять можно только до пруда и обратно.
3: Как ходить?
2: Не надо гулять, на улице дождь.
3: И как далеко ходить?
2: Можно остаться дома и помочь мне помыть посуду.
3: Мама работает мамой. Я бы ни за что не согласилась, чтобы она работала кем-то другим.
4: Привет! Дождь закончился, пойдемте гулять.
2: О, папа, хорошо, что ты пришел. А мы репетируем библейскую историю для детей.
4: А для капитана в отставке найдется роль в этой истории?
3: Это наш дедушка. Он был капитаном корабля. Когда мы идем гулять, он говорит: «Свистать всех наверх!»
4: «Свистать всех наверх! Срочно покидаем камбуз! Скорость один узел!» Как звучит главное правило капитана?
5: Капитан покидает судно последним.
3: Это Тима и Лёлик. Они мои братья. Лёлик любит кататься на велосипеде, а Тима мечтает найти клад. А вот и они.
6: Проходим тихо. За скоростью в один узел.
3: А еще у нас есть Глаша. Это моя сестра. Она всегда помогает мне делать правильный выбор.
7: Я помогаю тебе сделать правильный выбор. Каша полезная, в ней много витаминов. Если ты оденешь сапоги, ты не будешь болеть. В этой кофте тебе будет жарко. Красные бантики лучше, чем синие. Это платье можно запачкать.
3: А вот и Глаша.
7: Привет, а где Вита? Я ее нигде найти не могу.
8: Она за диваном прячется.
3: А это я. Я осталась последней, кто не представился.
2: Ну что ж, уже все собрались. Присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем.
1: Дорогие ребята, сегодня мы расскажем вам о том, как появился наш мир.
2: Кто знает, как произошел наш мир?
3: Его сотворил Бог.
1: Правильно! Бог сотворил наш мир из ничего. Ему достаточно было сказать, и стало существовать то, чего раньше не было.
9: Это как? Он просто сказал и все?
4: Бог сказал, и появилась земля. Бог сказал, и появилось солнце.
1: Таким же образом появились и птицы, и рыбы, и звери.
3: И носороги.
2: И носороги.
3: И жирафы.
2: И жирафы.
1: В морях стали плавать рыбы, по небу полетели птицы, а по земле стали гулять слоны, носороги, жирафы, хрюшки, барашки и много-много других разнообразных животных.
3: Ух ты, как здорово у него все это получилось.
1: Но на земле все же кого-то не хватало.
2: Это и не птица, и не рыба, и не пресмыкающаяся. Это...
1: человек.
3: Человек.
9: Точно, человек.
3: Человека тоже создал Бог.
1: И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их.
4: И благословил их Бог. И сказал им Бог: плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. И владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными.
2: И увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма.
1: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с человеком, которого создал Господь Бог.
10: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
11: Только в Боге успокаивается душа моя. От Него спасение мое.
10: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

Если ты в футбол собрался вместе с другом поиграть, и никак не можешь друга от экрана оторвать, не спеши мячом кидаться в друга или в телевизор, но сначала посмотри с ним вместе сундука сюрпризы, и тогда захочет верно друг добром тебе воздать, и в футбол без промедления побежит с тобой играть.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии священнослужитель Александр Апак.
7: Друзья, испытываем ли мы нужду в том, чтобы молиться? Любим ли мы молиться, или молитва стала для нас чем-то обыденным перед едой или перед сном? Нуждаемся ли мы в том, чтобы за нас молились наши друзья, наши родные, наши братья и сестры по вере? Любим ли мы тех людей, за которых молимся? У Анны Ахматовой есть очень известные всем строчки. «Тихо льется тихий Дон, желтый месяц входит в дом, входит в шапки на бекрень, видит желтый месяц тень. Эта женщина больна, эта женщина одна, муж в могиле, сын в тюрьме. Помолитесь обо мне». А в Библии мы читаем такие строки у Иакова. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Молитесь друг за друга. Научились ли мы отделить личность человека от его греха и недостатков характера, и любить его, не любя при этом его грех? Когда мы молимся за ближних, думаем ли мы об этом? Недавно один молодой человек после долгого отсутствия пришел в христианскую общину. И, подойдя ко мне, он благодарил. Благодарил за то, что увидел себя в молитвенных списках. Он благодарил за то, что за 3 года, как он сам сказал, вы не представляете, что со мной было, где я был эти 3 года, что я испытывал в своей жизни. Но я благодарен моим друзьям, моим братьям и сестрам по вере, что вы молились обо мне. Меня поразил в Библии один стих, где Бог, говоря о ходатайственной молитве, предлагает пророку: «Ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прошений, ибо я не услышу, когда они будут взывать ко мне в бедствии своем». Иеремия, 11 глава, 14 стих. И Господь на этом не останавливается. В 14 главе, 11 стихе Он говорит: «И сказал мне Господь, ты не молись о народе сём во благо ему». Как же так? Любящий Бог, который, как сам утверждает, вчера, сегодня и вовеки тот же, в одной и той же Библии, и даже в одной и той же книге Библии, книге Иеремии, в одной части говорит о том, чтобы пророк не молился, а в другой он говорит: молись. А все потому, что это было смутное время в Израиле, и народ Бога не слушал. Люди продолжали совершать религиозные ритуалы, приносить жертвы, совершать обряды, поститься, молиться, но люди не слушали, а делали то, что хотели сами. Когда Господь через пророка говорил им о том, чтобы они не полагались на Египет, на силу египетского союзничества, когда Господь говорил: «Не ходите в Египет», когда Бог открыто призывал их повиноваться царю Вавилонскому, они не слушали слов Господа и делали по-своему. И Господь увещевает пророка в этот момент не молиться и не просить о благе. Но мы открываем дальше книгу Иеремии, 29 глава, 7 стих и дальше, 11 и 13, и видим, как сам Господь призывает людей молиться. «Заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир». И дальше. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И вы зовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщете меня, всем сердцем вашим». Господь говорит о том, что Он знает, что для нас лучше, что для нас благо. Он знает, как дать человеку будущее, как вселить в человека надежду. Но как часто человек, пренебрегая тем, что предлагает ему Господь, ставит свои цели, ищет своих путей и предлагает Богу решить его собственные проблемы так, как человеку это угодно. Иногда намерения Бога противоречат нашим представлениям о том, что для нас благо и то, чего мы хотим. Так было и с народом израильским в то время. Они упорно не хотели принять то, что им предстоит пережить 70 лет в Вавилонском плену. Давайте попробуем определиться, где и когда в Библии Бог говорит о том, чтобы не молиться, или когда Он говорит «я вас не услышу». Во-первых, это происходит тогда, когда в сердце людей продолжает укореняться и утверждаться грех. У пророка Исаии есть известные нам слова в 59 главе. «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать, но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Итак, грех может быть разделением, но не просто грех, который человек вынашивает, который гнездится в человеческом сердце многие годы, но и тогда, когда у человека не просто есть грехи, не просто есть какие-то несовершенства, какие-то ошибки, которые он насовершал, но когда человек не желает меняться, когда человек не видит то, что есть возможность и есть нужда в том, чтобы покаяться и исправить свои грехи. Рассказывают известную веселую притчу о том, как капитан корабля ждал свою команду, которая отправилась в кабак. И в назначенное время ни один матрос не явился на корабль. Один боцман был рядом с капитаном. И вот он посылает боцмана и говорит ему такое напутствие. «Когда пойдешь, будешь собирать их в городе, то кого увидишь лежащим лицом к кораблю, хватай и неси на корабль, а кого лицом к кабаку, оставляй на берегу, пусть остаются здесь». Так продолжалось всю ночь, и к утру боцман собрал половину команды тех, чьи головы лежали лицом к кораблю. Может быть, это не совсем приличная история, но нечто подобное происходит и с нами. Хотим ли мы, направлены наши мысли, наши сердца к тому, чтобы вернуться к нашему Господу? Как Он сам говорит, «Я не слышу, ваши руки полны крови, омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову, тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, «Если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Исаия, 1 глава, 15-18 стихи. Итак, не только необходимо осознать грех, но и желать его оставить. В Новом Завете есть подобное высказывание. «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти», пишет Иоанн в своем первом послании, 5 глава, 16 стих, «то пусть молится, и Бог даст ему жизнь». То есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Вы знаете, друзья, для меня этот отрывок когда-то был страшен. Словно приговор, неотвратимое бедствие. Мне казалось, что есть грех к смерти, а вдруг я в своей жизни совершил подобный грех? Вдруг я уже согрешил грехом к смерти, и Бог теперь меня не услышит, не простит, и даже молитвы за меня не будут иметь действия. Пока я не осмыслил эти слова в свете прочитанных нами сегодня стихов. Пока человек не хочет признавать свою неправоту, пока идет путем противления, вероломства, молиться об исцелении его души, о его благословении будет бессмысленным. Ведь у него есть только одна настоящая нужда – повернуть с пути смерти на путь жизни. Молитесь тогда, когда человек повернулся лицом к Богу, когда он встал на путь жизни. Но и все-таки даже и эти слова не говорят о том, что за грешников, за заблудших, за падших, за тех, кто не осознает, кто не хочет признавать, что за них не нужно молиться вовсе. Многое может усиленная молитва праведного. Дальше, в этом же послании Иакова, в 5 главе, мы читаем: «Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и не было дало дождь, и земля произрастила плод свой». А что происходило за эти 3 года? Что там было между одной молитвой, когда он помолился, чтобы не было дождя, и другой молитвой, когда дождь пошел? Все эти годы народ израильский был в ужасном нечестии, и они не хотели признавать свои неправоты, и они укреплялись в своем идолопоклонстве. И тем не менее, когда Бог говорит с Ильей, он говорит о том, что «я соблюл 7000 человек, которые не преклонили колено свои перед Ваалом». Значит, все-таки был смысл молиться, значит, все-таки был смысл испытывать этих людей до тех пор, пока они не были готовы принять волю Господа. Мы видим в Библии множество примеров ходатайственной молитвы. Например, Моисей, когда Господь дал ему повеление воздвигнуть медного змея в пустыне. Народ страдал от страшных язв, которые были следствием их отступничества. И Господь говорит Моисею о том, чтобы он молился. Книга Чисел, 21 глава, 7 стих. «И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею: сделай себе змея и выставь его на знамя, и всякий ужаленный, взглянув на него, останется жив. Сделал Моисей медного змея, выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». Может быть, эта история была бы забыта, если бы не одно обстоятельство. Когда Иисус, придя на землю, общаясь с людьми, однажды ночью говорил с Никодимом, он вспомнил именно эту древнюю историю и сказал, как Моисей вознес змея на древе в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Другой пример ходатайственной молитвы в книге «Царств», 12 глава, 1 царств, 20-23 стихи. Народ просит Самуила помолиться о них пред Господом, чтобы не умереть, потому что они считают, что совершили тяжкий грех, когда просили себе царя. «И отвечал Самуил народу: не бойтесь, грех этот вами сделан, но вы не отступайте только от Господа, служите Господу всем сердцем вашим. И я также не допущу себе греха перед Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой. Только бойтесь Господа и служите Ему истинно». В Новом Завете призыв к молитве возрастает, ведь теперь Иисус сделался нашим ходатаем. И если в Ветхом Завете ходатайством была жертва, то теперь, когда Иисус стал жертвой за грех, основой обращения к Господу стала молитва. Однажды перед началом богослужения я зашел в комнату, где молились несколько человек. Я услышал, что в этот самый момент они молятся о моем отце. Я знал, что в это время моему отцу предстояла операция, но просьбу о молитве я давал им еще за несколько месяцев до этого. И в тот день, когда была эта молитва, у отца случился обширный инфаркт. Несколько часов продолжался кризис. Врачи удивлялись, как может столько выдержать человеческое сердце. Когда отец рассказывал эту историю, я ему рассказал о том, что в этот день за него молились совершенно не знающие его люди, но которые помнили об этой просьбе молиться и совершали свой долг. Будем помнить и мы, что многое может усиленная молитва праведного.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Избегать выпечки – горький удел всех, кто следит за своим здоровьем и фигурой. Но так лишь все трагично. Знаю одно – выход есть всегда. Готовьте вместе с нами и удивляйтесь, потому что тема нашей сегодняшней встречи – полезная выпечка.
3: Пирожки с проросшей чечевицей. Начинка. Одну луковицу мелко нарезать, выложить в сковороду, слегка намять. Добавить 1 чайную ложку кориандра и, помешивая, тушить около 2 минут. В конце влить 1 столовую ложку растительного масла. Затем добавить 1 стакан вареного риса и 1 стакан проросших зерен чечевицы. Посолить и перемешать. Тесто. 2 стакана пшеницы пропустить через мясорубку. Взять 1 стакан теплой воды, всыпать столовую ложку сахарного песка, чайную ложку соли и чайную ложку дрожжей. Перемешать. Постепенно добавляя муку, замесить тесто. В конце добавить 2 столовые ложки растительного масла. Поставить в теплое место на 20 минут. Затем тесто разделить на 16 шариков. Вновь дать постоять около 10 минут. Сформировать пирожки, дать им слегка подняться и выпекать при температуре 220 градусов 20 минут.
2: Давайте фантазировать на кухне и избавляться от стереотипов. Мне кажется, что сегодняшние пирожки – прекрасный тому пример. А мы желаем вам будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями, расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: студии священнослужитель Максим Каминский.
1: В чем заключается святость, без которой, как говорит Священное Писание, никто не увидит Бога? Она заключается в любви. Давайте познакомимся с вами с пятью правилами христианской любви. И для этого откроем Священное Писание, а именно первое послание апостола Петра, 3 главу, и прочитаем 8 и 9 стихи. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны и смиренно мудры». Удивительные слова, и тут перечислен такой набор качеств, в котором можно потеряться немножко, растеряться. Потому что они такими кажутся глубокими, такими фундаментальными, ну такие они и есть по сути, что хочется услышать некоторые пояснения о том, что же каждое из этих качеств значит. Скажу более того, каждое из этих перечисленных качеств является самостоятельным правилом христианской любви. Но то, о чем здесь говорит апостол Петр, это не просто первое, что пришло ему в голову, ни в коем случае. То есть вот он сел писать письмо и думает, нужно дать какое-то наставление. О чем же написать? И вот я им напишу, вот давайте вот это напишу, это и это. То есть не совсем так это было. Мы прочитали на самом деле основные добродетели христианского характера, такого, каким его видит апостол Петр. И я хочу познакомить вас с комментарием Эдмунда Клауни, профессора практического богословия и президента Вестминстерской семинарии в Филадельфии, который написал комментарий на первое послание апостола Петра. И вот что он пишет об этом отрывке. Петр называет 5 характеристик праведной жизни. Еще раз хочу сказать, друзья, поскольку это действительно очень важно, это не могут быть случайные характеристики. Это то, что действительно Петром отобрано, то, что он считает по-настоящему важным в христианских взаимоотношениях. Единомыслие, пишет дальше Эдмунд Клауни, сочувствие, братская любовь, сострадание и смиренномудрие. Это не просто набор слов, набор выбранных наугад добродетелей. Как пальцы на руке, они исходят из одного центра и действуют сообща. Ключом к ним служит милосердная любовь. Они отражают милосердие, любовь и милость кого? Иисуса Христа. Учение и пример Господа становятся частью учения апостолов. Насколько важны эти добродетели, какое место они занимают в развитии христианского характера, ты понимаешь только тогда, когда сравниваешь, что об этих добродетелях говорят другие апостолы. А оказывается, что об этих же добродетелях другие апостолы пишут тоже в своих посланиях. То есть это еще раз подчеркивает следующую мысль, что это не наугад какие-то выбранные качества или черты, а отобранные специально. Итак, давайте прочитаем, что пишет об этих добродетелях апостол Павел. Послание Павла к римлянам, 12 главу откроем с вами. Римлянам, 12 глава. С 9 по 19 тексты. Послушайте. «Любовь да будет непритворной. Отвращайтесь зла и прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте. Духом пламенейте и Господу служите. Утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве, Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собой. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, то есть подражайте смиренным. Не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло. Но заботьтесь о добром перед всеми людьми. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». У всякой мысли и у всякого учения есть общий источник. Вот апостол Петр пишет об одном и том же вместе с апостолом Павлом. К ним присоединяется Иаков, к ним присоединяется Иоанн, апостол. И все они пишут об одном и том же, упоминая очень похожие, близкие по своему характеру христианские добродетели, в которых, как мы только что прочитали, пишет Эдмунд Клауни, отражается источник, из которого они взяли эти добродетели. Это что? Это Иисус Христос, тот, в ком они увидели эти добродетели. Перечисление вот этих пяти правил христианской любви – это лишь отражение той любви, которую когда-то апостолы увидели в самом Иисусе Христе. Вот в Евангелии от Матфея, в 5 главе, мы читаем такие слова. Иисус говорит, обращаясь к своим ученикам: «Я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас, и тогда вы будете детьми вашего Отца Небесного». Похожи слова Иисуса Христа на то, что сказал Петр, на то, что сказал, мы прочитали сейчас, апостол Павел. Точнее, правильнее будет сказать, это их слова похожи на слова Иисуса Христа, потому что Он первоисточник этого учения, Он первоисточник этих добродетелей. Итак, Петр, апостол Павел, мы сейчас говорим конкретно о словах апостола Петра, его текст сегодня основной предмет для нашего изучения. Итак, апостол Петр говорит ни о чем ином, как о святости, без которой никто не увидит Бога. Но давайте перейдем непосредственно к этим определениям, к этим правилам христианской любви. Первое правило – единомыслие. Единомыслие. Разобраться в значении всех этих слов и в значении этого слова нам поможет этимология. То есть мы будем обращаться к языку оригинала и смотреть значение этих слов. Но даже не обращаясь к языку оригинала, вот в этом конкретном слове мы видим, что речь идет о совмещении мыслей, о единстве на уровне мыслей. И вы знаете, у нас, у людей, есть методы добиться единообразия в мыслях. И я этих методов боюсь. Потому что когда человек сам своими силами стремится добиться единства мыслей, это всегда приводит к подавлению неугодных мыслей. Это всегда приводит к какому-то психологическому или интеллектуальному насилию, когда подавляется то, что выбивается из этого единообразия мыслей и чувств коллектива человеческого. Мы понимаем, конечно, что таким образом достичь христианской добродетели невозможно, христианского единомыслия. А какой путь, какие средства достижения христианского единомыслия предусматривает Священное Писание? Что об этом говорит вот апостол Павел, например? Послание Павла к филиппийцам, 2 глава, со 2 по 5 стих. Послушайте. «Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любви к спору или по тщеславию, но по смиренномудрию, внимание, почитайте один другого выше себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Ну, потрясающие слова, потрясающие слова. Кстати, я хочу сделать такое маленькое замечание, что посмотрите, как складывается полнота учения библейского и евангельского. Не тогда, когда ты берешь один текст какой-то и на нем стоишь и пытаешься понять его в отрыве от других текстов. Тебе необходимы еще и другие места Священного Писания. И когда ты их собираешь по какой-то одной общей теме, то перед тобой открывается полнота евангельского учения. Но это небольшое отступление. Но вот посмотрите на слова, которые сказал апостол Павел. Иисус Христос, Он один, может быть источником общих мыслей и общих чувств. И вот что написала известная христианская писательница Елена Уайт. Она говорит, пишет эти слова в контексте брачных взаимоотношений. Вот что она пишет. «Иисус Христос, живущий в сердце жены, всегда найдет общий язык с Иисусом Христом, который живет в сердце мужа». И здесь открывается тайна единомыслия подлинного христианского. Потому, и то, что она написала о муже и о жене, конечно же, справедливо и о наших общечеловеческих взаимоотношениях. Поэтому, если я люблю Иисуса Христа, и мой ближний любит Иисуса Христа, мы будем с ним, как говорится, на одной волне. Я сравниваю вот это единомыслие еще, знаете, с чем? С спицами колеса велосипедного. Чем дальше эти спицы от ступицы, тем дальше они от кого? Друг от друга. Но чем ближе они к ступице, к центру колеса, тем ближе они и друг с другом. Это то же самое. Итак, библейский путь единомыслия, единства мыслей – сближаться с Иисусом Христом. И тогда Иисус Христос, живущий в моем сердце, всегда найдет общий язык с Иисусом Христом, живущим в сердце моего ближнего. Следующее правило христианской любви – сострадательны. Будьте сострадательны. Греческое слово «сюмпатейс». О, это очень интересное слово. В греческом оригинале Нового Завета это слово встречается один раз во всем Священном Писании, один раз. Но зато есть множество внебиблейских источников, которые поясняют значение этого слова. Это классическое греческое.

в следующем значении. Созвучные друг другу струны. Созвучные друг другу струны. Полибий – это второй век до нашей эры. Употребляет это слово в значении «возбудить в ком-либо сострадание своими словами». Итак, как добиться совместного звучания братских сердец, совместного звучания или созвучия человеческих сердец? Вот что значит слово «симпатис» или «сострадание», «сострадать», «будьте сострадательны». И об этом говорит, о том, как добиться этого, говорит апостол Павел в послании к римлянам, 12 глава, 15 стих, мы только что читали. «Смейтесь со смеющимися и плачьте с плачущими». Эту добродетель христианского характера очень хорошо выразил, и поиск этой добродетели хорошо выразил Иисус в притче о добром самарянине. В этой притче Иисус рассказывает о человеке, который был избит по дороге между городами, был избит разбойниками, и несколько человек прошли мимо него, и только один чужестранец о нем позаботился. И вот когда Иисус Христос рассказал эту притчу, он спросил у слушателей, ну скажите, кто был сострадателен к этому израненному человеку. Ему ответили, сострадателен был тот, кто оказал ему милосердие. И тогда Иисус Христос говорит, иди и ты поступай так же. Другими словами, ты не должен ожидать, что к тебе вначале кто-то проявит симпатис. Что кто-то к тебе вначале проявит сострадание, и ты тогда этому научишься. И ты тогда сможешь в ответ проявить сострадание. Иисус Христос говорит, смотри на всех, кто рядом с тобой, как на своих ближних. Не ожидай, когда кто-то из проходящих мимо тебя людей в этой жизни станет твоим ближним и скажет тебе, давай будем ближними друг другу, давай будем близки друг другу. Ты иди и будь ближним для всех, кого ты встречаешь на своем жизненном пути. И тогда ты научишься этому симпатис, этому состраданию христианскому. Хорошо, следующее правило, следующее определение христианской любви – братолюбивы. Достаточно простое греческое слово «филадельфос». Это двусоставное слово «филос» и «дельфос». Соответственно, «друг» и «любовь». Любовь к другу, любовь, дружеская любовь. Дословный перевод этого слова будет звучать так. «Будьте друзьями для своих братьев». «Будьте друзьями для своих братьев». Вот у нас есть разные отношения, у нас есть семейные отношения, есть любовь к нашим супругам, например, есть у нас братья и сестры по крови, есть родители, есть дети, и со всеми мы строим отношения, а есть друзья. И скажите, пожалуйста, а как часто мы понятие дружбы, выносим в наши семейные отношения, например. Думаем ли мы о том, что мы друзья для наших детей? Думаем ли мы о том, что мы должны быть хорошим другом для нашего супруга? Интересно. А вот это слово «братолюбивы», что, неужели это слово только относится, это правило любви, неужели оно только о христианских отношениях? Ведь это в церкви люди называют друг друга братьями и сестрами. А мой супруг – это мой брат? Это моя сестра? Ну, если смотреть библейскими категориями, ну, наверное, в каком-то смысле ведь это так. Мы же все произошли от одной крови, от Адама и Евы. Мы все друг другу братья и сестры. Часто ли мы думаем о том, что мы должны быть друзьями для наших детей? Друзьями, хорошим другом для своей матери? Я даже говорю это, и это так странно.

0: немножко выглядит. Но это слово, это правило христианской любви. Говорит об этом. Будь другом для своих собратьев. Будь другом для других людей. Очень интересно. И вот для более глубокого понимания этого правила христианской любви следует, наверное, обратиться к апостолу Иакову. Апостол Иаков во второй главе своего послания пишет о том, как один человек становится другом, знаете, для кого? Для Бога. Кстати, думаем ли мы о том, что мы должны быть хорошими, верными друзьями для Иисуса Христа? Мы говорим, Он наш друг, а мы Его друзья. Это правило любви говорит, будьте братолюбивы, будьте другом для ваших ближних. Но давайте вернемся к тексту. Иакова 2 глава 23 стих. «И исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим». Вот когда Авраам поверил Богу, и когда он проявил доверие, то его Священное Писание назвало Божьим другом. А что Бог сделал по отношению к Аврааму, когда Авраам ему доверился, когда Авраам проявил доверие и веру? А Бог покрыл его ошибки, потому что Авраам так много ошибок сделал на протяжении своей жизни. Бог ему говорил одно, давал обещание. И Авраам вроде бы верил, но никак не мог дождаться до конца, никак не мог дождаться времени, когда Бог выполнит свои обещания в полной мере. И начинал действовать самостоятельно. То жену свою назовет своей родственницей, чтобы у него проблем не было никаких, то вместо того, чтобы дождаться, когда ему его жена родит наследника, как Бог и обещал, он берет вторую жену себе. Много ошибок он сделал, которые потом имеют определенные последствия. Но в один определенный момент он полностью поверил. И в этот момент написано, в этот момент он стал настоящим другом для Всевышнего. А Всевышний простил его вот эти все ошибки, вот эти все оплошности. Поэтому братолюбие, оно подразумевает, что мы с доверием относимся, вот эта дружба, которая нас призывает Священное Писание по отношению к ближним. Что значит быть другом для своих ближних? Это значит с доверием к ним относиться. Это значит уметь простить и покрыть их недостатки и их слабости. Следующее правило христианской любви – милосердие. Будьте милосердны. Эусплагной – греческое слово. Сострадание или милосердие. Такое же слово употребляет апостол Павел в послании к Ефесянам в 4 главе в 32 стихе. Я прочту дословный перевод этого текста. «Делайтесь друг для друга милосердными, дающими прощение друг другу, как Бог в Иисусе Христе простил нас». Вы знаете, об этом милосердии, выражающемся в прощении ошибок и слабостей наших ближних, сказано в Священном Писании очень много. Послушайте. Евангелие от Марка, 11 глава, 25 стих. «Когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого-то, чтобы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Или Луки, 6 глава, 37 стих. «Не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены, прощайте, и тогда вам будет прощено». Или Ефесянам, 4 глава, 32 стих. «Будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Ну и, наконец, еще одно правило христианской любви – смиренномыслие. Смиренномыслие. Употреблено здесь греческое слово «тайпенфросюне», которое обозначает смирение, скромность и смиренномудрие. Но вот очень интересные синонимы, словарь синонимов Нового Завета приводит такие синонимы этого слова, которые подчеркивают, очень важно, скромное мнение о себе. Скромное мышление о самом себе. Имейте скромное мнение о себе. А каким образом скромное мнение о себе является частью нашей любви к ближнему? Ну, все очень просто. Вот есть в христианстве две ориентации внутреннего нашего духовного взора. Одна ориентация, далекая от Христа, это когда мы ориентированы на человека, когда мы себя сравниваем с кем-то из наших ближних. И что мы тогда видим? Всем нам это свойственно. Мы свои достоинства преувеличиваем при этом, а достоинства наших ближних мы, как правило, преуменьшаем. И если мы не умеем о себе мыслить скромно, то мы начинаем относиться с превозношением и с пренебрежением к нашим ближним, потому что найти в них недостатки – это простая задача. Точно так же, как и найти в самих себе недостатки. Задача тоже не из сложных. Но есть другая ориентация духовного взора. Это когда ты смотришь не на человека другого, а когда ты смотришь на Иисуса Христа. И вот когда ты смотришь на Него и сравниваешь себя с Ним, ты себя видишь в подлинном свете. Ты видишь себя именно таким, какой ты есть. И у тебя не возникает никакого превозношения, потому что ты сравниваешь себя с тем, ну, Иисус Христос – это действительно достойный эталон для сравнения во всем, но Он очень высок. И ты понимаешь, что ты, ну, тебе есть куда, мягко говоря, расти. И поэтому именно такой взор на Иисуса Христа, сравнение себя и своей жизни с Иисусом Христом, а не с другими людьми, дает или учит вот этому смиренномыслию, вот этому смиренномудрию, когда мы мыслим о себе и рассуждаем о себе скромно. Итак, дорогие мои друзья, имейте святость, без которой никто не может увидеть Бога. Приближайтесь к Иисусу Христу настолько, чтобы Он мог вложить в вас свои мысли, свои чувства, чтобы вам иметь единство мыслей и чувств с другими людьми. Поступайте во всем так, как поступайте со всеми так, как со своими ближними, и относитесь ко всем, как к своим ближним, с глубоким состраданием. Будьте друзьями для своих ближних, милосердно прощайте ошибки и слабости, и, наконец, мыслите о себе скромно. Вот правило христианской любви.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Ведущий Алексей Лысаков.
3: Для трех поколений советских людей Лев Николаевич Толстой существовал как великий писатель земли русской, автор «Войны и мира», «Воскресенье» Анны Карениной. Религиозно-нравственные же искания Льва Николаевича Толстого так и остались в стороне. В лучшем случае о Толстом говорили, как о помещике, юродствующем во Христе, непротивленце злу насилия. И даже сегодня рядом с любовью к Толстому художнику есть непонимание Толстого мыслителя. Почему? Думаю, что непонимание это происходит от малодушия, от нежелания столкнуться с теми же самыми вопросами, которые в свое время мучили и терзали величайшего писателя. Многие недооценивают религиозно-нравственные искания Толстого, а они, несомненно, глубоко искренни и мучительны. Толстой в исповеди писал: «Я был крещен и воспитан в православной христианской вере. Меня учили есть с детства и во время моего отрочества и юности. Но когда я 18 лет вышел со второго курса университета, я не верил уже ни во что из того, чему меня учили». На Кавказе Лев Николаевич со свойственной ему привычкой приводить все в порядок выясняет для самого себя вопрос о традиционной вере. В июле 1853 года он пишет: «Не могу доказать себе существование Бога, не нахожу ни одного дельного доказательства и нахожу, что понятие не необходимо. Легче и проще понять вечное существование всего мира с его непостижимо прекрасным порядком, чем существо, сотворившее его». А вот что Толстой пишет фрейлине императрицы Марии Федоровны, своей двоюродной бабушке Александре Андреевне Толстой, но пишет как бы для себя. «Ребенком я верил горячо, сентиментально и необдуманно. Потом, лет 14, стал думать о жизни вообще и наткнулся на религию, которая не подходила под мои теории и, разумеется, счел за заслугу разрушить ее. Без нее мне было очень спокойно жить лет 10. Все открывалось предо мною ясно, логично, подразделялось, и религии не было места. Потом пришло время, что все стало открыто, тайн жизни больше не было, но сама жизнь начала терять свой смысл. В это время я был одинок и несчастлив, живя на Кавказе. Я стал думать так, как только один раз в жизни люди имеют силу думать. Из 2 лет умственной работы я нашел простую, старую вещь, но которую я знаю так, как никто не знает. Я нашел, что есть бессмертие, что есть любовь и что жить надо для другого, для того, чтобы быть счастливым вечно. Эти открытия удивили меня сходством с христианской религией, и я вместо того, чтобы открывать сам, стал искать их в Евангелии, но нашел мало». Толстой религиозен, но религию он называет свое ощущение мира, которое он получил на Кавказе и сохранил надолго. В марте 1855 года Толстой записывает в дневнике: «Вчера разговор о божественном и вере навел меня на великую громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта – основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле». Это была мысль о новой религиозной реформации. Тогда она умерла, оброненная мимоходом, и лишь 30 лет спустя воскресла в новом виде. Тогда же она была лишь эпизодом, не мешавшим Толстому опьяняться жизнью. В октябре 1863 года, через год после женитьбы на Софье Андреевне Берс, Лев Николаевич Толстой писал своему давнему и близкому другу Александре Андреевне Толстой: «Кто я теперь и что я, вы верно спросите себя? Я никогда не чувствовал свои умственные и даже все нравственные силы столько свободными и способными к работе. Я теперь писатель всеми силами своей души и пишу, и обдумываю, как я еще никогда не писал и не обдумывал. Я счастливый и спокойный муж и отец, не имеющий ни перед кем тайны и никакого желания, кроме того, чтобы все шло по-прежнему». Судьба исполнила, казалось, это желание Толстого. Минул год, 2, 5, 10 – и не только все шло по-прежнему, но ощущение счастья и полноты жизни становилось все сильнее. Через 15 лет он чувствовал себя, по его же собственному определению, на вершине жизни. И со всех сторон было у него то, что считается совершенным счастьем. «У меня была, — писал он позднее, вспоминая эти годы, — добрая, любящая и любимая жена, хорошие дети, большое имение, которое без труда с моей стороны росло и увеличивалось. Я был уважаем близкими и знакомыми. Больше, чем когда-нибудь прежде, был восхваляем чужими и мог считать, что я имею известность без особого самообольщения. При этом я не только не был телесно или духовно нездоров, но, напротив, пользовался силой и духовной, и телесной, какую я редко встречал в своих сверстниках. Телесно я мог работать на покосах, не отставая от мужиков. Умственно я мог работать по 8-10 часов подряд, не испытывая от такого напряжения никаких последствий. И вот на этой вершине жизни, в самом расцвете сил, ему не было еще и 50, он, благополучный отец семейства, богачий аристократ, знаменитый писатель, попадает вдруг в состояние, о котором Ване Карениной, вобравшей в себя через судьбу Левина, пережитое в эти годы самим Толстым, рассказано так. И счастливый семьянин, здоровый человек, Левин, был несколько раз близок к самоубийству так, что спрятал шнурок, чтобы не повеситься на нем, и боялся ходить с ружьем, чтобы не застрелиться. И это не художественное преувеличение, не домысел. Точно так же, почти в тех же выражениях описывал Толстой случившееся с ним в эти годы и в своей исповеди. Привычный к работе, он возненавидел работу. Жена стала ему чужда, дети безразличны. Ночью он вставал с раскиданной постели, как больной, беспокойно бродил взад и вперед. Днем сидел погасший, с вялой рукой и неподвижным взором за своим письменным столом. С недоумением смотрели сыновья, с отчаянием жена на внезапно омрачившегося мужа. Что же произошло? Почему счастливый, славный, богатый человек, достигший, казалось бы, всего, о чем только можно мечтать, впадает вдруг в такое состояние отчаяния, и вся эта благополучная, славная, счастливая жизнь становится ему уже не в жизнь? И даже приходится прибегать к хитростям против себя, чтобы не расстаться с нею слишком поспешно. Что происходит с Львом Николаевичем Толстым, могущественнейшим среди своих современников? Сам Толстой, рассказывая об этом в исповеди, объясняет происшедшее с ним прежде всего тем, что именно в эти годы, достигнув вершины жизни, он вдруг ясно увидел перед собой бездонную пропасть, неизбежно предстоящей ему впереди смерти, и впервые ужаснулся неразрешимости и невыносимости тех вопросов, которые она ставит перед человеческим сознанием. В конце концов, Толстой сформулировал для себя главный вопрос жизни, форму которого и вылились все эти «зачем» и «ну а потом». Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью? Он понял и почувствовал, что не разрешив его, он просто не может что-либо делать, чем-либо заниматься, не может жить. И тогда, со всей страстностью своей натуры, со всем присущим ему упорством, он принялся искать ответ на этот замучивший его вопрос, разрешение которого сделалось условием его жизни. Найдет ли Толстой ответ на свой вопрос? Если да, то где? Наши размышления об исканиях Льва Николаевича мы продолжим в следующей программе.
4: Хвалите Господа! Аллилуйя!
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Елена Бритова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Правда ли, что верующий не должен привязываться к земной жизни? Это непростой вопрос, поскольку, с одной стороны, в Священном Писании мы находим такие слова, например, Иисуса Христа из Евангелия от Матфея, где Он говорит: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и все остальное приложится вам». Вроде бы Господь призывает нас искать прежде всего Божьего Царства. А вот наши земные сложности, проблемы, нужды наши, они как-то решатся само собой. С другой стороны, мы видим, что когда Христос призывает искать Божьего Царства прежде всего, Он говорит о беспокойстве и тревоге, которые есть у людей. Люди настолько переживают, настолько поглощены решением своих проблем, что забывают о самом главном в жизни. Это действительно Божье владычество, Божье правление. И поэтому Христос хочет отвести наш взор от беспокойства, от зацикленности на наших проблемах, поднять наш взор к Богу, чтобы мы увидели, что есть Бог, который правит этим миром, и что наши проблемы, наши жизненные невзгоды, трудности, мы можем доверять Ему, с Ним их решать и с Божьей помощью их преодолевать. Но есть и другая сложность в этом вопросе. Например, евангелист Иоанн в первом своем письме, во второй главе, в 15 стихе пишет: «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Как быть тогда с этим? Неужели действительно верующий человек должен полностью отречься от этого мира, от того, что он живет, от этой земной жизни, отказаться, отвернуться, куда-то уйти, уединиться и про все забыть? На самом деле нужно понимать эти слова правильно и без всяких крайностей. Когда евангелист Иоанн говорит «не любите мира», Он хочет сказать, чтобы мы не возлюбили ценности этого мира. Это не значит, что земная жизнь есть зло и воплощение лукавого, что вся наша земная жизнь наполнена грехом. На самом деле нет. Земная жизнь – это тоже Божий дар. И земная жизнь случилась именно по Божьей воле. Вот то, что происходит в этом мире, что наполняет и нашу земную жизнь, это тоже по Божьей воле. И это тоже от Бога. Например, люди рождаются, люди развиваются, растут, познают окружающий мир. Мы учимся в школе, потом мы учимся в университете или институте, потом мы работаем, и это все наполняет нашу жизнь. Это тоже земная жизнь, где мы реализовываем свои какие-то планы, свои мечты и цели, где мы учимся любить, где мы учимся прощать, где мы учимся понимать людей, разбираться с людьми, учимся общаться, выстраивать коммуникации, работать в команде, где мы учимся творить добро, где мы реализовываем какие-то свои таланты, свои способности и возможности. И своей работой мы также восполняем нужды вообще всего общества и всего мира, да? Где есть строители, где есть врачи, где есть учителя. И каждый в своей сфере просто нужен и ценен и необходим. Поэтому вряд ли Христос ожидает от нас, чтобы мы отказались вообще от всего земного, лишились всего и ушли, ну, либо уединились, да, в какое-то место, где никого нет. Речь идет не об этом. Верующий человек живет с благодарностью от того, что вот этот мир, в котором он живет, он сотворен прежде всего по воле Божией, по милости Божией. Да, в этом мире не все гладко, и в этом мире не все хорошо. Но он и послан в этот мир, если он уверовал в Господа, наполнить этот мир любовью Божией. Он и послан в этот мир, в эту земную жизнь, чтобы наполнить ее и изменить ее, и преобразить ее, сделать ее светлой, доброй и чистой. Конечно, в идеальном плане мы не изменим весь этот мир. Это все должно совершиться также по воле Божией и по его силе. Но, тем не менее, это не совсем так. Верующему человеку отрекаться от земной жизни, скорее всего, ее нужно принять, по ней нужно жить, и четко определить те ценности, которые угодны Богу, и отказаться от тех ценностей, которые действительно ведут в никуда, ведут к греху, к злу, к разрушению. Они не созидают. Да, для этого нужен разум, ум, чтобы взвесить, оценить эту жизнь и выбрать такую жизнь сбалансированную, где мы, с одной стороны, живем по Божьей воле, но, с другой стороны, мы живем в этом мире и преображаем его нашей жизнью, добром и светом, и любовью.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! В чем смысл и цель жизни человека? Как мы проживаем нашу жизнь? Как мы тратим наше время? Хотел бы задать вам сегодня один вопрос. Как вы думаете, что больше всего пользователи ищут в интернете? Быть может быть, как заработать миллион? Или как стать здоровым? Знаете, вот в 2012 году самый популярный запрос в поисковой системе Яндекс был вопрос: «Зачем я живу? Для чего я здесь? Для чего я живу?» Есть ли у нас цель жизни? Есть ли у нас мечта? Почему я это спрашиваю? Потому что это очень важный вопрос в моей жизни. Если я сяду в первый попавшийся поезд, куда он меня привезет? Если в лесу я буду долго идти без компаса, куда я выйду? Если бесцельно буду идти по жизни, к чему такая жизнь приведет? Если сегодня спросить людей на тему «Зачем ты здесь?», в чем смысл и цель твоей жизни, мы получим массу разнообразных ответов. Наподобие «дерево построить», «дом вырастить», «сына посадить» – шутка. Посадить дерево, построить дом, вырастить сына. Данная цель жизни в нашем рейтинге под номером один. Но если в этом смысл жизни, то тогда получается, что садовники, строители и родители – это самые счастливые люди на Земле. Так ли это? Навряд ли. Смысл жизни в детях. Если смысл в детях, то как быть тем, кто родить детей не может? Им что тогда? И жить не стоит. К тому же дети однажды вырастут, женятся и уедут, и родители остаются одни. Смысл жизни в работе. Такие люди полностью отдают себя работе, не видя ни радости, ни счастья в жизни. Смысл жизни – быть счастливым. Философия подобной жизни такова, что в этой жизни надо попробовать все. Но, как рассуждал Аристотель, жизнь, растраченная на наслаждение, – это рабская жизнь, достойная животного. Смысл жизни – быть успешным и богатым. Но сколько вы видели счастливых и богатых? По рассуждениям Маркса, роскошь – это такой же порок, как и нищета. Цель человека – быть многим, а не обладать многим. Смысл жизни – быть красивым и здоровым. Но рано или поздно человек состарится, вырастет живот, появятся морщинки, целлюлит. Как быть тогда? Смысл жизни – быть верующим, религиозным человеком. Но надо помнить, что Христа распяли религиозные люди, и сама по себе религиозность не сделает человека лучше. Да какая разница, в чем смысл этой жизни? Просто живи и наслаждайся. Но зачастую подобная жизнь – не жизнь, а просто прозябание. Поспать, поесть, поработать. Как вам такая жизнь? Философский подход. Смысл жизни в самой жизни. Ну, это вообще бессмыслица. Даже не ради дерева, дома и сына подобная философия недостижима. Это как девиз «Мир во всем мире». К чему же мы пришли? Мы пришли к тому, что если не обрести правильный смысл своей жизни, нас неизбежно постигнет разочарование. Многие люди создают семьи, карабкаются по карьерной лестнице, покупают квартиры и вроде бы уверены, что все у них прекрасно, но не оставляют в покое мысль, что что-то упущено, что-то важное и ценное в этой жизни. Каждый по-разному решает, как прожить свою жизнь. Кто-то желает использовать каждую секунду своей жизни для удовольствия, другие проживают жизнь в погоне за наслаждениями. Но есть и люди, которые желают прожить свою жизнь плодотворно, используя каждое мгновение с большой пользой. Каждый для себя должен решить, в чем его смысл жизни. Современная философия молодежи имеет своим девизом «Бери от жизни все, все, что можно, живем всего лишь один раз. Живи в свое удовольствие, умрешь молодым и здоровым. Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет». Такая философия воспитывает инфантильных людей, уродует личности, порождает психические, социальные и духовные заболевания. Альберт Эйнштейн считал, что человек обречен на поиск смысла жизни, ибо тот, кто ощущает свою жизнь лишенной смысла, не только несчастлив, но и вряд ли жизнеспособен. Сегодня я хотел бы более подробно познакомить вас с человеком, который изменил всю мою жизнь. Его зовут Виктор Франкл. Виктор Франкл – австрийский психиатр, психолог, бывший узник нацистского концентрационного лагеря. Когда началась Вторая мировая война, Виктору Франклу предложили уехать в Штаты. Но он отказался уезжать без своей семьи. И в сентябре 1942 года Виктор и вся его семья попадают в концентрационный лагерь. Несмотря на все трудности, даже в концлагере он продолжал помогать людям. Так я помню, как однажды утром шел из лагеря, не способный больше терпеть голод, холод и боль в ступне, опухший из-за водянки, обмороженной и гноящейся. Мое положение казалось мне безнадежным. Затем я представил себя стоящим за кафедрой в большом, красивом, теплом и светлом лекционном зале перед заинтересованной аудиторией. Я читал лекцию на тему «Групповые психотерапевтические опыты в концентрационном лагере» и говорил обо всем, через что прошел. Поверьте мне, в тот момент я не мог надеяться, что настанет тот день, когда мне действительно представится возможность прочесть такую лекцию. Виктор Франкл создал целое направление психологии, которое называется логотерапия, где слово «логос» в переводе с греческого означает «слово». Но если мы откроем русско-греческий словарь, мы прочитаем «логос» – «слово», а на втором или на третьем месте будет перевод как «смысл». То есть логотерапия – переводится как «исцеление смыслом» в противовес лечению медикаментами и хирургическому вмешательству. Используя принципы логотерапии, помощь зависимым в обретении жизненного смысла играет ключевую роль практически во всех аспектах выздоровления от химической и нехимической зависимости. Ведь, как правило, у зависимых людей либо нет жизненных целей и смысла, либо они кажутся им недосягаемыми. Виктор Франкл называл поиск смысла жизни путем к душевному здоровью, а утрату смысла в жизни – главной причиной не только нездоровья, но и множества иных человеческих бед. Одна из самых популярных книг Виктора Франкла так называется «Человек в поисках смысла». Понятие смысла с самого начала претендует на роль центрального понятия психологии. Австрийский психолог Альфред Адлер писал: «Если бы мы поняли смысл нашей жизни, то это стало бы для нас компасом для нашего стремления. А пока же мы не обладаем таким смыслом, мы меняем свою одежду, меняем свой образ мыслей, меняем свою профессию, меняем мужей и жен, своих друзей и ищем в них ценности, которые сами же потом отвергнем. Поиск смысла жизни, по мнению Франкла, будет и остается прерогативой человека, потому что это исключительно человеческий феномен. Виктор Франкл также говорил: смысл жизни человеку нельзя дать. Нельзя научить смыслу жизни или передать его. Смысл в жизни можно только найти. Найти внутри себя. В своей всемирно известной книге «Скажи жизни да» Франкл написал: девизом всей проводившейся в концлагере психотерапевтической работы могут служить слова Ницше: «Тот, кто знает, зачем жить, преодолеет почти любое как». Дело в том, что не существует самого лучшего смысла жизни. Вопрос, какой самый лучший смысл жизни, можно сравнить с вопросом чемпиону мира по шахматам. А скажите, гроссмейстер, а какой самый лучший ход в мире? Жизнь каждого человека уникальна и неповторима. Уникальна и жизненная задача человека, и путь ее осуществления. Невозможно найти абстрактный смысл жизни. У каждого из нас свое собственное призвание и своя жизненная миссия. Дорогие друзья, в заключение хочется сказать, что в конце жизни будет неважно, сколько у вас машин в гараже или в каких ресторанах вы ужинаете, сколько лет вы прожили. В конце жизни будет важно, как ты прожил эту жизнь, скольким людям ты помог. Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо достойно. Работай, как будто тебе не надо денег. Люби, как будто тебе никогда не причиняли боль. Жизнь, она одна. Я желаю вам не успокаиваться, пока вы не найдете свой неповторимый смысл жизни, свое предназначение, свою жизненную миссию. Только найдя и реализуясь в этом направлении, человек по-настоящему становится счастливым и удовлетворенным каждым прожитым днем. Спросите себя, для чего я живу? Каково мое жизненное предназначение? Я искренне желаю вам найти ответы на эти вопросы. И помните, пока мы живы, выход есть всегда.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог милует и спасает.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Сегодня, как никогда, мы нуждаемся в опоре жизни. Мы нуждаемся в том, чтобы приобрести веру.

И в нем хранится самый древний манускрипт Библии, книга пророка Исаии. Можем ли доверять мы этой книге, Библии? Можем ли мы, основываясь на Библии, строить нашу веру и наше упование? Сегодня мы постараемся ответить на этот вопрос в нашем путешествии. Ибо земля обетованная является землей Священного Писания.

0: Этим развалинам где-то приблизительно 2300 лет. Однако именно они сыграли одну из самых важных ролей в истории понимания библейского текста. Здесь, на этом месте, в начале нашей эры располагалась весьма странная иудейская секта. Их называли «Ессеями».
1: Каждый еврей, пришедший сюда, сделал это, чтобы встать на путь истины и удалиться от сынов тьмы, нечестивцев, к коим относятся даже иерусалимские скинки. Всякий же, кто верует в наш путь, судит сын света.
0: Они называли себя сынами света. Они хотели уйти сюда и вести такой монашеский образ жизни, стремясь очиститься от всякой неправды и стать праведнее, нежели священники в храме. Здесь находились и жилища, их ритуальные помещения. Здесь располагалась небольшая крепость, в которой они проводили свое время, выполняя необходимые по хозяйству работы, а все остальное время занимаясь молитвами, но самое главное – переписыванием рукописей Священного Писания. Именно эти рукописи были обнаружены в 1947 году, и они перевернули наше понимание происхождения Библии. Все это было вот там. В тех пещерах была обнаружена одна из крупнейших археологических находок 20 века. А было это так. Двое братьев-бедуинов, Мухаммед и Ахмед, пасли скот. Когда они решили возвращаться на свою стоянку, они обнаружили, что пропала одна коза. Естественно, они начали искать, думая, что вот коза могла зайти и затеряться в той пещере. Мухаммед бросил туда камень, надеясь услышать блеяние. Однако вместо блеяния он услышал звон разбитого керамического сосуда. Забравшись в пещеру, они извлекли оттуда осколки керамики и несколько странных свитков, сделанных из кожи. Очень сильно обозлившись на то, что им не удалось найти козу, они решили принести эти кожаные свитки себе домой и хотя бы сделать из них сандалии. Так были обнаружены эти ценнейшие свитки Мертвого моря. Обнаружив то, что на этих свитках написаны какие-то надписи, братья решили сделать нечто более разумное. К сожалению, один свиток таки был немножко порезан, однако они аккуратно свернули их и понесли в Вифлеем к торговцу антиквариата. Это были свитки книги пророка Исаии, которые датировались 2 веком до нашей эры.

0: Весть об этом разнеслась по всему миру. Сюда, в Кумран, начали прибывать археологические экспедиции и прочесывать всю эту местность, забираться в каждую расщелину и пещеру. К сожалению, бедуины, увидев то, что свитки представляют для определенную финансовую ценность, начали делать несколько разрушительную работу. Они, находя некоторые свитки, разрывали их на части, пытаясь заработать больше денег. Таким образом, мы даже не знаем, сколько ценного материала пропало. Однако результатом всего этого оказалось следующее. Были найдены отрывки из практически всех книг Ветхого Завета, кроме книги Эсфири. Сравнение этих свитков с манускриптами 10, 9 и 8 века, которые имели в распоряжении ученых до этого времени, дало ошеломляющие результаты. Так, например, книга пророка Исаии расходится с свитком, с манускриптом, который имеем мы сегодня, всего лишь в 10 словах. Такое же близкое сходство можно обнаружить и в других книгах. Если раньше в распоряжении ученых находился лишь маленький кусочек библейского текста, датируемого 2 веком до нашей эры, это был папирус Неша, на котором было написано иудейская молитва Шма, то теперь в распоряжении ученых находится материал, подтверждающий древнее происхождение библейского текста.
1: Земля обетованная.
0: На южной стороне Мертвого моря находится еще одна достопримечательность, с которой связаны некоторые открытия в области текстологии Ветхого Завета. Это крепость Масада, которая расположена на вершине вот этой горы. Последний бастион сопротивления восставших иудеев, восставших против римлян. Полтора года после разрушения храма в 70-м году здесь держали оборону остатки восставшей армии. Сюда бежали некоторые священники из храма, и, по-видимому, они принесли сюда свитки священного писания, которые находились в храме. Крепость эта пала, в конце концов, в руки римлян. Все участники этой обороны крепости решили покончить жизнь самоубийством, чтобы не сдаться в руки римлян. Однако же, тем не менее, через 2000 лет после этого события на этой горе в пещерах были найдены также свитки. Конечно, там не было найдено все свитки, которые были найдены в пещерах Кумра. Однако некоторые книги Священного Писания найдены были и сопоставлены с манускриптами Кумрана и с манускриптами 10 века. Это еще один факт. Это еще одно доказательство преемственности традиции Священного Писания. Того, что Священное Писание аккуратнейшим образом переписывалось. Между этими манускриптами есть небольшие различия, но не настолько существенные, чтобы говорить о каких-то проблемах. Свитки Кумрана, датируемые 2 веком до нашей эры, свитки, найденные на Масаде, которые датируются 70-м годом нашей эры, или, можно сказать, первым веком нашей эры. Свитки, которые найдены еще там дальше, в Вади Мурабат. Все это исторические документы. Рукописи Мертвого моря, подтверждающие древность происхождения священного писания.

Итак, мы находимся с вами у Мертвого моря. Еще одно место. И его происхождение также описано в Священном Писании. Вот что написано нам в книге Бытие. «Все они соединились в долине Сидим, где ныне море соленое». То есть, этого моря раньше не было. В действительности, происхождение этого моря весьма таинственно. Сегодня даже не знают до конца его точную глубину. Мы знаем, что глубина измеряется специальным прибором, на который называется эхолот. Ультразвуковой импульс посылается и отражается от каменистого дна, возвращаясь назад, дает картину о глубине. Однако, если мерить глубину этого моря, то происходит поглощение ультразвука, он уходит в ил, в песок. И поэтому глубина моря до конца неизвестна. Также весьма странно и происхождение этого моря. Ведь это самая низкая точка на Земле. Это развалина, которую в народе даже по-русски называют лоном Матери Земли. Потому что этот провал находится между двумя хребтами. Вот тот дальний хребет, который находится на территории Иордании, и ближний хребет на территории Израиля, возле которого находимся мы. Что же, собственно, произошло? Как это все было? Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сегора орошалась водою, как сад Господень. Неужели эта местность такая красивая, как сад Господень? Более того, в этом тексте меня интересует, как вот там, на юге, в пустыне Негев, Лот мог видеть реку Иордан. Оказывается, загадка эта решается весьма просто. Дело в том, что река Иордан, если Лот ее видел в пустыне Негев, там на юге, значит, она впадала в Красное море. Ну, мы все прекрасно знаем, что для того, чтобы река текла к морю, должен быть уклон, должна быть разность высот. Река Иордан вытекает оттуда, из моря Галилейского, из озера Кинерет. Значит, для того, чтобы она попала в Красное море, должен быть уклон, должна быть высота выше уровня моря. Вот и решение этой загадки. Если есть эти два хребта, высота которых была 1000 метров над уровнем моря, то не означает ли это, что раньше, 1800 лет до рождения Иисуса Христа, река Иордан протекала поверху, и эти два хребта соединялись вместе? Но что-то произошло. А произошло нечто интересное. Книга Бытие, 17 глава, рассказывает нам о том, что Бог поразил Содом и Гоморру